0: еще 12 получили травмы. Кроме того, обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и 4 предприятия. Также повреждены водопровод и дорожное полотно на магистральной улице. В городе объявили режим ЧС. Ударный вертолет «Апач» потерпел крушение в городе Салада американского штата Техас. Об этом сообщили в пресс-службе сухопутных войск США. На месте происшествия работают местные экстренные службы и представители полиции. Вертолет дислоцировался на военной базе «Форт Худ». По данным телеканала ABC News, в результате крушения погибли двое военных. На месте падения вертолета случился пожар. Другие подробности не раскрываются. Станции французской метеослужбы зафиксировали рост температуры практически до 41 градуса в департаменте Гар на юге Франции в среду, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные метеослужбы. Министр экологии Франции Моника Барбиу ранее заявила, что экономический ущерб для Франции из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня четверг, 13 августа, в Санкт-Петербурге. Местами возможен небольшой дождь, плюс 17, плюс 19. В Москве кратковременный дождь, днем в столице обещают плюс 14, плюс 16. В эти минуты в Москве около 12 градусов.

вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юной

было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня.

0: это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.
2: Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и бельё поросло, и опять.

и не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня,

0: Audio Stories.
1: С третьего века до нашей эры культура питания в Древнем Риме активно развивается. Однако рацион большинства простых крестьян практически не меняется. Основу их стола составляли каша, хлеб, овощи и фрукты. В некоторых провинциях к этому добавляется оливковое масло, маслины, гарум, популярный соус из рыбных внутренностей, капуста, яйца, птица, порей, спаржа, колбаса, сыр и копченое сало, а также устрицы. Однако главным продуктом всегда оставался хлеб. Его нехватка воспринималась как угроза голода. Со второго века до нашей эры хлебопекарное дело становится разнообразным. Выпекают белый, черный и так называемый народный или грязно-темный хлеб из грубой муки, очень твердый по консистенции. Легионеры получали свой особый лагерный хлеб, похожий на сухари. Для состоятельных римлян хлеб готовили специально к разным блюдам. Например, устричный подавали к морепродуктам. Долгое время основой питания составляли каши из зерна. Римский комедиограф Тит Плафт даже называл своих соотечественников кашеедами. Рожь, овес и ячмень считались в основном кормом для скота и редко попадали на стол людей. Ячменная каша была уделом бедняков, а для легионеров такое питание считалось наказанием. Свинина пользовалась особой популярностью. Изначально ее готовили только по большим праздникам в честь богов и съедали целиком, не оставляя ничего. Сыр и молоко также были доступны всем, но особенно ценились козий и овечий сыр. Молоко пили в основном козье и овечье, так как коровье считалось малопитательным. В городах молоко не пили в чистом виде. Его добавляли в хлеб, каши и омлеты. Бедняки готовили омлеты из куриных, реже утиных или гусиных яиц, а богатые могли позволить себе яйца павлина, перепела или даже страуса. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Папирус Анастаси I. Это уникальный памятник эпохи Нового Царства, который был создан в 13 веке до нашей эры. Это не религиозное сочинение и не официальная летопись, а едкое сатирическое письмо, в котором один египетский писец по имени Хори высмеивает своего коллегу Аминимопе за некомпетентность в вопросах географии и военного дела. Текст насыщен конкретными деталями. В нем перечисляются маршруты, города, расчеты необходимого провианта и описываются опасности, которые подстерегают на дорогах. В одном из эпизодов Хори описывает горный перевал, где скрываются кочевники Шасу, и дает им весьма примечательную характеристику. 4 локтя или 5 локтей от головы до пят, суровые лицом с нерушимым сердцем. Для понимания масштаба важно учитывать египетскую систему мер. Царский локоть составлял примерно 52 сантиметра 3 миллиметра. Таким образом, рост этих воинов по описанию колебался от 2 метров 3 сантиметров до 2 метров 59 сантиметров. В эпоху поздней бронзы, когда средний рост мужчины составлял всего около 1 метра 70 сантиметров, такие люди действительно казались настоящими гигантами. Папирус Анастаси I – не единственное свидетельство, намекающее на существование великанов. В так называемых текстах проклятий, ритуальных надписях на глиняных фигурках, которые разбивали для магического уничтожения врагов, исследователи находят имена племен, подозрительно напоминающие наших героев. Кроме того, на рельефах, посвященных битве при Кадише в эпоху Рамзеса II, пленные Шасу изображены с нарочито крупными чертами лица и телосложением. Однако здесь мнения искусствоведов расходятся. Многие считают это лишь художественным преувеличением. Большинство современных египтологов призывают к осторожности в интерпретациях. Папирус Анастаси I – это прежде всего текст, пронизанный сарказмом. Хори сознательно использует гротеск и преувеличение, чтобы выставить своего оппонента в невыгодном свете. Поэтому описание великанов с большой вероятностью является литературной гиперболой, которая должна была подчеркнуть грозный и устрашающий образ врага.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Существует распространенный миф, будто крокодил плачет, поедая свою жертву, словно сожалея о содеянном. На самом деле у крокодила отсутствуют слезные железы, и жидкость, которая выделяется из его глаз, это не слезы в привычном понимании. Причина этого явления физиологическая. Таким образом, крокодил избавляется от избытка солей в организме. Его почки развиты слабо, а специальные железы, которые выполняют функцию потовых, расположены возле глаз.

0: Во время еды крокодил активно двигается, что усиливает работу этих желез и приводит к выделению соленой жидкости, похожей на слезы. Интересно, что подобное явление наблюдается и у других рептилий – черепах, игуан и морских змей. У человека выделение жидкости из похожих желез считается патологией.
1: Audio Stories. Многие говорят, неудача во взрослой жизни связана с тем, что мы недообнятые. Сергей Стилавин, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми

Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом

0: кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон @радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Енот-полоскун так называется, потому что он любит стирать предметы. Это его врожденная повадка, связанная с обработкой пищи. Еноты инстинктивно полощут любую еду, добытую у воды, даже если в этом нет объективной необходимости или предмет вовсе несъедобен. Ученые выделяют несколько причин такого поведения. Во-первых, основу рациона енота составляют лягушки, ящерицы и ракообразные, которых он находит у водоемов. Часто добыча покрыта илом или песком, и, прополаскивая, зверек очищает ее от грязи и посторонних запахов. Во-вторых, историческая родина енота-полоскуна – Северная Америка, где обитают ядовитые лягушки. Благодаря своему рефлексу енот может вымывать из добычи токсины, чтобы защитить себя от отравления. Даже после переселения в другие регионы, например, в Россию, эта привычка у него сохранилась. Есть и еще одна, не столь безобидная причина. Полоская жертву, енот дополнительно ее топит, окончательно лишая жизни. Так что эта милая, на первый взгляд, привычка имеет вполне практичное и даже суровое объяснение.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В августе 1951 года во французском городке Пон-Сент-Эспри произошла загадочная трагедия. После того, как жители съели хлеб из местной пекарни, у них начались массовые галлюцинации, приступы безумия и тяжелые отравления. Более 250 человек пострадали, десятки попали в психиатрические больницы, несколько человек погибло. Первоначально все списали на пищевое отравление, но вскоре выяснилось, что причиной стало заражение муки. Мельник, стремясь сэкономить, подмешал в пшеничную муку дешевую рожь, зараженную спорыньей, грибком, который вызвал эрготизм. Эта болезнь, известная в средние века как огонь святого Антония, приводит к гангрене и мощным галлюцинациям. Несмотря на научное объяснение, появились и конспирологические версии. В 2009 году американский журналист заявил, что трагедия могла быть результатом секретного эксперимента ЦРУ по программе МК-Ультра, в рамках которой изучалось воздействие ЛСД на людей. Однако большинство ученых считают эту версию маловероятной, поскольку симптомы отравления не полностью совпадают с действием чистого ЛСД. Также существует гипотеза, что причиной мог стать ртутный фунгицид, которым протравили зерно. Суд признал виновными мельника и поставщиков муки, но не указал точную причину отравления, что только усилило слухи и споры вокруг этой истории.
0: Audio Stories.
2: Я жду звонка. Я жду звонка, а трубка спит и видит сны. Ты молчишь,

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Узнать можно только те вещи, которые приручишь, сказал Лис. У людей же не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. А что для этого надо делать? Спросил маленький принц. Надо запастись терпением, ответил Лис. Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. Лучше приходи всегда в один и тот же час, попросил Лис. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 50-х-60-х годах 20 века команда под руководством химика Ховарда Роджерса провела более 5000 экспериментов, чтобы создать цветную фотопленку, которая проявлялась бы почти мгновенно. На столе у ученых стояли тысячи флаконов. Это был не хаос, а результат кропотливого поиска. В каждом сосуде находились разные сочетания красителей, проявителей и реагентов. Роджерс предложил революционную идею – объединение красящего вещества и проявителя в одной молекуле. К 1963 году команда Роджерса совершила прорыв. Компания выпустила первую коммерчески успешную цветную мгновенную пленку. 9 годами позже технология эволюционировала в знаменитую систему SX-70 с самопроявляющейся пленкой. В течение следующего десятилетия продажи цветной пленки выросли в 6 раз, сделав мгновенную фотографию по-настоящему массовой. Мгновенная фотография изменила культуру. С 1963 года Polaroid стал частью искусства, моды, документалистики и семейных традиций, позволив людям получать снимок за минуту без фотолабораторий.
0: Audio Stories.
2: Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая в камыши.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Опубликованы новые кадры с посещения президентом России, верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, ракетного крейсера «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота. Президент наблюдал за маневрами и стрельбами из командирской рубки флагмана Тихоокеанского флота, а затем пообедал с экипажем. Президент поблагодарил командующего и всех моряков за проведение учений и подчеркнул важность поддержания боеготовности флота и всех вооруженных сил России.
2: Я хочу поблагодарить и командующего, и командира, и заместителя, и всех вас за учение, за организацию учений. Не буду повторять, насколько это важно, поддерживать в боевой готовности флот, все вооруженные силы. И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с руководством флота, с командованием флота. А до этого и с министром обороны в Москве, с начальником генерального штаба. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности. Так что вам спасибо и за сегодняшнее учение, и за службу. И чтобы ничего не остывало, приятного аппетита.
3: Спасибо, приятного аппетита.
0: Также президент провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» во время посещения учений Тихоокеанского флота. В совещании приняли участие командующего Тихоокеанским флотом Виктор Лина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса Алексей Шведов.
2: Вчера в ходе учений, перед учениями, с командующим флотом и с его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
0: Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки 12 августа. Здесь президент принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. По словам Владимира Путина, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российские военные за день атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, которые используются в интересах вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны. Ведомстве уточнили, что в порту Черноморск высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые применялись для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, в порту Одесса ликвидирован сухогруз с военным имуществом, который был оборудован средствами радиоэлектронной борьбы и танкер с топливом для ВСУ. Помимо этого, в порту Очаков Николаевской области уничтожен украинский патрульный катер. Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА ранение получила девушка, находящаяся на базе отдыха «Исток» под Донецком, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в ближайшую больницу. Кроме того, на территории Гундровского водоподъема в хуторе Малая Каменка загорелась сухая трава. На место выехали специалисты экстренных служб. Тем временем Севастополь оказался временно обесточен из-за атак украинских сил по энергетической инфраструктуре города. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Четыре гражданина Беларуси погибли при падении микроавтобуса во враг на горе Гоми в Грузии, сообщает грузинское агентство Интерпресс со ссылкой на источники. По предварительным данным, на повороте водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги. Двое детей, находившихся в салоне, не пострадали. Остальных пассажиров, получивших ранения, госпитализировали. Их точное количество не уточняется. Грузинские СМИ сообщают, что пострадали около 20 человек. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего гибель людей. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 13 августа, четверг, в Санкт-Петербурге. Местами возможен небольшой дождь, плюс 17, плюс 19. В Москве кратковременный дождь, обещают синоптики. И днем в российской столице от плюс 14 до плюс 16 градусов. В эти минуты в Москве без осадков. С утра возможен слабый дождь, и сейчас около 11 градусов.

0: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Земля

0: Audio Stories.
1: Древние египтяне славились особой любовью к еде и удивительной стабильностью кулинарных традиций. На протяжении 3000 лет кухня Египта претерпевала изменения, однако основные вкусовые предпочтения оставались неизменными вплоть до завоевания страны греками. Фундаментом рациона был хлеб, который выпекали из пшеницы, полбы и ячменя. Несмотря на единую хлебную основу, существовало огромное разнообразие изделий. Булочки самых разных форм и размеров, часто с добавлением различных ингредиентов. Современные исследователи насчитывают около 15 древнеегипетских слов, которые обозначали те или иные виды хлеба и выпечки. Сохранились свидетельства, что строителям пирамиды Хеопса часть жалования выдавали луком, чесноком и редисом. Эти продукты высоко ценились и служили своеобразной валютой того времени. Кстати, египтяне очень уважали молоко. Его хранили в глиняных кувшинах, запечатанных пробками из травы. Из него делали сливочное масло и творог. Мясо также присутствовало в рационе, хотя и не так часто, как хлеб. Однако у зажиточных египтян мясные блюда были на столе довольно регулярно. Основными поставщиками мяса служили иуа – африканские быки, которые отличались огромными размерами и мощными рогами. Их специально откармливали до такой степени, что животные едва могли передвигаться и лишь после этого отправляли на убой. В ранние эпохи египтяне добывали мясо охотой на газелей и антилоп. Несмотря на священный статус гиппопотамов и крокодилов, иногда на них тоже охотились. Свиней разводили, но в пищу не употребляли. Это животное считалось священным спутником бога Сета. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 2004 году в калифорнийском городе Пико-Ривера произошло убийство, которое могло бы остаться нераскрытым, если бы не поразительная оплошность преступника. В магазине был застрелен Джон Хуарес. Полиция не нашла улик, и дело вскоре отправили в архив. Спустя 4 года член банды «Ривера-13» Энтони Гарсия был остановлен за мелкое нарушение – езду с просроченными правами. При оформлении протокола его сфотографировали, как это принято при задержаниях. Именно тогда детектив Кевин Ллойд, просматривая снимки для другого расследования, обратил внимание на татуировку на груди Гарсии. На ней была детально изображена сцена убийства, магазин, падающая жертва, траектория выстрелов и даже рождественские огни, которые висели на здании в тот вечер. Гарсия фактически нарисовал на себе улику. Его опознали, арестовали, и в 2011 году суд приговорил его к 65 годам заключения.
0: Audio Stories.
2: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра.

надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про

0: Audio Stories.
1: Эффект Румпельштильцхена – это психологический феномен, при котором человек, узнав точный диагноз, испытывает облегчение, а его самочувствие улучшается еще до начала лечения. Название отсылает к сказке «Братьев Гримм». Героиня смогла победить злого карлика, когда узнала и произнесла его имя. Психиатры выбрали эту метафору, чтобы подчеркнуть. Назвать болезнь по имени – значит получить контроль над ситуацией и снизить тревогу неизвестности.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Синдром Ангельмана, ранее известный как синдром счастливой марионетки, это редкое генетическое заболевание, для которого характерна постоянная улыбка, частый смех и резкие кукольные движения рук. Причиной болезни является случайная генетическая аномалия в 15-й хромосоме. В большинстве случаев отсутствует или поврежден ее фрагмент, унаследованный от матери. Заболевание не передается по наследству в привычном смысле. Из-за неспецифических симптомов синдром часто путают с детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра и другими генетическими патологиями. Точный диагноз можно поставить только с помощью специального генетического анализа.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону встал, как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря. Слух безотказен, слышит фальшь Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я. Но пусть я верно выбиваю ноты.

летят с боков прожектора. И жара, жара, жара на шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он, я должен

знаю, и я как будто заклинатель змей. Я не пою, я кобру заклинаю. Бьют лучи от

И шара, шара, шара. Прожорлив он и с жадностью птенца. Он изо рта выхватывает звуки. Он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки.

микрофон не светит. Мелодии мои попроще гам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона. Мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона.

0: Audio Stories.
1: Сонная болезнь – смертельное заболевание, которое известно в Африке с 17 века. Его вызывают паразиты трипаносома, переносчиком которых является муха ЦЦ. Через укус насекомого возбудитель попадает в кровь человека или животных. Инкубационный период длится 2-3 недели, после чего начинаются приступы лихорадки, увеличиваются лимфоузлы и селезенка. Без лечения болезнь поражает центральную нервную систему, появляются головные боли, нарушения сна, тремор, судороги, психические расстройства. Смерть наступает через 4-8 месяцев. В начале 20 века трипаносомоз вызвал одну из самых страшных эпидемий в Африке и унес сотни тысяч жизней. Борьба с болезнью включала массовые обследования и уничтожение мухи ЦЦ, а лечение проводили токсичными препаратами на основе мышьяка. В 80-х-90-х годах 20 века заболеваемость вновь выросла, но с 2000-х годов, благодаря программам ВОЗ и новым, более безопасным лекарствам, число случаев резко сократилось. Сегодня сонная болезнь считается одной из немногих тропических инфекций, которую можно полностью ликвидировать в обозримом будущем.
0: Audio Stories.

братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты –

На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
3: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Каждые вот эти фразы, которые нас оценивают близкие люди или, ну, чуть подальше, они у нас западают, и мы не можем себя полюбить. А как же, это сказал то, это, как бы этот что не сказал, а это, ну или то.
5: Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».
6: Маяк.

0: свет звезд ловлю. Я тебя порой таю, как люблю.
1: Песня любви.

0: Аудиосторис.
1: В 2016 году сотрудники посольства США в Гаване начали жаловаться на головные боли, головокружение и бессонницу после того, как слышали странные звуки. Эти симптомы получили название «гаванский синдром». Изначально рассматривались разные версии, вплоть до массового психоза и даже воздействия секретного оружия. Позже ученые зафиксировали у пострадавших изменения в мозге, схожие с последствиями сотрясения, а также признаки микроволнового воздействия на внутреннее ухо. Похожие случаи позже произошли с дипломатами в Китае, Европе и Колумбии. Несмотря на подозрения в адрес России, в 2023 году Совет национальной разведки США заявил, что доказательств применения против американских дипломатов специального оружия нет. Причины синдрома до сих пор не установлены.
0: Аудиосторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Кремль опубликовал кадры неформального общения президента России Владимира Путина с моряками ракетного крейсера «Варяг» за обедом после учений Тихоокеанского флота. Глава государства вчера в Южно-Сахалинске наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг». Путин, кроме того, знакомился с экспозицией музея боевой славы крейсера, а во время осмотра судна зашел в походный храм. Позже президент пообедал вместе с экипажем и пообщался с моряками в неформальной обстановке. Глава государства поблагодарил командиров и моряков за организацию учений.
2: Я хочу поблагодарить и командующего, и командира, и заместителя, и всех вас за учения, за организацию учений. Не буду повторять, насколько это важно, поддерживать в боевой готовности флот, все вооруженные силы, и особенно в этом регионе важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с руководством флота, с командованием флота. А до этого с министром обороны в Москве, с начальником генерального штаба. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности. Так что вам спасибо и за сегодняшнее учение, и за службу. И чтобы ничего не остывало, приятного аппетита.
0: Владимир Путин в ходе посещения учений Тихоокеанского флота на борту крейсера «Варяг» сегодня провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны.
2: Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флотом и с его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
0: 4 августа на Тихоокеанском флоте начались учения по обороне дальневосточных рубежей. Около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих принимают участие в маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В порту Очаков Николаевской области российские вооруженные силы нанесли удар по украинскому патрульному катеру. Как сообщили в Министерстве обороны, поражение объекта стало частью системной работы по уничтожению портовой инфраструктуры и морских судов, задействованных в интересах вооруженных сил Украины. Удар был нанесен с высокой точностью, цель поражена, информация о состоянии катера и возможных потерях среди экипажа не раскрывается. Американские военные готовятся вывести все свои силы из Ирака к концу сентября, сообщает Associated Press. По данным агентства, премьер-министр Ирака Али Аль-Заиди встретился с командующим центральным командованием Соединенных Штатов адмиралом Брэдом Купером в среду. Позднее Аль-Заиди заявил, что утвердил 30 сентября в качестве установленной и окончательной даты завершения военной миссии глобальной коалиции для борьбы с ИГИЛ в Ираке и завершения вывода ее сил. Американский чиновник подтвердил агентству, что США рассчитывают завершить вывод войск к 30 сентября, но отказался сообщить, сколько военнослужащих останется в Ираке и куда они будут передислоцированы. 4 гражданина Беларуси погибли при ДТП на горе Гоми в Грузии, сообщает агентство Interpress News. Они погибли на месте от полученных травм. Микроавтобус вылетел в ущелье после того, как водитель не справился с управлением на повороте. В машине также находились двое детей. Они выжили, отмечает издание. Часть пострадавших доставили в ближайшую больницу. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники МВД Грузии. По факту ДТП начато расследование. В Архангельске может выпасть более 40 миллиметров осадков, что станет новым суточным рекордом. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, сильные дожди будут идти в течение всего дня. В Архангельске дожди, начавшиеся еще накануне, сегодня усилятся. Каждые 3 часа на квадратный метр городского тротуара будет выливаться 6-8 литров воды. И только утром осадки ненадолго ослабеют. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 13 августа, четверг. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, от 17 до 19 градусов тепла. В Москве синоптики обещают кратковременный дождь. Днем в российской столице плюс 14, плюс 16. Сейчас в городе около 11 градусов тепла.

С новым утром, дорогие друзья, с новым днем, четверг на календаре, 13 августа, у микрофона Николай Свистун, у нас с вами впереди полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Есть номер у нас, +7 967 103 5533, и существует он не просто так, а для того, чтобы вы отправляли сообщения через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что, начнем сегодня с поучительной истории, которая прилетела к нам из Японии. Тамошняя жительница попала под арест за то, что она 2000 раз оформляла и отменяла заказы в интернет-магазине. Причем, судя по всему, в одном. Заказывала она фигурки и другую сувенирную продукцию, связанную с мангами, ну, это комиксы японские, да, причем в одном и том же магазине. Интересно, что аж 2000 случаев набралось, прежде чем в дело вмешалась полиция. Интересно, это квота такая, или просто в самом магазине им было интересно, сколько еще раз это все произойдет. А сама женщина в полиции рассказала, что, ну да, заказывала, да, иногда не оплачивала, иногда не забирала, иногда просто отменяла заказы, а все для того, чтобы снять стресс и накопившуюся усталость. Да. Как выяснилось, для снятия усталости было необходимо зарегистрировать более 200 аккаунтов, ну и дальше развернуть всю вот эту деятельность, которую очень сложно не считать терроризмом в отношении одного конкретного магазина. Ну, терроризм, разумеется, потребительский в данном случае, хотя, возможно, для магазина это тоже ущерб существенный. Его, кстати, еще только предстоит посчитать. Полицейские продолжают расследование. Да, вот видите, как иногда тяжело людям бороться с усталостью. Приходится избрать конкретный магазин своей жертвой и копаться в интернете, создавать 200 аккаунтов и заниматься прочими сложными манипуляциями. Ну, надеюсь, что, несмотря на четверг, усталость не толкает вас на разнообразные необдуманные поступки. Если же хочется сделать что-нибудь сложное, чтобы отвлечься от рутины, можно начать жонглировать. Говорят, это очень развивает мозг, и причем оба полушария должны работать в содружестве. В целом, надеюсь, что у вас бодрое расположение духа. Давайте именно в этом настроении и встретим четверг под музыку на маяке.

0: спать.
1: Арбузная страда начинается у нас в России. День арбуза официально случился тут на днях буквально. Ну, а сами россияне тем временем признаются, что в целом вопросами правильного питания интересуются 92% россиян. По данным аналитического центра ВЦИОМ, действительно интересуются тем, как сделать питание более качественным. Дальше проанализировали источники автора исследования, и выяснилось, что основным источником информации остаются интернет-сайты. 51% говорят именно об этом. Ну, сайту, как вы понимаете, да, они совсем одно и то же. 49% ориентируются на собственный опыт. Интересно. 37% получают сведения из социальных сетей, из статей научных исследований 31%, 27% прислушиваются к советам друзей. Один из, кстати, регулярно звучащих советов – чиститься арбузами как раз на рубеже лета и осени. И по-прежнему, кстати говоря, арбуз с успехом опережает дыню. Ну, отдадим должное, все-таки и подешевле. 58% считают арбуз вкуснее дыни. Это опять данные социологические. Но тем временем и диетологи выступают постоянно, рассказывая о том, как, сколько и так далее, какие арбузы нужно есть. И, естественно, эксперты приходят и в наши программы, в программы, которые вы слышите на радио «Маяк». И 4 августа, во вторник, как раз в программе «Как знать» появилась врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко. И она рассказывала и про пользу от арбузов, ну и, конечно, про негативные явления тоже нам кое-что поведала. Полную версию этого разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы прямо сейчас предлагаем вам небольшой фрагмент.
2: Все дело в дозе. Если съесть, как вы говорите, пол арбуза, можно тоже спровоцировать вот эти неприятные ощущения. Потому что фруктоза, она имеет такую особенность, она может раздражать слизистую оболочку. И особенно у людей, у которых есть воспалительные изменения стенки желудочно-кишечного тракта, или вот пресловутый синдром раздраженного кишечника, или обострение каких-то хронических заболеваний, колиты, язвенная болезнь, желудка, 12-перстной кишки, то, конечно, такие тонко настроенные, скажем так, слизистые оболочки, они могут быть более чувствительны.
3: А косточки мы выплевываем или тоже съедаем? Оно может быть как-то прочистить ЖКТ, еще может какая-то польза есть, микроэлементы в них?
2: А, микроэлементы есть, конечно же, в самом арбузе, а если говорить про косточку, вот если вы просто проглотили, то чудес не ждите, потому что косточка – это защищенный такой продукт. То есть фитиновая оболочка, есть фитат, который защищает это зернышко от там всяких вредителей, грибков и так далее. Скорее всего, если вы не разжевали, то такая косточка пройдет транзитом через весь желудочно-кишечный тракт.
3: Как зайдет, так
2: и может спровоцировать послабление стула, например, если съесть много. Ну, я сомневаюсь, что вас это будет радовать.

0: вы спали.
1: Прохладный туризм – это новый тренд, да, который охватывает Европу в целом. Климатические изменения, аномальная жара, и все это заставило людей срываться с насиженных мест и отправляться не к теплым морям, как это, может, происходило массово в ранние периоды существования человечества, а в северные города, причем не очень северные, так уж если по-честному, Стокгольм, Копенгаген – это не бог весть какой дикий север, но вот действительно, французские аналитики, в частности, изучая статистику сайтов по бронированию, как раз и выяснили, что их сограждане массово как раз отправляются в Данию, кто-то еще севернее. Ну, кстати, Ирландия тоже имеет репутацию относительно прохладного места. Там, кстати, погода тоже весьма переменчивая. Ирландцы, которые в Россию приезжают, и говорят, что, в общем, ну, знаете, вот Петербург какой-нибудь, в общем, от Дублина в этом смысле мало отличается. Ну, а Финляндия, Норвегия тоже попали в топ вот такого туризма с целью охлаждения в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. У нас, кстати, тоже север на подъеме, возможно, не только из-за климатических изменений, а все-таки из-за того, что стали заниматься популяризацией этого северного туризма, и это очень хорошо. Как человек, искренне влюбленный в север, всем рекомендую, причем не только популяризированный уже до нельзя север Мурманской области, хотя и там прекрасно, ну, там Архангельскую область можете также осваивать, ну, а есть еще и прекрасные места за Уралом у нас в том числе. Российские Деды Морозы тем временем приехали в Карелию. Тоже, видимо, стало жарко в других местах. Каникулы Дедов Морозов в Карелии, так это называется. Там, причем интересно, что помимо знакомых нам по циклу, который мы делали в конце прошлого года, этот цикл назывался «Страна Дедов Морозов» в рамках программы «Место действия Россия», все это выходило. Мы там и про Талвиука карельского рассказывали, и про Сагану Убгена, еще много про кого. Но у нас, оказывается, есть и Прианежский Дед Мороз, отдельный от карельского. И кто еще? Дагестанский старец Шаратель, допустим. В общем, есть Дед Мороз Дивный из Наукограда Королева. В общем, много, надо сказать, у нас Дедов Морозов в стране. Хватит, наверное, на всех. Мне, конечно, было бы интересно подслушать даже, может быть, закулисное общение вот этих зимних волшебников. Выясняют ли они, кто откуда, как появился конкретный Дед Мороз, кто раньше, в конце концов, тоже интересно, кто более исконный в нашей стране. Видите, у нас народов много, культура отличается, есть определенный мифологический такой корпус у многих народов свой, совершенно уникальный, у кого-то они перекликаются, это все ужасно интересно изучать. Ну и, соответственно, свои вот эти зимние волшебники тоже свои. В общем, любопытно это все было бы узнать. Когда-нибудь, наверное, мы станем свидетелями такого углубленного исследования природы Дедов Морозов в нашей стране. Ну, тем более, что есть и такие относительно современные явления. Ну, мне кажется, в Наукограде уж точно не со времен мезолита все это существует. О том, как создавался еще один знаменитый персонаж, именно Чебурашка, сегодня можно будет узнать из программы «Как знать». За неделю до официального дня рождения, до 20 августа, а именно 20 августа 2026 года, Чебурашка отмечает 60-летний юбилей. Вот об этом сегодня будет рассказ обязательно. Так что, если вы неравнодушны к этому нашему ушастому

0: вы спали.
1: Хочется задать вопрос собака и кошка владельцам. Как там ваши питомцы ночной свой отдых осуществляют? А может быть и дневной? Потому что мы, конечно, завидуем домашним питомцам, их способности и, главное, возможности спать в любое время суток. Так вот, оказывается, 54% наших сограждан регулярно дают своим домашним животным лакомства, а 53%, то есть на 1% пункт меньше, разрешают питомцам спать на кровати. Ну, кстати говоря, не гигантская цифра, хотя все-таки выше 50%. На эту тему много, конечно, дискуссий. И понятно, что вот когда про 53% эти мы слышим, конечно, воображение рисует нам отнюдь не тигрового питона, и не хамелеона, и не игуану, и не тарантула уж тем более, а собаку или кошку. А что касается вообще предпочтений, то собаки есть, оказывается, у 21% россиян. Не так уж и много. Мне казалось, что намного больше. Но, опять же, это может быть взгляд человека, живущего в Москве, который каждое утро наблюдает эти процессии. 5% являются аквариумистами, 3% предпочитают попугаев, 2% грызунов, 1% черепах и 3% приходится на других животных. А где же кошки? Кошки как-то не попали почему-то в это самое исследование. Вряд ли кошки входят в 3% других животных. Довольно странные данные. Ну что ж, тут, извините, ретранслируем то, что нам доставляет социологический мир. А что же касается воспитания собак, вот о том, как собаки воспринимают наказание, что это для них обида или наоборот, понимание это вызывает, будет речь идти в программе «Как знать», присоединяйтесь. Ну а мы сейчас послушаем специалиста по совершенно другим животным, а именно орнитолога и кандидата биологических наук Андрея Рязанова. Он в воскресенье 2 августа в школьной программе для взрослых рассказывал о том, как птицы общаются друг с другом и как они используют звуки для разнообразных других целей.
2: А есть такие птицы, которые вот эти звуки, они используют уже для повседневных практических задач. Например, вот есть такой дымчатый лесной сокол, он обитает в Центральной и Южной Америке. И вот он, так сказать, приспособился использовать звуки, которые имитируют крики своей потенциальной жертвы, крики о помощи. И самое главное, что вот эти крики, они могут привлечь ряд сородичей вот этих его жертв. И он, сидя в засаде это время, так сказать, вылетает, и эта доверчивая птичка становится его добычей. То есть вот такой вот хитрый хищник, можно сказать.
3: Да не то слово, конечно.
2: А вот у кукушек, тоже всем известные гнездовые паразиты, у них есть тоже очень интересная особенность.

0: есть они, ну, вопрос в том, что там птицы, так сказать, просто не будут отлучаться от гнезда, их надо как-то оттуда спугнуть. И вот бывает, что кукушки имитируют крик ястреба, то есть вот такая опасность, хищник, чтобы отпугнуть родителей от гнезда, и тогда самка кукушки может уже сделать свое черное дело.
1: Пока вы спали.

0: Как вернуть школьника к учебному режиму после каникул? Началось, да, пора, говорят, уже готовиться к 1 сентября. Оно где-то там на горизонте, пока аккуратненько показывается, но приближается неотвратимо. И знаете, что, говорят, нужно делать? Нужно испортить ребенку каникулы. Да-да, начать привыкать к учебному режиму еще в процессе каникул. Ну, понятно, что лето, может быть, дача, может быть, еще какие-то форматы отдыха, так или иначе, учебного режима такого стопроцентного нет. График сбивается, циркадные ритмы просто воют. Что вы с нами творите? Но у детей, конечно, адаптация намного проще. Примерно за месяц до начала занятий, ну то есть уже даже как-то поздновато, стоит постепенно сдвигать режим, чтобы ребенку не пришлось резко перестраиваться уже в сентябре. Какой прекрасный и мудрый совет, который наверняка не будет соблюдаться. Даже если попытка такая будет предпринята родителями, ну не знаю, как какой у вас опыт общения с современными детьми. Мне кажется, их очень сложно заставить ложиться вообще в строго отведенное время для этого или определенное родителями. Даже если дать команду и отнять все гаджеты, про гаджеты тут тоже, конечно, часть совета есть, что вот не надо на ночь, мы все понимаем, разумеется, но в конце концов все равно начало осени будет сопряжено со страданиями. Никому не нравится возвращаться в этот режим, когда нужно рано вставать, идти куда-то там в эту школу. Ну, кстати, может быть, наоборот, у старшеклассников, вот опять же, себя вспомните. Мне кажется, в старших классах уже даже было как-то интересно, что там у одноклассников, как девчонки загорели за лето и так далее. В общем, как-то даже с определенным энтузиазмом мы в эту самую школу шли. Какое счастье, дорогие друзья, что с точки зрения русского языка мы с вами ни от чего не можем отвыкнуть, потому что и зимой, и летом на страже Татьяна Юрьевна Гартман со своими уроками русского языка, и очередной прозвучит прямо сейчас.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заимствованиях и разберемся с произношением некоторых из них. И первый пример от Константина Асмолова, гостя утреннего шоу.
3: Когда он только приехал в Корею, ему было 70 лет, он считал себя мессией корейского народа. Южная Корея до конца его правления в 60-м была хрестоматийным примером коррупции и белого террора.
2: Он считал себя мессией. Неверно. Правильный вариант – мессией. Мессия – это слово с древнегреческими корнями. Произошло оно от глагола, означающего «мазать», и буквально означает «помазанник». Но и ударение в этом слове падает на второй слог – «мессия». Следующий пример у нас от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу. Слушаем и ищем неправильное заимствование.
4: Да, к сожалению, не получилось, да, либерализм, собственно говоря, заключался в международных отношениях, дискурс либерализма в том, что отношения между государствами – это как отношения между людьми.
2: Дискурс неверно, правильно – дискурс. Слово «дискурс» латинского происхождения. Оно означало «беседа», «рассуждение». Значение со временем несколько расширилось, и сейчас это не только беседа, текст, но и логичное рассуждение с указанием причин и следствий, чаще с использованием исторического контекста. Запомнить ударение в этом слове легко с помощью другого простого слова «курс». Курс – дискурс. Кстати, эти слова имеют общие исторические корни. Курс произошло от глагола, означавшего «бегать», а дискурс – от глагола «разбежаться». Ну и мы переходим к следующему слову. И у нас сразу несколько примеров от гостей «Маяка».
5: На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце.
6: Оно же ближе вот на наших современных языках будет слово «экстаз» или слово «катарсис». Mm. И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния.
2: Было сказано «катарсис», но это неверно. В этом слове ударение следует ставить на первый слог – «катарсис». Слово имеет древнегреческие корни, восходит к глаголу, означавшему «очищать», и буквально переводится как «очищение». Запоминаем ударение на первом слоге – «катарсис». И еще один пример, но уже без ошибки. Слушаем Сергея Стилавина и его гостя.
7: Я уж не говорю о том, что именно благодаря мультфильмам мы вообще знаем о феномене такого композитора, как Шаицкий, вообще на минуточку.
8: Но вся семья собиралась. В чем тогда феномен так называемых мультфильмов для взрослых?
2: Феномен Шаинского, феномен мультфильмов. Это правильно. Дело в том, что слово «феномен» в разных значениях употребляется по-разному. Феномен – научный термин. Феномен – слово общеупотребительное и означает что-то уникальное. Явление, человека, все что угодно. Поэтому научный феномен, но феномен мультфильмов. И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал на платформе «Макс». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против мейка.

холодно и внезапно, и я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет, от рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снупит.

настроение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит плентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: получше. Одна долгая тренировка, например, раз в неделю, или три коротких. Ну, понятно, лучше всего, конечно, лежать на диване. Но, опять же, есть определенный диктат здорового образа жизни в обществе. Если вы свободны от этих рамок, я вас поздравляю. Но, в целом, пользу спорта такого любительского доказывать уже, в общем, не нужно. Ну, физкультурой можем его назвать. Итак, что же вообще побудило задать такой вопрос исследователей? А все очень просто. Это все социология, потому что большинство взрослых современных ноет о том, как не хватает им времени, и поэтому чего уж начинать, если я в лучшем случае одну неделю могу тренироваться. Ну и дальше, естественно, есть базовая рекомендация, и если вы когда-нибудь работали с тренером, неважно над улучшением чего, цифр на весах или объема бицепса, скорее всего, вы и приходили к этой цифре, что вот три раза в неделю это, ну, оптимальный минимум некий. Иногда говорят, ну, про 2-3, ну, хотя бы при соблюдении еще и там правильного режима питания, причем он может быть тоже нацелен как на снижение, так и на увеличение массы, в зависимости от того, какие у вас задачи. Тут еще Всемирная организация здравоохранения подливает масло в огонь, про висцеральный жир рассказывает, как вредно его накапливать. Ну что же, 16 недель марафон длился, который организовали немецкие ученые, и через 4 месяца и те, кто тренировался раз в неделю, и те, кто делал это чаще, зафиксировали уменьшение объемов и, видимо, вздохнули с облегчением. Разница в потере жира оказалась статистически незначительной. Ну, то есть, те, кто тренировался раз в неделю, ну, так более внятно, более долго, потеряли 800 граммов, 2,6% группа трех тренировок 1 килограмм. Да, в процентах это 3,5. Ну, и талию уменьшили примерно на 2,5 сантиметра и те, и другие. Так что, дорогие друзья, лучше все-таки тренироваться, чем не тренироваться. Ну, а если вас одолевают разнообразные сомнения, может быть, вам поможет сегодняшний выпуск программы «Пойми себя, если сможешь». Он будет посвящен главным вызовам для мужчин в жизни. И все это будет базироваться на учении йоги Бхаджана. Это такой человек, который прославился тем, что привез кундалини-йогу на Запад, в Америку, в частности. В США как-то раньше выживали без кундалини-йоги, но потом стали выживать с ней уже. В общем, Артем с Владиславом наверняка что-нибудь интересное вытащат из этого учения, что и нам, современным людям, пригодится. Ну, а в прошлый четверг Артем Новиченков и Владислав Тимкин говорили о судьбе и творчестве Иоганна Кристиана Фридриха Гёльдерлина. Это поэт, но он не только поэзию писал, и поэтому не только о поэзии, не только о стихах говорили наши дорогие коллеги, давайте послушаем фрагмент.
1: Для меня это поэзия космическая. Вот, и что бы это слово ни значило, то есть свободная от человеческой вот этой земной проявленности. То есть тело, оно просто инструмент по восприятию действительности, который нужно поддерживать в порядке, чтобы ты продолжал чувствовать во всех смыслах, да?
2: В каком-то смысле Христос рифмуется с Гёльдерлином, да? Там идея, которую можно озвучить примерно таким образом: если ты хочешь быть королем, то кто заставил тебя забыть о том, что ты он? Вот какие-то такие,
1: да,
2: мотивы.
1: То есть вот при чтении Гёльдерлина у меня есть ощущение полноты бытия. То есть вот эти стихи написаны из определенной полноты, при том, что романтическая традиция, она скорее из дефицитарности создается, да, что социальный мир не такой, что люди что-то забыли, что людям что-то не хватает. То есть Гёльдерлин...
2: Что надо быть каким-то,
1: да, как
2: а я,
1: будто
2: например,
1: бы Гёльдерлин пишет из конца времен, когда уже все есть, и все завершено, и все как бы пребывает в этой точке. Сложно говорить именно вот про эти ощущения, поэтому, может быть, я так звучу как-то странно, но вообще о поэзии в этом смысле сложно говорить, да? И понятное дело, что вот эта эпоха, завороженная до сих пор фигурой Наполеона, завороженная идеей единства, завороженная правилами законотворчеством, глобализацией, да, завороженная порядком, да, знанием как инструментом созидания реальности, то, что в Фаусте было описано, да? Конечно, позиция Гёльдерлина, она просто разрушает все это, вот в чем дело. Это опасная позиция. Вот.
2: Потому что она просто в прах повергает все наши повседневные дела. Грубо говоря, нормальный человек для этой эпохи – это какой-нибудь Башмачкин, да, который ходит,
1: да,
2: на работу и...
1: Ну, Чичиков там, любые...
2: Который пишет эти буквы.
1: Да, да. спали.
3: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: спали.
1: Пришло время экскурсии в мир околокультурных событий. Для начала отправимся в Ленинградскую область, бывшую Коккалу, ныне Репино. И главная достопримечательность, конечно, этого места – это музей-усадьба Илья Ефимовича Репина «Пенаты». Долгое время длилась реставрация. Но теперь с 14 августа, то есть завтрашнего дня, по октябрь месяц усадьба будет открыта для посещения. Потом снова закроется и будут проводиться окончательные реставрационные работы, которые на данный момент завершены, ну, как говорят сотрудники музея, более чем на 85%. Ну, видимо, решили окончательно туристический сезон не терять в музее. Ну и что, там, греха таить, немножко денег заработать, например. Что касается самого усадебного дома, он абсолютно великолепен. Он наполнен гаджетами, разнообразными приспособлениями и такими штуками, которые свидетельствуют о своеобразных воззрениях Ильи Ефимовича, его супруги, которые принимали гостей там постоянно. И Маяковский оставил такие не очень, может быть, лестные воспоминания. Но, тем не менее, все тут действительно очень интересно. Рекомендую вам там оказаться. Дом этот очень пострадал, конечно, в год Великой Отечественной войны, потом в 60-х годах 20 века его восстановили, потом он опять оказался в предаварийном состоянии, ну и так далее. В общем, теперь попытались воссоздать усадьбу в период ее расцвета конца 1900-х годов. Вот как раз к этому периоду большинство воспоминаний об этой усадьбе и относятся. Кроме того, ландшафтные работы там тоже проводили, потому что Илья Ефимович там много построил видовых разных локаций, и беседки, и много чего еще, и дорожки, тропинки. В общем, все это я вам рекомендую вписать в свой график, если вообще туда вписывается Ленинградская область. Ну и давайте перенесемся в Италию. Там у Колизея проходили раскопки, и, вы знаете, нашли казармы древнеримских пожарных. Это, конечно, потрясающая находка, не только потому, что это в центре итальянской столицы произошло, а потому что продолжают ученые исследовать то, что, казалось бы, уже исследовано, переисследовано, копано-перекопано. Ну и на самом деле такие вот бытовые вещи, на первый взгляд, может быть, даже не очень значительные, гораздо больше порой нам повествуют об устройстве жизни. Просто вот такой вот каждодневный. И это, конечно, прекрасно и очень интересно. Культуре повседневности на этой неделе посвящен цикл «100 минут», который выходит в программе «Физики и лирики». И сегодня в 13.00 историк Ольга Алешина будет рассказывать о том, когда и как появились цирки, зоопарки и парки аттракционов. Ну, а мы сейчас перенесемся в прошлую среду, 5 августа, в программе «Физики и лирики» доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Сафронов рассказывал о рассвете и исчезновении цивилизации майя. Разговор, несмотря на краткость, получился на удивление емким, поэтому я вам рекомендую послушать полную версию на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы прямо сейчас будем впитывать небольшой фрагмент.
2: Первый этап – это так называемый формативный период, его еще называют доклассическим. Это приблизительно от конца второго тысячелетия до нашей эры и до начала первого тысячелетия нашей эры, где-то второй, ну там, третий века нашей эры. Это время, когда в джунглях, тогда еще в джунглях, формировалась культура майя, когда появлялись первые города, первые политические образования, появлялись первые цари у майя. И во втором-третьем веке произошел, ну, нельзя назвать упадок, какой-то кризис, да, в политических отношениях, когда одни государства пришли в упадок, появились новые государства, и вот в первом тысячелетии нашей эры, где-то с третьего века, эти государства начали вновь развиваться, достигли высот с точки зрения политической истории, там, искусства, изобразительного искусства, культуры своей. Вот этот период... Да.
3: Как мы их отслеживаем, вот как государство развивается? Это каменное строительство, это вот артефакты и все свидетельства, что это была действующая страна.
2: Да, высокоразвитая культура.
3: Культура.
2: Мы отслеживаем по массе источников. В первую очередь, конечно, данные археологии, потому что археологи, когда раскапывают археологические памятники, они находят разные слои, этапы строительства в городах. И мы вот видим, внизу там находятся ранние слои, ранние постройки, ранние храмы. Потом над ними появляются новые построения, они меняются по своей форме.

0: новости. Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Кремль опубликовал видеозапись неформальной встречи президента России Владимира Путина с экипажем гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Она состоялась за обеденным столом на борту крейсера после завершения учений Тихоокеанского флота. В ходе совместного обеда Владимир Путин пообщался с моряками в непринужденной обстановке. Глава государства поблагодарил командиров и моряков за организацию учений.
1: Я хочу поблагодарить и командующего, и командира, и заместителя, и всех вас за учения, за организацию учений. Не буду повторять, насколько это важно, поддерживать в боевой готовности флот, все вооруженные силы. И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с руководством флота, с командованием флота. А до этого с министром обороны в Москве, с начальником генерального штаба. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности. Так что вам спасибо и за сегодняшнее учение, за службу. И чтобы ничего не остывало, приятного аппетита.
2: Спасибо, приятного аппетита.
0: Кроме того, Владимир Путин в ходе посещения учений Тихоокеанского флота на борту крейсера «Варяг» провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны.
1: Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
0: В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиин, начальник вагонного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса Алексей Шведов. Между тем сообщается, что Владимир Путин посетил Курильский остров Итуруп и рыбзавод Ясный в Сахалинской области. Подразделения группировки российских войск «Южное», «Запад» и «Север» уничтожили за сутки 136 пунктов управления беспилотной авиации армии Украины, сообщили российские военные. Войсками беспилотных систем южной группировки войск на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 48 антенн связи и БПЛА, 37 наземных робототехнических комплексов, поражено 14 пунктов управления беспилотниками и 3 площадки запуска. Сбито 12 беспилотников противника, сказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки, Веролюбовки и Николайполья. За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Страйкер», 21 автомобиль, 40 наземных робототехнических комплексов, 37 пунктов управления БПЛА, 5 квадроциклов и радиолокационная станция «Азимут». Средствами ПВО сбито 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 104 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 48 антенн связи и БПЛА, 37 наземных робототехнических комплексов, поражено 14 пунктов управления БПЛА и 3 площадки запуска. Сбито 12 беспилотников противника.
0: Группировка войск «Север» за минувшие сутки уничтожена 38 пунктов управления БПЛА, 287 беспилотников самолетного типа, 93 тяжелых боевых дрона и 7 РНТК украинской армии. Более 1000 животных погибло при пожаре на свинокомплексе в Читинском муниципальном округе Забайкальского края, сообщает региональный главк МЧС. ЧП произошло в поселке Маковеево. Там горели 3 животноводческих корпуса. Огнем была охвачена территория площадью 800 квадратных метров. По оперативным данным, в пожаре погибло около 1200 свиней. 300 животных персоналу свинокомплекса удалось спасти. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание. Солнечная и жаркая погода вернется в Москву в эту пятницу, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, сегодня будет еще прохладно и дождливо, а потом температура воздуха начнет повышаться. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве кратковременный дождь, и днем в столице от 14 до 16 градусов.

13 августа на календаре, четверг. Еще раз всем доброго утра, доброго дня. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры. Еще успеем обсудить некоторое количество актуальных новостей. Послушаем пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о ближайшем эфирном будущем. Номер для ваших сообщений прежний. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram отправляют ваше послание сюда к нам. А в ЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, продолжает рассказывать нам про нас же. 88% россиян выбирают более стабильный, а не перспективный заработок. Ну, то есть вот такая ситуация, можете на себя ее прикинуть, а у вас наверняка что-то такое и бывало. Работаете вы где-то, все вроде бы устраивает, стабильная зарплата, все вроде неплохо, есть даже какая-то карьерная перспектива, и тут, как гром среди ясного неба, давайте поработаем над интересным проектом в дружной компании. В какой-нибудь стартап могут позвать или в компанию, которая без году недели существует. Перспективы вроде бы гигантские, сияющие совершенно, даже доход обещают неплохой. Иногда, кстати, его обещают не прямо сейчас. И тут начинается сомнение. Ринуться во что-нибудь новое или наоборот, повести себя консервативно. Конечно, есть внешние по отношению к конкретному человеку обстоятельства, которые влияют на этот выбор. Это и наличие семьи, и ипотеки, например, ну и так далее. Да? Когда, в общем-то, ты не очень расположен рисковать. Но вот, видимо, 88% это как раз вот такие люди, которые даже посоветовали бы близкому человеку, даже не про себя речь, посоветовали бы выбрать работу с гарантированным стабильным заработком, а не вакансию, на которой доход может быть значительно выше, но отдает неопределенностью. Вот так вот, дорогие друзья, в целом мы живем в стране людей, которые предпочитают стабильность. И такого же мнения россияне придерживаются и в вопросах других решений, связанных с деньгами. Например, 80% респондентов заявили, что предпочитают получить определенную сумму денег на руки немедленно, чем вдвое больше, но с определенным риском. Ну, в принципе, это, мне кажется, нормальное соотношение, потому что ну не могут же просить 100% населения страны быть инвестиционными банкирами. Да, у нас не Монте-Карло, простите, не Монако, княжество, большая страна, и понятно, что фундамент этой страны как раз люди, которые ведут себя консервативно, то есть, в общем, разумно, да, и 77% опрошенных напрямую назвали себя осторожными людьми. Только 20% заявили, что иной раз могут рискнуть и что-нибудь такое в условиях неопределенности предпринять. Ну, наверное, в большинстве случаев это заканчивается покупкой лотерейного билета. Я, дорогие друзья, надеюсь, что вас и перспектива, и окружение, и денежная составляющая вашей работы полностью устраивают, и вы с энтузиазмом пришли на свое рабочее место, чтобы дружно вместе с нами встретить этот четверг под музыку на маяке.

0: спали.
1: Любопытнейшая новость прилетела из Соединенных Штатов Америки. Там издание Fortune опубликовало результаты исследования, проведенного в общем коммерческой организацией, поэтому надо с определенной осторожностью относиться к результатам. Причем организация эта занимается рекрутингом. Но вот вывод, и он поверг, честно говоря, меня в шок. Сейчас я вас повергну, уж извините заранее, прошу прощения. Итак, по состоянию на начало 2026 года в Соединенных Штатах Америки женщины занимали больше рабочих мест, чем мужчины. Иными словами, какой-то четвертый демографический переход. Что это вообще такое происходит? Действительно, среди людей, работающих, по крайней мере, официально, хочется сказать, больше оказалось представительность прекрасной половины человечества. А мужчины действительно все чаще берут на себя уход за детьми, домашние обязанности, ну, то есть становятся домохозяевами. То есть то, что раньше считалось редким, а иногда и просто постыдным, превращается в некий стабильный показатель, прослеживаемый даже на макроэкономическом уровне. Причем интересно, что это именно в Соединенных Штатах Америки происходит, потому что, ну, Китай, конечно, мы понимаем, огромная страна с гигантским населением, но, наверное, все-таки пока еще Китай не первая экономика мира, ну, и, конечно, тенденции на американском примере виднее. Любопытно, конечно, к чему все это приведет, даже интересно посмотреть. Ну, тут еще надо, наверное, понимать, что, допустим, в число занятых в экономике не входят, ну, военные, например, а у Соединенных Штатов огромные вооруженные силы. Это тоже надо учитывать, и уж в вооруженных-то силах точно мужчины доминируют, это безо всяких исследований понятно совершенно, хотя тут пытались что-то как-то изменить, но потом даже дали заднюю. Ну что, самое время вспомнить, что день подкаблучника был, 6 августа, и в прошлый четверг по этому поводу в программе Сергея Стиллавина и его друзья состоялся обстоятельный разговор, в котором приняли участие Наталья Антипова-Каплоухая, клинический психолог, и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Ну а мы сейчас с вами послушаем Александра Федоровича, это психиатр, который как раз говорил о распределении ролей в современных семьях и о том, почему мужчины добровольно сдают власть.
2: Что же это на самом деле такое подкаблучество? Идея о том, что главный в семье – это тот, кто добытчик, она на самом деле провальна, потому что главный не тот, кто добытчик, а главный – это тот, кто дает оценку происходящему, кто распределяет роли, не только оценивающий, но и продвигающий, определяющий механизм.
3: То есть теща, да?
2: Вот в том числе, понимаете? То есть вот это то, что это женщина, это понятно, но это совсем не обязательно доминатор какой-то, понимаете? Это может быть очень тихий человек, это может быть даже не теща, а тещина мама, понимаете? Вот особенно в таких расширенных семьях, которые на сегодняшний день еще у нас присутствуют, да, в восточных семьях. Вот. И суть сводится к тому, что формируется некая иллюзия. Все восточные мужчины кричат, что они управляют процессами, но я не видел таких. Я видел, как изящно женщины управляют этими мужчинами, создавая для них иллюзию о том, что они управляют всем. Вот. И еще раз повторяю, это далеко не добытчик. Это тот, кто определяет роли, тот, кто определяет движение семьи, тот, кто распределяет средства, вот, и тот, кто дает всему оценку.
0: Пока вы спали.
1: Валерий Федорович сейчас выступал вот в конкретном эпизоде. Это психиатр, я напомню вам. Но также разговор там был с участием Натальи Антиповой-Каплоухой. Это клинический психолог и гендиректор ВЦИОМ Валерия Федорова. Поэтому, в общем, если вас заинтересовала тема, очень рекомендую послушать полную версию на медиаплатформе «Смотрим». Свежий выпуск программы Сергея Стиллавина и его друзья уже совсем скоро в 10:30. Продолжится цикл «Галерея похищенных шедевров». И историк искусства Анастасия Новоселова будет говорить о самых громких хищениях картин в СССР. Ну а на другом практически полюсе сегодняшнего эфира проект «Трудности перехода» подростковый психолог Никита Карпов сегодня в записанном варианте будет отвечать и на заданные заранее вопросы, и свои рассуждения на определенные темы предложит. Так что, если вас эта тема занимает, рекомендую подключиться к эфиру после 17:00. Ну а мы послушаем отрывок, который в прошлый четверг звучал. 14-летний сын демонстрирует отсутствие интереса абсолютно ко всему. Все просьбы, предложения встречают решительный отказ. Что не так, что с этим делать? Сейчас вы услышите ответ Никиты Карпова, а я пожелаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
4: Иногда дело не в том, что мы предлагаем, а дело в том, что предлагаем именно мы. 13-14 лет – это возраст, когда в целом падает мотивация ко всему, огромное количество детей превращаются в кабачки, ничего не хотят, ничего не могут, у меня лапки, ничего не интересно. Во многом это просто этап, связанный с перестроением вообще всей внутренней системы, когда оказывается, блин, я сам определяю, чем мне в этой жизни заниматься, а я без понятия, как это делать, как себя услышать, как понять, как себя организовать, и еще миллиард вопросов, а мы пойди в комнате приберись, раз не знаешь, чем заняться. Ну вот, во все эти душевные терзания влезаем с какой-то непонятной бытовухой. Плюс я напоминаю, что это возраст протеста по отношению к родителям, и чаще всего все то, что исходит от нас, оно будет воспринято с сопротивлением, будет воспринято в штыки, даже если это супер классная вещь. Более того, даже если подросток сам что-то хочет, стоит нам это озвучить как предложение, как тут же у него все падает в направлении того, что он сам хотел. Вот так это загадочно устроено. Поэтому первым делом можно прекратить предлагать и посмотреть, что будет дальше. А можно спрашивать, а чего бы тебе хотелось, а что бы ты поделал. Да? Но такие вопросы от нас, по крайней мере, подростков тоже могут раздражать. Поэтому иногда нам остается просто понаблюдать за тем, как они выкручиваются из этой непростой ситуации. Вот. Никакой катастрофы в этом нету. Вполне есть время и возможность понаблюдать и подождать, пока там внутри человек дозреет, довыносит сам себя и начнет чего-то шевелиться и что-то делать. Конечно же, это не касается критических вещей, которые в индополож надо сделать, иначе всем хана. Ну, если у вас таких вещей много, то очень интересно организована жизнь.

0: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны начинает свою работу. Здравствуйте, под приветствием, как обычно, по четвергам, Юрий Сидоренко. Ну, а я Игорь Ужеников. Юрий, привет.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро всем нашим прекрасным слушателям.
1: Причем все наши прекрасные слушатели, я уверен, будут принимать участие в нашей программе, а делать это можно с помощью любого мессенджера, которым вы пользуетесь, и нашего номера 8-967-103-5533.
2: Обязательно пишите свои истории, обязательно задавайте вопросы, связанные с вашими автомобилями. Мы на них прям сразу с Игорем попытаемся ответить в эфире. Если что-то не получится ответить, то можете мне написать в мои соцсети, и я вам уже лично отвечу, либо даже сделаю сюжет по вашему вопросу. Потому что часто бывают такие вопросы, на которые...
1: Знаешь, просится сразу... на сюжет, да.
2: Ну, да, потому что он интересует просто-напросто всех. Если получится, если время останется, я сегодня про один такой вопрос, ну, во второй половине программы расскажу, если получится. Вот, потому что вопросов всегда много интересных и так далее. Вот, а сейчас, знаешь, о чем хотел поговорить? Опять же таки, эти вот истории рождаются как раз, ну, либо от моих подписчиков, либо от клиентов моего автосервиса. Ну, в общем, про ДТП сегодня поговорим, причем про небольшие ДТП, не такие крупные, которые там... с последствиями и так далее.
1: Не надо. С утра понятно, не надо, да. Про крупные. Небольшие.
2: Да, у нас все нормально, да. Ну, такие вот мелкие, когда там где-то там царапнулся, что

0: кто-то кого-то там подцепил немножко, ткнулся в кого-то. Ну, то есть такие последствия небольшие, там царапины на бампере, вроде как кажется, ничего страшного, ну, что там, полировкой вроде как все уйдет. Ну, и люди договариваются на месте, ну, чтобы там не вызывать там страховую, то есть не обращаться в страховую, не вызывать сотрудников ГИБДД, которые, ну, просто, ну, реально, их сейчас там стало совсем мало, потому что все-таки после определенного мероприятий стало действительно ограниченное количество сотрудников. Они, конечно, долго приезжают, не потому что они не хотят, потому что они просто не успевают ехать, и, конечно, они едут на более сложные ДТП, ну, не на такие, приходится долго ждать. Вот. Ну и опять же таки вот эти все вещи, любая такая авария, она, ну, как бы портит карму ОСАГО, будем так говорить.
1: Конечно, вот. Конечно.
0: Причем я на всякий случай напомню, друзья мои, что ОСАГО портится независимо от того, на какой машине вы ткнулись. Ну, то есть попали в ДТП. Потому что у меня, например, вот прямо вот на днях я оформлял ОСАГО человеку, и он... Я начинаю его выписывать, а там все автоматически считается. Я смотрю, у него, ну, увеличился КБМ, ну, то есть увеличилась стоимость ОСАГО. Я ему звоню, говорю, слушай, а ты попадал в ДТП? Он говорит, нет, не попадал. Я говорю, точно не попадал. Просто я уж не понимаю, надо тогда сейчас звонить и узнавать, что вообще произошло. А он говорит, ну я на этой машине не попадал, я на рабочей попадал. Я говорю, да какая разница? А у нас КБМ привязывается к правам и к человеку, а не к машине.
1: Конечно.
0: Вот, просто имейте это в виду. И, конечно, люди, ну, для того, чтобы это, ну, не ложилось там какое-то, ну, как бы увеличением КБМ, а не чем остальным, ну, как бы стараются договориться на месте. В принципе, это нормально. Ничего страшного в этом нету. Просто надо знать немного хотя бы цены в сервисе, потому что цены сейчас, не, ну, как бы немножко выросли, потому что материалы все подорожали. Ну, и надо просто позвонить куда-то в сервис, спросить, сколько будет стоить вот данное повреждение, дальше уже можно договориться. Вот. И что происходит? Ну, люди договариваются и разъезжают. Вот у меня так как раз произошло с одним из моих клиентов. Он ко мне приехал, расстроенный. Вот. Говорит, в общем, ситуация непонятная. Говорит, тут во дворе столкнулся с человеком, ну, как бы тоже вот. Причем он не был виноват. То есть он ехал, а второй начал со стоянки выезжать. Ему так подцепили там задний бампер. Ну, немножко там, в общем, покраска заднего бампера. Причем, ну, можно было локально даже покрасить. То есть, в принципе, сумма небольшая. Они договорились, все нормально. Тот говорит, я все тебе плачу, все, не переживай, дал свой телефон. Вот. И все нормально. Человек уехал, потом говорит, я звоню ему на следующий день, ничего нету. То есть, знаешь, как бы, он вообще не отвечает.
1: Ну, да.
0: Вот. Я говорю, ну, слушай, это неприятная ситуация, дай бог, чтобы не было последствий. И, естественно, они были, эти последствия. Потом, ну, в итоге, то есть это я рассказал не то, что вот он прямо сейчас приехал, это был до этого. Ну чего, у него машина в розыск, он уехал с места ДТП.
1: Ого.
0: Вот такая вот история. Да, да, да, даже такое незначительное ДТП, а человек уехал с места, получается. То есть, ну, оказались там какие-то фотографии, и у него остановили машину, и машина на штрафстоянку, его в эту самую, в ГИБДД, и очень неприятная совершенно ситуация. Как так происходит, пока он еще не разрулил это дело.
1: Ну, да.
0: Вот, но как-то это надо решать. Просто вот теперь мы должны знать, что если произошла такая история, то есть вы с кем-то столкнулись, вот, и даже как бы все нормально у вас произошло. Вот, даже, знаете что, вот сейчас еще одну историю расскажу сразу, чтобы вы поняли. То есть здесь деньги никакие не были отданы. То есть, ну, никто никому ничего не отдал.
1: Ну, да.
0: Такая ситуация, вот это уже я был свидетелем. Ну, просто... Надеюсь, что у них там все нормально разрешилось. Я просто видел, вот как это произошло. Я подъехал, то есть мы подъехали с моим знакомым к магазину, и он пошел в магазин. Вот я стою, жду. Вот сижу в машине, так, ну, на парковочке стою, жду. И смотрю, выходит девушка с покупками, садится в машину, сдает назад и тыкается бампером прям в другую машину, которая стоит там. Прям
1: обычная история, да.
0: Да, небольшой. Вот, и дальше что происходит? Ну, она вышла. Ни на кого не обращает внимания, посмотрел на свой бампер, взмахнул руками, я думаю, ну, сейчас уедет, точно. Я ее сфотографировал, ну, как, на всякий случай, ну, как, если неприятная же ситуация. Ну, вот. И дальше происходит что? Она села в машину, сидит, ждет. Вот. Ну, я думал, смотри-ка, наверное, ГАИ вызывает. Тоже интересная история. Потом смотрю, там выходит такая супружеская пара пожилая, в ту машину садится. Она подходит к ним, с ними разговаривает, смотрю, отдает им деньги. Вот, я тоже сфотографировал этот факт, на всякий случай, если уже в обратку...
1: Ну, конечно, конечно.
0: То есть, такая вещь. Вот. И она уехала, вот, и они тоже уехали. Ну, надеюсь, что все нормально, вот люди разошлись. И она тоже не совсем правильно сделала. А знаете почему? Не потому, что
1: ну-ка,
0: деньги.
1: Ну, почему? Объясни-ка.
0: А вот для того, чтобы не было неприятностей, если вы все-таки договорились, то есть рассчитывать на то, что люди прекрасные и хорошие, ну, это, конечно, хорошо. Надо в это верить. Вот. Но все-таки надо страховаться, ребят. Вот. И да, вы отдали небольшую сумму, человек это устроило, но мы не знаем, чем это дальше повернется. Мы не знаем, ну, как бы вокруг достаточное количество мошенников. Вот может произойти ситуация, как, вот, как я первую рассказал. Вот. Здесь надо сделать что? То есть вы все договорились. Не проблема. Дальше вам надо взять с человека расписку,
1: расписку
0: о том, что...
1: Расписку обязательно, конечно.
0: Да. Обязательная расписка. То есть он не имеет претензий. Причем в ней она простейшая. Я такой-то, такой-то участник, ну там, ДТП, которое произошло вот там-то, там-то. При этом были повреждены то-то, то-то. Вот. Я как бы признаю, что... Я там не имею претензий к человеку, потому что я получил на, ну, как бы, в счет компенсации за нанесенный ущерб вот такую-то сумму. Еще желательно эту сумму перевести. Это вообще нормально будет. То есть вы переведете, будет хоть какой-то след от того, что вы отдали
1: ну
0: деньги.
1: Ну да, потому что если наличными, то есть... Кстати, ты знаешь, при переводе, наверное... Хотя нет, лучше расписку все равно взять. Даже при переводе. Но лучше перевести, ты прав, абсолютно.
0: Да, а расписку надо брать обязательно, потому да. что, ну, как бы это мелочь, но это нормальная история. Вот. И тогда у вас будет хотя бы хоть какая-то, ну, как это сказать, доказательство в суде,
1: да, конечно,
0: что вы человек,
1: конечно.
0: Что вы не просто уехали с места происшествия. Вот. И еще, конечно, ну, как бы самое лучшее провести это фотофиксацию. Ну, я сейчас расскажу, кстати, как ее правильно можно сделать. Но фотофиксацию вообще можно было бы сделать. Но вы сделаете фотофиксацию только ДТП и так далее. Конечно, лучше всего оформить в Европротокол. Это вообще идеальная история при таких маленьких повреждениях.
1: Ну, да.
0: Но там, знаешь, ну, как обычно, то, что вот я делал сюжет про это, про Европротокол. Как его правильно оформить? Прям взял Европротокол, у меня он там по пунктам, что куда надо писать. Потому что неправильно напишешь, там потом замучаешься получать выплату. Вот. И я там сказал в конце очень грамотный пункт. Ну, мало того, что его практически никто не читал, этот Европротокол, и не знает, как его заполнять. То есть, ну, Европротокол все слышали, думают, да, ну, нормально, взяли, на месте разбежались. Там куча пунктов, которые надо правильно заполнить, правильно совершенно. И я в конце этого сюжета сказал, ребят, если вы хотите, чтобы не было последствий, возьмите вот Европротокол. Просто поиграйте там, я не знаю, со своими детьми. Поставьте там машинки просто маленькие, например, там какие-то игрушечные, вот, и заполните Европротокол на них. Просто вот взять мой ролик, да, вот как алгоритм, и заполните. Просто вы будете знать, как это делается. Дай бог, вам это никогда не пригодится. И хорошо.
1: Ну, да. Ну и хорошо, вот, да.
0: Да, не надо, вот ну, не пригодится и хорошо. Вот. Но если пригодится, вы будете знать, как это все правильно заполнить, потому что вы в спокойной обстановке это все заполнили. А так, конечно, если возьмете расписочку, то будет уже более-менее нормальная история. Вот. И вот у меня, кстати, я говорю, очень многие вещи, которые происходили, они и со мной тоже происходили. То есть лет, наверное, сколько? Ну, лет 12 назад. 12, наверное, где-то так. Я, значит, выезжал, ехал, и мне в заднюю часть машины приехал автомобиль. Причем человек был немножко под шофе.
1: Ух ты,
0: вот.
1: Ух ты.
0: Да, вот. Он сказал, все, я тебе все заплачу, все без проблем, все нормально. Вот. И, ну, как бы я... Поверил тогда, понимаешь, ну как хорошо. Вот. Ну, и он мне заплатил там, ну, могу сразу сказать, он что-то оплатил. При условии того, что я делал машину
1: себя. Ну, далеко не все.
0: Очень далеко не все. Потом, на следующий день, у него все в порядке уже было. Вот, он уже было хорошо. И доказать я это фактически никак не мог. И после этого, естественно, уже когда я стал делиться своим опытом, и иногда горьким опытом я делюсь то же самое. То есть, как бы, я рассказываю, честно говорю, да, такое со мной было. Поэтому я сделал поправки в своей жизни. Теперь я, если вдруг, не дай бог, что-то происходит, обязательно пишу, оставляю телефоны и так далее.
1: Правильно.
0: Вот еще, кстати, такой вот вариант, Игорь, вот смотри. Вот ехал, зацепился, да? Вот
1: ну
0: как
1: да.
0: быть дальше? Оставлять телефон? Вот что делать, вот скажем, ждать человека, когда он придет, вот во дворе? Или вот как быть в этой ситуации? Вот я проехался.
1: Ты знаешь, я вот ни разу, у меня такого ни разу не было. У меня это было у моей, у жены моего брата. Она оставила свой телефон. Вот, я считаю, это нормально. Вот, смотрите. Нет, стоп, подожди. У меня, слушай, у меня еле-еле проехался по пластиковому бамперу один мой сосед, оставил мне телефон, я ему позвонил, говорю, да ладно, говорю, отдыхай, ничего страшного.
0: Ну, слушай, такое. Это хорошо, что если так произошло. Вот. А могла же быть тоже фотофиксация, чем закончить, тоже непонятно.
1: Ну да, смотрите, да, да.
0: Я сделал как. То есть я в данном случае, ну, с юристами поговорил с ребятами, мне говорят, Юр, ну смотри, ситуация следующая. То есть у меня водитель, когда мы снимали программу, он там машину перегонял и зацепился за автомобиль. Вот. Я говорю, ну все, понятно, мы пока будем снимать, будем ждать. Ну, то есть, может, человек придет. Нет, нет, ну, значит, нет, нет. Но фотофиксацию я сделал ДТП сразу же. То есть я показал, как машина стояла. Вот, как мы зацепились. То есть я был там неправ. Дальше я оставил телефон, и дальше я записал видео. Видео того, что я оставил телефон. Я сделал, ну, повернул камеру. Написал видео, говорю, ребят, так и так вот мы, вот получилось так, случайно поцарапался с машиной, ткнулся в нее. Вот такая-то машина, вот такая-то машина. Вот я оставляю ему телефон, надеюсь, что он мне перезвонит, и мы просто все решим. Все, все будет в порядке, никаких проблем не будет. Все. Человек мне позвонил через неделю. Он мне позвонил, и я говорю, все, без проблем, приезжайте ко мне в сервис, я покрашу вам бампер, все равно там сделаю. Их проблем не будет. Но сам факт того, через неделю, это представляешь, сколько бы я там стоял, ждал?
1: Конечно, это, конечно.
0: И ничего не оформишь, ни европротокол, ну, ничего. Да. Вот, в принципе, такая история, друзья мои, не поленитесь, пожалуйста, сделайте, возьмите расписку, в этом нет ничего постыдного. То есть, если человек согласился, просто скажите, да, у вас все, претензий нет, давайте это зафиксируем, и все. И, как бы, вот если он начинает отказываться фиксировать, вот честно говорит, нет, да ничего, зачем, вы что, вы мне не верите? Нет, я вам верю. Вот если он отказывается фиксировать, тогда вызывайте госавтоинспекцию.
1: Конечно,
0: потому
1: конечно.
0: Что это добром в итоге не закончится. Каждый нормальный человек напишет расписку и скажет, да, да, без проблем, конечно, я претензий не имею, вы со мной рассчитались, и все хорошо. Вот, это то, что я хотел сказать про ДТП, про вот это
1: правильно.
0: Договорились, бежались. Вот. А второй вопрос, который очень важный, который как бы я хотел тоже сегодня озвучить, это фотофиксация. Как правильно сделать фотофиксацию ДТП? Вы знаете, вот мы примерно сейчас все понимаем, даже все фотографируем, наверное. У каждого есть телефон, ну, который фотографирует. Ну, то есть и делаем фотографии, цветочки фотографируем, свою семью, детей. Все делаем это красиво, с душой и классно. А вот с ДТП, ну, тоже фотографируется, но потом делаются фотографии, по которым ничего, ну, как сказать, они становятся неинформативными, то есть непонятными, как, ну, для страховой, для сотрудников госавтоинспекции. И плюс еще же в правилах сейчас есть такая история, то, что если вы столкнулись, например, на оживленной трассе, вам надо ее освободить. Вот, при этом либо зарисовав схему ДТП, либо сделав фото-видеофиксацию. Ну, то есть, ну, понимаешь, то есть схему нарисовать, ну, я могу сразу сказать, это сложная история.
1: Это не просто, это звучит легко, на самом деле все это серьезно.
0: Вот, и я, кстати, один раз, ну, специально решил попробовать быстро набросать схему ДТП, и потом показал своим, ну, как бы, знакомым сотрудникам госавтоинспекции.
1: Они долго смеялись.
0: Они разбирались. Не, они не смеялись, они реально разбирались. То есть они говорят, подожди, а вот это, а вот точно вот так вот было? А это где вообще произошло? И я понял, что половину я там просто, ну, не нарисовал.
1: Не указал, не нарисовал.
0: Не указал, да, и так далее. То же самое касается фотофиксации. Так вот, что, как правильно сделать фотофиксацию? Первое, ну, я, конечно, говорю о том ДТП, вот опять же, вот таком вот небольшом, маленьком ДТП, ну, где там поцарапались, нет повреждений людей, нету повреждений там столбов и так далее, вот этого всего. То есть люди просто тыкнулись друг с другом где-то в пробочке или еще что-то там. Кто-то перестраивался, поцарапал борт. Ну, вот такие вот вещи. Для того, чтобы освободить, например, ну, место ДТП. Значит, первый пункт, что вам надо делать? Это сделать общий план ДТП. Ну, то есть общий план. Вы понимаете, что такое общий план, да? Это когда видно,
1: ну, конечно,
0: все.
1: Да.
0: То есть в кадре, вот первый пункт, у вас должно быть две машины, дальше у вас должно быть там все сооружения, здания, знаки и так далее. То есть вы должны привязать свою аварию к месту ДТП. Вот. То есть тогда вы, и фотографии надо, не надо делать много. Знаешь, сейчас есть функция фотоаппарата, когда нажимаешь и...
1: Ну да.
0: 500 фотографий. Нет, достаточно сделать 4. Ну, край 6. Это уж если вам очень хочется там какие-то углы, там очень неудачно у вас авария произошла. А так 4 с каждой стороны аварии. Берете общий план так, чтобы туда попадали дома. Дом желательно с названием. Если название не читается, бывает такое, что там за деревьями, еще где-то. Оно же хотя бы должно быть чуть видно. Подходите ближе и делайте конкретную фотографию. Вы знаете, вот как вот, ну как будто ты поближе поднес фотоаппарат.
1: Ну да.
0: И все. И так делайте с четырех сторон. То есть привязывайте ее к улицам, к поворотам, к домам с каждой стороны. То есть когда человек берет эти четыре фотографии, он должен понимать, как вообще произошло это ДТП.
1: Ну да.
0: Вот. Вторая история. При наличии дополнительных следов предметов, которые могут прояснить обстоятельства ДТП там, и траекторию движения средств, то есть это надо тоже все сфотографировать. Ну, в данном случае это, скорее всего, могут быть ну, либо следы торможения, либо какие-нибудь осколки, которые валяются. Я не говорю про ДТП, когда там, знаешь, когда оттормозился, ударился, машину унесло в другую сторону. Тут понятно, что там надо привязывать там, детали, ну, конечно, фары, конечно. Осколки к машинам. Здесь я говорю по поводу, например, тормозного пути. Но дело в том, что мы не фотографируем только тормозной путь. То, что он был. Надо его привязать к машине, которая тормозила. Тогда будет понятно, кто куда ехал и кто как останавливался. Потому что чаще всего такие ДТП, например, происходят, вот, когда человек выезжает из двора, а второй ехал по дороге. И вот они там чуть-чуть цепанулись, не сильно. Один отвернул, но при этом он оттормозился, и вот есть тормозной путь. Вот вы встаете со стороны тормозного пути и привязываете этот тормозной путь. Что значит привязывать? То есть в кадре у вас должна быть и машина, которая тормозила, желательно с номерным знаком. И также вы должны видеть тормозной путь. Это первая фотография, то есть мы понимаем, какая машина тормозила. А вторая фотография, чтобы оценить длину пути, тогда мы видим, какая была скорость.
1: Ну причем, да. Понимаете, ее иногда посчитать бывает... можно по длине тормозного пути.
0: Конечно, да, приблизительно даже. Хотя
1: конечно,
0: можно,
1: конечно,
0: потому
1: конечно.
0: Что длина машины известна. То есть если что, можно как-то сложить. Тогда вы стоите сбоку и фотографируете так, чтобы вот этот тормозной путь попадал. Можете туда даже что-то положить на краешек его, чуть приподнимая фотоаппарат наверх, чтобы его было видно. Это я говорю, ну, такие мелочи, которые делаются очень быстро. То есть это не надо там примериваться, ходить там очень долго.
1: Не надо пока свет вы... выставлять, да.
0: Ну да, нет, спокойненько все это делать. Вот. Третья история. Нужно сфотографировать номерные знаки автомобиля самого. То есть прям вот, чтобы привязаться, ну... именно, чтобы в автомобиле привязать к аварии, чтобы их можно было идентифицировать. И тут ситуация такая, то что либо это прям два автомобиля будут в кадре, ну что редко, то что мы можем видеть. Либо ну, надо конечно. Фотографировать так, чтобы у вас в кадре, ну встать, это очень просто сделать, при задней части машины. Одна машина в другую тыкнулась, ну то есть там передний и задний бампер, вот так вот. Вы встаете сзади машины, которая, ну как бы сзади стоит, у нее попадает в кадр знак ее, государственный регистрационный. Сама машина и кусочек видно другой машины. То есть она цвет, по крайней мере, ее можно
1: давай
0: хоть как-то...
1: прервемся ненадолго на этом моменте и вернемся через полторы минуты.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
3: Сивумяна. Хорошо темперированный эфир.
4: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Мы остановились, Юрий, на сложности фотографирования сразу двух автомобилей, попавших в ДТП, устроивших ДТП.
6: Да-да-да, мы их должны были идентифицировать. Вот мы как раз идентифицируем сейчас, ну вот авария, например, я говорю, сказал бампер в бампер, то есть передний бампер, задний бампер. Вот мы ставим сзади машины, вот так, чтобы у нас попадал государственный регистрационный знак, и должна была видна быть хоть чуть-чуть машина передняя, то есть хотя бы цвет ее, чтобы, ну или модель. Модель-то можно не увидеть, хотя бы цвет. И вы делаете фотографию, вы свою машину там или чужую идентифицировали. То же самое делаете с другой стороны аварии. Там уже попадает регистрационный знак другой машины, вот, и, соответственно, машина, которая, ну, в кадре, чтобы было понятно, что это фотография того ДТП, в котором надо. И две машины идентифицированы. Ну, насколько это возможно. Если номерные знаки все поотваливали, значит, надо сфотографировать, попросить ВИН-код машины, но чтобы как-то тоже, ну, привязаться к этому. Открываете дверь, например, фотографировать машину, а потом поближе ВИН-код. Итак, ну, в общем, каким-то образом надо привязать, чтобы можно было их понять, что это такое. Так, дальше, четвертый пункт. Съемка места контакта. Это очень важный момент. Там делают всего, ну, 3 фотографии с каждой стороны. То есть вот когда машины в контакт вошли, мы делаем общую фотографию, 2 машины должны быть в кадре. Потом, например, у нас морда, передняя часть машины и задняя часть машины. То есть делаем так, чтобы попадал капот и багажник, к примеру. А потом делаем прям место контакта крупно. И то же самое делаем с другой стороны. Зачем это надо? Ну, чтобы понять, какой частью вы стукнули, чтобы потом вам не приписали, например, повреждение задней левой двери, например. Такое тоже может быть. Вот. И следующая вещь, это когда уже вы разъехались, просто каждую машину вы фотографируете именно повреждение. Если что-то не попадает, ну, повреждение как? То есть, смотрите, берете сначала не просто, знаете, как вот, вот очень часто мне присылают такие фотографии. Я их называю неинформативные. То есть, вот повреждение фотографируют люди четко, вот прям повреждение. То есть я даже не понимаю, где это, какая-то часть машины, какая-то царапина, она находится, ну, вообще непонятно где. То есть вы берете, например, если у вас поврежден передний бампер, то есть вы берете пообще, то есть чтобы у вас в кадре были фары, решетка, бампер, ну, да, капот. Да. То есть мы понимаем, вот, вот где это находится. Дальше вы подходите поближе и фотографируете с этого же положения уже, ну как, более детально это повреждение. Если хотите, чтобы, ну, если его не очень видно в кадре, значит, тыкайте туда пальцем, прям в кадре. А потом вообще крупно фотографируют. Тогда я вот беру 3 фотографии, и я понимаю, вот, вот, вот это, вот это, вот это.
5: Ну, да.
6: Вот. И все. Когда у вас вот это все сделано, есть фото-видеофиксация, там можете разъехаться и дальше уже, как бы, ну, оформлять себе протокол, ждать ГАИ и так далее. То есть все в порядке у вас сделано. Вот. Слушай, тут очень много вопросов, которые такие... Как бы хорошее. Вот Рубен пишет из Ростовской области. Проще вызвать аварийного комиссара. У нас это стоит 1500-2000 рублей. Слушайте, это действительно решение вопроса, если у вас страховая компания, ну, то есть предоставляет такую возможность. То есть вы вызываете, а он приезжает. Вот. Либо если уж приезжает какой-то человек, но он должен как бы вам помогать, то есть есть такие люди, которые помогаторы, я их называю, которые могут все это сделать для вас красиво, но, честно говоря, я к услугам таких людей не прибегал. Могу сразу сказать, потому что если что-то случается, то я все это делаю сам. Дальше здесь вопрос. Елена пишет из Иркутской области. Здравствуйте, не совсем поняла, зачем оформлять европротокол, если договорились на месте, плюс расписка. Сколько ее потом хранить и зачем? Смотрите, европротокол, если вы оформляете, то его хранить не надо. Его надо страховую компанию в течение 5 дней сдавать. Обязательно. Причем каждый свою сдает, а дальше потом они там сами бодаются между собой. Только в европротоколе должно быть очень важно написано, очень правильная вещь. Он должен быть правильно заполнен. И плюс там должен быть четко установлен, кто виноват, а кто прав. Конечно. Потому что если этого не установлено, никакая обоюдка не работает в европротоколе. Ну, чтобы вы поняли. Обоюдная, когда ДТП, когда нет вот того, кто признал себя виноватым. То есть тогда это оформляют только сотрудники госавтоинспекции. Не вздумайте это писать в европротоколе. Если, не дай бог, кто-то пострадал, то же самое. Вот здесь вот как раз пишет нас Максим, наш слушатель. У меня был случай с аварией, когда во время оформления европротокола виновная сторона указала ненастоящие свои паспортные данные. Поэтому, пожалуйста, проверяйте паспортные данные в европротоколе другого участника ДТП. Соответственно, выплаты он не получил. Совершенно верно.
5: Разумеется.
6: Ничего он не получит, потому что европротокол был заполнен неправильно. И я всегда говорю, не надо стесняться. То есть, если вы договорились на месте ДТП, все, вы отдали человеку деньги, возьмите расписку, в этом нет ничего постыдного.
5: Конечно,
6: то же абсолютно. Самое, когда разумеется. Вы заполняете документ, попросите документ человека посмотреть. То есть, как это делается? Достается 2 паспорта, и все туда пишется так, как надо. Вот, дальше вы спокойно смотрите 2 европротокола. То есть, это все надо смотреть. Проверяйте страховку. Можно и даже пробить эту страховку. Потому что это все время занимает. Это не так сложно. Вот смотрите, доброе утро. А что об этом думает ДПС? Является ли оставление места происшествия ДТП преступлением? Конечно, является. Лишение прав автоматически. При условии того, что вы, ну как бы у вас нет никаких подтверждающих документов, что вы договорились, и поэтому вы не оставили место ДТП просто сами. Вы не уехали оттуда. Вы просто договорились и разъехались.
5: То есть, если история. У вас нет никакого документа, который подтверждает ваше правомочное оставление этого места ДТП, все, лишение прав.
6: Вот, Александр пишет. Доброе утро. При легком ДТП обычно фотофиксация с привязкой к местности, ну, то, что я как раз и сказал. Потом, независимо об участии, на месте или нет, освобождается проезжая часть, а потом уже все процедуры урегулирования. Нет, совершенно правильная история.
5: Ну, то есть, да.
6: Александр сказал так, как надо, но здесь мы вызываем госавтоинспекцию. Ну, то есть, в данном случае. То есть, если мы сделали фото-видеофиксацию, хотя мы можем и договориться. Договорились, тогда возьмите расписку, и все. Так. Вот Андрей говорит, я, кстати, его поддерживаю, пишет. Предлагаю голосовать за того, кто ведет штраф за телефон, как за пьяную езду. Водит, как пьяные. Слушай, Игорь, я просто свое мнение скажу. Я согласен с этим.
5: Да потому что знаешь, люди, которые... Юра, я уже не знаю, вот что делать с этими людьми. Как их называть, как их наказывать. Это просто... эпидемия какая-то. Это фантастика. Я не знаю, что с ними делать.
6: Слушай, вот последняя хорошая вещь. Ильницкий пишет. Думаю, что в обучении водителя необходимо включить занятия по заполнению протоколов при ДТП.
5: Да.
6: Классно. Я с этим согласен.
5: Я только за, кстати. Абсолютно справедливо замечено. Это необходимо. Юр, спасибо. Спасибо за полезную, очень ценную информацию. И спасибо за хорошее настроение. Обязательно встретимся, увидимся, услышимся. Пока.
6: Всего большое спасибо. Всем удачи.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин в ходе посещения учений Тихоокеанского флота на борту крейсера «Варёг» провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны.
1: Вчера в ходе учений, перед учениями, командующим флотом и его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
0: В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лина, начальник погрануправления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса Алексей Шведов. Сегодня Кремль опубликовал видеозапись неформальной встречи президента с экипажем гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Она состоялась за обеденным столом на борту корабля после завершения учений. Владимир Путин пообщался с моряками в непринужденной обстановке, а глава государства поблагодарил командиров и моряков за организацию учений.
1: Я хочу поблагодарить и командующего, и командира, и заместителя, и всех вас за учение, за организацию учений. Не буду повторять, насколько это важно, поддерживать в боевой готовности флот, все вооруженные силы. И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с руководством флота, с командованием флота. А до этого с министром обороны в Москве, с начальником генерального штаба. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности. Так что вам спасибо и за сегодняшнее учение, и за службу. И чтобы ничего не оставало, приятного аппетита.
0: Добавлю, во время посещения острова Итуруп президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Римаренко. Тот рассказал президенту об основных показателях региона. Также Владимир Путин на Итурупе осмотрел Курильскую центральную районную больницу. Президент посетил рыбзавод, где президента угостили икрой, а также пригласили на рыбалку на палтуса. Подразделения группировок российских войск «Южная», «Запад» и «Север» уничтожили за сутки 136 пунктов управления беспилотной авиации армии Украины. Об этом сообщили российские военные. Войсками беспилотных систем южной группировки войск на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 48 антенн связи и беспилотников, 37 наземных робототехнических комплексов, поражено 14 пунктов управления БПЛА и 3 площадки запуска. Сбито 12 беспилотников противника, сказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки, Веролюбовки и Николайполья. За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронетранспорта, бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Страйкер», 21 автомобиль, 40 наземных робототехнических комплексов, 37 пунктов управления БПЛА, 5 квадроциклов и радиолокационная станция «Азимут». Средствами ПВО сбито 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 104 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 48 антенн связи БПЛА, 37 наземных робототехнических комплексов, поражены 14 пунктов управления БПЛА и 3 площадки запуска. Сбито 12 беспилотников противника.
0: Группировка «Север» за сутки уничтожила 38 пунктов управления беспилотниками и 287 беспилотников самолетного типа. Правительство определило правила обучения во вторую смену в школах. После обеда смогут учиться школьники не всех классов, а только 6, со 2 по 4 и 6 по 8. Соответствующие требования содержатся в методических рекомендациях Минпросвещения. При этом занятия должны завершаться не позднее 19 часов. Кроме того, школам запрещают проводить нулевые уроки с 7 утра, а также вводить третью смену. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода. Местами ожидается небольшой дождь. Температура плюс 17-19 градусов. В Москве облачно, также кратковременные дожди. Температура днем не выше плюс 16 градусов. Сейчас в столице плюс 11.
3: Сергей Стиллавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Добрейшее.
1: Отплясали народы мира.
2: Да.
1: Свою свистопляску, да. Слушайте, Владислав Александрович, я начну с актуального.
2: С удовольствием.
1: Дело в том, что вчера ведь было солнечное затмение. Угу. У нас оно не было так проявлено, только так, кусочек, скажем так, кусочек. Но социальные сети, особенно с международным, скажем так, запашком, да. Да, там эти все фотографии, видео. И вот что я хочу у вас, о чем вас спросить, как все-таки выпускника, я скажу, краснодипломщика ЛЭТИ, да? Инженера и человека, который в космогонии понимает больше, чем Юрий Эдуардович. Угу. Да? Вот, Владислав Александрович, внимание, да. Мы давно с вами не трогали тему Луны, мы как бы оставили на сладко, да. Но я сейчас буду говорить о вещах объективных.
2: Давайте.
1: А вы попытайтесь мне объяснить. Друзья мои, если у вас есть внятное объяснение не в двух словах, а более-менее развернутое, вы знаете, что написать нам можно в рубрику «Народный омбудсмен».
2: Да.
1: Стиллавин, собачка bk.ru. Это все вы знаете. Так вот, если вы посмотрите на эти видосики, то ведь какая история? Затмение происходило на закате солнца.
2: Лучше всего видно было в Испании,
1: ну,
2: и
1: да. Ну, смотрите, в Лапландии. Представим себе обычное закатное небо, да, когда немножко облаков, да, солнце садится, и вот эта вот заря, да, не утренняя, а вечерняя заря, небо такое переливается красное, оранжевое, еле розовое, да, облака светятся. И как всегда, вы знаете, да, вот вся эта гамма красивая, да, она сосредоточена вокруг самого солнца. То есть в центре солнца горит и садится, а вокруг него равно распределено слева и справа от солнца вот это закатное небо розовое.
2: Супер красиво.
1: А здесь какая была история? Вы не обратили внимания? Значит, в кадре, ну вот в центре, если брать кадра, ну не слишком высоко над горизонтом, вот закрытое луной солнце, которое из-под луны шарашит, да, вот черное, черный диск и вокруг окаймление. А заря-то намного-намного левее. Вот вы можете просто убедиться в моих словах, это не голословно. Все соцсети полны этим. То есть заря у нас левее, ну, наверное, ну, как бы она даже не пересекается почти с самим этим солнцем и луной, да? То есть оно,
2: заря отдельно, солнце,
1: да,
2: отдельно.
1: Да, заря совершенно отдельно слева, а солнце в темных тучах, которые уже как бы потухли, закрыто лунным диском. Нет, конечно,
2: глянуть,
1: эти знайки, знайки на Луне, они, конечно, все объяснят. Но ведь с точки зрения обычного человека парадокс. Согласитесь.
2: Нет,
1: вот,
2: вопрос
1: заявлен. Вот посмотрите, убедитесь. Ага.
0: Сергей Стиллавин. И его друзья.
1: Кого?
2: Чем был Паниковский?
0: На маяке. Да.
1: Так, Владислав Александрович, да. Ну что, должен вам сказать о главном. Во-первых, наши слушатели обращают внимание на... Ну, конечно, эта мера продиктована условиями боевыми. Но опыт, в принципе, сам по себе, если брать в абсолюте, очень хороший. Вчера с радостью, с какой-то, да, ну, такой, с радостью, с печалью, так сказать, на глазах мне сообщали о том, что многие наши слушатели, а мы ведь с вами ратуем за тишину,
2: конечно,
1: ночную. Потому что, я еще раз напомню, что наши люди больше всего ценят, согласно глубоким социологическим исследованиям, возможность побыть в тишине. Это наш национальный культурный код. Собственно говоря, вот наше удовольствие от поездок на дачу, да, национальное, потому что такой истории, как, знаешь, иметь квартиру и дачу, ну, пускай 6 соток, но тем не менее, да, это как раз тяга к природе, к тишине, да, в первую очередь. Так вот, в Белгородской области вслед за Крымом и Севастополем, ну, потому что Севастополь — это федерального подчинения отдельный город, да, всегда был в советское время. Так вот, с 22:00 до 6 утра запрещено передвигаться на мотоциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах и трициклах и прочее, прочее, прочее. Потому что жужжание этой техники, ну, тут проблема простая, да, жужжание техники территориально, ну, условно говоря, отвлекает стрелков мобильных огневых групп, МОГов, от того, чтобы выявить в небе летящие с таким же звуком, с такими же моторами беспилотники. И там это вынужденная мера, потому что мотоциклисты отвлекают просто в какой-то... А могут и их подбить, потому что если они там по горе едут, допустим, на своем этом драндулете, да, но ведь замечательная история, да, у нас, в принципе, с 22.00 до 6 утра нельзя вести ремонт, шуметь. Ну, с сексом пока не разобрались, потому что это как бы нам надо это пополняться. Но вот что касается технического шума, да, строительного шума, например, да, это все запрещено. И вот этот опыт, да, он вынужденный, конечно, но людьми воспринимается очень положительно, потому что задолбали гады до невозможности уже со своими жужжалками.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Владислав Александрович, и не могу пройти мимо, потому что мы с вами ведь не только защитники семьи, оба, но и еще и защитники русского языка.
3: Безусловно.
1: И когда я прочел заголовок следующего содержания.
3: Так.
1: Эксперты исключили слово «ложить» из словарей. Я понял, что это наш выход на сцену истории, да. Значит, смотрите, заголовок-то... ТАСС, между прочим, пишет, не какая-нибудь Филькина грамота. Знаете, у нас есть такие информационные агентства, которые подряд ставят новости о том, что сказал президент и в каком бельишке вышла Боня на улицу.
3: Сергей Ильич, в каком смысле исключили? Нет больше такого слова.
1: А вот смотрите, дальше продолжение. Вот из-за этого ужаса-то я вам читаю. Закрепление в словарях разговорного варианта слова «махаю» наряду с литературной формой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Вот, смотрите, и дальше, комментируя, значит, вопрос о возможном признании. Смотрите, помните, признание Америки. Это вот из собачьего сердца. Да? Значит, использование слова «ложить» вместо «класть» эксперты напомнили, что согласно литературной норме глагола «ложить» не существует без приставки. Извините, но слово «махаю» его тоже не было, я хочу сказать. Да, если приставки нет у слова «ложить», следует использовать слово «класть». Да, и так далее, и так далее. Но я скажу, но это лицемерие, ребята. Это называется лицемерие. Я обращаюсь... Ну, впрочем, к кому я обращаюсь? К лицемерам!
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, Владислав Александрович, а ведь я видел по вашим глазам, уставшим уже после отпуска, что вы вчера заинтересовались вот этой историей, да, которую начала излагать в нашем эфире товарищ Панаева.
3: Да, на грани она излагала.
1: Там ведь у нас рассказик такой, жена часового мастера, помните? И там вкратце содержание такое. Мужик пошел чинить часы на Невском. И увидел там какую-то бездельницу, которая то ляжет, то встанет, ляжет, встанет.
3: Нет, но она была заплакана в слезах.
1: И красномордый владелец часовой лавки. Как вдруг он стал заглядывать туда в окно, он понял, что это его жена, но его не остановило в его похоти, да, вот этого главного,
3: в общем, какой-то замес
1: главного героя, да. И, наконец, в часовую мастерскую явился счастливец в женщинах.
3: Ходок по-нашему.
1: Но ходок мелко, а счастливец в женщинах,
3: такой,
1: видимо...
3: зажиточный ходок.
1: Ну, давайте, по нашим временам, наверное, в Бентли. Хотя Бентли — это Volkswagen Group, ребята. Ничего такого особенного нет в этой машине.
3: Холостой футболист. Во, я придумал. Таких, конечно, мало.
1: В раздевалке.
3: Да.
1: Так. Так вот, значит, давайте, где же мы остановились?
3: Футболист-миллионер зашел.
1: Да, подъехал. Подъехал, да, молодой человек, помните, да? Счастливец в женщинах, а она напряглась очень сильно. Напряглась. Да, ну и, соответственно, в это время белокурая женщина схватила детей, прижала их головки к своей груди и, оставаясь в этом положении, с ужасом чего-то ждала. «Часы готовы?» — спросил счастливец. «Сейчас!» — отвечал краснощекий по-французски. Мы с вами не смогли найти французский аналог слова «jetzt» по-немецки. «Сейчас!» «Матильда!» — крикнул он в комнату. То есть женщину звали Матильда. Но, как вы понимаете, Владислав Александрович, несмотря на то, что действие происходит на Невском, не Шнурова. Вы, кстати, помните еще этого персонажа?
3: Шнурова? Ну, конечно, помню.
1: Нет, Шнурова я помню тоже, а Шнурову?
3: Шнурову нет.
1: Как?
3: Вот, по-французски. Матенё.
1: Матенё? Долго.
3: Еще разок.
1: Матенё. Нет, ну сейчас гораздо Матенё. Короче. Нет, нет, это не наше слово. Матильда вскочила на... Она постоянно лежит. Она ничего не делает, не
3: она
1: работает.
3: Она страдает, там, видишь, драма.
1: Ну, понятно, не шьет, да? Она даже не вышивает. Матильда вскочила на ноги, поспешно поцеловала. Так и написано, поцеловала. Угу. Это так, до революции писали, да. Головки детей. И, отправляясь, пошла к двери. Между тем краснощекий мужчина, потеряв терпение и весь побагровев, кинулся к двери. Они столкнулись и поменялись выразительными взглядами, типа «Да». Так вот, счастливец очень любезно поклонился вошедшей Матильде. Она сухо отвечала на его поклон. «Где часы господина?» — спросил краснощекий мужчина. «Они в ящике, Эдуар!» С досадой отвечала Матильда, указывая головой туда, где были спрятаны часы. «Счастливец желает видеть!» Довольно выразительно подхватил Эдуар, потому что по-французски «Д» не произносится в этом имени, которая, взгляд на Матильду, да, нет-нет, а сам кинулся ко мне и, потирая руки с притворной улыбкой, спросил: «Ну-с, что вы желаете?» Разговаривая со мной, он бросал беспокойные взгляды на Матильду, которая рылась в ящике, ловко избегая взглядов счастливца, на все его нашептывания лаконически отвечая «да» и «нет». «Эдуар, их нет здесь», — почти со слезами сказала она. «Ах, извините!» — воскликнул Эдуар и, обратясь к Матильде, указал на шкаф, который стоял вне прилавка. Матильда нерешительно подняла доску у прилавка и остановилась. Граф стоял так близко, что, проходя мимо, она непременно коснулась бы его с собой. Эдуар тревожно следил за Матильдой. «Скорее, ты заставляешь себя ждать», — повелительно заметил он. Матильда, как кот, скользнула, и один только локон отлетел и слегка коснулся счастливца. «Шарман!» — нежно прошептал счастливец вслед Матильде, которая быстро повернула свою головку и грустно-насмешливо улыбнулась. Театр в лицах.
3: Да.
1: Театр Образцова. Она открыла шкаф и стала искать часы. Они лежали на самой верхней полке. Матильда потянулась достать. Платье ее слегка затрещало. Часто в этих оверсайзах треска не услышишь.
3: Конечно.
1: Конечно.
3: Там ничего нет. Там человека не услышишь.
1: Да там болтается что-то внутри. Но что это? Этакое, я бы сказал, Владислав Александрович, желе.
3: Там болтается пушкинская карта.
1: Непонятно где. Да.
3: Внутри.
1: Матильда потянулась достать, платье ее слегка затрещало. Она сердцем схватила табурет, ловко вскочила на него, достала часы. Мы все трое не спускали глаз с Матильды. Счастливец подошел к ней и подал ей руку. Но Матильда небрежно кивнула ему головой, соскочила легко с табурета, видишь, суставы нормальные, и, скользнув за прилавок, с шумом опустила доску. Лукаво гордая улыбка озарила ее грустное лицо. От движения или от внутренних ощущений румянец показался на ее щеках и придал необыкновенный блеск ее глазам. Эдуард бросил гневный взгляд на Матильду. Она подала часы графу, сняв перчатку и не без удовольствия посмотрев прежде всего на свою белую, но толстую руку.
3: Белая, но толстая.
1: Белая, но толстая. Не как у алкоголиков. Красная.
3: Ну, такая здоровая.
1: Да. Здоровая, кровь большая рука, женщина. Как две у нее. Так вот, граф взял часы и в то же время прижал длинный пальчик Матильды. Ишь ты. Вам нравится, когда у женщины длинные пальчики?
3: Длинные пальцы, это очень красиво. На фортепиано
1: которые
3: удобно
1: могут,
3: играть.
1: Могут да. вдвое обвить.
3: Они могут две октавы взять, если не три.
1: Да.
3: Такими
1: а
3: пальцами.
1: Барре?
3: Барре могут взять.
1: Такими пальцами, да. Шепнув ей с фамильярной улыбкой. Перфит. Это по-французски. Перфит. Посмотрите, пожалуйста.
3: Но это не перфект.
1: Посмотрите, пожалуйста, что значит по-французски перфиде пишется.
3: Перфиде по-французски.
1: Перфиде. Угу. Скорее всего, перфит. Вот. От прикосновения его руки Матильда вся вспыхнула и быстро выдернула свою руку. Часы упали на стекло ящика. Треск смешался с восклицанием Матильды.
3: Вероломный, коварный.
1: Коварная, да?
3: Да
1: перфит,
3: да, да. Да,
1: коварная. Треск смешался с восклицанием Матильды. Часы-то были не как сейчас эти свачи пластмассовые.
3: Конечно.
1: Там часы упадут.
3: Такими и убить можно.
1: Таким часами можно машине крышу проломить.
3: Конечно.
1: Да. Эдуард совершенно забылся, кинулся к ящику, начал горячо выговаривать ей. Вот это вот. Граф любовался волнением Матильды, которая стояла бледная, опустив глаза. А Эдуар вертел часы, прикладывая их к уху, и вынимал осколки стекла из ящика. Сцена была тяжелая. Я весь дрожал, глядя на Матильду. Граф, кажется, тоже сжалился над ней и, указывая на детей, робко выглядывающих из дверей, головками на свою мать спросил.

0: И граф, лаская детей...
1: Хорошие, проходите, вот так вот. Не, иди, девочка, иди.
0: Потрепав за щеку, да, да, да. Да, что надо сделать? Как надо...
1: Девочку, конечно, за щеку.
0: Тогда законодательство было попроще, конечно, в этом смысле. Ну, а что делать с ним? Ну, не за уши же.
1: Просто иди, девочка, иди.
0: Да, да, да.
1: Проходи.
0: И граф, лаская детей, вопросительно глядел на мать, которая поправляла манжетку рукава. «Вот эту», — сказал Эдуар и указал на девочку повыше ростом. «Как похоже на мать», — сказал граф и взял ребенка за руку. А?
1: За руку. А вы говорите за щеку.

0: Это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Выстре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече на острове Туруп с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона доложил, что экономика области стабильна, но есть нюансы, так как регион ориентирован на экспорт. Вместе с тем, качество жизни жителей региона растет, одновременно наблюдается рост населения, доложил губернатор президенту.
2: Второй год подряд фиксируем динамику роста населения. Но очень осторожно. 2000 человек в год. Но тенденция положительная однозначно. Здесь стало комфортно жить. На Сахалине стало комфортно жить. Мы по рейтингу качества жизни, не поверите, держим 5-е место. Причем шли туда медленно, шаг за шагом. Впереди нас Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Татарстан. Мы 5-е. Представляете? Вот на краю света люди, которые, да, это же решение принимает агентство стратегических инициатив, огромное количество показателей, здравоохранение, образование и все такое прочее. Значит, например, по заботе,
3: интегральный показатель.
2: Да, за инвалидами мы 1-е место держим по инвалидам, это вот я, может быть, чуть позже расскажу.
0: Владимир Путин заявил, что в россиянах заложен генетический код победителей. Так президент отреагировал на слова губернатора Лимаренко, когда тот говорил о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Лимаренко отметил, что во время встреч с людьми видит настрой населения «все для победы». Такие у нас люди. Генетический код победителей, отреагировал Владимир Путин. ВСУ перебрасывают в Сумскую область новые подразделения как подкрепление, несмотря на колоссальные потери на этом участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. В этот регион направляются доукомплектованные из числа насильно мобилизованных украинцев подразделения 22-й отдельной механизированной бригады и 92-го отдельного противотанкового батальона, рассказали силовики. Собеседник агентства отметил, что туда же перебрасывается 38-я бригада морской пехоты ВСУ, которая только завершила восстановление после потери личного состава во время боев на территории ДНР. Минздрав утвердил обновленный порядок диспансеризации.

0: ЦРУ наблюдение за наркозависимыми. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно документу, меняются сроки периодичности осмотров для пациентов с пагубным употреблением психоактивных веществ и зависимостью. В первый год воздержания осмотры останутся ежемесячными. Однако для находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет периодичность осмотров увеличена до раза в 2 месяца. Также теперь пациенты с синдромом зависимости смогут сняться с учета уже через 2 года стойкой ремиссии вместо 3. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Миноборнауки опубликовало рейтинг студенческих городов-миллионников с максимальной концентрацией учащихся вузов. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. В топ-10 российских городов по числу студентов попали также Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. Ведомство напомнили, что через 10 лет в России должны появиться 40 студенческих кампусов, которые станут центрами притяжения молодежных талантов. Солнечное затмение могли наблюдать жители планеты минувшим вечером. Впечатляющие кадры с борта МКС сделал космонавт Петр Дубров. Их можно найти на сайте Роскосмоса. Весь процесс длился с 6:30 вечера до 11 часов, а максимальная фаза наступила в 20:46 по московскому времени и длилась 2:18. В России полную фазу можно было увидеть с восточного берега полуострова Таймыр. Небесное явление наблюдали также в Калининграде и Мурманске. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге ожидается облачная погода, возможен дождь, температура плюс 19 градусов. В Москве не выше плюс 16 и кратковременные дожди.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Егор Корнев завоевал серебро в плавании на 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфудинова и Кира Манохина стали бронзовыми призерами. Евгения Чекунова заняла 5-е место в финале 100-метровки брасом, а на 50 метрах баттерфляя Марина Суркова и Александра Кузнецова остались 4-й и 5-й соответственно. Финал 100-метровки баттерфляем пробился Андрей Минаков. С 7-м временем Гайфудинова стала 2-й в полуфинале на дистанции 50 метров на спине, а Кирилл Пригода с 4-м временем отобрался в финал на 200-метровке брасом. Голкипер Матвей Сафонов вместе с Пари Сен-Жермен стал обладателем Суперкубка УЕФА. Французы переиграли в Зальцбурге Астон Виллу со счетом 2-1. Для российского футболиста этот трофей стал 9-м в парижском клубе. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Парижане считались фаворитом в матче за Суперкубок УЕФА. У англичан было много потерь в составе. По сравнению с прошлым сезоном, команду покинули Динь, Роджерс и Тилеманс. Травмировались Онана и главный новичок лета Манзамби. Пока не готовы после чемпионата мира Эми Мартинес, Конса и Уоткинс. Поэтому Эмери пришлось включать старт молодых Хеммингса и Маджо, напоминающего уже в 17 лет Ромелу Лукаку. Астон Вилла достойно выглядела в первые 20 минут, не давая разгуляться сопернику, у которого в воротах вышел Сафонов, а слева в атаке традиционно расположился Кварацхелия. Но стоило Парижу провести две стоящие атаки, как счет был открыт. Если удар Дуэ эпизод отразил, то после паса Дезере на Хвичу голландец потащил мяч из сетки. Впрочем, британцы очень мощно провели концовку первой половины. Маджо нанес по воротам Сафонова 5 ударов, один из которых после навеса Магина закончился взятием ворот. К Матвею тут 0 вопросов, он до этого и так потащил опасный удар комара. Во второй половине россиянин нейтрализовал выпады Магина и Хеммингса, наиграв на оценку 7-0 по версии экип. Французы бросили в бой Дембеле, он сильно повлиял на остроту атак победителя Лиги чемпионов. Вертикальный пас Усмана нашел Дуэ, и тот сделал счет 2-1 на 61-й минуте. С уходом на скамейку Магина через 10 минут креатив от Астон Виллы ослаб, и она уступила трофей Пари Сен-Жермен.
0: Команда медиалиги «Скоростов» завершила свое выступление в Кубке России по футболу. Ростовчане в серии пенальти проиграли тамбовскому «Спартаку» со счетом 2-4 в матче второго раунда пути регионов Кубка страны. Из других встреч среды можно выделить победу «Торпедо» Владимира над столичным «Строгино» 3-0. Поражение петербургской «Звезды» от клуба «Луки Энергии» из Великих Лук 1-2. И успех «Динамо» Барнаула в противостоянии с «Динамо» Владивостоком 5-4 в серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 0-0. Россиянки Алиса Гатальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Анна-Мария Фомичева, Кристина Чеханова, Лика Чичура и Полина Чибисова стали победительницами технической программы на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в соревнованиях группы в Будапеште. А в сольной технической программе индивидуальных соревнований победили Завьялова и Захар Трофимов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: Друзья мои, ну что же, продолжается у нас легкое похолодание, приятственное, правильно, товарищ? Это хорошо, это хорошо. Но не всегда так было, да? Не всегда так было, а как было? Значит, смотрите, у нас ведь сегодня 13 августа. Во-первых, сегодня Международный день левшей. Вот. 10% таких. Раньше их переучивали.
5: А теперь нет.
4: Перекладывали карандашик-то. Потому что ребеночек-то берет, а ему раз и в другую ручку. Так потихоньку и исправлялся. А теперь, говорят, не надо ничего, будьте как есть. Вот и все. Ну а кто у нас были левшами-то? Говорят, Поль Маккартни.
5: Потому что левша у него был левшой.
4: Гитара-то задом наперед у него.
5: Конечно.
4: Рейган, Буши, Билл Клинтон, все вот это вот. Да. День независимости ЦАР. Это Центральноафриканская республика. Там Бакасса был в свое время. Помните? Замечательный лидер. Но дело в том, что французских военных уличали в насилии над мальчиками. То есть они у себя во Франции-то вели себя потише, а в ЦАР выезжали...
5: Перевертный,
4: да,
5: чертовый.
4: Перверт, да. А сейчас была же новость, что посол Франции Бруно Фуше водит к себе по 30 женщин, и половину из них оставляет до утра. А на лицо
5: если
4: такой, знаешь,
5: съедает.
4: Если вы посмотрите фотографию этого черта, ну такой же полудурок, как вот Алант. Вот такой же, знаешь, с мотороллера свалился. Да. День шумящих ракушек сегодня.
5: Ну, это хорошо.
4: День филе миньон, это лучше.
5: Неплохо.
4: Лучше уже из ракушки там ничего уже. День просекка сегодня.
5: Настеньку поздравляем.
4: Просека, дело в том, что там Глера.
5: Мы этим намазим сейчас, чтобы вы все это видели, вот товарищи.
4: Ну и сегодня Евдокимов день. Слушайте, а вы, смотрите, очень даже... И главное, не зло, а так по-доброму. Да? На Руси у этого дня особенное значение. Отмечалось Евдокимово заговение перед Успенским постом. Да? Ну и говорили, что на Евдокима нужно обязательно заговорить борону, провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломались зубья. Они же, да? Люди сложили несколько присказок на эту тему. Например, конь с места не тронется, так, пока мужик над бараной не склонится.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: Ну что же, в этот день, в 1521 году, испанский конкистадор, на самом деле бандит, грабитель и насильник Кортес, захватил древнюю столицу ацтеков Теночтитлан. На этом месте сейчас Мехико.
5: Меньшинство.
4: Мехико, да. Ну, обманом.
5: Да.
4: Обманом, конечно. Со второго раза зашел. Говорит, а давайте мириться.
5: Давайте вот, кстати, подружимся.
4: Слушайте, у Трампа тот же самый метод.
5: Абсолютно. Это
4: давайте мы
5: метод.
4: Давайте проведем переговоры. Дружить. А пока мы ведем переговоры, мы немножко ракет подкопим, да еще и долбанем по вам. Вся та же история. То есть это колонизаторы, правильно?
5: 100%.
4: У власти в Америке колонизаторы. В 1655-м Иоганн Деннер, это немецкий музыкальный мастер, изобретатель кларнета. Он, это такая дудка, да? Длинная.
5: Хорошая, красивая.
4: Кларнет, есть у нас что-нибудь, поищу. Ну вот вы поищите даже, что-нибудь кларнетическое, да? Он поначалу-то что делал? Он увлекся старым средневековым духовым инструментом под названием шалюмо. Шалюмо.
5: Шалюмо, ты мой шалюмо.
4: Ну и в итоге говорит, да не, что-то не делается ничего, будем делать кларнет с нуля. Вот, и сделал кларнет, да. Ну если найдем, так найдем, а нет,
5: сейчас
4: так нет.
5: Ищем, сейчас
4: не
5: найдем.
4: Страшно, да. Значит, в 1762-м Анна Теруан де Мерикюр, это героиня Великой Французской революции, так называемой, родилась в бедной семье, в отличие от руководителей революции. В возрасте 17 лет ее заметила англичанка. И 17-летняя вот эта Анна Теруань стала спутницей англичанки. Ну, знаете, вот в этих хитросплетениях взаимоотношений прислуги и графьев сложно разобраться, что за спутница такая. Короче, она стала певицей и любовницей английского офицера. Видимо, англичанка перепродала девку, да, своему знакомцу. Ну, а в Италии в компании известного кастрата-певца она узнала, что во Франции собираются генеральные штаты, те самые, да, которые 300 лет не собирались, и вдруг опять собрались, и вдруг опять, да. Ну и потом она, соответственно, она успела поиздержаться, продала драгоценности, поехала на родину и думает, что-то бабла нет, англичане уехали из-за революции, надо впрягаться в бунт, да. Ну и все, и впряглась. И она возглавляла толпу женщин. Она столкнулась с памфлетистом Сюло, который в своих статьях часто обзывал ее проституткой. Вот, он говорит, о, смотри, он один, а нас много. Мы, конечно, женщины, каждая сама по себе послабее, но она же тут человек 100. Ну-ка, давайте-ка мы его, это, того этого. Она подошла к нему, дала пощечину, а остальные его вздернули на этой, на ветке, представляете? За стихи. А вы говорите слово, сколько стоит? Жизнь слово стоит. О, вот и все. Ну и так далее. Вот так вот. Куртизанка, да. В этот день мореплаватель Юрий Федорович Лисянский в 1773-м родился. Они на шлюпах «Надежда» и «Нева» вместе с Иваном Крузенштерном совершили нашу первую кругосветку. Не только вот наши вот открыли эту Антарктиду, да, но и кругосветка была. В 1814-м Андрес Ангстрем, это шведский физик, обнаружил на Солнце водород. Вопрос.
6: Ну, это очень хорошо.
4: С какой целью, товарищ?
6: Ну, просто обнаружил. Уже.
4: Слушайте,
6: хорошо.
4: А вот значит, оно... Есть. Вот еще вопрос. У нас сегодня много загадок после затмения. А как оно вот, солнце не выгорит до сих пор?
6: Оно выгорит.
4: Когда?
6: Оно рано. Ну, не прям вот через 15 минут, но выгорит.
4: А почему? Оно, ну, медленно что... горит.
6: Нет, нормально. Будь здоровчик, оно горит.
4: Будь здоров, хорошо, хорошо.
6: Да, оно выгорит.
4: Ну, да. Дальше, что у нас любопытное. В 1822-м вышел указ о запрещении в России тайных обществ. Прикрыли масонские ложи. Но... Как, поскольку мы из явных источников, и сам виновник торжества не отрицает, Керенский был в ложе, которая, как нам сейчас рассказывают, сейчас рулит Евросоюзом. Та же самая, Великий Восток она называется, да? То как бы вроде прикрыли, а что-то не совсем прикрыли, да? Какая-то странная история. В 1829-м Иван Михайлович Сеченов, физиолог знаменитый, помните? Он вообще научно обосновал необходимость активного отдыха. То есть не лежать на смазанной кремом и маслом для загара, понимаете? На пляжу. А бодренько что-то, куда-то перемещаться надо, да? Цитаты следующие. Любя женщину, он и по женщинам разбирался, мужчина любит в ней, собственно говоря, свои наслаждения.
6: Ишь ты.
4: Ну, хорошо. Да, или, ну, конечно, человек, переживший все натуральные фазы полной любви, фазы.
6: Так, все фазы.
4: Едва не может любить страстно.
6: Едва может встать с кровати.
4: Страстно во второй раз. Повторные страсти – это признак неудовлетворенности предыдущими. То есть страсть по-настоящему одна только в жизни, да, должна случаться. В 1836 году Николай Японский, это в миру Иван Дмитриевич Касаткин, ну, великий наш миссионер, он основатель православной церкви в Японии, очень много сделал как миссионер, да, и вот до сих пор помнит, конечно. И в Японии тоже. В 1844-м Иоганн Фридрих Мишер, это швейцарский ученый, который открыл в ядрах каждой нашей клеточки нуклеиновые кислоты, вот эти ДНК и РНК, по которым и преступника можно найти,
6: и
4: детишек
6: улучшить,
4: определить,
6: улучшить.
4: Да, свой-чужой. Свой-чужой, да. Но не хотят, видишь, в роддомах делать обязательный тест. Не хотят, говорят, ты что, мне не доверяешь?
6: Слишком много будет вопросов.
4: А с другой стороны, а почему не идешь в ЗАГС? Так мне и так с тобой хорошо. Ты что, мне не доверяешь? Да, ну ладно. В 1860-м Энни Оукли, это американская цирковая артистка-снайпер. Она прям стреляла, люди на голову клали себе яблоки. И она, не задев...
6: Она так и говорила, ты что, мне не доверяешь?
4: Да, да, бац, и все, и вот, и да, и ни разу, говорят, не попало в глаз никому. Да, ни разу. В 1866-м Джованни Аньелли, это очень выдающийся итальянский промышленник, который основал фирму Fiat, это старые европейские деньги, которые владеют землей под Римом, под Миланом.
6: Старая гвардия, да?
4: Да, то есть вот, например, вы не сможете купить ничего из недвижимости в старых итальянских городах. Там
6: венецианцев?
4: Все,
6: нет,
4: там все это местные, скорее. Местные? Да, это венецианцы уехали в Лондон.
6: Да.
4: А это местные. Но они, это вот старый капитал, да, который всем владеет в Италии. Ну, вот Аньелли, семья Аньелли знаменитая. В 1870... Они нам как раз продали Фиат. Говорят, хотите машину делать? Мы говорим, да, ну делайте. Давайте, делайте. Ну и делаем до сих пор, как видите. Да? В 1800...
6: А смысл, да? Ой,
4: в 1800... Ну, не надо, это
6: цитата,
4: юмор.
6: Это
4: неуместный
6: цитата,
4: юмор,
6: цитата.
4: Да. В 1871-м Карл Либкнехт, этот германский коммунист, его убили, соответственно, другие немцы. Да, он выступал с лозунгом «Долой войну». Ну, ему это припомнили, конечно, да. Ну, и в 1873-м Христиан Георгиевич Раковский. Вообще, он Крыстю Станчев. Можете себе представить? Крыстю. не Хрыстя, а Крыстю. Это дипломат, советский партийный деятель. Он внук известного болгарского революционера Георгия Раковского. Ну, это коминтерновец. Да? Ну, а потом что? В 17-м году приехал в Россию в декабре. И уже, так сказать, ему сразу получил назначение.
6: Понравилось ему. Да?
4: Нет, он за бумагой приехал. Мне, говорит, бумага нужна.
6: Такая?
4: Да, чтобы я решал вопросы от вашего имени.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Доброе утро. Вы слушаете новости. У микрофона Никита Ершов. Вологодская область получит федеральное финансирование на 4 проекта благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Регион одержал победу в финале всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Поддержку получит проект «Городище» в Белозерске. Он предусматривает реновацию благоустройства крепостного вала и прилегающей территории. Также в списке обновления парка имени Булдакова в Великом Устюге, создание парка «Осионы» в селе Ферапонтово и парка на берегу Сиверского озера в Кириллове. На эти цели область получит около 300 миллионов рублей федеральной субсидии. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С 18 августа движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской или Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. Вологжане могут пройти бесплатное обучение по программе «Школа фермера». Курс проводится в Вологодской ГМХ. Обучение продлится до 2 месяцев. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по направлению ягодоводства и цветоводства, сообщает пресс-служба вуза. Заявки принимают до 2 сентября. Подробности на сайте образовательного учреждения. В Вологде проходит благотворительная акция «Соберем детей в школу». До 18 августа любой желающий может помочь школьникам из малообеспеченных семей подготовиться к Дню знаний. Принимаются тетради, ручки, альбомы, краски, пеналы и другие необходимые принадлежности. Пункт сбора работает по будням с 9 до 18 часов на улице Пугачева, 57А. Акция организована Доброцентром Вологды. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезни сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования.
3: Спорта.
8: Забег территории пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 16 августа в Асановской роще. Вологжан приглашают к участию в семейной эстафете. На сегодняшний день в заявке более 30 команд. Общая дистанция забега составит 1 километр. Забег будет разделен на 3 этапа. 2 для взрослых и 1 для ребенка.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Выборы 2026.
5: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Выборы 2026.

0: вселенной. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сахалинская область активно поддерживает участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом Владимиру Путину рассказывал глава региона Валерий Лимаренко, с которым президент встретился на острове Туруп. Губернатор отметил, что жители Сахалина настроены на победу, а глава государства отметил, что это заложено в генетический код наших людей.
3: Наши воины контрактуются. Служат, мы туда выезжаем, постоянно с ними работаем, взаимодействуем. Мы направляем туда необходимую технику по заявке наших воинских частей. Значит, мы считаем, что в этом смысле они обеспечены. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
4: Семьи ребят,
3: которые на фронте. Любое пожелание. Даже такие бывают случаи, когда возим жениться на линию фронта. Если воин давно не звонил, там через замполита обращаемся, чтобы можно было там разыскать и дать
4: связаться.
3: Да. Разные жизненные ситуации. У нас, смотрите, есть программа. Значит, вы ввели ипотеку 2% для воинов.
4: Да.
3: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый выносить. И вот у нас за последние 2 года, как раз вот работает эта программа, больше 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем. То есть вот в этом смысле помощь. Теперь ребят приходят, мы лечим, проходят реабилитацию. 2000 воинов таким образом у нас прошли реабилитацию, вернулись на фронт, подавляющее большинство. Это вот принципиально важно. И я вам хочу сказать, даже в самые, как говорится, отдаленные места я приезжаю встречаться с людьми, и вот население говорит, все для победы. Вот это вот инновация, которая появилась за последние годы.
4: Так, вот такие у нас люди.
3: Да. Особенно женщины, я сразу хочу сказать, что...
4: Генетический код победителя.
3: Да, это правда.
1: Владимир Путин также поддержал запуск аналога федеральной программы «Время героев» для участников специальной военной операции в Сахалинской области. Она называется «Герои Сахалина и Курил». Президент во время поездки на Туруп пообщался с жителями, отметил курортную погоду. Владимиру Путину рассказали, что погода наладилась именно к его приезду. А в целом на острове 8 месяцев в году холодно, туманно и ветрено, и такая солнечная ясная погода бывает очень редко. Глава государства поговорил с самыми маленькими местными жителями, расспросил их о подготовке к новому учебному году. Будущий пятиклассник Рамир на вопрос президента ответил, что к школе уже готов. Путин сфотографировался с горожанами и на прощание пожелал им всего самого доброго. Ожесточенные бои продолжаются на стратегически важном краснолиманском направлении ДНР. Войска беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили иностранную бронемашину и пикап противника, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, операторы БПЛА уничтожили беспилотники и дистанционно управляемые наземные дроны ВСУ. Бойцы группировки «Запад» активно взаимодействуют с южной группировкой на этом участке фронта. В свою очередь, расчеты реактивных систем залпового огня группировки войск «Восток» нанесли удар по украинским позициям в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области, сообщили Минобороны. Херсонская область аварийно обесточена в связи с технологическим нарушением в энергосистеме. Идут работы по восстановлению подачи электроэнергии, сообщает предприятие «Херсонэнерго». Без света остались все 14 округов левобережной части области. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки. Китай не нуждается ни в чьем разрешении для проведения ракетных испытаний. Об этом говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Как отмечается в материале, ранее Китай провел испытательный пуск стратегической баллистической ракеты. После этого США мобилизовали 40 стран, чтобы состряпать так называемые совместные заявления о предварительном уведомлении о запусках баллистических ракет, направленных против Китая. Руководствуясь собственной оборонительной ядерной стратегией, Китай не нуждается ни в чем разрешении, подчеркивает газета. При этом отмечается, что именно США чаще любой другой страны в мире проводят подобные испытания. И хотя в состряпанном заявлении говорится о 41 стране, его подписавшей, автору документа фактически один – это Вашингтон, говорится в публикации китайского государственного издания. Воздух в Москве прошлой ночью остыл до плюс 10,3. В Подмосковье местами было всего 8,4 градуса. Такие показатели отмечены в районе Серпухова, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, самые низкие температуры на европейской территории России были зафиксированы в Мурманской области. В Апатитах ударили заморозки до минус 0,6 градуса. Холодно было и в Карелии, плюс 2,5 градуса. А в азиатской части России, в западных улусах Якутии, столбики термометров локально опускались до минус 4,8 градуса. По прогнозу синоптиков, сегодня самый холодный день недели. Будет достигнут пик вторжения холодного воздуха с Баренцева моря. Завтра уже начнется небольшое потепление, а на следующей неделе в центральной части России ожидается комфортная погода. Спрос россиян на бронирование отелей в Черногории в августе вырос на 79% по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей. Эксперты связывают это с предстоящим введением визового режима. В первые дни после объявления о нововведениях число поисковых запросов размещений в Черногории выросло в полтора раза по сравнению с предыдущими днями. Согласно исследованию, наибольший рост спроса приходится на Будву и Тивот. Курортные туристические центры страны расположены вблизи международных аэропортов. В топ-3 также вошла Подгорица. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Черногории этим летом составляет 17 тысяч рублей. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, местами дождь, температура плюс 17-19 градусов. В Москве сегодня облачная погода, кратковременные дожди, днем не выше плюс 16 градусов.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проект

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, прохлада пришла, спустилась в Москву с гор прохлада.
2: Долгожданная.
1: Да. А в Ульяновске как?
2: А там отличная погода, +19, осадков не предвидится. Класс.

0: Ульяновцы, да. Ну вот командующий военно-воздушными силами России рассказал о том, что открывается в Ульяновске военное авиационное училище. Поздравляем, товарищи. Здорово. Да, и будущих курсантов тоже. Конечно. Да. А вот едет в Ульяновск театр в рамках третьего международного театрального фестиваля «Вместе». Приедет Московский губернский театр.
1: Очень хорошо.
0: Не Сергей Витальевич возглавляет, не знаете, московский-то губернский.
2: Ну, привезут, едет уже хорошо, Сергей.
0: Привезут спектакль «Ревизор 12+».
2: А «Динамо»-то едет тоже?
0: 12+, Владислав Александрович. Почему детям до 12 нельзя смотреть Гоголя? Гоголя. А потому что постановка выполнена в стиле хип-хоп.
2: Не в стиле ню.
0: В ритме бита. Да? А монологи персонажей превращаются в динамичные батлы. Вот с 16 сентября и посмотрим. Ну и наконец в Ульяновске спасли коршуна, который застрял в тепловозе. Вы представляете? Да, летел, а тут тепловоз. Тепловоз быстро ходит, да. И птица прям попала в решетку. Ну, достали аккуратненько, решетку разжали, птиц полетел дальше.
3: Стилавин и его друзья на маяке.
0: 30% мужчин считают, что инициировать поцелуй должна женщина.
2: 30%.
0: Инициировать.
2: То есть 70% правильно считают.
0: Ну, самое главное, что непопулярно мнение, что женщину надо спрашивать перед этим, чтобы не выглядеть идиотом. Так вот, 40% женщин считают, что уже по первому поцелую все ясно. Они лукавят, они по первому взгляду все понимают. Будет что-то, не будет, это все они, у них это все глаз наметан, да. 80% граждан помнят свой первый поцелуй. Но четверть мужчин заявляют, что целовались из любопытства, а не потому, что хотели именно эту подругу. Mm-hmm. Да, думают, а что там, вот что за ощущение, да. У половины мужчин и женщин первый поцелуй случился во дворе или в парке. Или в парке. А каждый пятый поцеловался в гостях у друзей, на вечеринке. У 15% в школе, у мужчин и женщин, чуть меньше в лагере, понимаешь ли, да. Никак не учились целоваться 80%, остальные на помидорах и яблоках. Врач рассказал, врач Антонова, сколько нужно скушать бананов, чтобы получить ту же дозу...
2: Чтобы не обалдеть.
0: Ту же дозу радиации, как и при КТ. Томограф. Вы знаете, так, что у томографа есть,
2: конечно,
0: облучение?
2: Конечно.
0: Так вот, чтобы хапнуть ту же дозу радиации, надо съесть за раз 70 тысяч бананов. 70 тысяч бананов, да. А ученый предупредил о риске появления у нас смертельно опасной амебы наглерия фаулера.
2: Обнаглерия.
0: Она жрет изнутри человека. В Америке жрет, да. Россия полностью заместила ряд инсулинов на 100%. Об этом заявляет Росздравнадзор. Да. Бобр из стран НАТО атакует Калининградскую область. Польские и литовские бобрики угрожают урожайности, друзья мои. Нужна срочно бобриная охота в Калининградской области. Чтобы летели...
2: Дивизия.
0: Да, чтобы охотники летели и били бобра прямо на границе.
2: В самый нос, да.
0: В Москве самые высокие зарплаты сейчас предлагают две специальности. Акушерам и косметологам. Вот акушеры и косметологи, да. А, товарищ Милонов, вот, снова несколько заявлений сделать. Во-первых, посадить в клетку трэш-блогеров, заявил товарищ Милонов, это во-первых. Клетку? В клетку, в уголовную клетку, да. А во-вторых, он предложил создать фонд поддержки блогеров, по примеру, фонда кино.
2: Лишь ты.
0: Послушайте, но зачем им фонд поддержки?
2: Не нужен. А то у нас сейчас Сарик станет блогером.
0: Нет, сажать надо. А поддерживать они сами выплывут.
2: Конечно.
0: Всплывут, да. Товарищ Минаев объяснил, почему искусственный интеллект заменит актеров. Потому что, говорит, болеют, капризничают и бухают. А вот он прямо видит, да, что как. Биолог Лялина объяснила, что после сильного шторма купаться в течение 2 суток не надо. Потому что поднимаются всякие нефтепродукты, пестициды.
2: Грязь.
0: С берега намывает нечистоты. В общем, одна трава, да. Слушайте, не стала легенда русского шансона Михаила Гулько. Да, ему видите, было 95 лет. Мы с вами, Владислав Александрович, завтра в нашей музыкальной программе обязательно послушаем в память о нем мою любимую его песню. Мою любимую. Да. В России начались первые поставки самолета Ил-114-300. Поздравляем наших авиаторов и пассажиров. Тоже поздравляем, да. Слушайте, и вот прецедент. Владислав Александрович, нужна страшная музыка. Прям вот это та-та-та-тан. Потому что это страшная история. Впервые в России... В Москве экскаватор раздавил робота-доставщика.
2: Ужас!
0: Да, одна машина пресекла, пресекла жизнь другой. Пресекла. Да. Представляете, как это ужасно? Он маленький такой, хороший, квадратный, а тот сверху с ковшом, бац,
2: плохой.
0: И все. Да. Плохой, а внутри еще плоше. Зумеры, оказывается, ПНИПУ наши, вот что-то мало от них сообщений, видно, в отпуск ушли
2: сегодня
0: пиарщики.
2: В гостях будут.
0: ПНИПУ заявили, что зумеры тратят деньги на впечатление, а альфачи копят инвестиции.
2: Копят,
0: да, да, да. Слушайте, но мне немножко жаль зумеров, они привыкли, видимо, к тому, что за впечатление надо платить. Вот мы впечатление набирались где? В подъезде. С девушкой. Да, с девушкой на улице, в автобусе. У нас такие были впечатления, и мы ни черта за них не платили. А эти платят, понимаешь, ну что это такое? То есть хочешь впечатлений, давай деньги. Все на деньги, неинтересно. Подмосковным водителям начали приходить ГИБДДшные повестки о нарушениях постановления 5-летней давности. Типа вы в 21-м году, не без указания, нигде, никак, просто сумма. Плати, говорит. Но мы-то с вами, во-первых, знаем, что срок давности этих бумажек 2 года. То есть они истекли еще в 23-м. И самое главное, что ГИБДД нашла в себе силы признать ошибкой технической рассылку этой мутаты. Прохор заявил, что готов сдать семя вместо Дурова. Молодец. На него всегда
2: куда
0: можно положиться.
2: Ага.
0: Врач Умнов предупредил, что дети жиреют из-за употребления творожной массы. Мамочки кормят.
2: Творожок.
0: Съесть творожок. Да, цуцик. Дмитрий Анатольевич объяснил необходимость патриотической работы борьбой с придурками. Дело в том, что с мозгами у многих есть проблемы. Придурков, которые, не понимая даже, что делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, где-то там среди сверстников сказать, что вот он, мол, против всего. Придурок.
2: Придурок.
0: Мы должны понимать, что с мозгами у них проблемы. Мы понимаем. Маркетолог Анисимова призналась, что реклама влияет на эмоции и рациональное мышление человека. Естественно, это же колдуны придумали методики. Гастроэнтеролог Рукшина помогла людям советам, у которых запор. Чернослив, киви, инжир. Как кротом снесет. Все, да. Наш друг кинокритик Шпагин назвал фильм «17 мгновений весны» культурным кодом России.
2: Очень хорошо.
0: Я в Саше не сомневался. Да, значит, фильмы про людей без семьи Александр Дугин призвал подвергнуть жесточайшей цензуре. Вот, например, в свежем фильме...
2: Например, «17 мгновений весны».
0: Нет, у него есть. У него, как это? На свидание жена приезжала.
2: 5 минут за весь фильм.
0: А вот у Гоши в «Колобке».
2: Да не трогайте.
0: Нет семьи.
2: Ну, хватит колобком раскачивать.
0: Я должен подготовить вас к работе. И, наконец, диетолог Поляков назвал самыми полезными маслами.
2: А вот у паука нет семьи.
0: Да, маслами.
2: Маслами.
0: Оливковое и льняное, товарищи.
2: Хорошо.
0: Оливковое и льняное. Кушайте.
2: Всех в клетку.
0: Не обляпайтесь.
2: Всех в клетку.
0: Мир без масла. Давайте так. Британка по имени Керри. Нет, Шарлотта, извините. Шарлотта. Тут две женщины. Керри и Шарлотта. Ну,
2: товарищ.
0: Просто. Отсудила 19 тысяч фунтов стерлингов из-за того, что коллега ее по имени Керри распространяла слухи, что она всего добивается при помощи грудей. Устроилась на работу в автопарк водить грузовики. Представляешь, женщина, которая водит грузовик. И чтобы получить водительскую категорию, они ходили на курсы. Да? И там женщина...
2: Она все делала грудью.
0: Женщина, да? Керри рассказывала этим инструкторам, которые учили их водить, что Шарлотта оказывает услуги, чтобы получить категорию. И теперь 19 тысяч фунтов компенсации.
2: Вот так вот.
0: Товарищ Минаев, видимо, дал большое интервью. Про кино он уже сказал. Там эти... алкоголики и кто? Скандалисты, да? Uh-huh. А он заявил, что у женщин в современном обществе нет шанса без денег и происхождения.
2: Интересно.
0: Нет шанса, да. Косметолог Камышникова предупреждает: новомодный восточный, ну, азиатский, 10-ступенчатый уход. Ну вот кожу протирают 10 разными снадобьями.
2: До дыр.
0: Короче, до черепушки могут прочесать, действительно. Зачесать. Анджелина отреагировала на срыв Брэда Питта после 7 лет. Нет, говорит, я вас предупреждала, что он алкоголик бешеный. Ну и вдогонку Брэду.
2: Ну-ка.
0: Певица Слава спустя 5 месяцев трезвости вернулась.
2: Стоило.
0: В большой спорт. 5 месяцев и 7 лет, а? Разница есть?
2: Добро пожаловать в органы.
3: Угу. Новости капитализма.
2: Сынок.
0: Так, что у нас в мире капитализма? 600 случаев взрывной диареи зафиксировали в Нью-Йорке. Атакует Америку диарея, друзья мои, атакует.
2: Фонтанирует.
0: Трамп орет, что это мексиканский салат. Или малина, или еще что-то. Ну, в общем, Америка...
2: Это все латук.
0: Америка в огне.
2: Не в огне.
0: Не в огне, но я рифмую.
2: Да. Жижа.
0: Врач раскрыла простую ежедневную привычку для здоровья печени. Покушал — погуляй. Покушал — погуляй.
2: Погуляй.
0: Погуляй.
2: Выпил — погуляй.
0: Погуляй, да. Сел — погуляй.
2: Встал — погуляй.
0: Лег — погуляй. Мигранты в Сеуте массово заболели чесоткой. Ну, чешутся все. Да, черти. В автобусе чемпионов Бразилии по футболу клубе Сан-Паулу нашли 86 килограммов и 500 граммов марихуаны. В автобусе. В автобусе.
2: Это полавтобус.
0: Зеленый... А остальные футболисты? Зеленый чай защищает мозг при ожирении, товарищи. Пейте.
2: Хорошо.
0: А в Нью-Йорк швейцар впустил чужую бабу в квартиру, пока хозяева были в отпуске. Подключились к камере наблюдения. Смотрят,
2: умный
0: а там
2: дом, да?
0: Тёлка какая-то ходит, жрет, пьет, спит.
2: Здорово.
0: Ужас, да. Смена пола цветков авокадо. Вы знаете, что авокадо постоянно меняет пол. ЖМ. А чтобы избежать самоопыления. Вот так.
2: Запутывает.
0: Слушайте, из-за землетрясения в Колумбии, вот раньше тряхануло несчастную Венесуэлу, теперь Колумбию. Так вот, ключевой маршрут экспорта кофе из Колумбии нарушен, но, товарищи, это приблизит вас к мысли, что лучший кофе все-таки из Африки.
2: Да кофе, кофе. Там не в кофе проблема.
0: У них нет, а у нас теперь в кофе. Мужчина установил, китаец, мировой рекорд. Вися вниз головой, он одновременно вращал 33 халахупа.
2: Молодец.
0: Весь избивался, как змея. Да, как змея. Слушайте, магнитное поле Земли влияет на решение людей. Вы представляете? То есть оно там шевелится, а у нас в голове решения появляются. Да. Три вида кишечных бактерий вызывают психопатические черты личности. То есть если их подцепить, например...
2: Будет как в Нью-Йорке.
0: Ализанелла, Привателла и Клоакибациллус.
2: Можно с вами Привателлу
0: Клоакибациллус, пожалуйста, мне две штуки, да. Так, физики нашли способ преодолеть барьер скорости света. А кто выдумал вот эту чушь, что нельзя перемещаться быстрее скорости? Почему? Откуда взялась эта мысль-то? Ну это же вранье. Он же шутник. Я видел его фото с языком. Такой человек серьезные вещи не может говорить. Да это глупость какая-то. Ну, почему нельзя? Почему нельзя? Можно. А, так, ну и пару сообщений. В Японии отменили фестиваль подсолнухов. Корияма Нунабики Казе Нокоген Мацури.
2: А что Казе не понравилось?
0: Сожрали олени, все подсолнухи сожрали.
2: Олени, Казе.
0: Ну и пару еще. Давайте. Врач Осман заявил, что блюда с большим количеством белка помогают преодолевать дневную сонливость.
2: Хорошо.
0: Так? Ну и врач Бютнер предупредил, что кофе действительно спасает от многих болезней, но пить кофе после полудня нельзя. Только утром.
2: Бютнер, Бютнер.
3: Наши!
0: Неизвестные мерзавцы при помощи капитошек.
2: Капитошка.
0: Это пакет с водой. Пакет с водой. Портят машины в Москве. Скидывают с комплекса аэробус.
2: Какие-то диплодоки, да?
0: Да, и кидают на машины. Кузова железные мнут, а стеклянные крыши пробивают. Вот уроды. В Москве стримершу задержали полицейские после того, как она отдала в прямом эфире ребенку покурить. 34-летняя так называемая мать заявляла в своих трансляциях, что устала и хотела бы, чтобы детишек у нее забрали. Забрали. Угу. А в Новосибирске, вот злодей, ты слышишь, после ДТП водила, протаранивший БМВ на своем Ниссане, значит, во-первых, заметил очевидца, говорит ему: слышь, ты ничего не видел. Выстрелил в него и уехал. Во люди.
2: Жесть.
0: Во люди, да. Верховный суд России разрешил отбирать машины у наркодилеров.
2: А как они их,
0: наркодилеры?
2: А как они их определяют?
0: Ну, когда ловят, то у них машина на 86 и 500. И 500 грамм, и 500 грамм. Так, что у нас? На Рублевке...
2: И футболистов пусть отберут.
0: Да, на Рублевке трэш-стримеров, вот тех, которых в клетку Милонов обещал посадить, уже посадили в клетку и сделали рабами поселка Горки-2.
2: Очень хорошо.
0: Сообщают, что они хотели устроиться на работу охранниками, а у них забрали документы и заставили работать бесплатно. Представляете?
2: Правильно.
0: Но их освободила, так сказать, организация сочувствующих. Миллионеры из России получили новый способ обзавестись евросоюзовскими паспортами.
2: Ну-ка.
0: Говорят, что вступают подвое в фиктивные садомические браки.
2: Ловкачи.
0: Подвое. Так, да, да. За вид на жительство надо платить 250 тысяч евро.
2: А так экономят.
0: А так они каждый по 125 тысяч. А, типа они в браке, два мужика, да?
2: И добавляют, да мы свои.
0: И каждому паспорт.
2: Да, мы свои.
0: И куда хочешь, туда езди. Потому что для миллиардера неважно, он как бы с кем.
2: Конечно.
0: Он же так-то ни с кем. Правильно? Какая разница?
2: Так-то он с деньгами.
0: Ну, конечно, у него главное деньги есть, а остальные что-то... Медики Казахстана откачали туристку из России, у которой возникла острая аллергия на кумыс. Оказывается, бывает неприятно.

0: молодых девиц на кастинг в музыкальную группу без вокальных данных.
1: Потомок Рюрика.
2: Да молодец, чё.
0: Ну и что, и давайте.
2: Зато талантливо.
0: И, наконец, удовлетворявший себя нагим на улице Москвы мужчина сел на 12 суток и сказал: «Да я бухой был».
3: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: круглосуточно. 6+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин на Сахалине рассказали о передовых мерах поддержки семей с детьми. Встреча с губернатором региона прошла на Курильском острове Итуруп, куда глава государства прилетел накануне из Южно-Сахалинска. Валерий Лимаренко рассказал о высоком демографическом показателе на полуострове и перечислил нововведения, которые делают жизнь мам с детьми намного легче.
2: Теперь по демографии. Ну, у нас показатель рождаемости 1,7.
3: Выше, чем в целом стране.
2: Да, но мы в десятку лучше. Хочу сказать, что удержать эту цифру трудно. Но мы поставили задачу подняться выше по этим показателям. Но то, что может быть вам неожиданно для вас, я хочу кое-какие вещи рассказать. Посмотрите, появился институт нянь. У нас в университете открылись курсы. Вот мы в прошлом году выучили 300 человек, в этом году еще 300. Таким образом, мы будем учить, пока не насытим рынок. У нас появились, значит, развиваемые садики ясли, развиваем частных нянь. Значит, люди пользуются тем и другим. Но теперь, смотрите, предприятия мы подтянули. То есть, ну, несколько сот предприятий ключевых в свои корпоративные правила записали. Если женщина выходит чуть раньше декретного отпуска, то мы, правительство, и они доплачивают за няню. То есть мы 2/3, семья платит только 1/3. То есть это очень хорошее. Это я рассказываю инновации, которые, может быть, в других местах вы дали.
3: Очень хорошие инновации.
2: Да, не узнаете.
0: По словам Лимаренко, динамика роста населения напрямую связана с повышением комфорта жизни. По рейтингу качества жизни полуостров второй год подряд удерживает 5-е место. Напомню, Владимир Путин прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Накануне на борту крейсера «Варяг» Владимир Путин провел совещание, на котором объявил о главной задаче военных, включая флот. В свою очередь, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил об использовании Западом теневого флота, а также готовности российских морских сил отразить любую угрозу со стороны противника. Несколько взрывов произошли в городах на Украине. В частности, СМИ передают информацию о взрывах в Чернигове, Харькове и Люботине Харьковской области. Накануне поздно вечером сообщалось о взрыве в Павлодаре Днепропетровской области. Данных о поврежденных объектах не поступало. Только что Министерство обороны России сообщило, что наши войска в порту Измаил поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ и используемые для разгрузки военных грузов объекты в порту Измаила. В ВСУ перебрасывают в Сумскую область новые подразделения как подкрепление, несмотря на колоссальные потери на этом участке фронта, рассказали РИА Новости в силовых структурах. В этот регион направляется доукомплектованный

0: числа насильно мобилизованных украинцев подразделения украинской армии. Туда же перебрасывается 38-я бригада морской пехоты ВСУ, которая только что завершила восстановление после потери личного состава во время боев на территории ДНР. Францию снова одолевает жара. В 80 из 96 департаментов европейской части страны объявлен предпоследний оранжевый уровень угрозы. Максимальная температура в некоторых районах республики составит от 38 до 40 градусов. Кроме того, в 50 департаментах, большинство из которых расположено на северо-западе Франции, объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокого риска лесных пожаров. По предварительным оценкам властей, повторяющиеся волны жары этим летом могут обойтись Франции примерно в 10-15 миллиардов евро. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, местами возможен дождь, температура воздуха плюс 17-19 градусов. В Москве днем не выше плюс 16, временами пройдут дожди, к этой минуте температура воздуха плюс 12 градусов.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские пловцы завоевали в среду две медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев стал серебряным призером на 100-метровке в вольном стиле. Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова и Кира Манохина финишировали третьими в финале женской эстафеты 4 по 100 метров в вольном стиле. Евгения Чекунова осталась пятой на 100-метровке брасом, а в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем Арина Суркова и Кузнецова показали 4-й и 5-й результаты соответственно. Французский Пари Сен-Жермен, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1 и завоевал Суперкубок Союза Европейских Футбольных Ассоциаций. Россиянин провел на поле всю встречу и отразил 3 удара в створ ворот. Для Сафонова этот трофей стал 9-м в составе парижан. Петербургский «Зенит» планирует отдать в аренду сразу 2 футболистов из линии обороны. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
2: Крайний защитник «Зенита» Юрий Горшков отправится в аренду в «Крылья Советов», сообщается в прессе. Ранее появлялась информация, что петербуржцы были готовы отдать 27-летнего футболиста Оренбургу в аренду, а другим могли продать права на него за 180 миллионов рублей. Однако сам Горшков хочет вернуться в «Крылья Советов», и в ближайшее время это случится. Аренда будет с правом выкупа. Отмечается, что защитник даже не тренировался с «Основой», пока не добился своего. В прошлом сезоне РПЛ Горшков забил один мяч в 7 матчах. Другой защитник «Зенита» Ваня Дркушич тоже уедет в аренду. Сообщается, что греческий «Паок» возьмет футболиста сборной Словении в свой состав на ближайший сезон за 200 тысяч евро. Также греки смогут выкупить права на 26-летнего игрока за 4 миллиона евро. Зарплату словенца в размере 1,5 миллиона евро в год, начиная с сентября, тоже будет выплачивать греческий клуб. Уже сегодня Дркушич должен отправиться в Салоники на медосмотр. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне защитник провел 28 матчей в российской премьер-лиге, заработав 3 желтые карточки. До постоянного игрока основы «Зенита» он так и не дорос. Видимо, теперь сине-бело-голубые и не рассчитывают на его возвращение.
1: «Сатурн» вылетел из Кубка России по футболу. Команда из Раменского в серии пенальти уступила омскому «Иртышу» со счетом 2-4 в матче второго раунда пути регионов Кубка страны. В основное время клубы сыграли в ничью 1-1. Из других встреч среды можно выделить победу кировского «Динамо» над «Фанком Броук Бойс» из Кирова 2-0. Поражение «Динамо» Брянска от ногинского «Красного знамени» 0-2 и успех «Астрахани» над пятигорским «Мушуком» КВМ 4-3 по пенальти. В игровое время команды разошлись миром 1-1. Чемпионка Европы 2021 года по стендовой стрельбе Дарья Семьянова и Кирилл Кропотухин завоевали золото в трапе на спартакиаде народов России. В ските победы одержали Дарья Лекомцева и Роман Сенцов. Сборная России обыграла команду Польши со счетом 28-5 на групповом этапе первого дивизиона юниорского чемпионата Европы по водному поло до 20 лет в Португалии. В первых двух играх россияне взяли верх над командами Грузии 21-11 и Финляндии 28-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: Дорогие товарищи, вы знаете, что мы внимательно следим за самыми яркими международными событиями, и думаю, что многие из вас обратили внимание на, ну, скажем так, встревоженных изобретателей, обозревателей, да, в разных странах мира, и в нашей тоже, встревоженных по поводу возникшего вдруг из ниоткуда, ну, как кажется многим, вдруг из ниоткуда, союза Саудовской Аравии, Пакистана и Турции. Вы, я уверен, представляете себе глобус или хотя бы карту нашего полушария и понимаете, что общих границ у них нет. Они как бы так втроем, но в центре этого треугольника находится Иран. Это такая вот подробность, да? Но против кого дружат? Вот в чем большая загадка, да? И я очень рад, что с нами сегодня вновь Вячеслав Николаевич Матузов, независимый политический обозреватель, советский дипломат, специалист по Ближнему Востоку. Вячеслав Николаевич, доброе утро. Да.
1: Доброе утро, Сергей, доброе утро.
0: Да, Вячеслав Николаевич, вот ваш экспертный взгляд, что за союз такой странный?
1: Сергей, я с вами согласен, что это странный союз, так даже без кавычек я называю его. Потому что каждая из трех сторон, участвующих в этом соглашении тройственном, она преследует свои цели. У каждой из трех сторон своя задача, своя политика. Поэтому, если посмотрим на Пакистан, то, во-первых, за его спиной фигура Китая совершенно отчетливо просматривается. Там, как говорится, под воздействием китайских и, так сказать, других стран, Пакистан выступает в качестве посредника в урегулировании отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Ну, там, как говорится, безусловно, есть глобальный интерес улучшать отношения с Ираном. И не только двусторонние с Пакистаном, но и региональную ситуацию успокаивать и добиваться прекращения американо-израильской агрессии. Это одна сторона. Вторая сторона – это Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, безусловно, она также находится под каким-то влиянием Китая. Я напомню, что год примерно где-то назад, или даже чуть побольше, Китай выступил с инициативой прекратить вражду между Ираном и странами Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравии. Пригласил к себе министров иностранных дел Саудовской Аравии, Ирана, и попросил их прекратить вражду, прекратить полемику острую, и в результате добился своего. То есть произошел обмен дипломатическими представительствами. Послы появились из Ирана и Саудовской Аравии в соответствующих странах. Все вошло в норму, но это не понравилось Израилю и Америке. И в результате, конечно, были приведены в действие другие механизмы. А у Америки, у Израиля механизмы воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке есть, и они сохраняются, это не надо скрывать. Это прежде всего страны НАТО, и одна из ведущих стран НАТО – Турция. Ну, это, безусловно, надо рассматривать как скрещивание ужа с ежом. Вот. Но проблема-то в другом еще есть, что у Турции тоже позиция неоднозначная в плане ее положение на Ближнем Востоке. У турок есть такое сегодня уже после того, как они взяли под свой контроль Сирию после свержения Башара Асада силами террористической организации в прошлом, а ныне, так сказать, вполне лояльно, считаем так, Гайя Тахрир Шам, Ахмед Шара, нынешний президент Сирии, а это ставленник Турции, безусловно. Но это беспокоит Израиль, потому что одно дело смотреть на битву со стороны, а другое дело подойти напрямую к границам голландских высот на границе Сирии и Израиля и взять на себя ответственность обеспечивать безопасность и территориальную целостность Сирии, то есть вашего сателлита фактически. Это совершенно другая. Здесь прямая угроза столкновения военного между Израилем и Турцией. Я не думаю, чтобы Израилю такая ситуация понравилась. Во-вторых, у Турции есть мощная проблема, которая ее теребит на протяжении практически десятилетий многих. Это курдская проблема. Ведь не надо забывать, что примерно треть территории Турции, восточной, прилегающей к Ирану, это отуреченные курды. Даже так, где даже записанные, как они, турки, но на самом деле это курдское население, которое создало рабочую партию, проводит террористические акции против турецких властей. Это стремление курдов к созданию собственного государства тоже очевидно, и это проявляется и на территории Сирии, и на территории Ирана, ну и на территории Ирака. Всего курдов, по некоторым утверждениям, около 50 миллионов. Это вы представляете, это даже на фоне самой Турции, это достаточно весомый демографический такой узелок для нее висящий. Поэтому Турция, если и курдское движение, оно получает полную поддержку со стороны Израиля, это ближайший стратегический союзник Израиля. Это тоже надо иметь в виду, когда мы говорим о ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому, когда тут встает такая угроза перед Израилем, при ее наличии возможности ускорять тенденцию к консолидации всех курдов, безусловно, это соблазн великий и, главное, открывает возможности для решения своих задача израильских, создания великого Израиля. Никто не снимал этой задачи. Она у них висит, и как американский посол Майк Хаккаби заявил Такеру Карлсону в свое время, это где-то несколько месяцев назад, что Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают стремление Израиля выйти на границы великого Израиля от Нила до Евфрата. Но это только на север, с востока на запада на восток. А ведь еще есть границы Израиля от Нила и на север, которые охватывают там и курдские регионы и так далее. И есть карты Ральфа Петерса, которые нарисовали границы этого будущего курдского государства, за которое борются и израильтяне, и которые пользуются поддержкой американцев. Поэтому тут вот такой клубок, и как вот тут совместить интересы натовской страны, второй по военной мощи страны НАТО, Турции, с ее технологическим военно-промышленным комплексом, вместе с Саудовской Аравией, а это страна, которая держит нефтедоллар под контролем, и которая столкнулась сегодня с полной изоляцией в связи с закрытием Ормузского пролива, через который шла поставка нефти и газа из Саудовской Аравии, из стран залива во все страны мира. То есть вот узелок, который мы сегодня наблюдаем. Ну и как вы думаете, можно ли эти три страны, интересы каждой из которых затронуты в той или иной степени, как бы создать нечто подобное НАТО, как его иногда любят называть, это исламское НАТО. Исламская идеология – это идеология, как говорится, религиозная. Это политическая, так сказать, цель. И готовы ли сегодня страны, которые находятся под влиянием различных политических глобальных центров, создать единое нечто, образование, как бы балансирующее в нынешней политической ситуации, когда идет переустройство мировой политики, когда создаются много центров политического влияния, это и Китай, и Америка, и Россия, И также возникает потребность исламского мира. Но исламский мир расколот в той плоскости, которую я вам только что сказал. И как это добиться объединения? И позволят ли те же американцы, те же израильтяне, которые используют свое влияние в этом регионе, консолидировать силы исламских государств? У меня лично большие сомнения в том, что этот союз может иметь практическое значение.
0: Да, да, Вячеслав Николаевич, но давайте все-таки мы некоторыми предположениями поделимся после короткой рекламы. Вячеслав Николаевич Матузов, независимый политический обозреватель, Союз Саудовской Аравии, Пакистана и Турции, недавно возникший, это наш объект интереса.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о здоровье сердечно-сосудистой системы. Какие продукты негативно влияют на сердце, что есть полезно, от чего лучше отказаться. Об этом и многом другом нам расскажет заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев.
1: Вообще, то, что сосудистые заболевания молодеют, я бы отнес к основным причинам, ну, три в основном причины. Это стрессы, но их надо поставить, может быть, даже на второе место стрессы. На первое место малоподвижный образ жизни. И на третье место это доступность современного, калорийного, легко усваиваемого питания. Из питания надо сказать, что это углеводы. К углеводам сахар, конфеты относятся, ну, вот шоколад, торты, все, что мы, так сказать, любим. Ну и, конечно же, булки, макароны. Вот это все углеводы, они легко усваиваются и приводят к возникновению атеросклероза.
0: Еще один важный аспект – это вредные привычки. Самые популярные – это курение, употребление алкоголя. Насколько сильно они влияют на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы? Может быть, какие-то вот примеры? Человек курящий, человек не курящий. Какой риск в процентах вот, возникновения каких-то проблем?
1: Давайте начнем с курения. В сигаретах содержится никотин. В том числе в вейпах содержится никотин. Вот. У человека к никотину есть никотиновые рецепторы. При воздействии и возбуждении этих рецепторов сужаются сосуды, что приводит к еще большему сужению сосудов и быстрейшему возникновению атеросклероза. Это вот абсолютно доказанный факт. Если не говорить еще и о различных других моментах, которые с курением связаны, это и вдыхание дыма, и твердых частиц, и так далее. То есть дым – это, собственно, твердые частицы. Поэтому не рекомендуется никому курить, ничего хорошего от курения не будет. И самое главное, что хочу сказать, я ни одного человека, в реанимации же у нас никто не курит, не видел, чтобы он умер от прекращения курения. Если они лежат в реанимации, иногда бывает и по 2 месяца, но причиной смерти от того, что он отказался от курения, такой причины нет. Алкоголь. Надо понимать, что есть различные виды алкоголя, крепкий алкоголь, пиво, есть, значит, вина различные. Ну, во-первых, сам по себе алкоголь прежде всего действует на головной мозг. Крепкие алкогольные напитки всегда приводят к сгущению крови. Если у кого-то есть факторы риска, то получается, что мало того, что у него сосуды сужены, еще и кровь становится густой после употребления алкоголя, и это приводит к нежелательным последствиям. В отношении пива я хочу остановиться. Настоящее пиво содержит в своей структуре кобальт. Люди, которые много употребляют пиво, может быть, вы слышали такое, есть пивное или бычье сердце. Вот, когда железо в клетках миокарда заменяется на кобальт. В результате это приводит к увеличению мышцы сердца, которая не способна сокращаться. Возникает сердечная недостаточность, которая, поверьте мне, приносит даже больше страданий, чем ишемическая болезнь сердца. Хотя сама ишемическая болезнь тоже приводит, ну, практически к тому же.
0: Еще один момент, который хочется с вами проговорить. Вы упомянули продукты питания, которые являются фактором риска, лишний вес. И вот давайте обсудим лишний вес и потом перейдем к продуктам питания, чем они вредны. Как он влияет на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы?
1: Да, действительно, продукты питания стали доступны. Ну вот экологи, если они говорят, что человек там убивает зверей, там и всего больше, чем он может съесть. И посмотрите, как себя животные ведут, хищники в среде. Животное утром просыпается, оно бегает, да, потом, значит, наедается и, в конце концов, уже наевшись, ложится спать. И лишнего он, ну, животное ничего не съедает. Как себя ведет человек? Ну, допустим, офисные работники, к ним можно отнести в том числе и врачей, и учителей, и так далее. Если они сейчас не на операциях, учителя не на уроке, да, давайте попьем чайку, давайте вот это уже, ну, у всех, так сказать. Вот эти перекусы, они сами по себе вредны. Перекусываете вы чем? Углеводами. Кто следит за калоражем? Никто за калориями в данной ситуации не следит. В результате человек набирает лишний вес. Лишний вес сердцу приходится, так сказать, работать. Но мы сейчас говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, но я хотел бы не забывать и о костно-мышечной системе. У вас, у каждого человека фактически рассчитан и все суставы, все на определенный вес. А тут ему приходится, ну, допустим, человек 130 килограмм весом, то есть вы понимаете, что 70 килограмм у него своих, если там у него рост 174, там, допустим, 70, и он еще 70 килограмм практически носит еще с собой. Давайте возьмем штангу и походим. Понятно, что это нагрузки, вот. То есть я бы это даже, может быть, назвал спортом, лишний вес, который вот приводит к такому, так сказать. И лишний вес тоже сейчас проблема. И если вы начинаете толстеть, я бы, в общем-то, порекомендовал. Вот сейчас очень, и хотелось бы даже в передаче сказать, очень распространены препараты семаглутида, которые сами себе там люди назначают и так далее. Но обратитесь к эндокринологу, к кардиологу, чтобы именно врач вам это посоветовал в той дозировке, в которой это необходимо. И современная эта медицина, в принципе, может помочь совсем, особенно на начальных этапах. И вы забудете, что у вас оно было, если обратиться вовремя.
0: О здоровье сердца нам рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сахалинская область активно поддерживает участников специальной военной операции, членов их семей. Об этом Владимиру Путину рассказал глава региона Валерий Лимаренко, с которым президент встретился на острове Туруп. Губернатор отметил, что жители Сахалина настроены на победу, а глава государства отметил, что это заложено в генетический код наших людей.
3: Наши воины контрактуются. Служат, мы туда выезжаем, постоянно с ними работаем, взаимодействуем. Мы направляем туда необходимую технику по заявке наших воинских частей. Значит, мы считаем, что в этом смысле они обеспечены. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
4: Семьи ребят,
3: которые на фронте. Любое пожелание. Даже такие бывают случаи, когда возим жениться на линию фронта. Если воин давно не звонил, там через замполит обращаемся, чтобы можно было там разыскать и дать
4: связаться
3: для разных жизненных ситуаций. У нас, смотрите, есть программа. Значит, вы ввели ипотеку 2% для воинов.
4: Да.
3: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый вносить. И вот у нас за последние 2 года, как раз вот работает эта программа, более 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем. То есть вот в этом смысле помощь. Теперь ребят приходят, мы лечим, проходят реабилитацию. 2000 воинов таким образом у нас прошли реабилитацию, вернулись на фронт, подавляющее большинство. Это вот принципиально важно. И я вам хочу сказать, даже в самые, как говорится, отдаленные места я приезжаю встречаться с людьми, и вот население говорит, все для победы. Вот это вот инновация, которая появилась за последние годы.
4: Такие у нас люди.
3: Да. Особенно женщины, я сразу хочу сказать, что...
4: Генетический код победителя.
3: Да, это правда.
1: Владимир Путин также поддержал запуск аналога федеральной программы «Время героев» для участников специальной военной операции в Сахалинской области. Она называется «Герои Сахалина и Курил». Во время поездки на Итуруп президент пообщался с жителями, отметил курортную погоду. Владимиру Путину рассказали, что погода наладилась именно к его приезду.
5: Здравствуйте.
6: Какая у вас погода хорошая, курорт.
5: Мы думали,
6: что
5: вы договорились.
6: Но так бывает очень редко.
7: Правда?
6: Да.
7: После приезда.
6: Да. Погода улыбается.
7: Я теперь буду думать, что так всегда.
6: Неправда. У нас 8 месяцев холода и тумана, и ветров.
7: Ну, я вижу вот это.
1: Напомню, президент прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. На борту крейсера «Варяг» Владимир Путин провел совещание, на котором объявил о главной задаче военных, включая флот. В свою очередь, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил об использовании Западом теневого флота, а также готовности российских морских сил отразить любую угрозу со стороны противника. Российские военные ночью нанесли удары по целям в Рынийском порту и порту Измаил. Об этом сообщило Минобороны. В частности, ударными беспилотниками в порту Рыни был поражен пункт управления военно-морских сил Украины. В порту Измаил пункт временной дислокации подразделений ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Рынийский порт и порт Измаил расположены на левом берегу реки Дунай. Накануне Минобороны сообщила об ударах по портам Одесса, Черноморска и Очаков. Там были поражены сухогруз с военным имуществом и танкер с топливом для ВСУ, резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, а также украинский патрульный катер. Бойцы группировки «Север» с расстояния 20 километров уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Выстрелы на поражение произвел расчет самоходной пушки «Гиацинт-С», об этом сообщили Минобороны. Как уточнило ведомство, наводчик орудия ввел необходимые данные и произвел первый выстрел. С учетом корректировки огня расчет гаубицы уничтожил пункт управления, и это позволило расширить буферную зону безопасности. Около 60 коммерческих кораблей развернули обратно американские военные в Ормузском проливе. Об этом читалось Центральное командование вооруженных сил США. Однако в ведомстве не уточнили, о каком периоде военной конфронтации с Ираном идет речь. Известно только, что еще 3 судна были выведены из строя, а на борт 2 военные США поднялись для проверки. Напомню, накануне президент Трамп объявил о полном контроле Ормузского пролива. В то же время Иран и Оман ведут собственные двусторонние переговоры о полном открытии пролива для судоходства. По сведениям источников арабских СМИ, соглашение должно появиться в ближайшие дни. Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России снизилась почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Положительную динамику эксперты связали с неблагоприятными природными условиями, вызванными затяжным весенним похолоданием, а также профилактикой от переносчиков вируса кровососущих комаров. Ведомство напомнили, что очаги лихорадки Западного Нила расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Воздух в Москве прошлой ночью остыл до плюс 10,3 градуса. В Подмосковье местами было всего 8,4 градуса. Такие показатели были отмечены в районе Серпухова, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, самые низкие температуры на европейской территории России были зафиксированы в Мурманской области. В Апатитах ударили заморозки до минус 0,6. Холодно было в Карелии, плюс 2,5 градуса, в азиатской части России, в западных улусах Якутии столбики термометров локально опускались до минус 4,8 градуса. По прогнозам синоптиков, сегодня самый холодный день недели, будет достигнут пик вторжения холодного воздуха с Баренцева моря, завтра уже начнется небольшое потепление, а на следующей неделе в центральной части России ожидается комфортная погода.
2: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
8: Категория 12+.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Приготовились к съемке. Тихо.
1: Держать свет.
0: Держать свет. Тихо.
2: Начали.
3: В фильме снимать.
4: В главных ролях.
5: Дорогие товарищи, друзья мои, я должен вам сказать следующее. Новый фильм сказочной киновселенной о самом харизматичном жителе Белогорья выйдет в кинотеатрах 6 августа. А сегодня какое число?
6: Так уже вышел, представляешь себе?
5: Здравствуйте, Володя!
6: Здравствуйте,
5: Сергей! Здравствуйте, Володя! Да-да-да, сейчас маленькая интрига, да. Проект создали студии Yellow, Black and White, по-нашему, желтый, черный, белый. Онлайн-кинотеатр «Старт» и телеканал «Россия» при поддержке фонда кино. Дистрибьютором картины выступает «Атмосфера кино». В центре сюжета, я уверен, вы знаете, «Колобок», это Гарик Харламов. Из наших рекламных роликов вы слышали его блистательный смех. Мне нравится, как он смеется. Который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона. Его изображает Дмитрий Журавлев и необычной девушке по имени Лада. Играет ее Мила Ершова. Мы узнаем, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он считает. Скитался и попал в банду разбойников, приключение, в котором Колобок и его случайные друзья обретут себя. Ну что, главные роли в исполнении из Гарика Харламова, Дмитрия Журавлева, Милы Ершовой. Также в актерский состав вошли Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская, Кирилл Зайцев, Константин Плотников, Дарья Блохина и другие. Режиссер Антон Маслов в нашей студии. Антон, доброе утро.
7: Да, доброе утро. Всем привет, ребята.
5: Спасибо, что вы приехали лично к нам. Обычно к нам по телефону.
7: Ребята, конечно.
5: К телефону, да.
6: Связь еще. Ну, мы все собрались.
5: И Владимир Верещагин.
6: Здравствуйте.
5: Человек, который приобрел ради нашего сегодняшнего разговора мотоцикл и усы. Да, доброе утро.
6: Пришлось одолжить у Боярского.
5: Да-да-да. Ну что у нас, с 6 августа уже в эфире, да, в кинотеатрах.
6: В прокате это называется, на нашем узкоговоренном языке.
5: На вашем, да. Да, ну вот смотрите, ребятушки, в пресс-релизе упоминается, что фильм продолжает вселенную «Последнего богатыря». Вот, Антон, хотелось бы тебе задать этот вопрос.
7: Да.
5: Если говорить о вселенной, да, то я понимаю, что вот в такой, в культуре производства, ну, целых таких вот эпопей, да, есть обязательно мерч, книги, да, то есть,
7: так, да.
5: Может быть, даже какой-то тематический парк.
7: Даже наклейки. Есть.
5: Наклейки, да, и так далее, и так далее. Вот я понимаю, что ты режиссер, да, все-таки у тебя задача определенная, снять конкретную картину, но ты же владеешь этой, да, историей. Вот наша вселенная, вот это, если говорить о ней, строится вот с таким же размахом, то есть есть такая же цель, да, создать именно вот этот, условно говоря, виртуально-реальный целый, как бы, город, да, получается, да, или целую страну такую из вот этих вот картин.
7: Слушайте, «Колобок» является продолжением, безусловно, франшизы «Последнего богатыря», и я очень рад, что есть какие-то истории вообще у нас в нашей стране, которые продолжаются, у которых есть заходы с разных героев, и до этого я снимал «Последний богатырь. Наследие», это огромный большой сериал, и я очень рад продолжать вселенную, потому что я вижу, мне приходит огромное количество зрительских, собственно, мнений, видео, как показывают детей, как они говорят, что им нравится. А вот это самое главное и есть, потому что мне кажется, что тот зритель, для которого мы все это делаем, тот, кто растет на чем-то добром, вот все это для него. И когда мы видим детей, которых спрашивают, записывают в видео родители, ну, как вам понравилось, и они говорят, да, это здорово. Вот мне кажется, это главный показатель. И, безусловно, у нас расширяется вселенная, и я рад, что мы можем зайти через такого вот парня горячего, да, хлебного, значит, через Колобка в эту историю.
6: Чёрствого снаружи, мягкого внутри.
7: Мягкая булочка.
5: Слушайте, ребята, а насколько...
6: Давно не слышал Харламов таких слов в свой адрес.
5: Да-да-да, ну вот все же...
7: Он-то постоянно слышит, слушайте.
6: Теперь да. А до момента присоединения к вселенной «Последнего богатыря»...
5: Антон, но тем не менее, вот получается, эта вселенная строится, вот костяк ее, это что? Это вот кто центровая фигура или центровая история, вокруг которого, вот, ну, мы знаем слова сиквел, приквел,
6: триквел еще есть.
5: И еще вот когда отматывают спин-офф.
6: Да, ответвление.
5: Мы против английского языка, мы пытаемся находить аналоги, не очень всегда получается, но тем не менее мы понимаем, что отмотка, да, отмотаем назад куда-нибудь, да. Вот колобок в этой вселенной, он вот по карте, он где?
7: Смотрите, это история до. Да, то есть это история про Колобка, каким он появился на свет. Милой, мягкой, маленькой булочкой, с такими нежными глазами, очень маленький, добрый парень. Значит, его создала волшебница там по ряду причин, поэтому надо это идти узнать и посмотреть. И эта история не только, конечно, про него, но про то, как Колобок, собственно, зародился, как он был малюсеньким, а дальше попал в разбойничью банду. И если ты попадаешь в разбойничью банду, то вот как раз корка твоя черствая и становится, понимаете? Поэтому мы видим уже вот этого хулигана, который уже взрослый, который, в общем, такой вот острый на язык, да? Ну, то есть все это мы видим, как ребенок может измениться под разными определенными, не до конца приятными условиями.
6: Ну, это вот как обычно, это спор, да, что важнее, собственно говоря, генетика или воспитание, среда?
7: В том числе. Мне кажется, что эти темы мы понимаем. Вообще это не просто сказка, в ней намек. И очень много у нас историй про других главных героев. И, конечно, у нас Дима Журавлев и Мила Ершова. И их история супер важна, потому что это история пекаря Тихона, простого парня, который, значит, хлеб печет. Вот, и история Лады, которая очень милая, красивая, вся такая невероятная, но ей кажется, ей зеркала говорят, что она не такая. Но это говорит о чем? Это про принятие себя и о том, что верьте своим глазам, ребята. Зеркала говорят не всегда то, кем вы являетесь.
5: Ты знаешь вот реальную историю, почему девчонки себе режут носы? И делают вот эти маленькие... Это я сейчас реально...
7: Я не знаю, рассказывай.
5: Вот, нет, серьезно.
6: Так, это девчонки рассказывают.
5: Научный факт, да. Почему девчонки... Вот, знаешь, бывают вот гламурные модели, да, у которых лицо нормальное, ну, плюс губы, брови, а носик такой маленький и вздернутый. И смотришь такой, и хочется посмеяться над ней. И смешно всем, кроме нее. А потому что девчонки, они когда снимают селфи, они берут телефон, а ручки у них не такие длинные, как у нас с тобой. И у них, соответственно, то, что ближе к камере, расширяется. И нос становится в кадре большим. И вот чтобы нос на селфи был гармоничным с лицом, они себе подрезают носики.
7: Ну, внутренняя красота, конечно, очень важна. Я думаю, что это то, за что и нужно цепляться, и то, про что мы говорим.
5: Слушай, а насколько вот история самого... Я понимаю, что есть же сценаристы, да, есть продюсеры, и есть режиссер, который, конечно, вся эта банда, как мне рассказал Верещагин, вся банда, и там идет творческий процесс, но, тем не менее, вот к народному, грубо говоря, Колобку, да, ну, который у нас есть в памяти, которого сожрали в итоге.
7: Который круглый, шар.
5: Да, вот этот. Да, он уже в бабке.
6: Точнее, он не шар же, там же, если смотреть по сказке, он
7: чуть-чуть
6: такой...
7: овал.
6: Он такой, это скорее лепешка, немножко лаваш, я бы сказал.
7: Ну, это, слушайте, это в каждой, такой в шар каждой стране свой, я думаю. Да.
5: Я имею в виду, вы отталкивались от вот народного, потому что я смотрю сегодня новости, буквально прямо под наш эфир пришла новость о том, что на 39% подскочили продажи реальных книг про Колобка в наших книжных сетях. Я думаю, что благодаря вашим усилиям.
7: Во-первых, я очень рад, что все эти 7 страниц продаются каждый день все больше и больше, потому что эти 7-страничные эпопеи, значит, как Одиссея практически, понимаете? Поэтому я думаю, что это вот очень важно, что ребята могут посмотреть наш исконный код. Это в принципе про это. Мне кажется, вообще сказочные миры наши, они вообще про наш код, про нашу ментальность, про то, кто мы. Откуда мы идем, да?
6: И какие звери нам встречаются на пути.
7: И какие звери нам встречаются, и кто нас, от нас только кусочек откусить не хочет. Поэтому я прекрасно понимаю, что эта сказка всегда будет актуальной, и всегда нужно знать, кто лиса.
5: Кто лиса?
7: Кто лиса-то, ребята? Лиса, да. А лиса-то кто?
6: А на самом деле смешно, что сказку себя называют народной, но как бы все ее знают исключительно в литературной версии, которую Ушинский написал. Поэтому это скорее как бы вот эти вот 7 страниц, это литературное произведение.
7: Да, это, конечно, представляете, целые 7 страниц. Вот это хороший сценарий.
5: Кто принял решение о том, что Гарик будет Колобком?
6: Это я могу рассказать. Это еще мои времена были.
5: То есть это в прошлые 5 лет?
6: Это было, да. Это еще, ну, собственно, это была вторая
5: картина. Дело в том, что Верещагин имеет отношение к вселенной, да?
7: Да.
6: вообще как не Колобков. Не, ну не Колобков. Да нет, ну это не секрет.
7: Ну и Колобку в том числе изначально.
6: Колобку изначально, потому что, в принципе, Антон получил уже Колобка в том виде, в котором он есть, из наших добрых рук.
5: То есть ты вот за заморозку ему передал вот эту, да?
6: Ну, полуфабрикат, хочешь сказать. Ну нет, нет, нет, конечно. Слушай, в случае с Гариком Харламовым там никакого полуфабриката не будет. Там все достаточно горячо. Вот. Самое сложное с Гариком, ну,
5: да, Гарик горяч. Да.
6: Гарик горяч, звучит красиво. Самое сложное было вытащить его на съемки в Карелию. Как бы, Антон, ты представляешь себе, что это
5: такое?
6: А
5: он, кстати, в новостях бахвалился, что он нигде никуда не ездил.
6: Вот после того, как мы все сводили в Карелию,
7: Колобку,
6: ведь
7: давайте
6: не ездил.
7: Я вот расскажу про как общую
5: систему. А теперь
7: систему.
5: Как было?
7: Вот вы все сейчас договорите, а я расскажу, как это было. Изначально так. Колобок придуман 6,5 лет назад. И впервые он появляется во вселенной «Последнего богатыря» во второй «Корень зла». Правильно же я говорю?
6: Все верно, абсолютно.
7: И там он появляется уже как вот этот
6: а-ля
7: антагонист, да, который парень, когда ты думаешь, что Колобок это такой вот теплый парень, а на самом деле он хулиганист и хулиган. И
6: еще одиночка к тому же.
7: Колобку уже 6+. Ребята, собственно, как нашей аудитории и 6+, это очень здорово, поэтому 6 лет Колобку, и я очень рад, что есть возможность знакомить зрителя с ним.
6: Спасибо. Это, ну, как, на самом деле, Колобок, когда его придумывали, разрабатывали изначально, действительно очень сложный как бы, объект, очень сложный персонаж, потому что, по сути, изначально Колобок, как бы сказать, ну, вот если абстрагироваться от сказки, просто от слов, да, от этого прекрасного образа, который, кстати, у вас появляется, милого, с яркими...
5: Значит, зачерствевший, милый зачерствевший
6: нет,
5: образ.
6: Там он еще не зачерствевший.
7: Он еще малютка.
6: Там малютка, там ты что.
7: Большие глазки, как он попадает вообще.
6: Милясик такой, да. Вот.
5: А кто рисовал, кстати, вот?
7: Слушайте, рисовала компания прекрасная.
6: Да.
5: То есть нет одного папаши у него такого художника.
7: Папаша потихонечку меняется, но очень меня радует, что мы до сих пор, значит, находимся в ситуации, что люди руками это делают. Потому что вот все больше искусственный интеллект рядом с нами, но как здорово, что там. Ребята, это больше там 300 аниматоров вообще, вот и всех людей там, или даже около 500 человек, которые это просто делают
6: огромная работа, прекрасный труд.
7: Руками,
6: да,
7: конечно.
6: Да.
5: Я имею в виду, что Колобок же, он получается, он такой 3D-шный, да, он как пластилиновая ворона из той эстетики, да, он такой объемный.
7: В том числе, но вот в этот раз он очень похож на хлеб. Колобок, внимание, похож на хлеб.
6: Наконец-то пришли к этому. На самом деле, знаешь, прикольно, что когда приходишь на студию к ребятам, там, в Unit 5, например, да, и как бы у них там есть вылеплены вот это вот, как бы одни из версий Колобков разные, вот эти вот, которые рукотворно можно взять, потрогать, посмотреть. Это прям очень круто.
5: Так Гарик это кто?
6: Так вот, и, соответственно, когда мы обсуждали, кто мог бы это сделать, вот этот сам характер этого черствого хлеба, которого жизнь помотала, а представляешь себе, все время лицом катиться по...
5: И он наматывался все время,
6: по лесистой вот этой вот местности, по кочкам, по горкам, по маленьким пригоркам.
5: И, кстати, к нему не липнет, вот удивительно.
6: Нет, там прилипает время от времени, но как-то он потом это все дело стряхивает с корочки со своей. Вот, и поэтому, когда мы искали эту фактуру...
5: Стряхивает с корочки. Шесть плюс.
6: Обязательно. И когда, соответственно...
5: А ты вот в те, вот на волне, смотрю.
7: Ребята, вы про что рассказываете? Я просто запутался уже.
5: А ты сказал нам, что каждый свое в этом фильме увидит. Каждый свое.
7: Это вы так сказали.
6: И когда, собственно, да, обсуждали, кто должен говорить каким голосом, Гарик был прям первым и, я даже скажу, наверное, единственным кандидатом. И мы даже в тот момент решили, что нам обязательно нужно, чтобы он присутствовал на съемках. Что нам нужно обязательно там вывести его на смены, в Карелию, на глухой остров, очень красивый, там Хи и прочее. Я помню,
5: то есть Олег Меньшиков не рассматривался?
6: Ну, все-таки согласись, что как бы по голосу больше помотала жизнь Гарика. У Меньшикова все немножко...
5: А вот не скажи.
6: По голосу.
5: А, по голосу, да.
6: Я не по жизни.
5: Дальше, давайте дальше.
6: Вот,
5: да.
6: Я не могу забыть, понял. Конечно, прекрасный
5: лицо Гарика.
6: Хорошо,
5: то есть вариантов не было. Сразу решили, все, Гарик и все.
6: А у Антона не было уже вариантов. Мы ему отдали как
7: у меня не было вариантов, ребята. У меня был прекрасный Гарик. Гарик один из лучших вообще самых комедийных артистов, а звучание так вообще.
6: 100%.
7: Вот, и мне очень нравится, что еще Гарика очень любят и дети, и взрослые. Вот это супер важно.
6: Да, у него вот есть, знаешь, какое-то прям теплое, мягкое обаяние.
7: И там, и тут дружбан. Вот это важно.
5: Это вызывает тревогу.
7: Ну, слушай.
5: И там, и тут. Ты чьих будешь, говорили в 90-е. Ну, вы еще в школу ходили, а я-то уже слышал это в свой адрес.
6: Умоляю. В 90-е я уже в институте учился.
5: Ну, ладно.
6: Бегал от люберецких.
5: Не надо в Суи.
7: То есть вот сюда, да, прикатилась сказка, да? Я правильно понимаю?
5: Там у вас Гоша возглавляет банду, кстати говоря.
7: Да, Гоша Дуценко, да.
5: Да-да-да, Гоша мой любимый артист, потому что вот у меня есть два любимых артиста, Стэтхэм и Гоша.
7: Ну, они отражают очень время. Много в себе. И свет.
5: Да. Слушай, а тогда... И тьму. Тогда вопрос. Антон, тогда вопрос. А почему так настолько тупые бандиты? Вот настолько, что... Вот Гоша, он как бы вот... Получается, он такой, как грибница, а они как вот такие манипуляторы.
7: Я думаю, что они не настолько тупые. Более того, у них есть внутреннее желание вообще идти в какую-то добрую сторону. Потому что, ну, они все время говорят, слушайте, ну вот, может, чем-то другим заняться, может, не этим. Вот это вот все там...
6: На пенсию выйти,
7: вот это, выйти на пенсию, вообще, может, пекарем стать. И их поставить, или там пойти шашлыки пожарить. Вот как-то вот это. А то занимаемся вот этим всем. Но их постоянно затягивает обратно. Это вот про вот эту воронку, да, в которую тебя постоянно тянет. И мне кажется, что вот еще раз, это не про ту компанию. В общем, как-то так.
6: Связался с дурными ребятами.
7: Да-да-да-да-да.
6: С Тимофеем Зайцевым.
7: Вот, поэтому мне кажется, что... Ну, они еще очень-то обаятельные ребята. Мне кажется, что здорово, когда вот они попрыгают в воду, пытаются, значит, догнать плод. Ну, в общем,
5: нет, много там интересного. Друзья, мы Антон Маслов, режиссер картины «Последний богатырь Колобок» и Володя Верещагин. Но он тоже при делах.

круглосуточно. В Российско-Израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия с новостями, Евгений Яковлев. Здравствуйте. Укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече на острове Туруп с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона доложил, что экономика области стабильна, но есть нюансы, так как регион ориентирован на экспорт. Вместе с тем, качество жизни жителей региона растет, одновременно наблюдается рост населения, доложил губернатор президенту.
2: Второй год подряд фиксируем динамику роста населения. Но очень осторожно, 2000 человек в год. Но тенденция положительная однозначно. Здесь стало комфортно жить. На Сахалине стало комфортно жить. Мы по рейтингу качества жизни, не поверите, держим 5-е место. Причем шли туда медленно, шаг за шагом. Впереди нас Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Татарстан. Мы 5-е. Представляете? Вот на краю света люди, которые, да, это же решение принимает агентство стратегических инициатив, огромное количество показателей, здравоохранение, образование и все такое прочее. Значит, например, по заботе,
3: интегральный показатель.
2: Да, за инвалидами мы 1-е место держим по инвалидам. Это вот я, может быть, чуть позже расскажу.
0: Владимир Путин завершил свою рабочую поездку на Курильские острова, сообщила пресс-служба Кремля. На Итурупе Путин провел целый рабочий день. Глава государства осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», также посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Нарполова. Все социальные проблемы Курильских островов, а также вопросы экономического развития Путин обсудил на встрече с губернатором Валерием Лимаренко. В завершении рабочей поездки на Курилы президент пообщался с жителями Итурупа. Российские военные ночью нанесли удары по целям в Ранийском порту и порту Измаил. Об этом сообщила Минобороны. В частности, ударными беспилотниками в порту Рани был поражен пункт управления военно-морских сил Украины, в порту Измаил пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Ранийский порт и порт Измаил расположены на левом берегу реки Дунай. Накануне Минобороны сообщила об ударах по портам Одессы, Черноморска и Очаков. Там были поражены сухогруз с военным имуществом и танкер с топливом для ВСУ, резервуары с горюче-смазочными материалами, объекты портовой инфраструктуры, а также украинский патрульный катер. Солнечное затмение могли наблюдать жители планеты минувшим вечером. Впечатляющие кадры с борта МКС сделал космонавт Петр Дубров. Их можно найти на сайте Роскосмоса. Процесс длился с 6:30 до 11:00. Максимальная фаза наступила в 20:46 по московскому времени и длилась 2:18. В России полную фазу можно было увидеть с восточного берега полуострова Таймыр. Небесные явления наблюдали также в Калининграде и Мурманске. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха не выше +16°. Прямо сейчас в столице +12 без осадков.

0: друзья, Алексей Крылов. Здравствуйте, сборная России осталась на четвертом месте в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Россияне накануне завоевали две награды. Егор Корнев стал серебряным призером на 100-метровке в вольном стиле. А Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфудинова и Кира Манохина финишировали третьими в финале женской эстафеты 4 по 100 метров в вольном стиле. Теперь у россиян 20 наград, 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбольный Пари Сен-Жермен во второй раз подряд завоевал Суперкубок УЕФА. На нейтральном поле в Зальцбурге французский победитель Лиги Чемпионов обыграл триумфатора Лиги Европы английскую Астон Виллу 2-1. На гол Маджа парижане ответили точными ударами Кварацхелии и Дуэ. Тему послематчевых высказываний героев встреч продолжит Александр Неценко.
1: Наставник Астон Виллы Унай Эмери в четвертый раз подряд проиграл матч за Суперкубок УЕФА. Ранее он терпел неудачи с Севильей и Вильяреалом. В этот раз испанец не сильно досадовал из-за неудачи, пытаясь отыскать повод для оптимизма. «Мы боролись, у нас были шансы забить, мы должны гордиться тем, что сделали сегодня. Этот опыт будет очень важен. Игроки показали, что учатся, усердно работая. Это путь вперед», – заключил Эмери. Его визави Луис Энрике заявил, что верил в свою команду и готов с ней попытаться третий год кряду выиграть Лигу чемпионов. «Я не удивлен, прекрасно знаю игроков, это было очень сложно, как и в прошлом году. Мы должны подчеркнуть, что сделала команда, потому что это непросто, имея всего несколько дней тренировок», – резюмировал итог матча за Суперкубок Энрике. А потом добавил: «Мы выиграли две последние Лиги чемпионов, это значит, что можем выиграть и третью. Это будет очень сложно, но это наша цель», – подчеркнул Луис Энрике. Капитан Пари Сен-Жермен Маркиньос, отыгравший весь матч, продолжил линию своего тренера: «Мы хотим все больше вписывать свои имена в историю футбола. Нужно продолжать побеждать, и именно так мы сможем этого добиться. Каждый раз, когда у нас будет возможность завоевать трофей, мы будем стараться это делать», – заявил опытный бразилец.
0: Любительский клуб «Тосно» вылетел из Кубка России по футболу. Команда из Ленинградской области уступила «Череповцу» со счетом 4-5 в серии пенальти в матче второго раунда пути регионов Кубка страны. Из других встреч среды можно выделить победу астраханского «Волгаря» над победой из Хасавюрта 2-0, поражение Тюмени от «Волны» из Нижегородской области 1-2 и успех курского «Авангарда» над «Кристаллом Мест» из Борисоглебска 5-4 по пенальти. В основное время команды разошлись миром 1-1. Россиянка Мария Борисова идет на третьем месте после первого дня квалификации многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте. Еще одна представительница России, София Ильтерякова, занимает 12-ю строчку. В финал выйдут 18 лучших участниц. Россиянка Анна Блинкова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Цинциннате. Она в финале квалификации была сильнее немки Евы Лис со счетом 3-6, 6-2, 6-2. А вот Алина Корнеева снялась с решающего матча отбора против представляющей Армению Алины Чураевой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Приготовились к съемке! Тихо!
3: Держать свет!
2: Держать свет! Тихо!
4: Начали!
5: В фильме снимать.
6: В главных ролях.
7: В главных ролях.
8: В главных ролях.
9: В главных ролях.
10: В главных ролях.
11: В главных ролях.
12: В ролях.
13: В ролях.
14: В ролях.
15: Дорогие товарищи, вот 6 августа в кинотеатрах новый фильм сказочной киновселенной о самом харизматичном жителе Белогорья, так сказать, Колобок. Правильно? Колобок,
16: да, да.
15: Последний богатырь.
16: Хотя там, знаешь, очень много харизматичных жителей. Вообще вселенная большая. Антон знает, как режиссер не только этого фильма, но и сериала, потому что как раз вот... Хотя немножечко, кстати говоря, Антон еще чуть-чуть...
15: Антон режиссер... Маслов.
16: Да, Антон Маслов еще режиссер третьей части «Богатыря». Помнишь, мы с тобой снимали
17: маленький
16: фрагмент.
17: Это смешно, кстати, да-да-да.
16: Мало кто знает, мы как раз познакомились.
17: Даже я, мало кто знает.
16: Забыл уже. Вытеснила память.
15: Попросил убрать имя титров.
17: Нет, это происходит автоматически, я думаю, как-то.
16: Ну, это было у них как бы. Мы снимали маленький фрагментик, не связанный с «Богатырем», но там был другой харизматичный персонаж из вселенной «Последнего богатыря». Это была избушка на курьих ножках.
17: Избушка, да.
16: Которая проносилась мимо. Это было очень такое.
17: По Москве, да-да-да, это очень интересно было.
15: Я позволю себе цитату. Антон, вы сказали, что фильм стал серьезным художественным и технологическим вызовом. Уже в эфире прозвучало, что 300,
17: да,
15: а может быть и 500 мастеров анимации, да, работали.
17: Да, ну то есть у нас больше 1000 шотов графики. Это огромная и сложная работа. И вообще там больше 2000 человек работали над этой историей. Это огромное количество человек. И режиссеры, и операторы, и огромное количество и администраторов. Ну, в общем, очень много людей, кто создавал эту историю. И действительно... одно дело создавать анимационного персонажа, у которого есть там и поза, и какое-то действие, да, там, телом, и другое дело, когда у тебя просто голова, да, то есть у тебя по факту колобок — это мимика и практически минимум движения, ну, а вообще битвы с шаром, ребята, в течение там 2 часов, мне кажется, это вообще определенная придумать. Задача придумать, чтобы шар постоянно что-то делал по-другому.
16: Вот. Тем более, что он уже так много делал, да, в первых, да, двух картинах,
17: поэтому,
16: своих.
17: Поэтому, второму, конечно, разработка подряд. Очень непростая, в том числе и анимационная, потому что каждый раз ты должен показывать, как режиссер, как будет происходить анимация. То есть изначально мы там создаем, собственно, вот колобка. Дальше я на каждый шот давал там по 2-3 минуты описание, как это будет происходить.
4: Шот — это кадр?
17: Ну, то есть один шот — это кадр, да. Вот показали колобка, да, он что-то сказал или сделал. Дальше, значит,
4: кусочек.
17: Вернули на восьмерку, ну, то есть в другую сторону камеры, потом раз опять на колобка, это новый шот. Да, и вот таких шотов там больше 1000, и каждый раз режиссеру нужно описывать, что будет происходить, потому что он же не только шутит, но еще и самое сложное — это обаяние, да, то есть передать обаяние, чтобы люди не только плакали, не только смеялись, но и плакали, а потом снова смеялись. То есть ему нужно создать сопереживание. И
4: я, ты манипулировал зрителем?
17: Ну, так нельзя, конечно, говорить. Я делал так, чтобы зрителю было интересно.
16: Вот щекотал так. Его в разных местах.
17: Пальцем щекотуном.
16: А вы тоже в этот раз тоже как бы снимали Гарика с его
17: мимикой.
16: Слушайте,
17: а посмотрите, какой сложный медведоёж. Ну, это просто реально, мы делали порядка больше 10 месяцев его анимацию, и это очень похоже на ежа, только очень большого.
4: Слушай, ну это же повестка такая, очень грамотная, да?
17: Я не знаю, скажите, я не понимаю.
16: Расскажи, подожди, я тоже сейчас потерялся.
17: Что за повестка?
4: Очень грамотная повестка о тех людях, которые возомнили себя не тем, чем они являются на самом деле.
16: А, ну, в этом смысле.
17: Ну, так бывает.
16: Скажи, пожалуйста, Антон, вот мне просто уже интересно, ну, Володя из Москвы, точнее, из Обнинска,
4: да.
16: Интересуется. Да. Скажи, вот с точки зрения как раз все-таки Гарик до вас, до съемок доезжал, или вы как бы делали захват?
17: Слушайте, мы делали захват, то есть Гарик, так случилось, что каким-то образом Гарик к нам вообще приехал, да, и он всего лишь каждый раз опаздывал на час, но это очень мало.
16: Это очень мало.
17: Да, и он приезжал всегда, и дальше мы Гарика писали порядка 7 дней, 7 дней на то, чтобы превратить его в колобка, и главное, в лицо Журавлева потом, потому что у нас не только Гарик говорит в колобке, но и колобок вселяется в Журавлева, собственно, в пекаря Тихона, и говорит его голосом. Вот. И Гарик приезжал, и да, мы снимали с него, собственно, анимацию, как он это делает, но все равно приходилось доанимировать,
16: ну, конечно,
17: потому что кусочки голоса, они режутся еще на кусочки, и дальше ты должен эти кадры свести.
16: Не, даже какая не была у тебя выразительная мимика, все равно вот эта бровь, да, колобочья, которая вот как бы должна как-то взмыть и показать все. Это же самое важное, потому что действительно там у тебя из инструмента, это только вот, ну, собственно, вот этот вот как бы брови, глаза, нос, рот и все.
17: Слушайте, я думаю, что мы, конечно, там вообще вся наша индустрия только учится. И я вообще очень рад этому, что мы как-то двигаемся вперед, потому что, ну, вот мы здесь обсуждали, да, вне кадра, что на самом деле у каждого, как бы то ни было, у каждого человека в нашей стране есть желание, чтобы российское кино было классным, да?
16: Да,
17: ну, то есть, чтобы было хорошим. Мы внутри этого хотим. Мы переживаем, иногда ругаем, иногда говорим, что, ну, ребят, доделайте там то-то, или вообще бы это. И все это происходит не потому, что там кто-то злой или что-то не так, а это происходит из-за того, что мы хотим, чтобы было лучше, чтобы мы могли гордиться. Потому что еще там буквально, не знаю, там 7 лет назад мы говорили, что у нас нет нормальных сериалов. Мы говорили, что, ну, вот потихонечку начинается.
16: Ну,
17: слушай,
16: 10.
17: Ну, еще говорили. Еще да. Было эхо этого, понимаешь? А сейчас мы говорим, слушайте, не, ну подождите, ну у нас классные сериалы, у нас реклама международного уровня, дизайн, мода, и все это наше. Вот что важно. И поэтому,
4: Антон,
17: я думаю, что да,
4: а вы тренировались, растем. Вот там мелькали в разговоре слова о том, что, опять же, за кадром, да, о том, что изучается, ну, вот, аудитория потенциальная, да, как-то тестируется. У нас на радио есть такие понятия много лет, фокус-группы, да,
17: да.
4: Кому-то что-то показывают, дают послушать. Вот если говорить об этой вселенной, она может стать интернациональной? Я имею в виду не только на постсоветском пространстве, где есть люди, которые читали книги, в руках держали, да? А вот именно, понимаешь, я вспоминаю еще в 90-х тесты американцев на русских сказках, на киносказках, Роу, вот эти замечательные вещи. И я помню, как какой-то америкос там говорил, что, господи, я посмотрел «Морозко», это же кошмар, это же ужас, там какие-то деревья, какая-то изба на этих ногах. В общем, им было страшно, понимаешь? Вот на их менталитет это как-то накладывалось так, что это как депрессант какой-то они выпивали, что там, да, на неделю вперед. Насколько, как ты думаешь, вот сама, это же ткань нашей культуры, да, колобок?
17: Абсолютно, абсолютно. Я думаю,
4: а насколько так. Он в этом смысле может быть успешен в мировом смысле? Ну, я не имею в виду Америку, да, которая смотрит только свое и слушает только свое, да, а я имею в виду, ну, огромный же рынок, там, Китай, Латинская Америка, еще какие-то страны, африканские наши братья, да, тоже любят покушать хлебушек, да. Вот скажи, пожалуйста, насколько вы оценивали вот эту возможность действительно стать русским, но одновременно интернациональным продуктом?
17: Ну, слушайте, во-первых, время покажет, и я думаю, что будут показы в разных странах, дай бог, да. Я могу сказать, что там в прошлом году и вообще там несколько лет подряд мы возим российское кино, есть фестиваль российского кино в разных странах мира, где мы привозим, там, я привозил мужу привет, и поехавшую, и огромное количество наших российских фильмов, в том числе и аттракционных, шоу-кино. И я вам могу сказать, что зритель и в Париже, я был в Париже, и зритель в Китае, я был в Китае, вот прям видел прямую реакцию зрителя. Они смеются и плачут над теми же самыми местами. То есть я считаю, что, конечно, любая наша история, это, во-первых, она про нас, безусловно, и здорово, что есть эта база, когда мы можем говорить вообще про себя, про то, что мы классные. У нас вот такая у нас классная культура, да. Но в то же время я думаю, что, конечно, всем вокруг интересны соседи. Ну, на самом деле, ну, то есть, а какие они? И речь, наверное, именно не о том, какой жанр у кино. Речь, наверное, о том, хороший фильм или нет. Вот и все. И если фильм классный, то, конечно, он завоевывает сердца зрителя и вообще и на международной арене в том числе. Поэтому я уверен, в этом году, если в прошлом это был «Мужу привет», то в этом году, я думаю, «Колобок» поедет и в Париж, и его посмотрит зритель.
16: Ну, я могу сказать, смотри, вот когда мы
4: делали... Вот Верещагин, скажи.
16: Да, по поводу международного потенциала, скажем так, да, то когда мы делали первое кино, мы делали в том числе версии англоязычные. Было очень много смешных ситуаций. Например, значит, люди из Индии просили поменять имена, потому что какие-то, говорит, странные имена. Ну, то есть там вот
17: Кощей. Иван, странные имена, да, странные... Иван и Кощей.
16: Нет, Иван хороший, мы понимаем, как бы есть там Айван, все хорошо, вопросов нет. Ну, значит, Василиса, в принципе, туда-сюда, как-то есть такое что-то. А вот это Кощей, Добрыня. Можно они будут Ричард и Джон? Ну, вот почему бы...
17: Ну, вот понимаешь, да? Ну,
16: и мы такие, нет-нет-нет-нет-нет, друзья, как бы это как у вас Рамаяна, да? Нам тоже, наверное, может как-то кажется слово «рама» немножечко вот близким к оконным произведениям, нежели к человеческому труду. А, вот. Но и «Мама, когда мыла раму», для нас немножко другое значение имеет, чем, возможно, для вас. Но мы как-то не настаиваем. Но я могу сказать, что кино очень нравилось в Латинской Америке. То есть там как-то по менталитету мы, видимо, сильно похожи. У них там, наверное, тоже что-то катится куда-то. А, и не впервые видеть, как у нас в Рязани грибы с глазами, ну и все остальное.
4: Там кактусы с глазами.
16: Там опасно. А, и в Индии тоже кино понравилось и зашло. И учитывая наши американские коллеги, они когда узнавали, за сколько мы это сделали, они смеялись просто в лицо и говорили, да у нас только сериал
17: «Лов»
16: стоит.
17: У нас день столько стоит, день. Ну, у вас кино столько стоит, а у нас столько день стоит.
16: Ну, да.
17: Но разница там бюджетов, она всегда там в 100 раз.
16: Да, да, примерно так.
17: Хотя самое интересное, что люди, которые делают графику у нас, они делают ее и туда. Понимаете? То есть это вообще, то есть это какой-то международный такой микс всегда.
4: Но по тем ценам.
17: Нет, цены-то они примерно все одинаковые, именно по графике, потому что все прекрасно понимают, что ты можешь по интернету делать там огромное. Ну, вы можете кучу примеров найти в интернете, сколько наших там дизайнеров, аниматоров, конечно, делают, конечно, на международной арене кучу всего. Поэтому
16: концептуалисты у нас очень,
17: да,
16: красивые.
17: Абсолютно точно. Поэтому просто объем и время.
4: А на ком вы тестировали сценарий? Опять же, понимаешь, да, что реплики, да?
17: Сценаристы тестировали сценарий на мне. Получается, не знаю, мы рассказывали там, наверное, как детям. Ну, то есть ты что-то показываешь, рассказываешь. Но у нас потрясающие сценаристы.
4: Но были подопытные, да?
17: Но слово «подопытные» звучит уже сложнее, ну, там, чем должно быть.
16: Там,
17: да.
16: Там все, знаешь, там вокруг становятся все подопытными, потому что, конечно же, там Виталий Шлипо, Вася Куценко, Зуб, Молчанов, они как бы прекрасные люди.
17: Да, и просто потрясающие, и они сделали огромное количество самых известных историй у нас. Вот. И главное, добрых и хороших, на мой взгляд.
4: Слушайте, а вот при том, что 2000 человек работали над проектом, да?
17: Да, больше.
4: А в итоге, поскольку читаю воспоминания там разных режиссеров, они многие говорят, что кино, оно не подвластно одному человеку. Да,
17: нет, невозможно,
4: кому-то.
17: Конечно.
4: В итоге, насколько фильм такой, какой ты его придумал в голове своей?
17: Слушайте,
4: благодаря участию такого количества.
17: Ты находишься постоянно в стрессовом как бы поле, да, то есть любое создание кино, это все, что идет не по плану, это буря, которой ты пытаешься управлять. Ты можешь сдвигать ее влево, сдвигать вправо, ну, то есть, когда работает такое количество человек, и оно за день должно сделать, ну, там, снять какую-то историю, ну, не минуту, конечно, у нас больше, вот, но это всегда... как сказать, максимально возможное, что ты, ну, на что ты способен. Да,
4: потому
17: Антон
4: что... Маслов, режиссер картины в нашей студии.
5: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область получит федеральное финансирование на 4 проекта благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Регион одержал победу в финале всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Поддержку получит проект «Городище» в Белозерске. Он предусматривает реновацию благоустройства крепостного вала и прилегающей территории. Также в списке обновления парка имени Булдакова в Великом Устюге, создание парка «Осионы» в селе Ферапонтово и парка на берегу Сиверского озера в Кириллове. На эти цели область получит около 300 миллионов рублей федеральной субсидии. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С 18 августа движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской или Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. Вологжане могут пройти бесплатное обучение по программе «Школа фермера». Курс проводится в Вологодской ГМХ. Обучение продлится до 2 месяцев. Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по направлению ягодоводства и цветоводства, сообщает пресс-служба вуза. Заявки принимают до 2 сентября. Подробности на сайте образовательного учреждения. В Вологде проходит благотворительная акция «Соберем детей в школу». До 18 августа любой желающий может помочь школьникам из малообеспеченных семей подготовиться к Дню знаний. Принимаются тетради, ручки, альбомы, краски, пеналы и другие необходимые принадлежности. Пункт сбора работает по будням с 9 до 18 часов на улице Пугачева, 57А. Акция организована Доброцентром Вологды. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезни сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования.
5: Спорта.
6: Забег территории пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 16 августа в Асановской роще. Вологжан приглашают к участию в семейной эстафете. На сегодняшний день в заявке более 30 команд. Общая дистанция забега составит 1 километр. Забег будет разделен на 3 этапа. 2 для взрослых и 1 для ребенка.
5: Погода на маяке.
6: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Выборы 2026.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Выборы 2026.
9: Падают звезды

если случится в жизни такое, и разлучаться на земле двое. Видимо, счастье прошло стороной.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Показатели рождаемости в Сахалинской области выше, чем в целом по стране. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой региона Валерием Лимаренко. Губернатор рассказал президенту, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,7. Лимаренко также сообщил, что за 5 лет в регионе построено и модернизировано почти 50 объектов здравоохранения.
3: За последние 5 лет построили или модернизировали 49 объектов здравоохранения, 21 ФАП, это вот как раз доступность, 11 амбулаторий, построили 3 поликлиники, из них 2 детские, новый корпус центральной поликлиники, это вообще поликлиника, это космос, современное здание со скорой медицинской помощью построили, корпус консультативно-диагностического центра, вот там референц-центр сейчас находится.
4: Про машинку здесь не забудем, да?
3: Хорошо, да, про машину не забудем. Вчера она мне сказала, нам бы машину. Я говорю, ну ладно, решим, почему нет. Дальше.
4: Да, мне не жаловалось, это я не
1: Владимир Путин заявил, что в россиянах заложен генетический код победителей. Так президент отреагировал на рассказ Лимаренко о поддержке участников СВО и членов их семей. Губернатор отметил, что во время встречи с людьми видит настрой населения все для победы. Такие у нас люди, генетический код победителей, отреагировал Владимир Путин. Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который передавал украинской стороне данные о военных частях в Крыму и готовил теракты на объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Задержан 55 лет, это житель Бахчисарайского района. Через мессенджер он передавал представителю СБУ данные о дислокации воинских частей, военной техники, расположении средств ПВО. Кроме того, ему были переданы задания по подготовке диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры и слежке за автомобилем проживающего в Севастополе военнослужащего Минобороны России. Сейчас диверсант дает показания. Российские военные ночью нанесли удары по целям в Рейнийском порту и порту Измаил, сообщила Минобороны. Ударными беспилотниками в порту Рейни был поражен пункт управления военно-морских сил Украины, в Измаиле пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Рейнийский порт и порт Измаил расположены на левом берегу реки Дунай. Ранее Минобороны сообщало об ударах по портам Одесса, Черноморск и Очаков. Накануне там были поражены сухогруз с военным имуществом, танкер с топливом для ВСУ, резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, а также украинский патрульный катер. Около 60 коммерческих кораблей развернули обратно американские военные в Ормузском проливе. Об этом отчиталось Центральное командование вооруженных сил США. Однако там не уточнили, о каком периоде военной конфронтации с Ираном идет речь. Известно только, что еще 3 судна были выведены из строя, а на борт 2 военные США поднялись для проверки. Напомню, накануне президент Дональд Трамп объявил о полном контроле Ормузского пролива. В то же время Иран и Оман ведут собственные двусторонние переговоры о полном открытии пролива для судоходства. По сведениям источников в арабских СМИ, соглашение должно появиться в ближайшие дни. Китай не нуждается ни в чем разрешении для проведения ракетных испытаний. Об этом говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Как отмечается в материале, ранее Китай провел испытательный пуск стратегической баллистической ракеты. После этого США мобилизовали 40 стран, чтобы состряпать так называемые совместные заявления о предварительном уведомлении о запусках баллистических ракет, направленных против Китая. Руководствуясь собственной оборонительной ядерной стратегией, Китай не нуждается ни в чем разрешении, подчеркивает газета. При этом отмечается, что именно США чаще любой другой страны проводят подобные испытания. И хотя в заявлении состряпанном США говорится о 41 стране, его подписавшей, автор документа фактически один – это Вашингтон, говорится в публикации китайского государственного издания. Сегодня в Москве самый холодный день летнего сезона. Ночью в столице воздух остыл до плюс 10,3. В Подмосковье в районе Серпухова было всего 8,4 градуса. В дневные часы будет не выше плюс 16, это на 6-7 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня в Москве самый холодный день этого сезона. На термометрах всего лишь будет плюс 13-16 градусов. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям сентября. Ну а виной тому тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря будут поступать воздушные массы арктического происхождения. Вот как раз этот мешок холода и придется на центральную Россию.
1: Добавлю, в Москве и Подмосковье до вечера объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы могут достигать 15 метров в секунду, предупредили в гидрометцентре. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода, местами дождь, температура воздуха плюс 17-19 градусов. В Москве не выше плюс 16, кратковременные дожди. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: «Арабский этикет».
1: Конечно же, друзья мои, с нами Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России. Игорь Александрович, доброе утро.
2: Да. Доброе утро, Сергей. Приветствую всех наших радиослушателей.
1: Да. Игорь Александрович, ну что, на фоне организации нового тройственного союза на Ближнем Востоке между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном, мы сегодня в эфире тоже этой теме уделяли внимание, такой необычный союз, такой треугольник арабский, нет, не арабский, конечно, потому что турки не арабы, и пакистанцы тоже, да, но тем не менее, вот тех краев такой объединение любопытное. Мы сегодня поговорим о том, как в арабском мире проводят деловые переговоры. Да? Потому что мы уже разбирались с Игорем Александровичем, что есть несколько типов коммуникации. Есть люди, которые находятся в одном типе. И, насколько я понимаю, в этом смысле мы с арабами в большей позитивной позиции находимся, и нам легче друг друга понять, чем, например, нам, китайцам нас, да? Игорь Александрович, правильно ли я понимаю?
2: Тут даже речь идет о том, что, собственно говоря, это различные типы коммуникативных культур в рамках известной классификации Ричарда Льюиса, который выделяет три основных типа, я напомню нашим радиослушателям, три основных типа коммуникативных культур. Это моноактивные, да, всегда вспоминается фильм «Интердевочка», когда шведский жених, значит, когда они сходили в ресторан, потом внимательно, чуть ли не с лупой изучает счет, когда платит каждый за себя сам, что стало, в общем, неотъемлемой чертой европейской культуры, западноевропейской культуры. Это все моноактивные, да. Значит, тип культуры. Есть полиактивные, вы абсолютно правы, мы уже об этом говорили, мы здесь сродни арабам, и не только, латиноамериканцам, допустим, тем же самым африканцам. Ну, есть реактивная культура, это китайцы, японцы, вьетнамцы, в общем, жители восточной, стран Восточной и Юго-Восточной Азии. И, конечно, безусловно, со всеми этими типами коммуникативных культур связан самый широкий спектр различных вопросов. Вот мы сегодня поговорим с вами об особенностях деловых коммуникаций, ведения переговоров арабами. Но это касается и этики поведения, и даже темперамента. Темперамента людей, их отношение ко времени, их отношение к бизнес-планированию, их отношение к многозадачности, умение, так сказать, выполнять одну или несколько задач одновременно. То есть самому, повторюсь, широкому кругу вопросов, но который, с учетом того, что наша страна географически уже повернулась лицом к востоку, мы активно развиваем торгово-экономическое сотрудничество, осваиваем новые рынки, поэтому, конечно, все это имеет для нас вполне себе практическое значение.
1: Да, Игорь Александрович, мы, конечно, повернулись лицом к востоку, но вы знаете, читая о жизни наших граждан, хочется сказать, что, конечно, продолжают набрасывать с запада, и вот эта культура, как вы сказали, вот каждый платит за себя, да, вы знаете, сейчас же, ну, я думаю, что вы избавлены от этого, вы мужчина серьезный и глубокий, но вот, так сказать, молодому подрастающему поколению приходится сталкиваться с пополамщиками. Это люди, которые требуют от женщин крыть полсчета из своего личного бюджета. Это вот к нам добралась эта зараза, скажем так, западная, да, к сожалению. А как, кстати говоря, в этом смысле на Востоке? То есть, как в одном фильме говорили, за чей счет банкет, товарищи? Вот если ты, условно говоря, приходишь, да, куда-то, есть же разные традиции. Вот из таких традиций, да, застольных, например. Ну, переговоры, застолья, да. Есть, например, такая история, что, например, устроители свадеб, они ждут, что принесут в конверте какие-то подарочки, да. Некоторые даже, ну, по-моему, процентом 10 по статистике удается на этом какую-то прибыль получить. А вот участие тебя в званом деловом обеде, да, за которым, например, происходят переговоры, на Востоке у арабских товарищей, как финансируется?
2: Вы знаете, Сергей, это интересный, конечно, вопрос, но то, что вы упомянули, это влияние глобализации. И влияние глобализации, оно, естественно, различное. Все зависит от степени религиозности общества. отношение, так сказать, к этике и философии, скажем, вариативных культур, примат философии и этики над религией. У нас, наоборот, ну, в той или иной степени все подвержены влиянию, к сожалению, на мой взгляд, да, влиянию глобализации. Это вот первая часть, да, вот ваша ремарка, я хотел бы прокомментировать, да, кратко. Вторая, ну, безусловно, конечно, то, как выстраиваются деловые коммуникации, вот вы затронули очень интересный вопрос подарков, я думаю, мы еще, так сказать, в последующем сможем обсудить этот вопрос. Это очень важно, потому что для восточной культуры, для Ближнего Востока, для арабов подарки – это очень важный вопрос. Но что касается, скажем, финансирования, то, безусловно, согласно установившейся традиции, конечно, тот, кто организует мероприятие, тот его и оплачивает. И, собственно говоря, это нормально абсолютно, это не только, в общем, присуще арабам. Это, собственно говоря, и в Китае с этим тоже сталкивался. Если китайцы организуют какое-то официальное мероприятие, то они, естественно, его оплатят. Ну и мы тоже. Это этический вопрос. И мне кажется, здесь сходятся, как бы, да, сходятся различные культуры именно вот на этой платформе. Так что я бы сказал, что здесь ничего такого уникального в плане вот у арабов нет, в плане арабского восточного этикета, ближневосточного, да, если организуются деловые какие-то мероприятия. Как правило, по очереди, да, но вот такой момент еще из личного опыта. Когда, допустим, мы организовывали, я участвовал тоже в составе российских делегаций, которые выезжали в арабские страны, самые различные, от Сирии до Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и так далее, то мы, например, всегда делали один раз официальное мероприятие от лица членов прибывшей российской делегации. То есть мы выбирали ресторан, это все проходило в хороших ресторанах, организовывали стол, причем мы могли организовать и стол именно арабский, восточный, показать знания предмета, то, что называется, это очень хорошо воспринимается нашими партнерами. И, собственно говоря, естественно, в таком случае, если мы их приглашали уже, да, и организовывали, хотя на их территории, да, в их стране, в стране пребывания, но тем не менее, да, от лица российской делегации, руководителя российской делегации, то, конечно же, мы такие мероприятия оплачивали всегда сами.
1: А, Игорь Александрович, а вот во время такого обеда, да, званого, есть ли какие-то сигналы, которые вы, как блистательный знаток арабских, так сказать, традиций, можно срисовать, читать, да, и понять, что, ну, товарищи арабские посылают нам какой-то сигнал. Например, пора заканчивать, или не договоримся, или вообще, так сказать, зря я с вами связался, потому что, ну, условно говоря, в японской, например, культуре, да, вот наши люди очень любят суши есть, но они не понимают, что вот это все блюда, которые у нас выдаются за японскую кухню, в большинстве своем в Японии их не существует, это придуманные американцами какие-то варианты, да, например, роллы. И там, например, культура пользования васаби, ну, вот эта вот зеленая горчица, да, если, я доподлинно знаю, если товарищ начинает палочками васаби размешивать в соевом соусе, да, то это значит знак «я тебя зарежу». При случае, ну, условно говоря, испытываю к тебе сильную неприязнь, глядя в глаза, если это делают. А человек, который не в теме, не в культуре, он и не срисует это все. Вот есть ли какие-то, ну, скажем так, жесты за столом, которые могут что-то сказать нам, как собеседникам?
2: Вы знаете, Сергей, ну не могу очень коротко не прокомментировать японскую тему. Самое интересное, что по-настоящему я познакомился с японской кухней в Бейруте. У меня был один из министров, мой хороший приятель, и мы туда ходили в японский ресторан в Бейруте. И там, собственно говоря, конечно, был японский шеф, вот то, что вы сейчас говорите, васаби, у нас же это хрен, да, там это особый корень. Его натирают на терочке в вашем присутствии. И вы абсолютно правы в том, что, конечно, японская культура потребления суши, которая изначально, в общем-то, это была еда рыбаков, насколько я знаю. То есть в открытом море брали сырую рыбу, добывали уксус, чтобы как-то разобраться с бактериями и так далее. То есть вот, собственно говоря, от чего все это произошло. Ну, во всяком случае, насколько мне известно, да. Ну, а что касается вот то, что вы сказали, вторую часть, да, комментария, Это вот как раз особенность арабской, я бы сказал, вот то, что у европейцев называется куртуазность, да, у арабов это называется обходительность, если гостеприимство у них обозначается арабским словом даяфа, от слова дейф, гость, да, или икрама дейф, значит, это как бы умастить гостя, сделать ему хорошо, то есть еще такое понятие, как латафа. Латафа – это обходительность, это учтивость, то, что вот является аналогом европейского термина куртуазность. Так вот, латафа подразумевает избежание, что люди избегают различного рода конфликтов, особенно за столом, и у арабов, впрочем, как у многих других народов, не принято говорить прямо «нет», и, собственно говоря, вот слово «ля», да, то есть «нет», практически не произносится, могут сказать «иншаллах», то есть дай бог», да, вот уже при цивоязыцах стала фраза «букра», «иншаллах», то есть «завтра», если позволит Всевышний, на самом деле это, ну, практически 100% означает, что ничего не будет, потому что если действительно что-то будет, то скажут «гадан», то есть это «завтра», тоже еще одно значение слова «завтра». То же самое за столом, никто, конечно, никак не будет высказывать свое неудовлетворение. Другое дело, что если за столом присутствуют VIP-гости, как, опять же, и в других культурах, министры, члены правительства, депутаты, да, депутаты парламента, они все люди занятые, и, собственно говоря, они могут находиться за столом очень непродолжительное время и потом уйти. Но это протокольный вопрос, он совершенно, совершеннейшим образом не означает, что они чем-то недовольны. Просто, особенно если разница в статусе, бывает такое, что интерес большой к нашей стране, уважение, и приходят люди, которые, скажем, выше несколько по статусу, чем даже руководитель той делегации, который их приглашает. Ну, например, приехал руководитель какой-то компании, пригласил министра за стол и сопровождающих лиц, то министр, будьте готовы к тому, что через 10-15 минут может уйти. Но, повторюсь, это совершенно не выражение неудовольствия, это протокольный вопрос. Тем самым показывает, что статус все-таки различен, но, тем не менее, есть внимание, действительно подлинная заинтересованность в установлении каких-то деловых партнерских контактов.
1: Игорь Александрович, ну да, завтра, если позволит Господь, да, это очень подходит нашему мужскому выражению «посмотрим». Вот когда у нас мужчину спрашивает, женщина, ну, купишь сапоги? Он говорит, посмотрим. Ну, это тоже когда-нибудь может быть с другим, да. Игорь Александрович, а вот что такое бизнес-этикет для арабского человека? Вот на Западе любят бумажки, да? Вот, ну, самый яркий пример, это вот они артачились несколько лет, не соглашались с тем, что им рассказывали, как они в конце 80-х обещали, что НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток, да, и говорили, что это да русские придумали, да мы ничего не говорили. Потом, правда, нашли какие-то протоколы и уже стенограммы, да, каких-то заседаний подтвердили, что такие разговоры были. Но поскольку официального договора нет, то, в принципе, и соответственно, они делают вид, что мы никому ничего не обещали. Да? Вот для арабов слово имеет первостепенное значение. Бумага какая-то, да, не знаю, нотариат. Вот что является гарантией для наших бизнесменов, что условия сделки будут выполнены, а не просто как бы поговорили и разошлись?
2: Вы знаете, Сергей, это интереснейший вопрос, и то, что вот вы сейчас задали, это то, что крайне важно для наших предпринимателей, поэтому в рамках вот своего курса «Экономика и бизнес стран Востока», который я веду в финансовом университете, у меня прямо отрабатывают все эти вопросы студенты, будущие предприниматели, государственные служащие. Это крайне важный вопрос, Сергей. Значит, с одной стороны, это тоже, в общем, достаточно известный факт. У арабов слово имеет очень большое значение, но, опять же, оно имеет значение, если речь идет о партнерах, которые уже знают друг друга, у которых есть какой-то совместный бизнес. А если у них перед глазами иностранец, значит, а я уже говорил, целая иерархия идентичностей присутствует у арабов. Это арабы, араб и все остальные не арабы, а джаниб. То есть аджаниб от слова джаниб – сторона. То есть те люди, которые находятся по другую сторону, а джаниб. Причем и из дружественных, и недружественных государств. И, в общем, иностранцы. То есть чужеземцы, чужестранцы. Поэтому на них, естественно, это правило может не действовать совершеннейшим образом. Но вот как себя подстраховать? У меня есть такой тест, я задаю этот вопрос и на экзаменах, и на зачетах своим студентам. Действительно, панацеей является то, что, допустим, на Западе является в деловой протокольной практике составлением minutes of the meeting, то есть протокола встречи. И вот это действительно является очень хорошим средством, когда идут сложные переговоры, особенно если они сложные, то, соответственно, по итогам каждой беседы, каждой деловой встречи, каждого раунда переговоров составляется minutes of the meeting, и потом стороны обмениваются и подтверждают, парафируют эти бумаги, и таким образом решается вопрос о том, кто что говорил и какие конкретно договоренности на каком этапе были достигнуты.
1: Ну, то есть за столом должен присутствовать некий слухач, да, который все это записывает.
2: Ну, почему слухач? Это может быть просто секретарь делегации или один из членов делегации, который как раз ведет протокол встречи, потом обменивается этими протоколами или согласованный протокол визирует. И все это очень сильно помогает. Это из личной практики, опять же, хочу сказать. Много раз мне приходилось самому с этим сталкиваться, вести эти minutes of the meeting. Действительно, это очень хорошее подспорье. Потом на них можно ссылаться, и это является таким хорошим техническим, да, средством для того, чтобы продвинуться как раз на пути, по пути развития делового успешного, развития делового сотрудничества.
1: Игорь Александрович, а вот если люди встретились, например, первый раз, вы что-то предложили, они что-то высказали, вот сколько времени имеет смысл ждать, если они пообещали подумать, например, да, взвесить условия и вынести какое-то решение? Вот правило хорошего тона, ну, понятно, нельзя сразу говорить «да». Или не нужно сразу говорить «нет», да? Надо подумать, взвесить, какую-то экспертную оценку осуществить. Но, тем не менее, вот в арабском мире нормальный срок, когда вам дадут ответ на ваши предложения, которые вы сделали товарищам местным?
2: Вы знаете, это связано с критерием отношения ко времени. Помните, я в самом начале нашей сегодняшней беседы об этом говорил, что различные типы коммуникативных культур подразумевают еще совершенно различные отношения ко времени. Очень коротко скажу свою первую практику. Приехал я в Сирию, был совсем молодым дипломатом, и повезли мы ремонтировать машину посла в ремонтный центр. Я спросил, сколько продлится ремонт, сказали 5 минут, и предложили сыграть в шахматы. А когда я сказал, что за 5 минут в шахматы сыграть, ну, очень сложно, если это не блиц, мне сказали, ну что вы, это же 5 арабских минут. Поэтому вот это очень такой важный момент, как бы, да, его нужно учитывать. Но если мы говорим про деловую практику, то, конечно, здесь есть понятие разумных сроков. Ну, и из личного, опять же, опыта могу сказать до месяца. До месяца, но, опять же, это очень субъективное мнение, подчеркну, да, то есть это не какой-то канон, не какое-то правило, не какая-то установка. Это из личного опыта. Вот до месяца может, так сказать, длиться ожидание. Если месяц проходит и никакой реакции нет, ну, во-первых, целесообразно и напомнить. Но если, опять же, это ни к чему не приводит, то, в общем, это может быть истолковано то, что успеха достичь как этого вопроса не удается.
1: Игорь Александрович, как всегда, большое спасибо. Игорь Александрович Матвеев в нашем проекте «Арабский этикет».

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Задержанный в Крыму агент Киева признал, что передавал службе безопасности Украины данные о средствах ПВО около аэродрома Бельбек. ФСБ опубликовало кадры допроса 55-летнего жителя Бахчисарайского района.
2: У меня был товарищ, с 22-го года мы активно с ним общались. Он мне предложил, собственно, ну, сотрудничество, попросил давать ему данные о самолетах, вот, потому что я возле аэропорта, недалеко от аэропорта Бельбек живу, и о наличии там локациях ПВО.
0: Ранее ФСБ сообщило о задержании в Крыму россиянина, который передавал разведке Украины информацию о российских воинских частях и средствах ПВО, также получил задание готовить теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры и следить за военнослужащим Министерства обороны России. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Бойцы группировки «Север» с расстояния 20 километров уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Выстрелы на поражение произвел расчет самоходной пушки «Гиацинт-С», сообщили Минобороны. Как уточнило ведомство, наводчик орудия ввел необходимые данные и произвел первый выстрел с учетом корректировки огня. Расчет гаубицы уничтожил пункт управления, и это позволило расширить буферную зону безопасности. Организация Объединенных Наций медленно умирает, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, один из кандидатов на пост следующего генсека ООН в интервью газете Financial Times. По его словам, Всемирная организация постепенно утрачивает свою значимость, не внося существенного вклада в урегулирование кризисов или межгосударственных войн. Гросси также упомянул о чувстве разочарования от плачевных результатов деятельности ООН на других направлениях, таких как социальные программы и изменение климата. На пост нового генсека, помимо Рафаэля Гросси, претендует еще 6 человек. Полномочия Антонио Гутерриша истекают 31 декабря этого года. Спасатели предупредили о штормовом ветре в Москве. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Соответствующее сообщение размещено на сайте столичного главка МЧС. Спасатели предупредили о возможных повреждениях линии электропередачи, повале деревьев, повреждении рекламных конструкций и о повышении травматизма населения. В МЧС также напомнили, что для отдельных видов работ, таких как высотные, строительно-монтажные, погодные условия являются неблагоприятными. Водители призвали значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. До 60 возросло число кошек, спасенных судна, брошенного в штате Вашингтон. Животных оказалось вдвое больше, чем предполагалось изначально, сообщила местная полиция. Газета News Tribune ранее сообщила, что полиция американского города Такома обнаружила у берега брошенное судно. На борту лодки находились десятки кошек без хозяина. Полицейские спасли их и инициировали расследование, кому принадлежало судно и животное. 40 кошек переданы в приют, 20 пока находятся на передержке. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха не выше плюс 16 градусов, и до вечера ожидается порывистый ветер до 15-17 метров в секунду.
1: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные

Честные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Егор Корнев завоевал серебро в плавании на 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфудинова и Кира Манохина стали бронзовыми призерами. Московский футбольный «Спартак» и голкипер Илья Помазун продлили контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Теперь соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. А вот другой столичный клуб ЦСКА может приобрести уругвайского защитника из аргентинского «Расинга». Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: ЦСКА продолжает работу на трансферном рынке и в том числе хочет усилить линию обороны. Армейцы сделали предложение по трансферу уругвайца Гастона Мартирена из аргентинского «Расинга». Об этом сообщает местная пресса. Отмечается, что российская сторона предложила за права на 26-летнего крайнего защитника 2,6 миллиона евро. Вместе с тем армейцы были готовы отдать и Рамира Ди Лусиано. Но аргентинцы настаивают на сумме в 3,6 миллиона евро. Сам ЦСКА уведомил «Расинг», что будет придерживаться первоначального предложения. На данный момент переговоры между клубами продолжаются. Мартирена же выступает за «Расинг» с лета 2023 года. Всего за аргентинскую команду 26-летний уругвайец провел 109 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и сделал 14 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, оценочная стоимость прав на Мартирену составляет 4 миллиона евро. В составе ЦСКА сейчас два правых защитника. На этой позиции выступает Милан Гаич, а Ди Лусиано находится на контракте с армейским клубом. Очевидно, что красно-синие хотят увеличить глубину состава и вариативность именно на этой позиции.
1: Клуб медиалиги «Тудроц» пробился в третий раунд пути регионов Кубка России по футболу. Москвичи в серии пенальти были точнее «Шумбрата» из Саранска со счетом 5-4. В основное время команды сыграли в ничью 1-1. Из других встреч среды можно выделить победу Новотроицкой «Носты» над дзержинским «Химиком» 3-2, поражение «Эльпара» из Ильинского от саратовского «Сокола» 1-3, успех «Мурома» в противостоянии с липецким «Металлургом» 5-3 по пенальти. В игровое время команды мячей не забили. Российский вратарь французского футбольного «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сделает все возможное для третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Об этом он заявил телеканалу TNT Sports. Накануне парижане обыграли английскую «Астон Виллу» со счетом 2-1 в матче за Суперкубок УЕФА. Ворот французского клуба защищал Сафонов, который завоевал 9-й трофей в составе ПСЖ. Женский футбольный «Спартак» продлил контракт с полузащитниками Диной Благоевич и Тияной Филиппович. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги. Новые соглашения сербок действуют с московской командой до конца 2028 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Фирменная заставка пермских ученых, дорогие друзья. Есть у нас в эфире такой раздел, потому что много-много месяцев назад я заметил, что в новостной ленте регулярно встречаются данные исследований, разработок, технологических карт, к изготовлению которых имеют отношение наши дорогие пермские специалисты из пермского политеха. И мы решили делать вот этот цикл, достаточно регулярный, по мнению пермских ученых. Так он называется. Ну и сегодня с нами Алексей Геннадьевич Кучумов, доктор физико-математических наук, руководитель научной группы по биомедицинскому инжинирингу в университете «Сириус» и заведующий лабораторией биожидкостей Пермского политеха, главный редактор российского журнала «Биомеханики». Алексей Геннадьевич, доброе утро, здравствуйте. Да. Алексей Геннадьевич? Мы здесь, да.
4: Здравствуйте.
3: Да. Алексей Геннадьевич, очень, да, конечно, очень рад. Ну что, мы здесь. Алексей Геннадьевич, нам стало известно, что ваши товарищи, да, и вы разработали комплексную методику моделирования работы аортального клапана. Ну, я понимаю, что наши слушатели люди осведомленные, но, наверное, не все. Расскажите, пожалуйста, о чем идет речь, Алексей Геннадьевич.
4: Ну, давайте начнем с того, что такое аортальный клапан. Это трехстворчатый аппарат, состоящий из трех створок, который регулирует кровоток из левого желудочка в аорту. И, соответственно, при различных дегенеративных заболеваниях возникают нарушения открытия створок, так называемый ортальный стеноз, что негативно влияет на здоровье человека. Естественно, для изучения процессов, изучения, например, вариантов лечения данной патологии, используются различные виды имплантов. Так вот, для того, чтобы оценить, как тот или иной имплант будет работать, очень удобно использовать методы математики и математического моделирования. И вот наша команда разработала подходы к моделированию кровотока в аортальном клапане для практических приложений.
3: Алексей Геннадьевич, а это касается какого-то единого стандарта производства вот этих, соответственно, клапанов, да, или модель просчитывает необходимую там форму для каждого пациента? Вот какое у нас дальнейшее применение вашей технологии?
4: Да, на самом деле технологии пациентированы, и, соответственно, мы учитываем различные характеристики пациента, его гемодинамику, форму аортального клапана и уровня аорты. И, соответственно, мы можем действительно подобрать с помощью этой технологии, мы можем подобрать тот или иной вид протеза, который будет и эффективен.
3: Алексей Геннадьевич, а вот этих возможных протезов, их бесчисленное множество, ну, то есть, условно говоря, по вашим выкладкам будет сделан затем, может быть, на каком-то 3D-принтере персональный клапан, да, который подходит данному человеку, или есть несколько типажей, ну, условно говоря, как вот обувь есть на разных размеров, 37, 45, там, 44,5, ну, то есть, ваша методика позволяет точно подобрать из имеющихся, либо это вообще такая авторская работа для конкретного человека получается?
4: Да, вы совершенно правы, Сергей. То есть, с одной стороны, например, команда в Пермском политехе, мы занимаемся в основном, концентрируемся на, скажем так, моделировании с точки зрения поддержки принятия решений. А команда занимается, собственно, изготовлением прототипов протезов. То есть, да, действительно, мы используем методы взятия аддитивного производства, и уже у нас есть даже несколько прототипов. Если говорить про персонализированную методику, действительно, есть линейка коммерческих протезов, да, в основном это, конечно, зарубежные производители. Но также мы разработали авторскую методику, которая позволяет создавать собственные под конкретного пациента, который будет учитывать не только его геометрические, да, так, особенности, но и его биомеханику, например, свойства стенок. Потому что на самом деле, если мы говорим про каркас, потому что клапан сам состоит из металлического такого сетчатого каркаса и створок. Так вот, если жесткость аорты, да, у пациента, она уменьшает вот этого каркасика, то получается, что протез начинает работать неправильно и, соответственно, теряет свою эффективность. Так вот, мы разработали такую технологию, которая позволяет под конкретную жесткость аорты, да, создавать конкретную геометрию сетчатой конструкции, которая будет как бы по жесткости подходить и по мерным характеристикам.
3: Алексей Геннадьевич, а чтобы вот произвести замеры в человеке, вот что ему надо, куда, какие датчики, какие, может быть, анализы или в реальном времени, да, его как замерить, чтобы вот ваша математическая модель выдала вот этот результат, благодаря которому уже другие специалисты приступят к изготовлению этого самого аортального клапана, да? То есть вот и сколько по времени занимает снятие вот этих мерок, условно говоря, да, с человека, не только с сердца, но и с его сосудистой системы, да, чтобы проанализировать, как, в каком состоянии у него как раз та самая аорта находится, да, вот ткани. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
4: Ну, это стандартная процедура, то есть звуковое исследование, вот практически по времени это достаточно, ну, достаточно такая быстрая процедура. Соответственно, используя вот эти данные неинвазивные, мы можем их использовать вот в нашей работе. А производство, то есть вот если мы, потому что занимаемся сейчас аддитивным производством, да, несколько технологий производства, используется технология печати металлом, лазерное спекуляние. Мы изготавливаем биополимерных материалов с помощью FDM-печати. В принципе, может уйти день.
3: Так, Алексей Геннадьевич, а вот насколько мы сегодня, скажем так, независимы в плане материалов для того, чтобы сами внутри страны произвести вот этот самый аортальный клапан, используя вашу комплексную методику моделирования, вот именно в материаловедческом плане, насколько мы самостоятельны сегодня?
4: Ну, смотрите, в целом, если говорить про металлические порошки, да, то есть у нас и производители в России, есть и зарубежные производители. В целом здесь мы, возможно, мы, скажем так, независимы. Да, с точки зрения вот биополимеров есть, ну, определенные вопросы. Но я думаю, что в ближайшее время, да, вопросы будут потихонечку решаться.
3: Алексей Геннадьевич, а для общего понимания проблемы, объема этой проблемы, да, вот вы же наверняка знакомились со статистическими данными, о каком количестве пациентов может идти речь, которым ваша технология пригодится непременно, и вот для людей какого возраста эта задача становится актуальной?
4: Ну, смотрите, да, транскатетерная, если мы говорим про транскатетерную замену, это мини-инвазивная операция, она делается через прокол бедренной артерии, заводится проводник и устанавливается протез под рентген. Такого рода технологии, они были придуманы в начале 2000-х, вот, и, соответственно, были в основном применялись для пациентов высокого хирургического риска, то есть в основном для возрастных пациентов. А сейчас, да, вот технология и вот транскатетерной замены аортального клапана, она начинает расширяться, да, на более молодые когорты, поскольку патология, да, действительно начинает молодеть, и, соответственно, количество пациентов, оно возрастает. То есть, если мы говорим, например, за период с 2000-х по 2020-е, то есть примерно вот за 20 лет количество пациентов выросло, аортальным стенозом выросло примерно вдвое.
3: О, Алексей Геннадьевич, а в связи с чем такой рост? Это просто чаще люди стали обращаться, ну, благодаря диспансеризации, условно говоря, да, к специалистам и узнавать о своих проблемах, либо это объективный рост в два раза?
4: Смотрите, все факторы влияют, и продолжительность жизни в некоторых странах, да, и, может быть, обследование, и, соответственно, влияние вот этого неправильного образа жизни, да, люди автомобили меньше двигаются и так далее. В общем, тут несколько факторов.
3: А правильно я понимаю, Алексей Геннадьевич, что и вот бич номер один последних там 100-150 лет, это артериальное давление, является как раз тоже первопричиной, да, для деформации клапанов в сердце у нас?
4: Я думаю, что все взаимосвязано, и, конечно, нарушение питания, да, питательных процессов тоже играет большую роль.
3: Вот такая история, друзья мои. Итак, я напомню, что на связи с нашей студией Алексей Геннадьевич Кучумов, доктор физико-математических наук, руководитель научной группы по биомедицинскому инжинирингу в университете Сириус и заведующий лабораторией биожидкости знаменитого Пермского политеха, вот с которым мы делаем этот цикл, главный редактор российского журнала «Биомеханики». И сегодня мы говорим о том, как наши пермские ученые разработали комплексную методику моделирования работы аортального клапана, чтобы потом его чик и заменить.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Благоустройство Петровского сквера начинается в Вологде. Работы пройдут на участке от памятника Николаю Рубцову до домика Петра Первого. Сейчас специалисты устанавливают ограждение и проводят геодезические работы. Затем начнется демонтаж старого бордюра и укладка новой брусчатки. Работы ведутся за счет внебюджетных средств, их планируют завершить к 1 ноября. Добавим, рядом со сквером продолжается восстановление речного вокзала. Жители Вологды совершили более 100 тысяч поездок в общественном транспорте за 1 рубль. Акция действует в автобусах ПТП-1 с 20 июля. Через сервис Яндекс.Гоу стоимость проезда составляет не 44, а 1 рубль. Чтобы воспользоваться льготным тарифом, пассажиру необходимо включить Bluetooth на смартфоне, открыть раздел «Транспорт» в приложении, выбрать нужный маршрут и нажать кнопку оплаты. Электронный билет сохраняется в приложении «Истории заказов». Вологда стала одним из первых городов России, присоединившихся к акции. Сейчас льготный тариф действует до 31 октября. Организатор рассматривает возможность продления акции с учетом ее востребованности. В Вологде открылся прием заявок на литературный семинар имени Василия Белова. К участию приглашают авторов от 14 до 35 лет по направлениям проза, поэзия и публицистика. Финалисты конкурса получат персональные рекомендации членов Союза писателей России и смогут опубликовать свои тексты. Заявки принимают до 30 сентября в Центре писателя Белова. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Вологда претендует на звание культурной столицы России 2028 года. Сейчас проходит этап народного голосования. После рассмотрения заявок эксперты сформируют список из 8 городов-финалистов. Итоговое мероприятие проекта пройдет в Москве в декабре. Напомним, в прошлом году Вологда вошла в тройку лидеров конкурса и получила статус новогодней столицы России на 2027 год. Поддержать город можно на сайте госуслуг. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» открывается сегодня в Верховажском округе. Показы состоятся в селе Шелота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам и экскурсии.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Выборы 2026.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Выборы 2026.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Учения Тихоокеанского флота нужны для защиты интересов России и ее безопасности. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Президент с капитанского мостика корабля наблюдал за ракетными стрельбами, которые стали завершающим этапом учений. А после этого Владимир Путин пообедал с экипажем и поблагодарил моряков за проведение учений Тихоокеанского флота.
3: Я хочу поблагодарить и командующего, и командира, и заместителя, и всех вас за учение, за организацию учения. Не буду повторять, насколько это важно, поддерживать в боевой готовности флот, все вооруженные силы. И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с руководством флота, с командованием флота. А до этого и с министром обороны в Москве, с начальником генерального штаба. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности.
1: Сегодня Владимир Путин провел рабочий день на Курильском острове Туруп. Глава государства осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», также посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Нарполова. Все социальные проблемы Курильских островов, а также вопросы экономического развития Путин обсудил на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В завершении рабочей поездки на Курил президент пообщался с жителями острова. Уголовное дело возбуждено после террористической атаки ВСУ на объекты в Башкирии. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Утром регион атаковали больше 20 дронов, 16 из них сбили в Салавате, где в промзоне возник пожар. В результате атак пострадали 2 человека. Следствие проведет всестороннее расследование и установит всех причастных к ударам, заявили в Следственном комитете. Ожесточенные бои продолжаются на стратегически важном краснолиманском направлении в ДНР. Войска беспилотных систем группировки «Войск Запад» уничтожили иностранную бронемашину и пикап противника, сообщили Минобороны. Кроме того, операторы БПЛА уничтожили беспилотники и дистанционно управляемые наземные дроны ВСУ. Бойцы группировки «Запад» активно взаимодействуют с южной группировкой на этом участке фронта. Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня группировки войск «Восток» нанесли удар по украинским позициям в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. ВСУ перебрасывают в Сумскую область новые подразделения как подкрепление, несмотря на колоссальные потери на этом участке фронта. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах. В этот регион направляется доукомплектованное из числа насильно мобилизованных украинцев подразделения 22-й отдельной механизированной бригады и 98-го отдельного противотанкового батальона, рассказали силовики. Собеседник агентства отметил, что туда же перебрасывается 38-я бригада морской пехоты ВСУ, которая только завершила восстановление после потери личного состава во время боев на территории ДНР. Многие в России мечтают быть предпринимателями со школьной скамьи. С юных лет стремятся к самостоятельности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства встретился с главой Росмолодежи Григорием Гуровым.
4: В нашей стране немало ребят, которые с юных лет стремятся к самостоятельности, пробуют воплотить в жизнь свои идеи. Однако, чтобы преуспеть, нужны определенные знания, навыки, компетентная поддержка. Какие возможности предоставляются молодежи для того, чтобы, к примеру, реализовать свой предпринимательский потенциал? Очень многие мечтают быть в том числе и предпринимателями еще со школьной скамьи.
1: Кроме того, премьер-министр назвал еще одним ключевым направлением работы Росмолодежи – профориентацию молодых людей и их трудоустройство. Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского со 101-летием. На прошлогоднем параде Победы участник Великой Отечественной сидел рядом с президентом. В поздравительной телеграмме глава государства горячо поблагодарил ветерана за подвиг, глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества и вклад патриотический в воспитание молодых россиян. Евгений Знаменский родился в 1925 году. В начале 43-го был призван в ряды Красной Армии. Победу встретил в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Знаменский награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу дважды, за оборону Москвы, освобождение Варшавы, за взятие Берлина и за победу над Германией. Францию снова накрыла жара. В 80 из 96 департаментов европейской части страны объявлен предпоследний оранжевый уровень угрозы. Максимальная температура в некоторых районах республики составит от 38 до 40 градусов. Кроме того, в 50 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокого риска лесных пожаров. По предварительным оценкам властей, повторяющиеся волны жары этим летом могут обойтись Франции примерно в 10-15 миллиардов евро. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода, местами дождь, температура до плюс 19 градусов. В Москве не выше плюс 16, в течение дня кратковременные дожди.

0: музыки и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: А здрасте, друзья, не начать ли нам сразу с музыки, неожиданно подумали мы. Вот, и прямо с нее и начнем. Илья Легостаев с нами, музыкальный критик, журналист. Илья, привет тебе.
2: Доброе утро, привет.
1: Да, самые значимые концерты в истории, поговорим об этом. И, наверное, надо понимать, что во время, во время самого концерта, может быть, мало кто еще понимает, что он будет самый значимый. Ну, давай, у тебя наверняка есть свой список самых и самых, а потом поделимся с тобой нашим списком, может быть, что-то и совпадет. Поехали. Первый концерт, который ты считаешь самым значимым в истории.
2: Ну, здесь, конечно, нужно отметить, что, наверное, у каждого он свой значимый, потому что для кого-то значимый — это какой-нибудь огромный фестиваль, на котором там были все группы, которые он любит, а для кого-то очень значимый какой-нибудь клубный шабаш «Коррозии металла», который впервые посетил в 15 лет. Mm-hmm. Вот, и это произвело на него неизгладимое впечатление. Вот. Ну, так, конечно, вот охватывая взглядом такие некоторые музыкальные события там, за последние десятилетия, ну, я думаю, что, конечно, нужно отметить Вудсток обязательно, потому что, собственно говоря, наверное, это концерт, с которого по большому счету вот началось такое осознанное рок-движение. Mm-hmm. То есть вот если что-то было в начале, то, наверное, этот фестиваль. Вот. И я думаю, что у людей, которые там собрались, которые, большая часть из которых, наверное, плохо видела и плохо слышала, что там происходит, потому что, как мы все знаем, организация была просто какой-то чудовищной. Вот. Но, тем не менее, наверное, было понятно, что для поколения это значит очень и очень многое. Что есть музыка, что есть взгляды, mm-hmm. что есть понимание какого-то будущего, и все это прям происходит вот здесь и сейчас. Так что это, конечно, невероятно круто.
1: Да, ну, надо сказать, что про этот фестиваль же потом, ну, он сначала, вот действительно, в момент своего существования вызывал это ощущение чего-то такого важного и модного, но потом многие уже стали поговаривать, в том числе и тот же Харрисон, что это был какой-то сбор ребят, которые приехали ради удовлетворения своих надобностей всякими веществами и ничего более.
2: Вполне возможно. Вот здесь у каждого абсолютно своя оптика. Но событие, безусловно, важное. Вот, и когда, допустим, есть же какие-то отсюда записи, там все-таки велась документальная съемка, mm-hmm. и, в общем, несмотря на вот всю эту давность лет, некоторые выступления по-прежнему, мне кажется, очень крутые по эмоциям и по звуку. Mm-hmm. То есть, ну, было понятно, что вот это прям такое начало какого-то большого движения.
1: Mm-hmm. Так, ну, давай теперь мой ход. Попробуем так. Я считаю, что есть еще один интересный такой концерт, который вспоминают не только зрители, что интересно, а сами музыканты. Неоднократно в своих множественных интервью Хэтфилд говорил, что вот то, что произошло с ними тогда в Москве в 91-м году в Тушино, это они до сих пор вспоминают как самый эпичный их концерт. Причем абсолютно, что называется, есть с чем сравнить. У них же огромное количество было после этого концертов, и до сих пор происходит что-то глобальное. Но вот тогда они действительно сами немножко офигели от того, как они приехали, ну, по сути, еще в постсоветский союз, да, и обнаружили, что они являются культовой группой, и все их знают и любят, и вообще, они, конечно, немножко у них там по-другому глаза были открыты, они считали, что там чуть ли не вертолет летал над головами, и человек из вертолета дубинками бил по головам людей, на самом деле, это, конечно, так не было, но для них это было действительно, для самих участников, что-то странное, удивительное. Скажи пару слов, может, ты даже был на этом концерте?
2: Я был на этом концерте, но было совершенно невероятное ощущение, прежде всего потому, что для многих людей это была какая-то фантастика. То есть, да, конечно, западная гастрольная история началась в Советском Союзе довольно давно, но чтобы приехали группы, которые вот в моменте были невероятно крутыми, чтобы они, их несколько выступало на одном фестивале, этот фестиваль был бесплатный. Ну, в общем, и, конечно, многие отказывались верить своим глазам и ушам, что это вообще происходит. Да, конечно, милиция, наверное, вела себя неподобающим образом, потому что у милиции не было никакого опыта вообще, в принципе, как нужно вести, реагировать себя в этой ситуации. Uh-huh. Многое по организации там сейчас, наверное, вызывает чудовищные вопросы.
1: Смотри, вот. Я просто про организацию, конечно, чудовищные вопросы, но по результатам этого 1,5-миллионного концерта, по-моему, там, во-первых, никто не погиб. не один человек. Во-вторых, просто были там травмы нескольких людей, по-моему, их там было, ну, порядка там, ну, в общем, десяток, не больше, да, то есть травмы были, и люди даже там, это, значит, их, соответственно, как-то госпитализировали некоторых, но вот при таком отсутствии организации, как ты говоришь, ну, хотя на самом деле наверняка там она была, но не было ни одного смертельного случая.
2: Нет, не было ни одного смертельного случая, но были довольно странно выставлены барьеры, были, так сказать, ну просто никто не знал, как нужно делать, если честно, поэтому, в общем, от этого все и шло. Да, никто не знал, что как-то нельзя проносить стекло, потому что стали в какой-то момент бросаться бутылками. Mm-hmm. Вот, но, правда, жертв не было, и, как бы, мне кажется, музыка в данной ситуации, она безусловно, победила все вот эти вот, все эти форс-мажоры и все эти неприятности, потому что это действительно было невероятное шоу, которое ничем не отличалось от монстр-рока, которые возили по Америке и Западной Европе в то время. Вот, и, конечно, да, сам факт того, что все это доставили сюда и без билетов показали людям, это действительно очень крутое историческое событие для нашей страны.
1: Угу. Ну, давай пробежимся по Live Aid, который тоже был знаковым для многих.
2: Безусловно. Live Aid 85-го года.
1: Да, 85-го, да.
2: Вот тот самый первый. Ну, наверное, это вот тот момент, когда рок-музыкант, ну, во многом наивно, конечно, попытались показать, что им не все равно, что музыка может воздействовать на какие-то общественные процессы, если она, ну, не может менять какие-то мироустройства и жизнь людей в глобальном смысле, то, ну, они хотя бы могут собрать деньги, чтобы послать продовольствие туда, где люди умирают от голода. Получилось ли все то, что было задумано? Получилось ли это так, как это было задумано? Ну, до сих пор непонятно. Да, они купили много муки и чего-то еще. Да, они это отправили по адресам, которые там указали разные организации, которые занимались этим африканским кризисом. Как все это было распространено, сколько это людей спасло, ну, мне кажется, до сих пор остается неизвестно. Но, с другой стороны, вот, мне кажется, сверкающие глаза всех тех, кто вышел на сцену в тот день, а было же два концерта, один в Великобритании, другой в Америке. Всем, конечно, казалось, что они делают очень важное дело, и всех очень грело то, что они вот, ну, пытаются быть каким-то образом полезными. Вот, и, конечно, это эпические выступления Queen, U2, Дэвида Боуи, ну, чего уж там.
1: Да, причем эпические выступления Queen, но и, как бы, антиэпическое выступление Led Zeppelin, надо не забывать, что они-то там облажались очень сильно. И получается, что этот концерт, помимо того, что, ну, мы не можем сейчас сказать, на самом деле, что там получилось в итоге с этими деньгами, и насколько эта реальная помощь оказалась реальной, но то, что это творчески было переломным моментом для многих, это, конечно, тоже. Потому что те же Queen вернулись, по сути, да, вот, дав концерт на этом Live Aid, а Led Zeppelin окончательно поняли, что им, наверное, не надо объединяться.
2: Ну, видимо, так оно и было, да, действительно. Так что, да, и в этом отношении это тоже очень такое показательное мероприятие. Вот, потому что, ну, если посмотреть видео, то, ну, это по-прежнему довольно интересно выглядит. Чего уж там, несмотря на то, что не было ни экранов, ничего.
1: Угу. Ну, мы с тобой не можем же, когда говорим про вообще большие концерты значимые, не сказать про Pink Floyd, как, не знаю, какой-то конкретный, может быть, ты выберешь, но они же такие, в общем, законодатели.
2: Я не был на их московском концерте, на их московских концертах несколько. Вот, но все свидетели говорят, что, конечно, это были вот такие безостановочные слезы людей, которые поняли, что наконец это случилось. Uh-huh. Да, конечно, уже в группе не было Уотерса, по-моему, то есть это уже был такой один из не самых, возможно, ярких этапов жизни. Но они возили по миру чумовейшее совершенно шоу со всеми этими свиньями, летающими кроватями, сумасшедшей графикой и всем остальным. Вот, это был невероятный звук. Это был, по-моему, один из двух случаев, когда Олимпийские открыли полностью для всех 30 тысяч человек, и сцена стояла не посередине, а как-то там, где она должна стоять на концертах. Вот, попасть туда было абсолютно невозможно. Ходили какие-то слухи, что многие пробирались через там служебные входы, через какие-то грузовые отсеки, кто-то ночевал там, чтобы остаться, чтобы дождаться следующего вечера и остаться на концерте. В общем, ну, чудеса какой-то смекалки, но для страны это было во многом, конечно, какое-то лишение такой рок-н-ролльной невинности, когда фанатение на расстоянии вдруг превратилось в возможность вот увидеть, как оно вообще может быть на самом деле. Это действительно историческое событие, я вот ничего не сомневаюсь.
1: Ну, там еще надо понимать, что, как это сказать, они же были... По-моему, они были, да, теми, кто придумал, что помимо музыки на концерте должно быть еще что-то, или я не прав?
2: Безусловно, они из тех, кто занимался некой визионерской частью музыки, то есть помимо исполнения песен на сцене, они предлагали и уже и какие-то попытки видеоарта, и сценографию, и сквозное сценическое действие, ну, плюс, конечно, само исполнение, когда там одна композиция может растягиваться на там 10 минут, mm-hmm. это уже является таким вот, ну, изложением в концертном виде музыки, которая сама по себе непростая, но в то же время в тот момент пользовалась невероятным спросом и успехом.
1: Mm-hmm. Смотри, а вот еще концерт такой, но нельзя сказать, что он прям супер зрелищный, но он очень важный. Это Unplugged MTV Nirvana. Что ты скажешь?
2: Вообще вся серия Unplugged вот тех лет, она вышла довольно показательной, потому что там было много выступлений самых разных групп, которые показали себя действительно с очень неожиданной стороны. Но с Нирваной вышло так, что, в общем, это было практически их такой поминальный большой концерт, потому что, по-моему, больше концертов после этого не было снято. Uh-huh. Вот, поэтому, естественно, это выглядело и выглядит как вот такой... Как последний привет группы, которая, ну, там свела с ума полпланеты. Uh-huh. Ну, вот, так что, да, это действительно лихо. То есть, во-первых, они очень неожиданно звучали вот, для себя. Потому что, мне кажется, мало кто верил, что в Unplugged у них получится сыграть и быть при этом какими-то убедительными. Вот. Ну и плюс, конечно, это этот кавер на Дэвида Боуи, он, наверное, до сих пор является одним из самых таких сентиментальных и драматичных приложений его песни.
1: Угу. Так, ну, если говорить про концерты, которые касаются, например, каких-то жанровых вещей, да, ну, давай вспомним, там вот появилась электронная музыка. Был ли какой-то концерт, после которого все сказали, да, теперь электронная музыка есть? Или, скорее всего, она появилась сначала все-таки в записях?
2: Ну, безусловно, сначала она появилась в записи. Я думаю, что выступления Крафтверка, они на многих производили впечатление, потому что они тоже, в общем, старались превратить шоу не только в исполнение хитов, но и во что-то большее. Mm-hmm. Но, как мне кажется, больший вклад в это внесли Chemical Brothers. Потому что они-то вот визуализировали все это рейв-безумие очень, очень так достоверно. Потому что, несмотря на то, что... Ну, это же специфическое мероприятие. Это два типа, которых не видно за кучей аппаратуры.
1: Uh-huh.
2: Вот. Фактически это такой музыкальный видеоперформанс. Но, на мой взгляд, они очень точно попали вот в эту рейв-составляющую своего времени. Вот, и стали первыми, кто это ухватил. Со стробоскопами, с какими-то жуткими совершенно портретами и так далее, и так далее. А потом, когда вот Prodigy выступали на Манежной площади в Москве, mm-hmm. вот, у нас публика все это увидела в более таком, я бы сказал, в более мрачном и таком...
1: Аскетичном, да, несколько.
2: Да, более электронно-рок-н-ролльном виде. Вот. Но, в принципе, конечно, вот эти химические братья, они очень многое сделали для того, чтобы эта музыка, ну, биг-биты называют критики, да, там до сих пор, чтобы она стала, ну, гораздо популярнее, чем там саундтрек для клубного безумия. То есть это стало саундтреком для безумия на огромные толпы.
1: Ну, а если...
2: Я полагаю, конечно, здесь вот, мне кажется, на мой взгляд, если уж мы говорим о таких важных концертах, которые стали не только концертами, здесь, наверное, нужно отметить выступление YouTube Сараева.
1: Uh-huh.
2: Куда они привезли свой тур Pop Mart. Они очень хотели это сделать на прошлом туре за ZUTV, то есть у них была там телестанция. Это как раз балканский конфликт был в разгаре. Они один раз во время шоу в Лондоне они вывели оттуда людей, которые сидели в бомбоубежище. И закончилось все это не очень хорошо, потому что в итоге одна из девушек, которая там вышла на связь, она сказала, что вот этот ваш интерес, он, конечно, очень трогательный, но вот вы сейчас продолжите веселиться, она здесь их убила. И шоу не восстановилось с тех пор. То есть они доиграли, но как-то при очень таком вялом восприятии всего было понятно, что вот после такого очень сложно продолжать развлекать людей рок-хитами. И тогда они решили, что они обязательно должны выступить либо в Сараево, либо там где-то еще. И спустя несколько лет это получилось уже с туром «Поп-Март», куда они доставили туда полностью все эти экраны и всю эту сценографию. Вот, как говорят, что у Боно были большие проблемы с голосом, он прохрипел практически все шоу, вот, но все были настолько воодушевлены, что никто этого не заметил. Вот. Uh-huh. Такие вещи, они, мне кажется, это все к разговору о том, может ли музыка там влиять на какие-то общественные процессы. Вряд ли. Скорее всего, на общественный процесс влияют совершенно другие вещи. Но иногда музыканты дают этому какой-то хороший саундтрек. Uh-huh. Вот. И в данном случае, мне кажется, это получилось.
1: А мы же не можем про Джексона не сказать, потому что он же тоже у нас King of Pop. А что, неужели у него нет таких концертов запоминающихся?
2: Ну, я думаю, что все, кто был на первом его московском концерте, они его запомнили навсегда. Потому что, конечно, было очень холодно, сыро, все это было в лужах, было 99% ощущение, я сам свидетель, что сейчас выйдет какой-нибудь дядя и скажет, мы все отменяем, потому что ничего не получилось. Uh-huh. Вот. В итоге, значит, когда все уже отчаялись ждать, никто же опять не знал, что если на билетах написано 7, то на самом деле в 9.
1: Это было... Народ был не готов к этому, да?
2: Угу. Не готов, абсолютно, да. Вот. И когда, конечно, грохнула пиротехника, короля поп-музыки выплюнули на пневмолифте из-под сцены практически, вот, и зазвучала первая песня «Джем», то вздох такое облегчение, он прямо, наверное, согрел всех в этот очень холодный и дождливый вечер. Так что я уверен, конечно, что у него были в ходе этого тура «Dangerous» более масштабные выступления при там нормальной погоде, в которых было больше трюков и так далее. Но здесь это, конечно же, это 93-й год. То есть концертная практика иностранный артист за билеты, она только начиналась здесь притворяться.
1: Я про наших хочу сказать. Я помню этот вот момент, это был 90-й год, я фотографировал телевизор, наверное, первый и последний раз в жизни, когда показывали концерт Цоя. Концерт его последний был, собственно говоря, где он был такой белой гитарой. Это тоже был эпичный концерт.
2: Да, это были Лужники, это был фестиваль звуковой дорожки, да.
1: Да.
2: Это был не то чтобы сольный концерт, это было такое 40-минутное выступление в конце там большого такого фестивального дня.
1: Илья, у нас время, к сожалению, закончилось. Спасибо тебе огромное, что был с нами. Приходи к нам еще. Илья Легостаев был с нами. Физики и лирики, продолжаем.

0: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация – она блокирует боль от позвоночных суставов – и вертебропластика – она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медицине.

0: Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Два взрыва один за другим прогремели в Одессе, передает телеканал «Общественное». При этом воздушной тревоги в городе объявлено не было. Подробности не сообщаются. Накануне Минобороны сообщало об ударах по портам Одессы, Черноморской, Очаков. Там были поражены сухогруз с военным имуществом и танкер с топливом для ВСУ, резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, а также украинский патрульный катер. Сегодня ведомство сообщило об атаках по целям в Рейнийском порту и порту Измаил на левом берегу Дуная, в частности, ударными беспилотниками в порту Измаил. В порту Рейни был поражен пункт управления военно-морских сил Украины, а в порту Измаил пункт временной дислокации подразделений ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который передавал украинской стороне данные о военных частях в Крыму и готовил теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Задержанному 55 лет, это житель Бахчисарайского района. Через мессенджер он передавал представителю СБУ данные о дислокации воинских частей, военной техники, расположении средств ПВО. Кроме того, ему были переданы задания по подготовке диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры и слежке за автомобилем, проживающим в Севастополе, военнослужащего Минобороны России. Сейчас диверсант дает показания. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила первое аккредитационное удостоверение международного наблюдателя на выборах депутатов Госдумы. Его получил заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов, сообщили в ЦИК России. Памфилова отметила, что для России абсолютный приоритет – доверие к выборам избирателей, а в сфере международного сотрудничества – равноправное взаимодействие, поддержание партнерских отношений, обмен опытом и выработка совместных подходов к наблюдению. Нематов рассказал, что миссия наблюдателей от СНГ уже приступила к мониторингу избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Голосование, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в видеообращении на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана. Он подчеркнул, что домашние задания нужны для повторения пройденного материала, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашку не планируется, заверил Кравцов. Мошенники зарабатывают на медовом спасе. Праздник России не отметит завтра. Накануне преступники начали присылать пользователям в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты, которые упаковываются под поздравительные открытки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Эксперты советуют обходить стороной красивые открытки и не открывать вложения от незнакомцев. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра облачно, местами пройдут дожди, температура воздуха плюс 14-16 градусов.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский пловец Иван Гирёв с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А вот Роман Акимов, Николай Колесников и Андрей Черепков не смогли преодолеть барьер квалификации. У них 26-й, 29-й и 38-й результаты. А на 100-метровке баттерфляем Дарья Клепикова в квалификации стала 4-й и вышла в полуфинал. Нападающий Краснодара Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой в общей группе. Об этом сообщает портал чемпионата.

0: 33-летний колумбиец получил травму в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором его сборная встречалась с Ганой. Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что 21-летний полузащитник сообщил руководству железнодорожников о своем желании продолжить карьеру в стамбульской команде и попросил разрешения на переход. В ближайшие дни «Галатасарай» направит москвичам новое предложение по трансферу россиянина. Молодой нападающий футбольного Пари Сен-Жермен Дезире Дуэ был признан лучшим игроком победного для его команды матча за Суперкубок УЕФА, в котором французы обыграли английскую Астон Виллу 2-1. В активе Дуэ голевая передача и забитый мяч. Впрочем, высокую оценку 7-0 от экип получил и Матвей Сафонов. Тему выступления российского вратаря продолжит Александр Неценко.
1: Матвей Сафонов вышел в стартовом составе Пари Сен-Жермен и уверенно сыграл против победителя Лиги Европы Астон Виллы. Створ ворот россиянина британцы нанесли 4 удара. Попытки Комара, Магина и Хеммингса Сафонов нейтрализовал, а вот в эпизоде с голом 17-летнего темнокожего гренадера Маджо пропустил. В эпизоде с голом Сафонов ничего не мог поделать, заключило издание «Ле Паризьен». Сафонов получил высокий балл 7-0 от экипы. После игры в ответ на вопрос о новом трофее, который стал для него 9-м во французской карьере, заявил следующее. «Новый трофей? Да все как обычно, мы команда на поле и за его пределами, и ощущаем это. Мы начинаем сезон с трофея, мы не так много тренировались, но показали, что готовы к сезону и его началу, и это хорошее начало». А вот что написал экип об игре Сафонова. «Для него сезон возобновился так же, как и закончился, и он полон решимости не уступать свое место в воротах парижан». Тем временем официальный аккаунт американского канала CBS продолжил поток комплиментов Матвею. От нуля трофеев до необходимости покупать второй шкаф для наград. Сафонов перешел в ПСЖ в 24-м году, не имея крупных трофеев, а всего 2 года спустя приближается к отметке в 10 титулов. Вот это трансформация.
0: Амкар Пермь пробился в 3-й раунд пути регионов Кубка России по футболу. Пермяки взяли верх над Нижегородской победой со счетом 2-0. Из других встреч среды можно выделить победу Миасского Торпеда над Ижевском 2-1, поражение Смоленской Искры от Калуги 0-5, успех Томского КДВ в противостоянии с Новосибирской Сибирью 5-4 по пенальти. В игровое время команды разошлись миром 2-2. Также Ангушт из Назрани и Майкопская Дружба не смогли поразить ворота. В основное время по пенальти сильнее были майкопчане 4-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people!
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
6: 6+.

0: преодолел сепарацию с студией физиков и лириков. Приветствую всех. Лирик Митрофанова, Александр Борисович и наша прекрасная гостья.
1: Наталья Наумова с нами, семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог. Будем говорить, зачем нужна сепарация от родителей.
2: О, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Наталья.
1: Ну, рассказывайте, потому что мы читали, как физиологи нам, знаете, как говорят, что вот как только завонялся подросток, его надо выгонять.
0: А давайте еще подумаем, от каких родителей, а мне 50, моим родителям 70, от каких мы сейчас будем сепарироваться? Вот от тех, которые старые и, ну, тоже не пахнут, в принципе, нормально, да? А, или молодые, которые вонючки?
3: Ага, вопрос отличный, но на самом деле важно заметить, что нам важно не так сепарироваться, так скажем, ради родителей или их каким-то образом обидеть или с ними расстаться. Нам очень важно внутри себя стать самими собой, а не пытаться проживать жизнь и какие-то идеалы своих родителей считать своими собственными, да, или мучиться от того, что мама не одобрила, или искать в других людях, кто бы мог бы одобрить вместо мамы, да, то есть вот, вот от этого важно уходить.
1: То есть, если ты живешь, и мама тебе сказала, будь вот тем, кем ты не хочешь, а ты продолжаешь маму слушать, вообще у нас же понятие такое, что маму слушать надо, правильно?
3: Конечно.
1: С детства учат.
3: С детства
1: учат. И, соответственно, ты маму перестаешь слушать где-то в 25, а потом говоришь, ой, какой кошмар, что же я натворил, и до 40 ее слушаешь, а потом и до 50. И это неправильно, да?
3: А иногда даже слушаешь, даже после того, как мама не стала.
1: Да, бывают еще и такие случаи. Да. Да. Смотрите, как мы должны в этом смысле сделать так, чтобы и мама не обиделась, если она жива, да, и ты сам как бы решил, что ты самостоятельный человек.
3: Угу. Важно понимать, что ребенок не в ответе за то, что чувствует мама. И мама, правда, может обижаться, и важно уважать мамину обиду, да, мама может обижаться. Но...
1: Вы говорите ребенок, а когда ребенок перестает быть ребенком?
3: А он всегда ребенок.
1: Всегда
3: мамин.
1: Ребенок.
3: Ну, если он мамин ребенок, да, это не важно, сколько ему лет. И в любом случае, и у нас, если мы говорим про маленького человечка, да, который только родился, или ему 3 года, 15 лет, или это уже взрослый 40-летний там человек, да, в любом случае, он не в ответе за чувства другого человека, но в ответе за свои чувства. За свои переживания. И...
1: А эмпатия тогда куда?
3: Эмпатия – это сопереживание. Это мы сочувствуем, что другому человеку не подходит то, как я живу. Uh-huh. Да? Он другой. Я замечаю эту разность и выдерживаю эту разность. Да, иногда не выдерживаю, и тогда идет разрыв отношений.
1: Uh-huh. Вот. Но... Ну, разрыв отношений. Вы так обсуждаете это, как будто это, знаете, разговор двух чужих людей. Вот мы встретились, что-то не понравилось друг другу. Слушай, ну извини, пожалуйста, я твои чувства понимаю, но ты мне не интересен. До свидания.
3: Ну,
1: это
3: такая...
1: можно сказать.
3: Не-не-не,
1: это можно сказать. А я же не могу.
0: Это жене
1: такое...
0: может так сказать.
1: Да, а я же не могу сказать. Да.
0: В сущности, это чужие люди.
1: А маме-то сказать так нельзя.
0: Да.
3: Да, и вот это вот слиятельный вопрос, потому что а почему маме нельзя сказать, тогда что случится, что самое страшное? Вот такие вопросы мы задаем на терапии, да, потому что почему нельзя так сказать маме? Мама же самый близкий человек, самый такой вот сердечный, да, которому можно же довериться и быть рядом с ней настоящим, искренним, да, и говорить маме о том, что правда со мной сейчас происходит, что
0: а
3: у меня другое мнение,
0: но
3: тебя очень сильно люблю. А папе то же самое относится, собственно. Мы говорим про значимых взрослых. Иногда и с бабушками тоже такие же тесные отношения складываются. Угу. И с папами, конечно же, тоже.
1: То есть и папа, и мама в этом смысле, они не отличаются друг от друга. А если мы все-таки говорим про то, что надо себя сепарировать. Это вот я, ребенок, сепарируюсь от родителей. Но родители ведь тоже должны, что называется, отпустить.
3: Должны.
1: А
3: суметь
1: как?
3: Отпустить. Но, правда, задача сепарации – это ребенка, не родителей. Потому
1: да?
3: что родителям часто хочется, чтобы ребенок остался в безопасности рядом с ними всегда, особенно если у родителей не сложилась их личная жизнь, и рядом нету второй половинки, то ребенок может как-то неосознанно заменять вот эту значимую фигуру. А ребенку, правда, надо жить как-то иначе. Да? И родителю тоже важно все-таки находить для себя рядом взрослую опору, да, рядом с собой взрослого человека, а не пытаться из ребенка достроить что-то такое, что никогда не достроится до полноценной
0: партнера. У меня вопрос, как у родителя и ребенка одновременно. У меня жива мама, и я мама сама мама. Тогда как процедура проходит знакомство с того, что ребенок за это в ответе? То есть в какой-то момент мы своему тинейджеру говорим, или юному еще более ребенку, говорим: слушай, надо вообще сепарироваться. Ведь дети смотрят на наши другие отношения, да, и как-то копировать пытаются. Или делают как мы, либо не как мы, так? Значит, она, видя, что я до 50 за мамой вообще вот это бегала, это все предлагала, думает, мне, наверное, тоже так же надо делать. Но я понимаю, что это тупиковый путь, говорю: не надо за мной бегать, я сама разберусь со собой. И вот это я озвучиваю, или очень нежно, ласково говорю. Как вот эта процедура происходит? Притом это с девочками. Мальчики, не знаю, Александр Борисович будет за это отвечать.
3: Ага. И мальчики, и девочки с самого раннего возраста, да, то есть прямо вот с рождения уже идет сепарация. Сначала ребенок родился, из маминого животика выбрался, да, и вот уже физическая сепарация началась. А далее психологическая, она более длительная, да, то есть у нас вот на первом этапе, как происходит сепарация, чтобы вообще в целом ребенку стать самостоятельным, ему нужно пройти очень много этапов.
1: Угу.
3: В младенческом возрасте ребенку от 0 до года необходимо, чтобы сформировалось базовое доверие к миру, ну, чтобы потом можно было рисковать, что-то пробовать, да, и как-то становиться самостоятельным вообще вот в этом мире. И если он страшный, ужасный, непредсказуемый, то это практически невозможно. И поэтому нам очень важно, чтобы родители на этом периоде от 0 до года замечали потребности ребенка и удовлетворяли эти потребности. Ну, то есть, если ребенок хочет есть, не надо ждать, когда пройдет время, когда ребенка стоит покормить. Его важно покормить тогда, когда у него возникает позыв. У нас ребенок становится чуть-чуть старше, месяца 3 ему исполняется. Уже мама не сразу бежит спасать ребенка, а подождав немножко, там, да, доделав свои какие-то дела, ну, то есть там минуты 2 может она подождать и потом прийти на помощь ребенку. Таким образом, у ребенка складывается предсказуемая ситуация, и в то же время есть место для фрустрации и пережить ее. И рядом мама с добрым, поддерживающим голосом. Если мама у нас здесь находится в депрессивном состоянии, то эта стадия преодолевается сложно. И в дальнейшем нету доверия миру, и сложно сепарироваться. И это можно что угодно сказать. В подростковом возрасте сепарируйся, а ребенок не знает как. Да? Но нужно этап за этапом проходить. Потом у нас идет этап от года до 3 лет, когда ребенок начинает пробовать что-то свое. Я сам, я буду пробовать. Да, мама говорит: ой, да у тебя ничего не получится. И опять-таки ребенку показали: у него нет права на ошибку, ты такой не понравишься. И так выстраивается у нас зависимость. Дальше нам ребенок идет в детский садик, нужно, чтобы пошел там, да, с 3 до 7 лет. Здесь уже важно начать взаимодействовать с другими людьми, договариваться, играть по своим правилам, смотреть, как это получается в безопасной среде, да, детского сада, насколько это возможно, общаться с другими взрослыми и уже какое-то время проживать без мамы, а после этого встречать маму и получать ее поддержку. И все больше мы даем ребенку возможности, что он может сам, например, может сам шнурки завязать, пусть завяжет. Пока что-то не может, мы помогаем и обучаем, каким образом это делать. Да? И вот дальше у нас школьные годы идут. Ребенок сравнивает, какие правила в школе, какие дома. Уже говорит: мам, я сам буду делать уроки, или мам, помоги мне. Да? То есть вот, и тут тоже у нас идет пленная сепарация. И вот так шаг за шагом. В подростковом возрасте ребенок уже вовсе отделяется, у него свои ценности появляются. И, в общем, если нам ребенка нигде на всех этапах не ломать, а поддерживать, быть рядом, то сепарация происходит сама собой. То есть, но тут еще родители же тоже травмированные. У них тоже было свое детство, где им, возможно, не давали сепарироваться.
1: Ну, вот про мальчиков скажу. У меня трое. Вот у меня жена решила так сделать. Она со старшим говорила: вот у него есть проблемы там в школе, он там что-то плохо сдал. Она ему сказала: я тебя поддерживаю, и ничего страшного, иди сам, как бы договаривайся, пересдавай, ну, находи какие-то решения. То есть не она бежала в школу, а там скандалить, а он сам договаривался, пересдавал, но она говорит: я тебя поддержу. То есть, как бы поддержка есть, но действия ты должен делать сам.
3: Это очень грамотный подход.
1: Вот, и он так как бы достаточно, ну, сепарировался достаточно быстро у нас.
3: Очень у вас мудрая жена.
1: Это, смотрите, то есть нельзя с другой стороны бросать, типа, делай все сам, ты самостоятельный человек, я тебя все равно поддержу. То есть надо понимать, что ребенок должен иметь тыл. Да? Это и в отношениях, когда у подростков начинаются какие-то отношения, там мамы начинают сразу: ой-ой, моего там кровиночка заберут сейчас в другую семью, не дай бог женится, не дай бог там что. Нет, надо сказать: мы тебя всегда поддержим, и если что-то не получится, возвращайся, но ты сам живешь свою жизнь, да, вот как бы такие банальные слова.
3: Сам выбираешь.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв, вернемся к этому разговору, оставайтесь с нами.
4: Маяк. О, радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Благоустройство Петровского сквера начинается в Вологде. Работы пройдут на участке от памятника Николаю Рубцову до домика Петра Первого. Сейчас специалисты устанавливают ограждение и проводят геодезические работы. Затем начнется демонтаж старого бордюра и укладка новой брусчатки. Работы ведутся за счет внебюджетных средств, их планируют завершить к 1 ноября. Добавим, рядом со сквером продолжается восстановление речного вокзала. Жители Вологды совершили более 100 тысяч поездок в общественном транспорте за 1 рубль. Акция действует в автобусах ПТП-1 с 20 июля. Через сервис Яндекс.Гоу стоимость проезда составляет не 44, а 1 рубль. Чтобы воспользоваться льготным тарифом, пассажиру необходимо включить Bluetooth на смартфоне, открыть раздел «Транспорт» в приложении, выбрать нужный маршрут и нажать кнопку оплаты. Электронный билет сохраняется в приложении «Истории заказов». Вологда стала одним из первых городов России, присоединившихся к акции. Сейчас льготный тариф действует до 31 октября. Организатор рассматривает возможность продления акции с учетом ее востребованности. В Вологде открылся прием заявок на литературный семинар имени Василия Белова. К участию приглашают авторов от 14 до 35 лет по направлениям проза, поэзия и публицистика. Финалисты конкурса получат персональные рекомендации членов Союза писателей России и смогут опубликовать свои тексты. Заявки принимают до 30 сентября в Центре писателя Белова. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Вологда претендует на звание культурной столицы России 2028 года. Сейчас проходит этап народного голосования. После рассмотрения заявок эксперты сформируют список из 8 городов-финалистов. Итоговое мероприятие проекта пройдет в Москве в декабре. Напомним, в прошлом году Вологда вошла в тройку лидеров конкурса и получила статус новогодней столицы России на 2027 год. Поддержать город можно на сайте госуслуг. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» открывается сегодня в Верховажском округе. Показы состоятся в селе Шелота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам и экскурсии.
4: На маяке.
5: Сегодня днем облачно, дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Выборы 2026.
7: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы,
6: а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Выборы 2026.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Показатели рождаемости в Сахалинской области выше, чем в целом по стране. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой региона Валерием Лимаренко. Губернатор рассказал президенту, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,7. Лимаренко также сообщил, что за 5 лет в регионе построено и модернизировано почти 50 объектов здравоохранения.
3: За последние 5 лет построили или модернизировали 49 объектов здравоохранения. 21 ФАП, это вот как раз доступность, 11 амбулаторий, построили 3 поликлиники, из них 2 детские, новый корпус центральной поликлиники, это вообще поликлиника, это космос. Современное здание скорой медицинской помощи построили, корпус консультативно-диагностического центра, вот там референц-центр сейчас находится.
4: Про машинку здесь не забудем, да?
3: Хорошо, да, про машину не забудем. Вчера она мне сказала, нам бы машину. Я говорю, ну ладно, решим, почему нет. Дальше.
4: Да, мне не жаловалось, это я ее сам спросил.
1: Владимир Путин заявил, что в россиянах заложен генетический код победителей. Так президент отреагировал на рассказ Лимаренко о поддержке участников СВО и членов их семей. Губернатор отметил, что во время встреч с людьми видит настрой населения все для победы. Такие у нас люди. Генетический код победителей, отреагировал Владимир Путин. Задержанный в Крыму агент Киева признал, что передавал СБУ данные о средствах ПВО около аэродрома Бельбек. ФСБ опубликовало кадры допроса 55-летнего жителя Бахчисарайского района.
5: У меня был товарищ, с 22 года мы активно с ним общались. Он мне предложил, собственно, ну, сотрудничество, попросил давать ему данные о самолетах, потому что я возле аэропорта, недалеко от аэропорта Бельбек живу, и о наличии там локациях ПВО.
1: Ранее ФСБ сообщило о задержании в Крыму россиянина, который передавал разведке Украины информацию о российских воинских частях и средствах ПВО, а также получил задание готовить теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры и следить за военнослужащими Минобороны России. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Организация Объединенных Наций медленно умирает. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, один из кандидатов на пост следующего генсека ООН, в интервью газете Financial Times. По его словам, Всемирная организация постепенно утрачивает свою значимость, не внося существенного вклада в урегулирование кризисов или межгосударственных войн. Гросси также упомянул о чувстве разочарования от плачевных результатов деятельности ООН на других направлениях, таких как социальные программы, изменение климата. На пост нового генсека, помимо Рафаэля Гросси, претендует еще 6 человек. Полномочия Антонио Гутерриша истекают 31 декабря этого года. Михаил Мишустин назвал профориентацию ключевым направлением работы Росмолодежи. Об этом премьер-министр сказал на встрече с главой Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым.
6: Перед Росмолодежью стоит очень важная задача. Главная из них – это помогать молодым людям из разных регионов нашей страны раскрывать свой потенциал, выбирать профессию по душе, найти ценностные ориентиры. Просил бы вас контролировать лично ход этой работы. Очень важно сегодня и мотивировать ребят, и давать им возможности для раскрытия всех своих талантов.
1: Еще одной темой встречи стала реализация предпринимательского потенциала. Премьер-министр обратил внимание на то, что в России немало ребят, которые с юных лет стремятся к самостоятельности и пытаются воплотить в жизнь свои идеи. Более 1600 участников и ветеранов специальной военной операции выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые пройдут в единый день голосования в России в сентябре 2026 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, 1500 из них выдвинуты политическими партиями, 141 в порядке самовыдвижения. На выборы в Госдуму партиями выдвинуто 186 участников боевых действий, 110 по спискам, 76 по округам. Акцию, приуроченную к столетию со дня рождения Фиделя Кастро, проводят представители КПРФ. К памятнику лидера кубинской революции возложили цветы. Как подчеркнул Геннадий Зюганов, мужество команданта особенно проявилось в годы экономической блокады острова Свободы. По словам лидера КПРФ, Фидель Кастро внес огромный личный вклад в развитие отношений Москвы и Гаваны.
2: Мы сегодня отмечаем столетие моего большого друга, талантливого полководца, выдающегося политика и гениального оратора. Мне повезло, я в советское время по поручению ЦК был много дней на Кубе, где мы строили заводы в МОУ, помогали осваивать новые учебные программы, где создавались классные научные образовательные школы.
1: Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя Совета министров страны с 1959 по 2008 год. Кубинский политик умер в 2016 году. В Приморье сотрудники следственного изолятора пресекли попытку передачи мобильного телефона и 3G-модема арестованному, которые злоумышленники пытались спрятать в кочане капусты. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН. Там отметили, что техника была спрятана в кочан ухищренным методом. По этому факту проводится проверка, кому из арестованных предназначалась посылка, ведомство не уточнили. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра ожидается переменная облачность, временами дожди, температура воздуха плюс 19 градусов. В Москве сегодня пасмурно, кратковременный дождь, температура воздуха не выше плюс 16 градусов.

0: Физики лирики в эфире. И вот сейчас самое, что ни на есть, связь и смесь, и взвесь физики, лирики, химии и чатов GPT.
1: И математики, да.
0: Абсолютно. Потому что тема вроде бы как окололитературная, но что-то в этом есть такое опасное. Это искусственный интеллект, который тоже сейчас может что-то да написать, так?
1: Угу. Борис Валерьевич Орехов у нас не просто так, сотрудник Высшей школы экономики Института русской литературы. Борис Валерьевич, давайте книжку вашу подержу в руках, да и мы ее прорекламируем с Маргаритой Михайловной. Книжка называется «Электронная лира. Как и зачем искусственный интеллект пишет стихи». И вот Борис Орехов написал о том, как искусственный интеллект пишет стихи. Всем рекомендуем. Книг немного таких, да, Борис Валерьевич?
2: 1000 штук.
1: Пока. 1000 штук пока. А, значит, смотрите. Что такое, давайте напомним, большая лингвистическая модель?
2: Языковая.
1: Да.
2: Это такая база данных, в которой написано, с какой вероятностью за одним словом следует другое.
1: Так.
2: И оказывается, что если мы зададим такой базе данных инструкцию, типа «построй нам предложение, в котором будут вот какие-то слова», то они будут следовать друг за другом в соответствии со своими вероятностями, и получится очень похоже на человека. Угу. Имитирует, соответственно, речь таким образом.
1: Если этой системе сказать, например, «напиши отчет»,
2: сделает очень хорошо, потому что отчет — это предельно формализованная штука, и там все так, как вероятно должно быть. Угу. Вот, если, ну, это как
1: то есть
2: вот...
1: хороший отчет от хорошего отчета ничем не отличается?
2: Да, все хорошие отчеты одинаково хороши.
1: Угу. А в чем тогда проблема, когда мы переходим к хорошему стихотворению? Там разве тоже не у нас последовательность слов, плюс еще и ритм вообще какой-то есть?
2: Ну, если бы инопланетяне на это посмотрели, то они бы действительно удивились, что такого-то. Разницы никакой нет. Но мы, которые не инопланетяне, которые много читали стихов и что-то в них понимаем, мы понимаем, что не так устроено стихотворение. Не только стихотворение, любое творчество. Творчество — это всегда баланс между чем-то новым, таким, которое нас способно удивлять. И в этом смысле вот языковые модели нам мало могут помочь, потому что они среднеарифметически на это смотрят. Но в то же время нужен баланс и с чем-то таким, что нам знакомо. Ну, например, мы привыкли, что стихотворение в рифму. И вот если кто-то без рифмы пишет, нам уже как-то не очень комфортно.
0: Условно говоря. Я тогда пример приведу. Вот вы еще сказали, мы уже так много всего посмотрели, вот вам стихотворение без рифмы. «Видели все на свете мои глаза и вернулись к вам. Белые хризантемы».
2: Это не только без рифма, но еще и без ритма. Это специально так сделано, потому что, ну вот...
0: Кто написал, как вы думаете?
1: Какой-нибудь искусственный интеллект или... Японец какой-нибудь, мне кажется.
2: Нет, на таком,
0: или дед.
2: На коротком тексте не определишь уже.
0: 1653 год, и все. Ну да, это японский.
1: Кто написал?
0: Поэт.
1: Японец, да. Ну, чувствуется.
2: Я подозреваю, он по-японски написал.
0: Перевод.
2: В переводе сложно определиться. Еще сложнее, чем в оригинале.
0: Но мы здесь не соревнуемся же, правильно?
2: Конечно.
0: И AI тоже не соревнуется. Просто сейчас им надо маркировать.
1: Он хочет.
0: Ну,
1: в смысле, он ничего, конечно, не хочет, но некоторые люди хотят, чтобы AI уже перегнал вот этих всех натуральных интеллектов.
2: Дедов.
1: Да. А смотрите, я так понимаю, что если мы говорим, что языковая модель говорит о некой вероятности и пытается это, исследуя этой вероятности, подставляет слова, значит, она не может делать крутых сюжетных поворотов. Потому что крутой сюжетный поворот — это не так, как у всех.
2: Крутой сюжетный поворот бывает тоже технологией.
1: Ах ты!
2: Так же, как и шутка, да? Шутка на чем основана? Шутка основана на таком эффекте, когда ты его не ожидаешь. Вот что-то идет очень спокойно, а потом раз и всплеск.
1: Два машиниста говорят: ты читал «Анну Каренину»? Он говорит: нет, не читал. А что? Да ладно, все, проехали. Вот, типа, да, юмор такой, вот анекдоты такие ходят. И здесь мы говорим то, что они сказали: да, все, проехали, имеется в виду, что они проехали разговор про это, на эту тему, и проехали, в смысле, через Анну, наверное.
2: Ну, я хотел к вашему КВНовскому прошлому обратиться.
1: Давай,
2: вы же
1: попробуй.
2: Знаете, что шутку можно породить. Вот нет ничего, да, а ее можно как-то сконструировать, зная, как вообще юмор устроен.
1: Ну, там даже теоретики говорили, что это разрыв первой производной функции повествования. Потому что когда она совсем рвется, получается бред. Да. А когда хоронили тещу, порвали два баяна, это вот первая производная порвалась.
2: Ну вот поскольку это так, то искусственный интеллект тоже может сюжетные повороты делать, потому что он знает, что есть определенные технологии за этим. То есть сюжетные повороты — это не что-то такое, чего не было раньше в культуре, он научился на уже существующем.
1: Так он, получается, тогда пишет хорошие сценарии?
2: Не всегда. Дело в том, что он хорошо пишет тексты, которые короткие, вот как Маргарита Михайловна сейчас нам процитировала, а длинные тексты — это то, в чем он не силен, потому что он теряет контекст, быстро забывает, что там было раньше. Поэтому ему вести длинную историю не так просто. Угу. Там есть такое понятие, как окно. Окно слов, в которое укладывается вход и вывод у искусственного интеллекта. Если оно заканчивается, это окно, то он как бы начинает заново, и вначале у него был герой романа или сценария Петя, а потом стал Вася. И нам как-то это сложно воспринять людям. Мы привыкли, что у нас все консистентно, а искусственный интеллект, ну, делает вид, что так и надо.
1: И, а как у него с цитатами обстоят дела?
2: Вот цитат он не умеет.
1: Почему? А о чем? Сложно загрузить туда цитаты, что ли?
2: Загрузить-то можно, но он же не учился на текстах, в которых цитаты специально как-то выделены. Угу. Он учился на текстах вообще, то есть он смотрел, вот что люди говорят. И при этом мы, люди, знаем, что одни цитаты интереснее, чем другие. Одни цитаты все запоминают, какие-нибудь там из Гайдая цитаты или из популярных песен. И мы знаем, что если мы такую цитату в речь вернем, то наш собеседник на это отреагирует. Он почувствует, что он узнал что-то. Узнавание произошло. А для искусственного интеллекта все слова одинаковые и все тексты одинаковые. Он не знает, что там цитаты из Гайдая более на них с более высокой вероятностью отреагирует наш собеседник эмоционально. Поэтому ну, он не видит в них ценности и просто все значит, шабашит эти слова одно за другим. А что там цитата, что нет, не разбирает.
1: Но все-таки, если у нас, как вы сами говорите, уже и сюжетные повороты можно, в принципе, в искусственный интеллект запихнуть, и, в принципе, он четверостишья хорошие пишет. И вот Маргарита Михайловна то, что привела пример, да, искусственный интеллект, наверное, мог бы написать таких еще 5. А в чем тогда проблема?
0: 5000 причем.
1: Да, 5000. А в чем тогда проблема? Ну, давайте он это все потом объединит и сделает нам Евгения Онегина 2.0.
2: Нужен человек, который за этим приглядывает. Человек, который напоминает ему, вот ты писал про это вначале, вернись к этой сюжетной линии. Потому что он сразу утечет куда-то в другую сторону. То есть сейчас все-таки от начала до конца искусственный интеллект чего-то интересного написать не может. Нужен супервайзер, который за ним приглядывает.
1: Ну, то есть мы будем, да, утверждать, что искусственный интеллект — это вообще-то печатная машинка. Ну, давайте-то как к инструменту ему относиться.
0: Вот вы предлагали еще обсудить, люди что-то уже пробуют туда загрузить. Вот речь «Одиссея» — это какой-то супер пример, да, раз сейчас на таком пике интерес к Гомеру и ко всем этим приключениям. Речь «Одиссея», по-моему, да, кто-то пытался сгенерировать.
2: Там вот какая история, про это есть тоже в книге «Электронная лира». Речь идет о том, что мы возвращаемся к нашим корням, несмотря на то, что в античности не было компьютеров, но был такой специальный жанр. Это был жанр упражнения. Вот в школе давали детям. Например, возьми какую-нибудь ситуацию типа «Одиссей путешествует», еще не вернулся домой, или наоборот, вернулся на Итаку. И вот давай напиши, как будто бы ты Одиссей, стихотворение от своего лица. И это очень похоже на те задания, которые мы даем искусственному интеллекту сейчас. То есть как будто бы мы возвращаемся в Древнюю Грецию и в школу того времени. Вот. И действительно до нас дошли какие-то произведения из того времени, и вот можно почитать в книжке, в частности, как они выглядели. А потом можно сравнить это с тем, как если бы точно такое же задание мы даем современной большой языковой модели, и получается очень непохоже, в том-то и дело. Значит, чем отличается в первую очередь? Тем, что действительно тот школьник древнегреческий, который писал такой текст, он пытался вписаться в традицию, он пытался диалогизировать с уже существующими текстами. Например, он писал специальным гомеровским размером, гекзаметром это свое произведение, как бы имея в виду, что про Одиссея написал Гомер, и я сейчас попробую сделать как Гомер. А искусственный интеллект как бы не понимает, ну, Гомер, ну и что?
1: Не, ну так давайте мы туда Гомера загрузим, да и все.
2: Нет, Гомер в нем есть, он его, в принципе, читал. Но ему нужно специально дать подсказку, которую мы не давали школьнику древнегреческому. Нужно сказать, напиши в стиле Гомера. Вот он не понимает, зачем писать в стиле Гомера.
1: Не, ну да, хорошо, подсказали. Этого. И дальше получается то, что надо?
2: Получается очень банально. Очень, поскольку все слова просто своими, в соответствии со своими вероятностями идут друг за другом, то, ну, как бы мы все это и так знали. Вот такое получается впечатление, когда читаешь такой текст. То есть я такие тексты уже много раз читал. А школьник, он попытается все-таки как-то проявить свою индивидуальность древнегреческий.
1: Древнегреческий школьник, то есть побеждает искусственный интеллект, получается так?
2: Получается, что так, да.
1: Ну, пока, давайте добавлять все время пока. Я надеюсь все-таки, что там что-то произойдет. У меня знакомый, он работает как раз с искусственным интеллектом, он режиссер. И он говорит, что я получил работу своей мечты, потому что что такое режиссерская работа? Это я говорю, снимите так, потом я смотрю, как сняли, и говорю, вот это и это надо переделать. Вот он о точности так же, сейчас только у него нет ни актеров, ни операторов, никого нет. Вот есть огромная система, которая все ему выполняет и делает, а он только задание раздает и получает результат, который ему нужно. Почему так же нельзя теперь работать литератором? Говорить, что нужно, и подправляя, получать шедевр мировой литературы?
2: Да нет, можно, конечно. Здесь все бесспорно, что и правильно вы говорите, что нужно добавлять пока, потому что очень быстро прогрессируют эти системы. И правильно вы говорите, что да, самое главное, это что когда ты получаешь какой-то неверный вариант и говоришь искусственному интеллекту переделать, он не возмущается. Вот настолько это хорошо, потому что редакторы с авторами постоянно сражаются, обижаются друг на друга, а здесь никто на тебя не обидится. Это очень приятно. Нет, все это можно делать. Проблема в том, что действительно нужно самому понимать, как построить этот самый запрос к искусственному интеллекту. Для этого самому нужно быть креативной, творческой личностью. Без тебя он креативить не сможет.
1: Ну, да и ладно. Просто вот мы же помним с вами, что когда мы смотрели всякие сериалы там на канале, в том числе и «Россия», «Любить как любить», «Простить как простить», вот это все, мы иногда так, ну, немножко пшикали, что там диалоги, мол, где не такие уж захватывающие, как у Тарантино.
0: Что с ней? Рожает она,
1: помнишь? Да, да. Но потом нам вот сказали, ну, по крайней мере, в народе поговаривают, а народ, как вы знаете, зря поговаривать не будет, что существуют там, ну, не подвалы, хорошо, первые этажи.
0: Чертоги.
1: Заполненные вот этими людьми, которые сидят и пишут вот эти, в общем-то, достаточно примитивные диалоги. И вот это же мы можем отдать искусственному интеллекту?
2: Я боюсь, что уже отдали. Потому что действительно искусственный интеллект гораздо дешевле, чем нанимать там человека, обеспечить ему социалку и все такое. Да, вот такие вещи стандартизированные действительно давно уже подгреб под себя искусственный интеллект.
1: Вот мы, а теперь давайте так вот от сериала вернемся к литературе. А что, литература в этом не нуждается?
2: Смотря какая. Ну, литературу, которую мы хотим почитать там в поезде, пока у нас много свободного времени, да, пожалуй, и такие тексты вполне можно генерировать. Все равно нужно за ними приглядывать, чтобы они, ну, напоминали человеческие. Потому что в какой-то момент может сломаться искусственный интеллект. Но приглядывать может один человек, уже не этажи и не подвалы, и не чертоги.
1: Поговаривали, что как-то вот взяли, исследовали Достоевского тексты, и выяснилось, что там довольно много встречается слово «вдруг», что вроде как оно все такое неожиданное, да, местами.
2: У Достоевского вообще очень своеобразный стиль, там много разных особенностей, там, например, очень много кричат люди.
1: В принципе, да. Кричат, и причем вдруг кричат неожиданно. А если вот отдать искусственному интеллекту, отдать вот такую задачу, что он не сделал, у него не получится понавставлять слово «вдруг», потому что непонятно «вдруг что».
2: Дело в том, что текст гораздо сложнее устроен. Это почти как человеческое тело. Вот казалось бы, да, из тела там вынь какую-нибудь селезенку и вставь заместо нее что-нибудь синтезированное. Но вот не всегда получается сложная операция.
1: Так, с тела сложнее, там все-таки есть иммунитет, отторжение. Да.
2: Не-не-не, в тексте все то же самое есть. Текст — это очень высокоорганизованное единство. Там все связано со всем. Как в тканях человеческих. Mm. Это почти организм. То есть с механизмом его не сравните. Действительно, можно вставить слово «вдруг» в текст, но это будет просто смешно.
0: Борис Валерьевич, снимите с нас грехи просто со всех, а индульгенцию выдайте нам общественную, что, по идее, можно не читать Германа Гесса «Игра в бисер», потому что искусственный интеллект и мясные интеллекты, проанализировав эту муть, сказали, что это самая продаваемая книга на планете, но 90% купивших ее не дочитывают до конца.
2: Потому что длинная, что ли? Ну, все можно читать, если вы не профессионал.
1: Критика чистого разума тоже туда же, Канта.
2: Критика, я подумал, что вы сейчас скажете про литературных критиков, оказывается, про Канта. Короче говоря, если вы не профессионал, не филолог, то не читайте, конечно, того, чего вы хотите.
1: Грехи отпущены. А если мы говорим про все-таки перспективы, если я вдруг прочитал какой-то текст, и мне он очень понравился, я бегаю с этим текстом, говорю, смотрите, какой классный автор, зовут его там, не знаю, какой-нибудь Алексей Гладкошерстный, а выяснилось, что это искусственный интеллект, что мне делать с собой? Мне надо уже переставать верить в человечество?
2: Это действительно крайне важный вопрос, потому что кажется, что человечество именно так и определяет, можно ему в себя верить или нет. То есть через интеллектуальное соперничество с искусственным интеллектом. И поэтому гораздо интереснее смотреть не на прозу, которую действительно очень просто написать с помощью искусственного интеллекта, так что не отличишь, а на стихи, потому что это вот такая более насыщенная.
1: Хорошо, я прочитал стихи, восторгнулся, а оказалось, что это искусственный интеллект.
2: Ну, тогда нет. Скорее всего, если уж так ошибиться, то, скорее всего, вы не любитель поэзии.
1: А, ну так, ну, значит, принизили, да, мой уровень сразу, чтобы
2: почитайте еще стихов.
1: Ну, нет, вот я вам скажу так. Есть прекрасное произведение группы, значит, «Порез на собаке», называется «Лифт». Вот. Это великолепное произведение, мне очень нравится. Там человек, ну, как бы от первого лица поет, что он застрял в лифте, значит, жизнь его остановилась, он завис на тросе, значит, и ни туда, ни сюда. Я вот до сих пор считаю, что это, ну, из последнего, что из молодежи я слушал, мне прям очень нравится. Мы с женой даже взяли и случайно даже ни того не хотев, выучили наизусть это все. Если мне завтра скажут, что это все произведение, включая текст и музыку, придумал искусственный интеллект, мне станет очень грустно. Очень грустно.
2: Понимаю вас. Вот я как раз вскрыл, как мне кажется, в книге механизм, как это устроено. Потому что человек давно очень присматривается с настороженностью к искусственному интеллекту и видит в нем соперника.
1: Да.
2: Поскольку физической силе мы с роботами соперничать не можем, мы вот интеллектуально с ними соперничаем. Сначала мы соперничали с ними в шахматы. И до 90-х годов человек побеждал компьютер в шахматы очень легко. В 90-х проиграл.
1: Ну, мы сказали, что, ну, понятная формализованная игра, просто он очень много помнит шагов и просчитывает на миллион шагов вперед, а нам просто времени на это нет, ну и так далее.
2: Но все равно никто в эти объяснения не поверил, а на самом деле все очень фрустрировались. Я помню, что в 90-е это действительно было событием и продолжает таким оставаться. Так вот, человек как бы отошел на заранее заготовленные позиции. И такими заранее заготовленными позициями обороны был как раз, была сфера в сочинении стихов. И теперь именно в этом мы соревнуемся. То есть человек лучше в стихах или нет? Если вдруг окажется лучше искусственный интеллект, то нам будет снова грустно, как в 90-е. Но здесь есть такой аспект, что в стихах невозможно победить. В шахматах есть четкие критерии победы, а в стихах нет. Один скажет, ну, это гениально, а другой скажет, ну, чепуха.
1: Ну, да, да, но для того, если человек признал для себя лично, что это ему нравится, и он потом узнал, что это искусственный интеллект, значит, для тебя, дорогой мой друг, искусственный интеллект уже может делать контент. А ты, кстати, это с музыкальными произведениями, это вот прямо сейчас происходит. Они попадают в топы, там занимают первые места, и вдруг выясняется, что это вообще никакой не человек не поет, не придумал и не вообще к этому отношения не имел. Ну, я не знаю. Давайте мы скажем, что надо еще раз внимательно, друзья, отнестись к книге «Электронная лира». «Электронная лира» Бориса Орехов набираете в интернете, она наверняка есть и в твердом переплете, может быть, или в электронном виде.
2: В электронном пока издательство не продает.
1: Ах ты, а что это они так?
2: Ну,
1: «Электронная
2: что...
1: лира» не продается в электронном виде. Вот что это за такое?
2: Потому что такая маркетинговая стратегия. Может быть, ее искусственный интеллект разработал.
1: А надо ли бороться, не набороться, надо ли современному поэту работать с искусственным интеллектом?
2: Я думаю, что да, потому что какие-то новые возможности для себя открывать. Но вообще говоря, вот какая история. Действительно, литературные конкурсы уже насыщены в большой степени такими произведениями, которые написаны компьютером. Но мне кажется, что есть решение. Дело в том, что у таких языковых моделей есть внутренняя цензура. Они про насилие не любят писать, про военные действия или что-то такое.
1: Матом.
2: И про да, и про политику. Вот просто нужно обязать всех молодых литераторов обязательно на конкурс предоставлять такие тексты, где было бы много мата, насилия и всего такого, и тогда мы точно будем знать, что это человек.
1: Да, и побольше этого, как это, цинизма. Спасибо большое. Борис Валерьевич Орехов с нами был, сотрудник Высшей школы экономики. Дорогие друзья, и «Электронную лиру» покупайте в магазинах.

0: действует по принципу «все для победы».
1: И я вам хочу сказать, даже в самые, как говорится, отдаленные места я приезжаю встречаться с людьми, и вот население говорит «все для победы». Вот это вот инновация, которая появилась за последние годы.
2: Так, такие у нас люди.
1: Да. Особенно женщины. И я сразу хочу сказать, что...
2: Генетический код победителя.
1: Да, это правда.
0: Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщил Минобороны. По данным ведомства, в зоне действия группировки ВСУ за сутки потеряли более 200 военных и 2 станции РЭП. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 245 военнослужащих. Западная группировка улучшила тактическое положение. Потери противника в зоне ее ответственности составили свыше 225 военнослужащих. Средства ПВО сбили за сутки 1150 украинских БПЛА. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Польские власти не пригласили представителей Украины на военный парад, который пройдет в Варшаве 15 августа. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на Минобороны страны. В параде примут участие около 1800 военных, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов. К мероприятию, как отмечается, присоединятся военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии. При этом наибольшую группу составят французские военные. Одновременно с этим, как пишет «Общественное», в Гдыне и Гданьске состоится морской парад с участием более 20 кораблей. Украина ни на одно из мероприятий не приглашена. Конфликт между Киевом и Варшавой вышел на новый уровень после того, как Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей АУН-УПА, признанной экстремистской запрещенной в России организации, а также присвоил наименование имени героев УПА одному из подразделений ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши ордена Белого Орла. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, временами дожди, температура воздуха плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность, также местами дождь, температура воздуха не выше плюс 16 градусов.
3: «Маяк». 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Житков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали в мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях. Евгения Чкунова стала третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробилась в 1/2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. Футбольный «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. Помазун выступает за «Спартак» с февраля 2025. Ранее воспитанник ЦСКА играл за армейцев и Екатеринбургский «Урал». За москвичей вратарь провел 14 матчей, в 4 из которых сыграл на 0. Он также помог команде победить в 2 сериях пенальти в Кубке России, в том числе в решающем матче против Краснодара. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что 21-летний футболист сообщает,

Руководство железнодорожников по своим желаниям продолжить карьеру в стамбульской команде и попросило разрешения на переход. В ближайшие дни Галатасарай направит москвичам новые предложения по трансферу россиянина. Колумбийский нападающий Краснодара Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой, но пока работает с ограничениями, об этом сообщает чемпионат. 33-летний колумбиец получил травму в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026, в котором сборная Колумбии обыграла Гану со счетом 1-0. Кордоба был заменен уже на 8-й минуте и завершил выступление на турнире. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Так, друзья, ну у нас тема этикет.
1: Очень-очень странный такой вопрос мы сейчас поднимем. Как выходить из неловких ситуаций? Просто туда не входить, видимо.
0: Ну, хотя... это как, знаешь, помнишь, замечательный наш Александр Анатольевич Ширвиндт говорил, что если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Вот, поэтому
1: согласна,
0: тут
1: да,
0: неловкие ситуации, как надо в них попадать, и как, главное, не попадать, и как, если уж попал, выбираться. Татьяна Баранова с нами, эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям. Здрасте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна. Ну, давайте перечислим, ну, хоть какие-то, ну, для примера, неловкие ситуации. И причем, чтобы понять, что это неловкая ситуация, оба участника ситуации должны, или их сколько бы ни было, понимать, что это неловкая ситуация. А то один извиняется, а второй вообще не понимает. Я вообще не играла. Помните этот конкурс красоты, кто состроит самую некрасивую, ну, скажем, рожу. И говорит, победила женщина, третий ряд, восьмое место. Говорит, а я не играла. Как быть?
2: Да, ну давайте возьмем какие-то более, что ли, корректные, не знаю, моменты, когда, например, ну там за столом обронили откровенно там бокал, я не знаю, или там стакан там с каким-нибудь напитком, и вот разлилось по скатерти. Ну, то есть неловко и всем очевидно, например. Или споткнулся, например. Вот мы шли, и где-то прям вот упал. А может быть и упал. А может быть, споткнулся и задел там, я не знаю, своего собеседника, и как-то они вместе там, я не знаю, не удержались. Ну, то есть ситуаций-то на самом деле бывает довольно много, когда какая-то неловкость есть, но при этом надо как-то из нее выходить. Не совсем хочется остаться лежать там, да, на земле, например, или с этим бокалом разбираться. И вот здесь, наверное, надо говорить о том, что, ну, прежде всего, это вопрос восприятия. Вот так. Того человека, который там попал в эту неловкую ситуацию. Ну, попал и попал. Ну, то есть, самое главное, наверное, из этого драму не раздувать. Вот на мой субъективный взгляд, тут, наверное, основное самому прежде всего исходить из того, что, ну, это вариант нормы. Ну, то есть, люди такие, несовершенные, так бывает. Все оступаются или все что-то могут обронить. И вот когда мы вокруг вот этой ситуации не строим там какого-то кошмара, то есть не приносим тысячи извинений, как неловко получилось, не пытаемся там приводить скатерть в порядок там своими салфетками из сумки, я не знаю, или что-то подобное не творим, когда мы просто приносим там одно извинение, например. Потом пытаемся как-нибудь с помощью какого-то легкого юмора выйти. Ну, например, да, сегодня там, не знаю, гравитация работает против меня. Ну, как-нибудь аккуратно попытаться отшутиться, не превращая это в стендап. Есть ощущение, что это должно пройти легко, аккуратно, непринужденно, и другая сторона не будет на этом делать такой акцент, какой сами мы иногда делаем на вот этой ситуации. Мне кажется, должно помочь.
1: Ой, ну да, были такие случаи. Александр Борисович, ты помнишь, как гравитация против тебя работала?
0: Да, против меня она до сих пор работает. Я могу сказать только одно, что, смотрите, ну вот неловкая ситуация еще зависит от того, насколько ты находишься в зависимости от аудитории. То есть, ну, грубо говоря, если ты пришел, например, на день рождения, да, ну, как бы ты друг, товарищ, у вас всех там, условно, горизонтальные связи, то это, наверное, вообще не проблема.
1: Чай вдвоем.
0: Да, ну там, да, например.
1: Горизонтально все связи.
0: Горизонтальные связи у них тоже. Если ты, например, опоздал на очень важную встречу, это достаточно неловкая ситуация, но тут как-то не скажешь, что типа, да, ну ладно, что, ребят, ну там это, бывает. Что делать?
2: Ну вот здесь у нас не только неловкая ситуация, здесь у нас, возможно, и нарушение уже какого-то регламента или протокола там встречи. То есть тут прям аккуратно. Тут уже не столько, как некрасиво не выглядеть в глазах других людей, сколько тут, наверное, может быть на первый план, ну, конечно, в зависимости от того, насколько консервативна встреча, но на первый план иногда выходит то, чтобы уже не нарушить текущий формат. То есть если уже, там, я не знаю, коллеги приступили к какой-то коммуникации, тут вот эти расшаркивания на входе, они будут лишними. Тут уже никому не важно, что были пробки, там какие-то другие причины, которые вынудили нас, значит, задержаться. Тут
0: да,
2: скорее
0: вот вообще причины, насколько они важны. Я знаю, просто у меня знакомый работал в ГАИ довольно долго. Вот. И он рассказывает, что с точки зрения, например, инспектора, если он остановил человека и видит, что человек признает свою ошибку, то есть он говорит, да, виноват, тогда разговор идет дальше легче. А если он начинает отпихиваться, типа, что я ничего не делал, ну тогда вот, в общем, с тобой мы разберемся.
1: А кто это у тебя такой? Дай телефон, что ты молчишь?
0: Не дам.
1: Неловкая ситуация в эфире.
0: Неловкая ситуация в эфире, да. Ну вот скажите, если признавание ошибки — это тоже часть работы, ну это как бы работа над собой, да, ты признал ошибку, то как здесь двигаться дальше? Вот опоздание, ты зашел, что нужно сделать? Извините, да, опоздал. Причины опоздания, насколько они важны, не важны? И вообще, когда ты что-то сделал не так, и что-то ты неловко поступил, ну, на гравитацию можно спихивать. А если ты реально виноват?
2: Ну, опять же, я полностью соглашусь с тем, что такое признание вины. Ну, еще раз, признавать можно по-разному. Можно там каяться и бить лбом в пол, а можно просто аккуратно сказать, да, коллеги, да, приношу свои извинения, если это деловая встреча. Действительно задержался, готов активно, значит, вступить, там, не знаю, подключиться к дискуссии. Если я что-то пропустил, да, там, сейчас оперативно наверстаю. И этого достаточно для того, чтобы показать, что вопрос... И фокус, так сказать, внимание не на том, почему, что там с задержкой, а на том, что мы сейчас будем продолжать работать, и ничего не потеряно. То есть все хорошо, сейчас мы все наверстаем. То есть это не проблема для переговоров, например. И в этом смысл, а не в том, что я ехал тут навстречу, значит, он, и мы, не знаю, не смогли там договориться и так далее. Вообще эта история еще, наверное, даже не столько с причиной, сколько с оправданием. Вот, я бы так сказала. То есть одно дело, когда мы аккуратно заходим на какую-то встречу, допустим, она не настолько формальная и официальная, и там, ну, можно обронить пару слов в свою защиту. И тогда мы аккуратно заходим и либо оправдываемся, либо просто озвучиваем причину. Тогда мы заходим и говорим, коллеги, там, я не знаю, извините, сегодня задержалась, там, ребенка в сад сдавала, и там прошла чуть дольше там эта процедура, чем обычно. И вроде бы не сильно там погрузилась в детали и не оправдывалась, но при этом вроде бы какую-то эмпатию, возможно, заслужила от коллег. Уже понятно, что задержалась не потому, что кофе пила долго, а потому, что вот были какие-то объективные причины. То есть оправдание и причины – это не всегда одно и то же. Вот.
1: Так вот, то, что вы в самом начале сказали, чувство юмора может тоже быть полезным. Тоже. Ты приходишь и говоришь что, ровно, что вы сказали. Можно я оброню пару слов в свою защиту? И все. Даже этот оборот «оброню пару слов» – это уже подозрение вызывает, но умиление в том числе. А недавно был вопрос в эфире, я разбирала в вечерней программе, вы, кстати, иногда в программе все сразу тоже даете свои комментарии. Так вот, до сих пор русский, великий русский могучий язык не придумал обращение к вежливое «женщина», «мужчина». Молодой человек, юноша, то есть есть вопросы ко всем этим обращениям, и последнее, что просто предлагается, извините, пожалуйста, или простите, пожалуйста, вот что-то такое. А вот эти слова, которые я перечислила чуть ранее, они вообще не работают и могут быть обидными для кого-то.
2: Да, могут быть, но это вопрос еще, наверное, того, с какой интонацией это произносится, как говорят, барышня, ну, грубо говоря.
0: Слышь!
2: Есть ощущение, что
0: вот
2: это прям
0: бывает.
2: Издевательство, да. Поэтому тут еще вопрос интонации, действительно, того, с улыбкой это произносится, доброжелательна ли эта улыбка. То есть у нас огромное количество еще дополнительных аспектов, да, у нас же вот этот культурный пласт, он большой с этой точки зрения. Поэтому здесь я бы сказала, что действительно, ну, есть понятие искренности, новой искренности так называемой, прям как термин. И тогда это прям нормально в современном мире, если это уместно, если это не суперконсервативные, строгие переговоры на высшем уровне, ну, если какая-то ситуация более бытовая, то абсолютно, мне кажется, что, естественно, проявить ту самую искренность, о которой вы говорите, и так и вступить.
0: Не,
2: там,
0: ну подождите,
2: вот,
0: искренность. А заходишь ты, опаздываешь на встречу и говоришь, слушайте, такой классный сериал, я засмотрел, что-то вообще там просто. И начинаешь сюжет рассказывать. Ну, искренне достаточно, но вряд ли это будет полезно.
2: Так, ну тогда нам надо еще обсудить вообще культуру поведения. Тогда это немножко про другое. Мы же не такие. Мы исходим из того, что мы стремились, мы хотели вовремя прийти на встречу, но какие-то внешние коварные обстоятельства вынудили нас задержаться. И с этой точки зрения искренность может быть уместна. Это то, о чем говорит Маргарита. Когда, например, коллеги там, здравствуйте, прям сразу хочу, да, там, в свою защиту, там, ну и что-то там озвучить. И это выглядит более или менее нормально. Вот я к чему. Если я не знаю, как обратиться к человеку, вот, возвращаясь к обращениям. Это бывает тоже нормально. Так и сказать, там, девушка, я не знаю, или там женщина, или скажите, пожалуйста, как правильно обращаться, потому что для меня всегда это прямо сложный вопрос, а я хочу в ваших глазах выглядеть максимально вежливым человеком. Ну, например.
1: Мужчина, за мной не занимайте. Не занимайте за мной.
2: Ну, то есть, чем меньше мы нагнетаем, мне кажется, чем меньше мы сами драму раздуваем на каком-то, ну, таком неосновательном моменте, тем больше шансов, что кто-нибудь тоже доброжелательно улыбнется, скажет, да ничего страшного, проходите и присоединяйтесь там к встрече, и все. А вот если мы долго сами на этом топчемся, тогда да.
1: Тоже пример из бытовой. Вот сегодня культура мы обсуждаем повседневности. Я теперь проверяю на себе все, что я делаю каждый день. И я зашла в универмаг, нет, скорее супермаркет с едой и стою в кофе себе заказываю. Ну, отвлеклась к столу, что-то такое. И вдруг мужчина идет, и так очень стремительно к этой очереди. И я ему говорю, ну, между делом, что я тут стою. И он на меня так смотрит и говорит: ну и стойте. Я думаю, вот зачем я ему это сказала? Лучше бы я открыла рот, когда он уже занял бы место передо мной, хотя я уже заказала. И вот это отвратительно было. И у меня осадок остался, но я надеюсь, у него нет.
2: Ну, это уже немножко другая, да, действительно, ситуация. Это уже не столько, как выйти из неловкой ситуации, потому что тут уже как-то выглядит...
1: Как в нее не входить? Ну что, как вы бы посоветовали? Вообще не говорить, да, что я там стою? Просто я хотела кофе горячий.
2: Нет,
1: мне не важно. Если бы там продавали бриллиантовые серьги, я бы, наверное, еще подождала.
2: Да, я думаю, что нет, абсолютно нормально, мне кажется, сказать вообще... о том, что... В очереди, да, мое место было.
0: Да, да, Жванецкий говорит, что эту фразу невозможно перевести на английский язык. Вы здесь не стояли, я здесь стоял. Потому что не всегда понятно человеку, не живущему в нашей стране. Но мы сейчас продолжим этот разговор. У нас неловкая ситуация, нам нужно на рекламу уходить, а мы никак,
1: да,
0: не можем.
1: Да, точно.
0: Вот, давайте мы эту все-таки неловкую ситуацию переживем и через минуту вернемся с Татьяной Барановой и продолжим разговор.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. С 1 сентября в школы области придут работать 800 новых педагогов. Около половины из них – молодые специалисты, выпускники вузов и колледжей. Как рассказала министр образования Екатерина Целикова, новые учителя начнут работу в том числе в сельских школах и малых городах. В этом году к занятиям приступят 6 победителей федеральной программы «Земский учитель». Они пополнят коллективы школ Вологодского, Грязовецкого, Тотемского и Шекснинского округов, а также Чагодской средней школы. По условиям программы каждый из них получит 1 000 000 рублей поддержки и обязуется отработать не менее 5 лет. Кроме того, по региональной стратегии 2.0 предусмотрены дополнительные выплаты для молодых учителей математики, физики, химии и биологии, а также ежемесячные надбавки до 10 тысяч рублей в первые 3 года работы. Городок здоровья откроется сегодня в Вологде. Специалисты проведут прием на бульваре Ильюшина с 14 до 18 часов. Жители смогут бесплатно измерить давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост, вес и индекс массы тела. Специалисты городской поликлиники номер 4 дадут советы по профилактике хронических заболеваний. Выездные пункты продолжат работу до конца лета. Областной педагогический совет пройдет в Вологде с 19 по 21 августа. Первый день будет посвящен году единства народов России. Учителя гуманитарных и художественных дисциплин соберутся на 3 городских площадках. 20 августа в колледжах и центрах дополнительного образования педагоги обсудят изменения в законах, снижение бюрократической нагрузки и безопасность в школах. Педсовет завершится 21 августа торжественной церемонией награждения лучших работников сферы. Организатором выступает Министерство образования Вологодской области. Вологда отметит медовые яблочные спасы 16 августа. С 2 часов дня ярмарка ремесел откроется у кафе на площади Бабушкина возле вокзала. В 14.30 начнется семейная программа и мастер-классы по народным промыслам. Гостей угостят медом и яблочными десертами. Параллельно празднования пройдут во дворике отеля на Благовещенской, 56. Гостей ждут командные игры и кулинарный мастер-класс. Вход на мероприятие свободный.
3: Новости спорта.
4: Вологодская «Динамо» сыграет против Твери в Кубке России. Матч пройдет сегодня в 19.30 в Вологде. Команда играет в пути регионов Кубка России. В первом и втором раундах между собой встречаются команды любительской лиги, медиафутбольные команды, а также некоторые коллективы второй лиги. Победители проходят дальше по сетке турнира. Ранее у «Динамо» возобновились игры во второй лиге России по футболу. Команда сыграла против владимирского «Торпедо». Встреча завершилась поражением со счетом 0-1.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, кратковременный дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

маршруткой на троллейбус и еще на второй. Гора в море заставит обернуться, вспомнить снова, скоро ехать в город чужой.

последней до черты роковой. Планктон, гной, бабки, тачки, тёлки, тачки, виски, скачки, берет тот и другой. Гнев бессильный, одним пинком хочу отправить лесом всех, кто не согласен со мной.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, в зоне действия группировки ВСУ только за сутки потеряли более 200 военных и две станции РЭП. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи. Противник потерял в зоне ее ответственности до 245 военнослужащих. Западная группировка улучшила тактическое положение. Потери противника в зоне ее ответственности составили свыше 225 военнослужащих. Средства ПВО сбили за сутки 1150 украинских БПЛА. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в ВСУ, по логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Тот, кто не понимает, что Курильские острова принадлежат России, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Слова премьера Японии о том, что Курильские острова исконно японские, Медведев назвал трепом, который ничего не изменит. Они были, есть и будут российской землей. Напомню, президент Владимир Путин совершил первый личный визит на Курильский остров Итуруп. После этого Япония вызвала в МИД посла России в Токио. В Башкирии задержали курьеров-мошенников, которые похитили выплаты у вдовы участника СВО. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. По данным следствия, злоумышленники выманили у женщины 9 миллионов рублей. Деньги потерпевшая передала двум мужчинам. Полицейские установили, что злоумышленники сначала представились сотрудниками Минобороны и под предлогом предоставления льгот и земельного участка выведали у женщины персональные данные. Потом вдове стали звонить лжеправоохранители с обвинениями в финансировании ВСУ и привлечением с угрозами привлечения к уголовной ответственности. Находясь под психологическим давлением, женщина приехала в Уфу, обналичила в банках все накопления и по указанию злоумышленников передала их двум молодым людям. Передача наличных проходила в два этапа. Сначала пострадавшая отдала 7 миллионов рублей, а потом еще 1 800 тысяч. В обоих случаях посыльным она называла кодовое слово. Полицейские вычислили личности курьеров и задержали их. Ими оказались 18-летний житель Татарстана и 20-летний уроженец Воронежской области. Похищенные средства злоумышленники успели перевести на счета вербовщиков, оставив себе процент. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Подозреваемые заключены под стражу. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям. Атомная электростанция «Черноводы» в Румынии официально остановила работу из-за низкого уровня воды в Дунае. Власти рассчитывают компенсировать нехватку за счет импорта, заявил госсекретарь Министерства энергетики Сорин Елисей. Первый из двух реакторов АЭС «Черновода» был отключен в Румынии из-за низкого уровня воды в Дунае. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи. Этим утром был начат процесс остановки второго реактора. «Черноводы» – единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов. Поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране. Акцию, приуроченную к столетию со дня рождения Фиделя Кастро, проводят представители КПРФ. К памятнику лидера Кубинской революции возложили цветы. Как подчеркнул Геннадий Зюганов, мужество команданта особенно проявилось в годы экономической блокады острова Свободы. По словам лидера КПРФ, Фидель Кастро внес огромный личный вклад в развитие отношений Москвы и Гаваны.
2: Мы сегодня отмечаем столетие моего большого друга, талантливого полководца, выдающегося политика и гениального оратора. Мне повезло, я в советское время по поручению ЦК был много дней на Кубе, где мы строили заводы в МОО, помогали осваивать новые учебные программы, где создавались классные научные образовательные школы.
0: Фидель Кастро, один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя Совета министров страны с 1959 по 2008 год, кубинский политик, умер в 2016 году. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, а также Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность. Временами пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы ожидается на отметке плюс 20-22 градуса. В Москве завтра осадки прекратятся. Ночью плюс 8-10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17-19 градусов.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: повседневности. Мы пытаемся всю неделю разобрать, что это такое повседневность, культура, что в нее входит и выходит. Ну, что-то мы уже так приблизились, но все-таки, мне кажется, нам еще рано говорить об этом. Мне так кажется, нашему какому-то сообществу. Если о человечестве вообще, то, наверное, да, потихонечку каждый для себя это вырабатывает. Или поколения другие. Но сейчас поговорим об этом с преподавателем истории МГПУ Ольга Алешина. Сегодня с нами. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А как историки трактуют вот, повседневность как таковую, если есть? Она же для каждого века своя. И поколения, видимо, тоже.
1: Ну, конечно, да. Повседневность – это то, что окружает людей, то, чем они живут, как они живут, где они спят, что они едят, как они развлекаются, о чем они думают. Да? То есть это очень широкое понятие, и, конечно, оно дает нам представление о той или иной эпохе, если это возможно воссоздать. Конечно, древнюю эпоху сложно воссоздать, потому что для этого должен быть кто-то, кто это описывал. Да? Вот, поэтому здесь очень скудные данные, в основном это археология.
0: Вот, ну, а если... Гомер описывал, и он что? Что происходит? Такие дискуссии идут. Было такое или не было?
2: Так, а вон, были хвосты. Ребята написали про говорящее тесто, которое крутится шариком, катается, уходит от всех. И тоже, видишь, какие баталии. Смотрите, а если все-таки мы говорим о развлечении, да, можно сказать, что развлечения, они такие же древние, как известные две профессии?
1: Ну, в принципе, да, вопрос среди какого слоя. Да? Богатые люди развлекались всегда, и на уровне там, королей, императоров, конечно, и фараонов, да, всегда были развлечения. Если мы говорим о массовых каких-то развлечениях, куда допускалась уже обычная публика, то это, безусловно, явление позднее. Это тогда, когда уже революции начались.
2: Позднее в кавычках, что там, Древний Рим, это же не позднее.
1: Ну, Древний Рим – это имперская история, и греки и римляне все-таки такая, мне кажется, обособленно они стоят.
2: Но там... все-таки хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ, Колизей, все дела.
1: Ну, здесь была специфика, это все-таки Рим, это было военизированное государство, и, по сути, все, чем они развлекались, они готовили своих воинов, да, и гладиаторские бои, и состязания на колесницах, это не просто было развлечение, они были очень рациональными. Вот, поэтому это тоже надо учитывать, когда мы говорим о том, что они там развлекали обычных людей. Все-таки это скорее такая подготовка была с развлекательным эффектом. А вот если для массового зрителя, это, конечно, уже 18 век, когда появлялись какие-то более доступные опции для обычных людей.
0: Шекспировский театр или что? Что более? Да? Театр, площадные какие-то эти кукольные...
1: Ярмарки, да, вот на ярмарках выступали жонглеры, акробаты, там канатоходцы, это театральные представления, да, были. То есть людей, конечно, нужно, и люди любили развлекаться, и это народная культура. Вот опять же, здесь нужно все очень четко разводить. Конечно, народ тоже всегда развлекался, потому что были праздники, были выходные, необходимо было стресс снять, и, естественно, конечно же, и игры были различные народные, и люди в них играли, это, я думаю, вообще, конечно, испокон веков. Поэтому здесь надо четко понимать, то есть развлечения для богатых, развлечения для бедных, и есть там уже массовое развлечение, это уже там 18, 19, 20 век, да, когда у нас, не знаю, там сады появляются, там, не знаю, там цирки, зоопарки.
2: Но я имею в виду, что вот вы говорите, что развлекались в основном люди высшего уровня, а что вот эти площадные, так сказать, скоморохи, или как их называли, разве нет?
1: Нет, ну да, я говорю, надо тогда разводить. Ну, в общем, наверное, вы правы. Да, развлекались всегда, потому что нужно было стресс и усталость от рабочей недели каким-то образом стряхнуть. Поэтому люди собирались на ярмарки. И... Ну, только ярмарки были не каждую неделю, да, понятно. Поэтому...
2: Ну да, не, ну так я просто к тому, что, смотрите, это вот как с сборной по футболу Исландии, да, по-моему, когда они выяснили, точнее, люди, которые комментируют эти матчи, выяснили, что в сборной Исландии нет ни одного человека, который занимается футболом профессионально. Потому что там то повар, то еще кто-то, то водитель автобуса. Ну, потому что зачем еще и футбол?
0: Как-то на почте, по-моему, работал.
2: Да, кто-то на почте работал. Поэтому я правильно понимаю, что нам надо еще отследить момент, когда развлечением стали люди профессионально заниматься? Потому что, как мне кажется, вот то, что мы называем, ну, праздники народа, да, в народе народ бегает, празднует, вот ярмарка, да, вряд ли там были профессиональные, значит, развлекатели, да, ни стендаперов там не было никаких, КВН тогда не было, вот, И, собственно, что? Приходили люди, сами развлекались, сами пели, сами плясали. У кого-то получалось хуже, у кого-то лучше. Но это было такое, в общем, караоке, да, тех лет. А, но профессиональным вот развлечением это уже когда начали люди заниматься?
1: Ну, наверное, все-таки не совсем так. И даже на ярмарках были люди, которые этим зарабатывали, да. Допустим, те же самые жонглеры, акробаты. Ну,
2: они же шуты гороховые. Но они же не могли потом, после того, как ярмарка закончилась, больше ничего не делать. Скорее конечно, всего, они возвращались себе на пекарню тоже.
1: Ну, это были, да, единичные случаи, безусловно. То есть кто-то этим уже начал зарабатывать. Но когда профессиональные труппы именно складываются, это где-то 16 век, когда прям стали сообщества. Например, появлялось там сообщество канатоходцев. Да, и вот они так ходили из города в город и показывали свои представления. И вот эти бродячие артисты появляются. И, в принципе, это были люди, которые уже зарабатывали в основном этим. Просто они перемещались, да, с места на место. Угу. И таким образом, соответственно, зарабатывали деньги. Ну, можно назвать их профессиональным сообществом. Понятно, что не было никаких учреждений, которые готовили их. Вот даже, например, в плане цирка, в этом плане нам есть чем гордиться, потому что первое цирковое училище, которое профессионально стало готовить именно цирковых артистов, это в Советском Союзе было уже после революции.
2: А оно у нас рядом здесь, кстати. Ну, вот. Все, кто здесь, ну, работает, рано или поздно, думаю, присматриваются к цирковому училищу. А, ну да, то есть получается, смотрите, все-таки жанр как таковой, на жанры, скажем так, они стали делиться чуть попозже, да, то есть я имею в виду цирк, зоопарк, вот это все.
1: А, ну здесь каждую веточку надо рассматривать отдельно, потому что цирк, там мы уходим корнями в Древний Рим, но это не тот цирк, который мы сегодня все-таки себе представляем. А, все сегодняшние развлечения, там парки аттракционов, цирки, зоопарки, это уже такая коммерческая история. Угу. А, но, безусловно, у них есть прототипы в прошлом. Допустим, там слово цирк идет из Древнего Рима, так, но это не значит, что там были цирковые представления. Да? Циркус — это такой большой овальный стадион, на котором были гонки колесниц.
0: Колесниц.
1: Да. Более того, там даже гладиаторы не выступали, для этого был амфитеатр. Да? Ну, мы иногда путаем это и одним словом называем разные площадки. У римлян все было четко. Амфитеатр, гладиаторы, там дикие звери. Соответственно, в циркусе это были гонки на колесницах. Безусловно, это были очень популярные мероприятия, и в промежутках между заездами выходили там те же самые акробаты, да, когда могли там выйти какие-то канатоходцы, или, может быть, какая-то там битва была с животными для того, чтобы развлекать публику. Ну, тем более, что большой циркус в Риме там вмещал 150 тысяч человек, конечно же, кроме колесниц там добавляли зрелищ. Но это не совсем, да, тот цирк, который мы сегодня, да, имеем в виду. Вот. Ну и, собственно, с падением Римской империи эта история вся прекратилась. Это имперское, это очень дорого все было, это делалось, конечно, на государственные деньги. Там...
2: А, ну понятно, что оно не окупалось, никто же не платил за вход.
1: Да, поэтому ну, да, там, ну, Византия забрала ипподромы, да, у древних римлян, и опять же, вот с гонками, да, на лошадях. А дальше уже средние века, и здесь у нас отдельные бродячие какие-то актеры, жонглеры, да, канатоходцы, рыцарские турниры. Вот. Ну и плюс им приходилось соперничать с театром. То есть опять это
0: вот,
1: не цирк.
0: Театр.
2: Да. А ну, театр был древнее намного.
1: Театр, ну, он с Древней Греции идет, театр древнее. И самое главное, он был интереснее, потому что была драматургия. И вот, и плюс в театральных представлениях в том же самом 16 веке использовали акробатические трюки, могли там вывести животное на сцену. И людям просто животных там посмотреть было неинтересно. А вот драма...
0: Как? Театр кошек не пользовался бы успехом?
1: Я думаю, что нет.
2: Нет, еще тогда, ну, это святые были люди, кошки.
1: Ну, так что театр победил тогда акробатов в средние века. Поэтому это существовало просто как отдельные специалисты.
2: Но театр так и не помер до сих пор, потому что все его хоронили в свое время по-разному, да, там с приходом телевидения, мы знаем, да, известную историю с приходом еще чего-то.
0: Ну, это повседневность или нет? Или это супер редко? Вот я просто
2: рассуждала. Мне кажется, что нет.
1: Повседневность?
2: Ну, вот, слушайте, есть понятие театралов, которые ходят, и там они ночуют.
0: Каждый день?
2: Да.
1: Нет, но театр же это досуг, это вариант досуга, он у вас либо есть, либо нет. Поэтому если мы говорим, что культура повседневности включает и то, как человек проводит время, то это то, уже театр.
2: Вы знаете, мне кажется, современный человек, если говорить про досуг, это вот зависание в телефоне. К сожалению, если говорить про повседневность.
0: За всех, кто так не говорит.
2: Ну а так.
0: Все консерватории забиты, я живу рядом.
2: Когда ты была последний раз в театре?
0: В театре? Когда я была в театре?
2: Когда ты была в последний раз в театре?
0: Сейчас я вспомню когда-нибудь.
2: Да не вспомнишь.
0: Ну, так это не мой досуг. У меня рок-концерты. Вот об этом я хотела отдельно сказать. Александр Борисович,
2: дай
0: тоже высказать.
2: Давай.
0: Потому что повседневность у всех разная. О том, что сказал наш гость-эксперт. Поэтому для кого-то повседневность – это и театр, и классическая музыка. Я даже попросила нашу редактору Юлю найти нам гостя, который расскажет, что на классические концерты ходили все массово в качестве просто, ну, насыщения культурологического. А сейчас... А рок-концерты так и не стали этим, этой повседневностью. Это были просто жемчужины. Мы с этого эфир начали, да, ты и Легостаев. Угу. То есть рок-концерт – это настолько большое событие, что ты его не можешь в повседневность даже вписать. Ты на него время жизни откладываешь. И деньги.
1: Но, тем не менее, допустим, раньше рок-концертов не было, да, поэтому это тоже характеристика повседневности сегодняшнего дня. Mm-hmm. Мне кажется, все-таки культура повседневности – это очень обширное понятие, и мы рассматриваем разных людей с разными интересами здесь. Мне кажется, рок-концерт это вполне себе вписывается в культуру повседневности.
2: Ну да, да, нет, просто, да, понятно, что у всех по-разному. Кто-то не может без театра, кто-то без рок-концертов, а кто-то, например, без зоопарка не может, да. То есть просто я саму культуру развлечения всегда считалось, ну вот начиная с хлеба и зрелищ, что это необходимая и самая благодатная сфера деятельности. Ну то есть, грубо говоря, если ты лекции читаешь или у тебя музей, то тебе нужно бороться за зрителя, да. А вот если ты развлекаловым занимаешься, то здесь все просто. И еще выделяют в отдельную категорию развлечения в смысле юмора. Но это уже в наше время больше, да, то есть если ты развлекаешь людей цирком, у тебя одна категория, если ты развлекаешь людей, ну, не знаю, там, театром, другая категория, но уж если ты развлекаешь людей похихикать, повеселиться, посмеяться, то у тебя, как правило, всегда аншлаги. Это как-то вообще исследуется или нет?
1: Ну, вообще, мне кажется, что развлечение – это всегда инструмент пропаганды, и на него нужно смотреть с этой точки зрения тоже. Потому что, когда нам позволяют и возникают те или иные заведения массовые, они всегда идут с разрешения сверху, это мы понимаем, да, Люба? Поэтому и когда человек развлекается, он реально не думает о политике. И чем больше таких развлечений, у нас, собственно говоря, тот же самый цирк, открытые сады, когда людей стали пускать, зоопарки, да, опять же, это же тоже были частные владения, да, королевские владения, их открывают для людей, когда Европу стало сотрясать революции, да, и вот ты таким образом а-ля как бы становишься ближе к народу, и у людей появляется больше развлечений. Ну и плюс там механизация развития промышленности, это тоже очень сильно влияло на вообще развитие массовой культуры.
0: Дорогие собеседники, Александр Борисович, вот, на твой вопрос отвечает команда «Помощь зала». Моя мама мне написала только что на мой личный телефон, что ты была в театре 9 июня. И мы действительно, я, моя мама и наша подруга Наталья Игоревна, наша с тобой коллега радио, мы ходили на Ефремова и Михалкову Анну. И мы смотрели вот как раз спектакль. Вот,
2: ну,
0: здесь,
2: это событие, так скажем, разовое. То есть, ну, всяко не каждую неделю, не каждый месяц
0: дорогие.
2: Даже. Значит, все-таки про юмор. Вы
0: там
2: говорите, что это, естественно, часть развлечения и часть одобрения, чтобы люди занимались развлечением и ничем другим больше не занимались. Но вот если говорить про отдельный жанр, который у нас, ну, наверное, в отечестве стартовал как, не знаю...
0: Петросян?
2: Ну, нет, я бы так сказал, больше КВН, наверное, это такое совсем уже течение, потому что до этого было все-таки более профессиональная эстрада, ну, если считать того же Аркадия Исааковича Райкина, да, то есть это была все-таки, ну, серьезная история, больше театральная, нежели просто развлечение. А здесь получается отдельный вид, и потом сейчас уже там стендап-движение, потом движение, соответственно, камеди-клаба и так далее. Вот это все вместе, это целая индустрия огромная, причем денег зарабатывающая достаточно много. И целые каналы, я имею в виду телевизионные и не только, да, посвящены именно развлечению. Развлечению с точки зрения юмора. То есть развлекаем, значит,
0: отвлекая
2: смешим.
0: От чего-то другого.
2: Ну да, да, но не развлекаем, в смысле, смотрите, какие животные, или смотрите, что у нас тут в спектакле, кто участвует, а вот именно развлечение как юмор. Но юмор как бизнес.
1: Есть отдельное исследование, называется это смеховая культура. Человеку всегда нужно было смеяться. Это в том числе и это делалось с позволения властей. У нас всегда были скоморохи, которые могли себе позволить то, что не было позволено другим. Были шуты, были петрушки на ярмарках, да, были балаганные представления, которые высмеивали пороки человека, могли посмеяться даже над власть имущими. Это было крайне важно. Это контролируемый выход накопившийся.
2: А и что это? Это получается считается тоже древняя история чуть ли не из Рима, что ли?
1: Ну, конечно. Но смеховая культура, прям есть отдельное исследование, понятие смеховая культура. Для любого вообще этапа, для человека было важно, ну, та же самая комедия, да, в театре, это же про, не про совсем такой смех, как сегодня, но это тоже высмеивание пороков людей.
2: Но это не было отдельным жанром. Ну, в смысле, я имею в виду, что это внутри театра. Или там понятно, что ты можешь, не знаю, прийти в зоопарк и посмотреть там, где зверушка что-нибудь смешное делает, тоже поулыбаться. Я имею в виду, что это как выделилось в отдельный вид деятельности.
0: Так а никто тебе не противоречит. Я посмотрела в интернетах, КВН как отдельный жанр появился в ноябре 61 года, когда Гагарин полетел, да. Когда началась оттепель, когда реально разрешили шутить на разные темы. И,
1: ну это, смех всегда был, он и в цирке присутствует, да? То есть это человеку без этого нельзя, и власть это тоже прекрасно понимает, поэтому лучше дать им возможности смеяться открыто и контролировать эти истории, чем не дать смеяться, он все равно будет это выплескивать тогда, не знаю, там в анекдоты, да, в те же самые, там, или в какие-то несанкционированные.
0: Ну, сейчас это мемы, в основном.
2: Да, мемы.
1: Ну, то есть миллион человек всегда будет искать выброс для своей вот этой внутренней энергии через смех, поэтому...
2: Так. А давайте тогда поговорим, ну, сейчас мы перейдем уже через некоторое время к обсуждению, куда это все движется, в принципе, в целом, да, то есть мы же про историю поговорили, но нам же хочется еще немножко футуризмом позаниматься, но если говорить про разделение на поколения, да, то есть я так понимаю, что здесь все очень равномерно, нет понятия, что вот развлечения нужны только юным, значит, жителям, а вот...
0: Парки аттракционов,
2: да,
0: например.
2: Да, не знаю, люди пожилого возраста, как бы этого... не требует. Тут нет, да, распределения по возрастам.
1: Ну, смотрите, если мы опять же в исторической ретроспективе смотрим, то, конечно, в 18-19 веке особо никто этот вопрос не задавал, как бы, что у нас есть развлечения там для молодежи, детство как таковое, да, не существовало. Это было развлечение для народа. И понятно, там, допустим, пожилой человек, наверное, вообще был выброшен, да, из какой-то культуры развлекательной.
2: Угу.
1: Вот сегодня мы миллион вопросов задаем, давайте развлечения для детей, для юношей и так далее.
2: Но
1: в исторической ретроспективе,
2: да,
1: конечно, этих маркировок не было.
2: Сейчас вернемся к этому разговору. Новости спорта у нас впереди. Оставайтесь с нами.
0: Оставайтесь с нами.

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: В Москве 13:30.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Два взрыва один за другим прогремели в Одессе, передает телеканал «Общественное». При этом воздушной тревоги в городе объявлено не было. Подробности пока не сообщаются. Накануне Минобороны сообщила об ударах по портам Одессы, Черноморская, Очаков. Там были поражены сухогруз с военным имуществом и танкер с топливом для ВСУ, резервуар с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, а также украинский патрульный катер. Сегодня ведомство сообщило,

0: 800 единиц техники и 60 летательных аппаратов. Мероприятию, как отмечается, присоединятся военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, а также Эстонии, Швеции, Румынии. При этом наибольшую группу составят французские военные. Одновременно с этим, как пишет общественное, в Гдыне и Гданьске пройдет морской парад с участием более 20 кораблей. Но Украина ни на одно из мероприятий не приглашена. Конфликт между Киевом и Варшавой вышел на новый уровень после того, как Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей АУН УПА, признанной экстремистской и запрещенной в России, а также присвоил наименование имени героев УПА одному из подразделений ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Боеприпасы периода Второй мировой войны находят в Словакии, в обмелевшем Дунае и других реках республики, сообщила словацкая газета «Правда». Например, на мелководье Дуная найден артиллерийский 48-миллиметровый снаряд американского производства. Предполагается, что его использовала наступавшая весной 45 года Красная армия. США поставляли такие боеприпасы союзникам по антигитлеровской коалиции. О найденных артиллерийских снарядах, минах, авиабомбах и ручных гранатах граждане чаще всего сообщают в полицию, саперы извлекают их из воды и уничтожают. Ранее сообщалось, что из-за обмеления Дуная полностью остановлена АЭС «Черноводы» в Румынии. Московские полицейские задержали подозреваемого в угоне премиального автомобиля. Владелец оставил свой Porsche на автомойке, а двое работников решили покататься на клиентской машине. Выезд оказался крайне неудачным. Угонщики попали в ДТП, серьезно повредили автомобиль. Испугавшись ответственности, они молчком вернули машину на мойку, после чего скрылись, рассказал официальный представитель столичного главка МВД Владимир Васенин.
1: В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего уроженца Тверской области. Следствием отдела МВД России по району Замоскворечья возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
0: Ущерб автовладельцу оценивается в 3 миллиона рублей. Задержанный находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Военнослужащий Министерства обороны России погиб в Севастополе в результате подрыва. Подозреваемую в совершении преступления задержана. Она работала по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили журналистам управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Задержанная 1994 года рождения, она совершила подрыв по заданию спецслужб Украины. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ФСБ. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Житков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях. Евгения Чекунова стала третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробился в 1/2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. Ксения Мишарина прошла в финал на 1500 метров вольным стилем. Футбольный «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помузуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 29 года. Помазун выступает за «Спартак» с февраля 25-го. Сделка по переходу Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» близка к завершению, сообщают турецкие СМИ. С подробностями Екатерина Маловичек.
3: Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков в скором времени перейдет в турецкий футбольный клуб «Галатасарай» за 28 миллионов евро, заявил турецкий журналист Али Барансель. «Галатасарай» близок к счастливому финалу трансфера Батракова. Могу сказать об этом совершенно точно. Со стороны самого Батракова руководство «Локомотива» уже дали понять, что игрок хочет уйти. Сумма, которую запрашивает «Локомотив» – 28 миллионов евро. Этот трансфер, судя по всему, завершится за эти деньги без учета бонусов. «Локомотив» должен ответить «Галатасараю» не позднее начала следующей недели, приводят слова Баранцеля телеканала HT Спор. Батракову 21 год, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду выступает с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что

0: Галатасарай предложил «Локомотиву» за Батракова 25 миллионов, но железнодорожники отказались продавать своего воспитанника дешевле 30 миллионов евро, после чего стамбульский клуб вышел из переговоров. Накануне появились сообщения, что Батраков попросил у руководства разрешение на переход. По данным некоторых изданий, россиянин хочет перебраться в Стамбул ради выступления в Лиге чемпионов. В ближайшие дни Галатасарай направит железнодорожникам новое предложение по трансферу футболиста.
1: Колумбийский нападающий Краснодара Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой, но пока работает с ограничениями, об этом сообщает чемпионат. 33-летний форвард получил травму в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026, был заменен уже на 8-й минуте и завершил выступление в турнире. Клуб первой лиги СКА «Хабаровск» объявил о подписании контракта с полузащитником Аршаком Коряном. 31-летний армянин пришел в дальневосточную команду на правах свободного агента. Его предыдущей командой была «Родина», в составе которой он выиграл первую лигу. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: повседневности.
1: О культуре повседневности. Да, Ольга Алешина с нами, преподаватель истории МГПУ. Коль преподаватель истории с нами, то глупо нам про истории не пробежаться. Сейчас мы будем же конкретно пройдемся по циркам, зоопаркам и паркам аттракционов.
0: А
1: правильно?
0: Что? Театр с нами уже все в порядке. Нет, а радио, телевидение?
1: О, погоди, ты же про святое сразу. Давайте, Ольга, с чего начнем, что хотите?
2: Можно там последовательно, можно поговорить о цирках, да, наверное, интересный аспект, то, что слово цирк, как я уже сказала, да, не связан был с античностью, и первый цирк в нашем таком понимании появился только в 18 веке, и это была семейная пара, они тренировали лошадей, не только лошадей, наездников, и вечером они показывали представления. И таким образом на них собирались люди, и, собственно, именно этому человеку, Филиппу Аслею, принадлежит изобретение арены. Вот и современный размер арены цирка, он везде одинаковый, потому что именно по этому кругу лошадь может бежать, и наездник на ней может стоять. И вот он создал такой...
1: А если больше сделать, то...
2: Она не сможет, она не держит тогда скорость, и, соответственно, ему сложно делать трюки. Вот
1: ух
2: это
1: ты.
2: Было выверено, и, по-моему, там 12,8, что ли, не больше 13 метров сама эта арена, и это такой до сих пор стандарт арены, если там используются вот эти конные представления.
1: Круто.
2: Вот. И вот он первый соединил, естественно, в перерывах лошади уставали, наездники уставали, это очень нравилось зрителям, и в перерывах он стал использовать акробатов, жонглеров, то есть он соединил вот эти разные совершенно виды деятельности вот в одном помещении. Причем цирком он тоже это не называл, называл это амфитеатром, вот, а, естественно, тема стала очень популярная, и его уже конкуренты назвали это цирком. И дальше, то есть изначально это конный цирк. Вообще вот цирк, это связано в любом случае с лошадьми. Потом он уже заполнялся какими-то дополнительными элементами. И он уже распространяется по Европе. Вот. А вот таким, наверное, следующим важным шагом это был шапито. И несмотря на французское название, родился он в Америке. И когда... Значит, американцам захотелось передвигать как-то цирк с места на место, чтобы не строить стационарные помещения. Они взяли военную палатку и стали ее использовать для цирковых представлений, естественно, увеличивая ее в размерах. И таким образом родился цирк Шапито.
1: А почему Шапито тогда, если в Америке?
2: Шапито — это французское, потому что цирк пришел из Франции туда, все равно с французскими переселенцами. И слово, которое капитель означает, да, то есть верхняя часть колонны, и, соответственно, вот эта верхняя часть покрытия и есть Шапито, Шапитель, да, капитель. Вот, а дальше появились железные дороги, и цирк уже загремел на всю Америку, и это уже
0: цирк
2: прям...
0: Цирк в тамбурах начался.
2: Да.
0: Продолжился.
2: Ну, можно было просто перевозить, там иногда 100 вагонов цирк перевозил, представляете, там и животные уже были, и что там только не было. То есть это прям уже такие грандиозные были представления, и вот такой цирк уже потом опять же из Америки вернулся в Европу.
1: И стал стационарным.
2: Да, и стал стационарным.
0: А потом... Пришел Ленин и сказал, что важнейшим из искусств, и, по-моему, скрывали, что это цирк, а потом кино как-то приплели. Это так было или это опять какие-то теории заговора?
2: Ну, вообще Ленин большое значение придавал цирку, и реально у нас первое цирковое в мире училище было создано, по-моему, в 1928 году, и важнейшим из видов искусства, культуры повседневности, да, становится цирк. Да, поэтому...
1: да, но про кино он тоже что-то там говорил. А с зоопарками что происходит? Или происходило?
2: Зоопарки выросли исторически из зверинцев. Любой уважающий себя император, правитель имел зверинец. И, допустим, римляне привозили с собой зверей, когда завоевывали экзотические страны, и это был как трофей. То есть, когда, ну, представляете, там ты возвращаешься в Рим на слоне, да, все видят слона, говорят, боже, что это такое, мы никогда его не видели, и сразу понятно, что ты молодец. Соответственно, использовались...
1: как слон тоже молодец.
2: Слон молодец, дошел, да. Использовались как дипломатические подарки, то есть если нужно было удивить, то вот дарили экзотических животных. И они, естественно, держали в зверинцах, их потом показывали, опять же, иностранным гостям. Это был такой символ власти и могущества, по большому счету. А вот открывать их стали для обычных людей только во второй половине 18 века. И вот первые — это Австрия, это Вена, Шонбрунн, и, соответственно, королевская семья открывает свой зверинец, а по сути это был, знаете, там беседка, они сидели там завтракали, вокруг стояли клетки с животными. Ну, то есть это были именно клетки с животными, и они начинают пускать вначале по выходным гостей, и затем открывают уже на постоянной основе, и этот зоопарк до сих пор считается одним из древнейших в Европе, да, вот, открытый именно для широкой публики.
1: Но вот зоопарк, в смысле, что там надо вообще обслуживать животных, что не просто их в клетках держать, что там какие-то вольеры им надо тоже делать. делать. Это уже потом, да?
2: Это поздняя история. Здесь вот еще такой важный, наверное, шаг — французская революция, потому что до этого зверинцы все-таки были реально собственностью очень богатых людей. Угу. А во время французской революции королю отрубили голову, и зверинец остался без хозяина.
0: И этот зверинец... Без головы.
2: Да, без головы и без хозяина. И, ну, зверей куда их ты денешь? Их отдали в сад растений. И вот таким образом французы страшно этим гордились, потому что появился такой первый государственный, вот, ну, как бы, ну, это не совсем зоопарк в нашем понимании.
1: Сафари такое, да.
2: Ну, сафари нет, они все равно были в клетках, но вот, типа, у всех вот звери, это их содержат богатые люди, а у нас во Франции это теперь достояние нации. Это было для них прям очень гордо. А вот зоопарк именно как научный — это Лондон. Вот
1: а они... когда Робеспьеру отрубили голову, там они не вернули их обратно, нет, животные?
2: Нет, они так и оставили, как национальное достояние.
1: Понятно. Хорошо. Говорят,
0: ну, давайте перейдем теперь, смотрите, то есть мы заметили, что и мода, и какие-то услуги от физкультуры до аптеки, все идут от богатых к бедным. Но потом же все равно идет по спирали, да, развитие, повторяя какие-то циклы. Поэтому сейчас мы считаем что-то, или это условности, что-то более попроще, да, какой-то вид развлечений. И сейчас вновь театр как-то вот, занимает место. И вот те же концерты, классическая музыка. Ведь раньше тоже слушали эти все минуэты. Моцарта бедного ребенком гоняли по залам золотым. И вот как сейчас все это воспринимается, вот культурологически, куда это идет? К демократизации и вот упрощению. Ну, кстати, к нам может присоединиться Юль Казанцева, она и пианист, и аналитик музыкальный, и преподаватель. Привет, Юль. Как сейчас расценивать выступления классической музыки? Потому что все сейчас говорят, что это не всем понятно, и вообще это какая-то элитарная история.
3: Ой, вот. Ну что ты, это наступило на мою больную мозоль.
0: Подожди, ну-ка потерпи пока так. Боль Оля Алешина, можно я спрошу? Вот правда, классики, ведь сначала это же просто было тоже, да, как-то, ну, обыденно достаточно.
2: Ну, я и сейчас считаю, но я не знаю, Юля, она больше специалист, чем я, это точно, но я думаю, что и сейчас классику не так много людей слушает, и, на мой взгляд, все идет к упрощению, ну... Есть основания так предполагать, это видно во всех сферах, и я думаю, что и культура становится в каких-то вещах более простой. Mm-hmm. Мне кажется, и театр, и классическая музыка, ее можно сегодня воспринимать как некую элитарную культуру, которая далеко не всем доступна. Далеко не все дети с удовольствием сейчас идут в театр, их очень сложно приучить к классической музыке. Ну, не знаю, да, Юль, поправьте, я считаю, что это очень важный вид искусства, но, к сожалению, людям гораздо проще прогуляться, там, не знаю, по Арбату, посмотреть на какие-нибудь там пальмы, да, или сходить в парк развлечений, которых очень много, и получить сразу адреналин, занять детей и себя, и чем вести на концерт классической музыки. Ну, вот тут уже к Юле вопрос, она, наверное, статистику лучше знает.
3: Тут очень-очень интересный момент, и он, знаете, настолько разношерстный, то есть музыка, в чем проблема, что мы под этим словом понимаем самые разные субстанции. И такая, если простая аналогия, то как с едой. То есть есть еда, которую мы там съедели, ну, бургер, не знаю, там картошка фри, даже что-нибудь самое-самое простое, ну, не знаю, вот и вредное, знаете, такое, что мы с голоду не умрем, но через там 10 лет мы... И окажемся в больнице, потому что у нас там холестерин, печень отказала. То есть, ну, я не специалист по еде, но представили, что-то самое такое, дающее нам ощущение сытости, но при этом медленно нас, по сути, убивающее, да, ну, подрывающее наш организм. Вот такая еда. И есть еда, которая... Ее нужно приготовить, там нужны самые свежие продукты, и она очень вкусная, она настолько вкусная, там тончайшие какие-то оттенки вкуса. Но трагедия в том, что если мы на протяжении 10 лет ели только самую низкокачественную еду, вредную такую, где там усилители вкуса, я сейчас ничего против не имею, я просто такую чисто аналогию, да, то мы не почувствуем, мы просто физически не в состоянии будем распознать вот этот букет вкуса еды хороший. Вот, условно говоря, так же и в музыке. То есть есть очень много музыки простой, которая громкая, нам дает, не обязательно громкая, но нам дает чувство насыщения, такого эмоционального насыщения. Ну, кстати, да, она часто громкая, там однообразный ритм, если мы говорим о современной музыке. И вот если мы слушаем только такую музыку, то если мы попали на концерт, где там симфония Чайковского, мы думаем, ой, что-то сложно, я лучше отсюда пойду. И мы пропустим мимо себя главное сокровище. Ведь в чем чудо именно классической музыки? Вот той самой, которую мы считаем сложной, элитарной, это опыт поколений, это опыт тысячелетний, это вот квинтэссенция человеческого опыта. То есть есть научный прогресс, а есть духовный прогресс. Да, ну не прогресс, а вот духовная история, что ли, человечества. И мы, слушая именно классиков, великих классиков, Баха, Бетховена, Моцарта, Малера, вот, большой выбор, мы самое важное, самые важные жизненные смыслы, жизнеобразующие смыслы, мы их получаем разжеванными, без даже слов. Потому что сложно читать, бывает, философскую литературу, какую-то такую серьезную. А вот здесь без слов нам напрямую все это передает. Вот буквально, в чем смысл жизни? Послушал Малера или Баха, и ты что-то очень важное понял. Но это действительно не так просто, хотя это и не так сложно. То есть стоит начать включать в свой рацион такую музыку буквально через пару месяцев, вы уже начинаете слышать. Эти, вот, все, что там заложено.
1: Ну, тут я немножко в защиту примитивной музыки скажу, что она была всегда.
2: Всегда,
1: да, потому что,
3: да, ну, да, она то есть была это не на, то, что мы деградируем.
1: На тех самых площадях, в общем, которые мы вот обсуждали здесь как некие ярмарки, развлечения, там всегда умца было, собственно, со времен царя Гороха.
2: Да, ну, то, это касается же всего, того, театральное представление то же самое. То, что показывали элите, это не то, что, и то, что смотрел народ, а Петрушку, это было совершенно
3: другое.
2: Это не
3: другое. В обиду.
2: Да, нет, не в обиду,
3: да,
2: это разное.
3: Это не в обиду,
2: да,
3: будет сказано. Это просто разное, и исторически мозг в этом смысле мало меняется. Есть много, вот как пирамида такая, да, больше музыки простой. И очень мало музыки, которая вот на самой вершине. Единственное, что в чем такое интересное отличие, что музыка была вот, там народная, да, музыка и площадей, была музыка духовная, которая, она, по сути, сложная. Но она была тоже для всех. То есть, если мы говорим про европейскую, про русскую музыку, то люди приходили в церковь, и они там, ну, они регулярно туда прям вот ходили, и они слушали музыку довольно-таки сложную. И это было в каком-то смысле даже обязательно. Вот для всех сословий. Плюс-минус, но плюс-минус это было обязательно. Сейчас такого нет, что ты обязан примерно раз в неделю ходить слушать куда-то классическую музыку, ну, не классическую, а сложную, да, пусть духовных жанров.
1: Сейчас мы
3: вот, пожалуй, что
1: перерывчик сделаем небольшой на рекламу, вернемся к этому разговору, оставайтесь с нами.
4: Радио «Маяк» 102.3 FM.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о здоровье сердечно-сосудистой системы. Какие продукты негативно влияют на сердце, что есть полезно, от чего лучше отказаться. Об этом и многом другом нам расскажет заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев.
1: Вообще, то, что сосудистые заболевания молодеют, я бы отнес к основным причинам, ну, три в основном причины. Это стрессы, но их надо поставить, может быть, даже на второе место стрессы. На первое место малоподвижный образ жизни. И на третье место это доступность современного, калорийного, легко усваиваемого питания. Из питания надо сказать, что это углеводы. К углеводам сахар, конфеты относятся, ну, вот шоколад, торты, все, что мы, так сказать, любим. Ну и, конечно же, булки, макароны. Вот это все углеводы, они легко усваиваются и приводят к возникновению атеросклероза.
0: Еще один важный аспект – это вредные привычки. Самые популярные – это курение, употребление алкоголя. Насколько сильно они влияют на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы? Может быть, какие-то вот примеры? Человек курящий, человек не курящий. Какой риск в процентах вот, возникновения каких-то проблем?
1: Давайте начнем с курения. В сигаретах содержится никотин. В том числе в вейпах содержится никотин. Вот. У человека к никотину есть никотиновые рецепторы. При воздействии и возбуждении этих рецепторов сужаются сосуды, что приводит к еще большему сужению сосудов и быстрейшему возникновению атеросклероза. Это вот абсолютно доказанный факт. Если не говорить еще и о различных других моментах, которые с курением связаны, это и вдыхание дыма, и твердых частиц, и так далее. То есть дым – это, собственно, твердые частицы. Поэтому не рекомендуется никому курить, ничего хорошего от курения не будет. И самое главное, что хочу сказать, я ни одного человека, в реанимации же у нас никто не курит, не видел, чтобы он умер от прекращения курения. Если они лежат в реанимации, иногда бывает и по 2 месяца, но причиной смерти от того, что он отказался от курения, такой причины нет. Алкоголь. Надо понимать, что есть различные виды алкоголя, крепкий алкоголь, пиво, есть, значит, вина различные. Ну, во-первых, сам по себе алкоголь прежде всего действует на головной мозг. Крепкие алкогольные напитки всегда приводят к сгущению крови. Если у кого-то есть факторы риска, то получается, что мало того, что у него сосуды сужены, еще и кровь становится густой после употребления алкоголя, и это приводит к нежелательным последствиям. В отношении пива я хочу остановиться. Настоящее пиво содержит в своей структуре кобальт. Люди, которые много употребляют пиво, может быть, вы слышали такое, есть пивное или бычье сердце. Вот, когда железо в клетках миокарда заменяется на кобальт. В результате это приводит к увеличению мышцы сердца, которая не способна сокращаться. Возникает сердечная недостаточность, которая, поверьте мне, приносит даже больше страданий, чем ишемическая болезнь сердца. Хотя сама ишемическая болезнь тоже приводит, ну, практически к тому же.
0: Еще один момент, который хочется с вами проговорить. Вы упомянули продукты питания, которые являются фактором риска, лишний вес. И вот давайте обсудим лишний вес и потом перейдем к продуктам питания, чем они вредны. Как он влияет на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы?
1: Да, действительно, продукты питания стали доступны. Ну вот экологи, если они говорят, что человек там убивает зверей, там и всего больше, чем он может съесть. И посмотрите, как себя животные ведут, хищники в среде. Животное утром просыпается, оно бегает, да, потом, значит, наедается и, в конце концов, уже наевшись, ложится спать. И лишнего он, ну, животное ничего не съедает. Как себя ведет человек? Ну, допустим, офисные работники, к ним можно отнести в том числе и врачей, и учителей, и так далее. Если они сейчас не на операциях, учителя не на уроке, да, давайте попьем чайку, давайте вот это уже, ну, у всех, так сказать. Вот эти перекусы, они сами по себе вредны. Перекусываете вы чем? Углеводами. Кто следит за калоражем? Никто за калориями в данной ситуации не следит. В результате человек набирает лишний вес. Лишний вес сердцу приходится, так сказать, работать. Но мы сейчас говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, но я хотел бы не забывать и о костно-мышечной системе. У вас, у каждого человека фактически рассчитан и все суставы, все на определенный вес. А тут ему приходится, ну, допустим, человек 130 килограмм весом, то есть вы понимаете, что 70 килограмм у него своих, если там у него рост 174, там, допустим, 70, и он еще 70 килограмм практически носит еще с собой. Давайте возьмем штангу и походим. Понятно, что это нагрузки, вот. То есть я бы это даже, может быть, назвал спортом, лишний вес, который вот приводит к такому, так сказать. И лишний вес тоже сейчас проблема. И если вы начинаете толстеть, я бы, в общем-то, порекомендовал, вот сейчас очень, и хотелось бы даже в передаче сказать, очень распространены препараты семаглутида, которые сами себе там люди назначают и так далее, но обратитесь к эндокринологу, к кардиологу, чтобы именно врач вам это посоветовал в той дозировке, в которой это необходимо. И современная эта медицина, в принципе, может помочь совсем, особенно на начальных этапах, и вы забудете, что у вас оно было, если обратиться вовремя.
0: О здоровье сердца нам рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

разлетелись по свету твои сыновья. Ты тоскуешь без нас, как и мы без тебя.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, в зоне действия группировки за сутки ВСУ потеряли более 200 военных и две станции РЭП. Помимо этого, подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 245 военнослужащих. Западная группировка улучшила тактическое положение. Потери противника в зоне ее ответственности составили свыше 225 военнослужащих. Средства ПВО сбили за сутки 1150 украинских БПЛА. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались вооруженными силами Украины. Нанесены удары по логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Жители Севастополя помогли задержать женщину, причастную к подрыву военнослужащего Министерства обороны России в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее сегодня пресс-служба Крымского управления ФСБ сообщила, что военнослужащий погиб в результате подрыва. По горячим следам задержана гражданка России. Женщина, по данным силовиков, действовала по заданию спецслужб Украины. Тот, кто не понимает, что Курильские острова принадлежат России, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Слова премьера Японии о том, что Курильские острова исконно японские, Медведев назвал трёпом, который ничего не изменит. Они были, есть и будут российской землей. Напомню, президент Владимир Путин совершил первый личный визит на Курильский остров Итуру. После этого Япония вызвала в МИД посла России в Токио и заявила протест. Организация Объединенных Наций находится в затяжном кризисе. Россия наблюдает за всеми кандидатами на пост генсека, заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он отметил, что следующий генсек должен прислушиваться к России, если он не хочет угасания ООН.
2: Следующий генеральный секретарь просто обязан прислушаться к нашим требованиям, если он не хочет угасания Организации Объединенных Наций. Заверений, слов, обещаний, констатаций мало. Нужны конкретные действия. Мы неотменимо будем требовать от всех кандидатов и будем руководствоваться во взаимоотношениях с тем, кто победит в итоге. Вот именно этим нашим набором императивных подходов, без которых, мы уверены, кризис, свойственный текущему состоянию Организации Объединенных Наций, будет только усугубляться.
1: Рябков также заявил, что Россия сможет оперативно организовать прием переговорщиков США Уиткоффа и Кушнера, когда они станут известны их планы. Он добавил, что в Москве неизвестны предложения Зеленского, сделанные американской стороне по вопросу завершения конфликта на Украине, а России их не передавали, сказал дипломат. Более 1600 участников и ветеранов специальной военной операции выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые пройдут в единый день голосования в России в сентябре 2026 года. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, 1500 из них выдвинуты политическими партиями, еще 141 в порядке самовыдвижения. На выборы в Госдуму партиями выдвинуто 186 участников боевых действий, 110 по спискам и 76 по округам. Движение поездов парализовано на юге ФРГ из-за подозрительного предмета на путях. Сейчас специальные подразделения федеральной полиции следуют объекту въезда на вокзал города Тройхтлинген, федеральная земля Бавария. Предмет обнаружил путевой рабочий, группа взрывотехников уже просветила объект рентгеном. Сейчас идет анализ полученных снимков. Наличие взрывчатки пока не опровергнуто. Сотрудники экстренных служб в целях предосторожности эвакуируют людей из нескольких зданий, находящихся в непосредственной близости. В Тройхтлинге проживает около 13 тысяч человек. Город расположен между Нюрнбергом и Ингольштадтом. Ранее он был важным железнодорожным узлом. Мошенники зарабатывают на медовом спасе. Праздник россияне отметят завтра. Накануне преступники начали присылать пользователям в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты, которые упаковываются под поздравительные открытки. Об этом РИА Новости сообщили пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Эксперты советуют обходить стороной красивые открытки и не открывать вложения от незнакомцев. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Это та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Больше новостей читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура плюс 20-22 градуса. В Москве также потеплеет, плюс 17-19 градусов, осадки прекратятся, давление останется немного повышенным, 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на маяке.
1: Доброго дня, здравствуйте, здравствуйте всем. Приветствую, Паша, здравствуй. Прости, пожалуйста.
2: Привет.
1: Сегодня тебя не поздравляю.
2: Я думал, прощенное воскресенье сегодня.
1: Нет, нет. Дело в том, что сегодня день левшей, но ты же правша, поэтому поздравлять тебя с этим праздником бесполезно.
2: Ну, может, я и левша.
1: Хорошо.
2: В некотором роде.
1: Хорошо. То есть, блоху можешь подковать.
2: Могу.
1: Да, все, поздравляю. Поздравляю тебя.
2: Спасибо. Спасибо большое. Узнавал я у искусственного интеллекта, играл с машиной. Спросил, что такое шоу «Как знать» вообще, что это? Он мне ответил, что шоу «Как знать» — это редкостное шоу, в котором никто не знает, что будет дальше. Но всем почему-то очень хочется это узнать.
1: Сейчас мы и узнаем.
2: Сейчас мы узнаем, ведь снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущие Вахтанг Махарадзе. И Павел Картаев.
3: Это он.
2: Сегодня в программе уникальнейший специалист по коррекции поведения собак, кинолог Репсиме Мартиросян. Ведущий знаток зодчества, эксперт по архитектуре Евгений Карпиков. Крупнейший коллекционер камней, минералог Артем Казаков. Лучший знаток кинематографа, киновед Сергей Капков. Сегодня мы узнаем, как собаки воспринимают наказание, какое культурное значение имеет новый Иерусалим в Подмосковье, какой вклад в развитие русской минералогии совершил Василий Севергин, как создавался Чебурашка. 14.52 нас ждет новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Внимание, внимание, мы начинаем!
4: Ноем, ноем, ноем.
0: Роза ветров.
1: Ну вот что с нетерпением?
2: А где он?
1: Что сегодня приготовил нам, хотел сказать, минералог, но нет, критик наш туризма Павел
2: аналитик.
1: Картаев.
2: И аналитик, конечно. Что-то его нет сегодня. Где он?
1: Паша, а ты где?
2: Ты где? Паша!
1: А, вот он.
2: О,
1: привет.
2: Запыхался. Чуть не опоздал. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Российская газета у меня в руке. Кофе расплескал себе на штаны сегодня, так торопился. Хочу что сказать. Есть такой прекрасный жанр путешествия. Утром вышел из дома, сел на электричку, и через час ты уже в другом городе. Да? Есть такой?
1: Есть такой.
2: А вечером вернулся домой. Бывало с вами такое?
1: У меня бывало. Сел на электричку, раз, час я в Подольске.
2: А штаны на кофе проливали?
1: Поливал,
2: когда
1: бывало.
2: Торопились.
1: На белый особенно.
2: Да, так вот, рассказывают нам о подборке в подборке российской газеты вот о чем. Авторы предлагают 7 направлений под Петербургом, куда вполне реально отправиться на целый день без собственного автомобиля.
1: Но из Петербурга, актуально. Наверное. Но только из Петербурга можно отправиться, из Москвы вряд ли.
2: Почему? Ты доезжаешь из Москвы до Петербурга, но в Петербург не попадаешь, а едешь под Петербург, или проезжаешь Петербург насквозь, или объезжаешь его, или не доезжаешь его.
1: Много
2: Павел, продолжайте. И, значит, первое направление – это Выборг. Ну, в данном случае надо Петербург либо объехать, либо насквозь проехать. Это на границе, считай, Выборг. Хороший способ на один день сделать вид, что вы уехали за границу. Здесь ведь совсем другая архитектура. Узкие улицы, мостовые мощеные, дома старые, замок средневековый, пейзаж северный. Ну, вот начать прогулку советуют с исторического центра. Я тоже советую. Тут и Крепостная улица, и Часовая башня, и Площадь Рыночная. Ну, а потом Выборгский замок. Но не пытайтесь закончить Выборг за 2 часа, потому что вторую половину дня стоит оставить на парк Монрепо. Это гранитные скалы, вода, сосны, дорожки. В общем, место, где можно, наконец, перестать смотреть на телефон и смотреть, куда ты вообще приехал. Из Петербурга удобнее всего добираться скоростным поездом с Финляндского вокзала, чуть больше часа в одну сторону, то есть дорога сама по себе уже практически экскурсия. Второй вариант я вам посоветую из статьи, это Павловск, здесь все довольно просто, приехали на электричке с Витебского вокзала, вышли, ну и практически сразу парк, очень удобно. Любите парки?
1: Я очень.
2: Очень, я тоже люблю, поэтому советую, и дальше можно несколько часов просто идти, куда глаза глядят, тут и аллеи, мостики, и павильоны, и дворец. Советуют Павловск осенью, то есть надо немножко подождать. Я их понимаю. Осенний павловск – это тот случай, когда природа сама включает цветокоррекцию. Вы же любите цветокоррекцию?
1: Я люблю цветокоррекцию. Еще я Пушкина люблю, а Пушкин любил осень. Значит, осенью надо ехать.
2: Правильно, все. Павловск. Доехать за 30-40 минут можно из Петербурга. Наконец, третий вариант. Все 7 не буду вам перечислять. Сами прочитаете в российской газете. Вот я выбрал Ломоносов и Ораниенбаум. А причем интересен этот маршрут тем, что это вроде бы часть Большого Императорского Петербурга, но людей здесь обычно меньше, чем в Петербурге. Главная точка – Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум, Большой Меньшиковский дворец, Китайский дворец, павильоны, огромный парк. Мне вот как аналитику нравится сама идея. Если Петергоф для вас уже слишком очевиден, можно сделать шаг в сторону, причем совсем небольшой. Балтийский вокзал, Ораниенбаум один, меньше часа дорога. Ну, в общем, если посмотреть на все 7 маршрутов, получается довольно симпатичная карта путешествий. Если хочется Европы и Средневековья, это Выборг. Если хочется парка и спокойной прогулки, это Павловск. Если нравятся замки и немного мрачной романтики, это Гатчина. Если хочется императорской архитектуры, но без толпы, это Ломоносов. А если тянет к морю, то Кронштадт. Классика – это Петергоф, ну а Приозерск, если хочется совсем другой природы и Ладоги. Мне что вот особенно нравится в этой подборке?
3: Что?
2: Что? Она что? Разрушает представление, что путешествие обязательно начинается с аэропорта. А иногда путешествие начинается гораздо проще.
1: С вокзала.
2: Да. А не нравится мне в этой статье то, что я пролил кофе себе на штаны. Такая она интересная.
1: Вот.
2: Приятных всем путешествий.
1: Приятно.
2: Аппетит.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Сегодня смартфон, который двигает своей головой, искусственный интеллект, который сам выполняет задачи, и, наконец, покупки с постоплаты, что очень приятно.
2: Очень интересно.
1: Да, компания Honor официально представила робот-фон, и я, кстати сказать, его видел, держал вживую около месяца назад. Правда, это был еще прототип.
2: Прототип.
1: Главная особенность смартфона – это роботизированный подвес для камеры. Впервые проект показали на выставке МВЦ-2026, и тогда многие решили, ну, перед нами новый красивый концепт. Конечно, никто такой выпускать не будет, до магазинов это никогда не доберется, но Honor решил иначе. Смартфон все-таки запустили в серийное производство. Главное тут камера. Она установлена на специальном подвесе из титанового сплава. У системы 4 степени свободы, а сама конструкция может поворачиваться на 360 градусов. По словам компании, благодаря титану и новым материалам, механизм удалось сделать на 65% компактнее, а его прочность увеличить в 3 раза. Ну, то есть, если теперь хочешь снять себе с необычного ракурса, смартфон может буквально сам повернуть камеру туда, куда нужно, причем достаточно быстро.
2: Представляю.
1: Вот. Камеры здесь довольно серьезные. Основной модуль получил разрешение 200 мегапикселей, размер сенсора 1,28 дюйма и светосильная диафрагма 1,6. Есть еще одна, тоже 200-мегапиксельная камера, уже с перископическим телеобъективом, ну и, наконец, завершающим штрихом, сверхширокоугольная камера на 50 мегапикселей стала. Honor явно хочет, чтобы робот-фон воспринимали не просто как смартфон с эффектным механизмом, а как еще инструмент для серьезной съемки. Компания добавила технологии немецкого производителя профессионального кинооборудования ARRI. Ну, например, тут есть запись в формате LOG-C. Она сохраняет больше информации в светлых и темных участках изображения и, значит, дает больше возможностей для последующей обработки. Есть тут и поддержка LUT, это специальные цветовые профили, с помощью которых можно быстрее получить нужную цветопередачу, плюс предусмотрен специальный кинематографический режим. Внутри вполне современная начинка, тут и аккумулятор на 7060 мАч, проводная зарядка на 120 Вт и беспроводная на 50. Ну а управляет всем этим роботизированным механизмом специальная мультимодальная система Argentic OS.
2: А влог снимает?
1: Влог легко. Легко. Есть там искусственный интеллект, слежение. То есть можешь выставить, она будет за тобой всегда следить, как за блогером настоящим. Компания Сбер представила нам гига-агента. Это система искусственного интеллекта, которая должна не просто отвечать на вопросы, а еще самостоятельно выполнять целые цепочки задач. То есть вместо того, чтобы писать чат-боту, «Эй, ты, найди там информацию, мне сделай красиво, вот, потом сравни ее, потом таблицу сделай, потом отдельно, значит, подготовь презентацию», можно сразу поставить конечную задачу. Гигагент сам составит план, найдет информацию, поработает с документами, календарем, при необходимости напишет письма, а затем подготовит итоговый отчет или презентацию. Самое любопытное, что после запуска задачи пользователю не обязательно сидеть перед экраном и контролировать каждый шаг. Система может продолжить работу самостоятельно и вернуться уже с готовым результатом. Причем предыдущие задачи сохраняются, то есть агент может учитывать то, чем вы занимались раньше, а при необходимости подключать готовые навыки и даже создавать новые под конкретную задачу. Ну и, наконец, про покупки. Мы сейчас поговорим. Яндекс.Маркет запустил доставку по клику с постоплатой. Система простая. Курьер привозит вам заказ. У покупателя есть сутки, чтобы все спокойно посмотреть, примерить. Ну, а оплачивает он только те вещи, которые действительно решил оставить. Это особенно удобно для одежды, обуви и аксессуаров. Ну, например, можно заказать сразу несколько размеров или похожих моделей и уже дома понять, что лучше вам подходит. Все лишнее можно либо сразу отдать курьеру, или вернуть через пункт выдачи, отдельно оформлять возврат для этого не потребуется. Правда, есть нюансы. Воспользоваться такой возможностью можно не со всеми товарами. И опция доступна для покупок, которая подходит под сервис Split. Он позволяет разделить стоимость покупки на несколько платежей. При оформлении заказа нужно выбрать доставку по клику и оплату после получения. Когда заказ поступит в ближайший стор Яндекс.Лавки, в разделе заказа появится кнопка «Привезти сейчас». Ну, дальше останется выбрать удобное время и можно ждать курьера. Пока такая доставка работает в 26 регионах России, но в Яндекс.Маркете обещают постепенно расширять этот список. После песни выпуска новостей мы с вами узнаем, как собаки воспринимают наказание и что самое главное с этим делать.

0: А вот ты видел уже последнего богатыря «Колобок»?
1: Конечно.
0: Он уже в кино. Сказочный блокбастер для всей семьи. От кого ушел «Колобок» и кому прискакал, а? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится «Колобка» и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, реально сказочный шанс увидеть «Колобка» на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. Последний богатырь «Колобок» уже в кино.

В Москве 14:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Военнослужащий Минобороны России погиб в Севастополе в результате подрыва бомбы, сообщили журналистам управления ФСБ по региону. Уточняется, что в результате взрыва мужчина получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Управление ФСБ по горячим следам задержало 32-летнюю гражданку России, подозреваемую в совершении преступления. Она действовала по заданию спецслужб Украины. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание подозреваемой. Он также отметил роль жителей города, которые оказали содействие сотрудникам спецслужб. По словам губернатора, именно их бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать подозреваемого. Объединенная судостроительная корпорация хочет выпускать около 10 единиц крупнотоннажного флота на Северной верфи после 29-30 года, заявил заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил,

0: энцефалитом в регионе не зарегистрировано. Обстановка находится на постоянном контроле. Специалистов ведомства заверили в Роспотребнадзоре. Уровень воды в Дунае обновил антирекорд в Болгарии. В районе города Русы, упав до отметки 118 сантиметров ниже условного нуля. Об этом сообщает болгарское национальное телевидение. До этого минимальное зафиксированное значение в этом районе было минус 73 сантиметра. Ранее сообщалось, что в странах, по территории которых протекает Дунай, на обмелевших участках стали находить снаряды времен Второй мировой войны. В Будапеште обнаружили немецкий военный мотоцикл тех лет. В Болгарии на дне нашли останки мамонта и фундамент моста времен Римской империи. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. В Москве будет облачно, осадки также прекратятся, днем потеплеет до плюс 17-19 градусов, давление останется повышенным, 748 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 14 и без осадков.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Житков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали в мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях. Евгений Чекунов стал третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробилась в 1/2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. Ксения Мишарина прошла в финал на 1500 метров вольным стилем. Российская гимнастка Лейла Васильева, получившая со второго раза визу в Хорватию, не выступит на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Лейла Васильева, получившая в минувший понедельник визу в Хорватию со второго раза, не поехала на чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загреб, так как изначально находилась в резервном составе сборной. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гимнастики России. Изначально власти Хорватии отказались давать визы 9 членам российской делегации, в том числе олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Ане Калмыковой и резервистке Васильевой. В понедельник под давлением Министерства иностранных дел России, а также Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза, хорваты частично пересмотрели свое решение и выдали визы Мельниковой, Калмыковой и Васильевой. Первые две спортсменки вылетели в Загреб в тот же день и прибыли на место назначения ранним утром вторника. При этом еще 5 членам российской делегации в визах вновь отказали. Листунову, получившую повторный отказ, заменила уже прилетевшая на тот момент в Хорватию Алена Глотова. Две другие резервистки, Злата Осокина и Александра Ануфриева, также находятся в Загребе. Повторный отказ в визах получили гимнасты Сергей Найден и Евгений Кисель, тренер Юрий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике стартует 13 августа с личного многоборья. Соревнования продлятся до 16 августа.
1: Футбольный «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. Помазун выступает за «Спартак» с февраля 2025. Колумбийский нападающий Краснодара Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой, но пока работает с ограничениями. Об этом сообщает чемпионат. 33-летний форвард получил травму в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026, был заменен уже на 8-й минуте и завершил выступление на турнире.

0: Новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать.
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами специалист по коррекции поведения собак, кинолог, зоопсихолог Репсиме Вагановна Мартиросян. Репсиме Вагановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые слушатели.
1: Мы хотим сегодня выяснить, как собаки воспринимают наказание. Что они чувствуют, обиду или все-таки как бы понимание их накрывает? Вообще собак-то мы зря, наверное, рассматриваем в нашей человеческой парадигме. Они понимают, что такое преступление и наказание? Достоевский им знаком?
3: Нет, на самом деле, конечно, мы очеловечиваем сильно собаки, и они не понимают, там, что такое преступление, что такое там на самом деле плохо там, и так далее. А у них немножко попроще рассудочная деятельность.
2: Ну хорошо, ну а собака понимает, что ее именно наказывают? И может ли она связать наказание со своим поступком? Вот на это хватает у нее мозгов или нет?
3: Да, конечно, она может связать, она понимает, что ее наказывают, она чувствует, что хозяин там, например, злится, и на самом деле, чтобы собака связала вот, это нужно просто вовремя как бы показать, что вот мне это не нравится, да, то есть в течение там минуты, да, или, а лучше сразу, прям после того, как вот собака что-то натворила, если вот прям сразу ей там более строгим голосом там сказать «плохо», «нельзя», то вот она свяжет, да. Если время прошло больше, то уже нет. Уже это будет не то.
1: А мы собаку отчеловечиваем со всех сторон? То есть мы, когда говорим, что собака наш друг, преданный, мы тоже немножко лукавим и себя обманываем, да? Никакой она нам не друг, и она нас другом не считает. Просто какое-то большое существо, которое дает вкусную еду.
2: Хозяин,
1: да?
2: Стаи.
1: Хозяин стаи, да? Так, скорее всего, он нас видит, пёс-то наш.
3: Ну, на самом деле, вот в этой фразе, что собака друг человека, это, конечно, ну, очеловеченная фраза. Собака себя не считает там другом для нас, или собака, ну, скорее, знаете, наверное, я бы правильнее сказала партнер, да, но, опять же, это с нашей человеческой точки зрения. А у собаки, у нее просто образуется привязанность к человеку, к владельцу, и на самом деле, вот только за счет привязанности собакам очень сложно переживать там расставание с человеком, когда ее бросают, когда ее выкидывают. То есть вот именно другом она себя, конечно, ну, не ощущает. Это мы уже просто так вот говорим для того, чтобы там как-то там детям это рассказать, самим как-то это осознавать.
2: Чтобы нам приятно просто было, да.
3: Ну да, да.
2: Вот. А вот может ли собака испытывать обиду, например? Вот мы помним эти фотографии в соцсетях, глазки-бусинки у этой собачки. Она грустная после того, как ее наказали. Вот, ее наказали. Это действительно обида, ну вот то, что мы понимаем? Или что-то другое собака все-таки чувствует в этот момент?
3: Обиду собака не испытывает, то есть у нее нет такого, что я там тебя обидел, я с тобой не буду разговаривать, я там с тобой больше не дружу и так далее. И, соответственно, у собаки может испортиться настроение, например. Чаще всего, когда там владелец ее ругает, у собаки начинает возникать стрессовая реакция, да, и автоматически, как бы, собаки же, они языком тела общаются, поэтому они не могут сказать словами, как мы друг другу. Поэтому они начинают языком тела показывать там, что там они пытаются прекратить вот этот какой-то порыв злости у владельца, да, показать, что все, я больше ничего не делаю, все хорошо там. Или там, если совсем стресс сильный, там попытаться разорвать дистанцию, уйти в безопасное место, переждать, потом предпринять попытку прийти с владельцем, чем-то заняться, да, как-то наладить взаимоотношения. Но вот такой прям обиды, конечно, у собак нет. У них есть более простые эмоции, там, радость. Они могут быть грустными, да, у них может портиться настроение. Они могут быть возбужденными, там. Ну вот, простые эмоции у них есть. Вот таких сложных, там, обида, месть, это все мы очеловечиваем.
1: Угу. А если вот собачку погладила, а она отряхнулась так демонстративно, еще чихнула в твою сторону, что она хочет сказать таким образом?
3: Ну, смотрите, тут на самом деле сложно сказать, зависит много от контекста. Иногда там ты ее, например, гладишь, а у нее там что-то где-то зачесалось, она отряхнулась. Или у нее какой-то там, не знаю, стресс был, ты ее решил погладить, а она отряхнулась, сбросила напряжение. Иногда собаке, в принципе, может не нравится, что ты пришел ее гладить. То есть иногда мы не замечаем каких-то сигналов, приходим собаку погладить, и она такая, ну, что, типа, ты пришел, иди, давай, я не хочу сейчас, чтобы меня гладили.
2: Я вообще своими делами тут занимаюсь, да.
1: А чихать-то зачем при этом?
3: Чихать это уже...
1: Мошка в нос залетел. Так все время, что ли, мошка и в нос залетает, да.
2: А вот вы несколько раз упомянули слово «стресс», что собака может испытывать стресс, и что она может попытаться увеличить расстояние, если хозяин повысил на нее голос, например, лицо там нахмурилось. А что получается, это и собака испытывает, и вы говорите, простые эмоции. То есть это что получается? Страх? Она нас боится в тот момент, когда мы ее наказываем?
3: Страх, да, может быть страх. Страх собаки испытывают. Просто страх, он может быть разный, да, то есть собака может просто испугаться, что там на нее сейчас кричат, да, ну, знаете, это такая легкая форма, если прям это серьезно какое-то наказание, допустим, то у собаки прям страх, она может начать владельца бояться, избегать его, не подходить к нему, ну, то есть это вот серьезно прям такое есть, и такое очень часто встречается на практике.
2: Она говорит, очень серьезно, это что надо сделать с собакой, не знаю, избить ее или что, чтобы она такая...
1: Натыкать в лужу, может быть?
2: Носом.
3: Это такое бывает у собачек из приюта, например, там, где там из плохих условий. Бывает, что если очень жестоко с собакой обращались, там действительно ее убили, причем и собаке это было непонятно, и то есть это продолжалось какое-то длительное время, а не то, что там один раз хозяин сорвался. То есть если это было систематически, постоянно, и собака не понимала, что происходит, то там, ну, как бы все. Ну, и зависит, конечно, от собаки. Кто-то начнет избегать владельца и как бы убегать, а кто-то начнет и кусаться. Mm-hmm. Ну, то есть стресс, он в обе стороны. Вот это может быть как и страх в дальнейшем, так и агрессия.
1: Mm-hmm. Ну, щенков-то мы приучаем к туалету дедовским методом, да? Тыкаем носом в лужу, в кучу.
3: Нет. Сейчас такое еще осталось, но на самом деле сейчас есть более, они, может быть, более муторные способы, но они более такие, как сказать, гуманные, что ли, да. Uh-huh. То есть если натыкать щенка носом в лужу, он, скорее всего, ничего не поймет, потому что щенок, он сделал лужу утром, а хозяин его натыкал в нее вечером. И это для щенка
1: за очень
3: большое
1: дед пришел.
3: Время.
1: Да, еще да. Что ж делать-то? И как нам поступить-то? Да. Как мы будем щенка учить?
3: На данный момент чаще всего мы, во-первых, кормим щенка вовремя, да, то есть мы кормим щеночка, через 10-15 минут мы ждем, идем с ним на прогулку, и там, соответственно, в безопасном месте мы с ним, значит, ходим, даем ему, может, что-то понюхать. Собачки очень хорошо ходят в туалет после того, как нанюхаются с других меток. А что касается, например, пеленок, да, то мы сами высаживаем щеночка на пеленку, там мягко удерживаем, поощряем. Если щеночек надел мимо, там можно пеленочку это все впитать, дать щенку это понюхать там, и вот постепенно связывать. Ну, если на пеленку, то связывать пеленку с туалетом. Если улицу, то связывать улицу с туалетом. И первое время прям хвалить. Молодец, умничка, здорово, какой классный пес. Ты сходил в туалет. Ну, то есть сделать с туалета праздник. Потому что для собаки очень важно, что владелец, после какого-то действия, что владелец излучает, грубо говоря.
2: То есть понимает собака, что ее хвалят все-таки за что-то. А вот часто бывает, что собака что-нибудь натворила, ну, не знаю, вазу разбила какую-нибудь или что-то еще сделала, ее еще никто не наказывал, а она уже хвост, значит, поджала, уши, значит, сложила и смотрит так уже внимательно. То есть собака еще до наказания понимает, что она накосячила, получается, так?
3: Нет, тут собака уже это не понимает. Чаще всего такое бывает, когда... как раз собаку тыкают носом в лужу, когда прошло уже очень много времени, И когда собаку наказывают через очень долгое время после того, как она что-то натворила, получается, что она связывает не свой поступок с наказанием, а она связывает владельца с какими-то негативными эмоциями. То есть владелец пришел, на меня накричал, там что-то такое произошло страшно, и потом собака уже, если что-то накосячила в течение дня, то даже если это что-то не страшное, там, может быть, лужа сама где-то пролилась, собака будет уже встречать владельца, ну, в стрессе, потому что она не понимает, что происходит. И это даже не связано никак с лужей. Просто владелец равно стресс, и все. То есть тут уже вот такая вот получается схема.
1: Угу. То есть мы не наказываем за лужу, за неправильный поступок, но поощряем за то, что сходил на улице по своим делишкам. То есть мы поощряем правильное поведение. Всегда даем вкусняшку за то, что нам нравится. Но все собачьи какие-то косяки мы пропускаем мимо ушей своих, да, получается?
3: Нет, почему? За туалет тоже можно наказать. То есть я, допустим, ну, щенки, допустим, очень часто владельцы очень много находятся дома со щенком. И если так происходит, то можно всегда поймать момент, когда щенок, например, сходил мимо пеленки, да, и вот в этот момент сразу после этого можно сказать, что плохо, нельзя, вот это вот, ну, то есть как бы, да, строгим голосом. Но это надо делать прямо в моменте, особенно с щенками.
2: Ну, то есть у них память, как у рыбок, да?
1: А у них запора не случится от этого. Они в следующий раз подумают, ой, хочется, а сейчас этот хозяин скажет, нельзя. Что
3: делать? Нет, нет, у них так и не... Я такого еще не встречала. Они скорее сходят не туда, чем у них будет что-то такое.
2: То есть получается, что главный, единственный способ – это наказывать собаку только в тот момент, когда она что-то сделала. Если прошло там 15 минут, уже бесполезно получается, да?
3: Ну, на самом деле, это просто самый безопасный способ, чтобы собака действительно поняла, за что ее ругают. Ну, то есть, чем больше время проходит, тем меньше вероятность, что собака это связывает с тем, с чем мы хотели это связать. Я всегда говорю, что если вы не уверены, что вы неправильно ругаете собаку, или вы не уверены, что собака поймет то, что вы хотели ей донести, лучше вообще ничего не говорить, дождаться следующего раза. Потому что, ну, тут же, да, опять же, доверие может разрушаться, у собаки может начинаться хронический стресс, если это долго продолжается, да. Тут очень важно, чтобы понимал и человек, что он делает, владелец, и собака, чтобы понимала, в какой момент владелец может начать ее ругать или хвалить.
2: Чтобы все друг друга понимали.
1: Ну, за понимание. Рипсиме Вагановна Мартиросян была с нами, специалист по коррекции поведения собак, кинолог и зоопсихолог. Мы сегодня выясняли, как собаки воспринимают наказание, что чувствуют обиду или понимание. Давайте не будем никого наказывать,
2: давайте.
1: Будем любить друг друга.
2: Давайте.
1: Прямо
2: давайте.
1: Сейчас.
2: Да. Начнем.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. С 1 сентября в школы области придут работать 800 новых педагогов. Около половины из них – молодые специалисты, выпускники вузов и колледжей. Как рассказала министр образования Екатерина Целикова, новые учителя начнут работу в том числе в сельских школах и малых городах. В этом году к занятиям приступят 6 победителей федеральной программы «Земский учитель». Они пополнят коллективы школ Вологодского, Грязовецкого, Тотемского и Шекснинского округов, а также Чагодской средней школы. По условиям программы каждый из них получит 1 000 000 рублей поддержки и обязуется отработать не менее 5 лет. Кроме того, по региональной стратегии 2.0 предусмотрены дополнительные выплаты для молодых учителей математики, физики, химии и биологии, а также ежемесячные надбавки до 10 тысяч рублей в первые 3 года работы. Городок здоровья откроется сегодня в Вологде. Специалисты проведут прием на бульваре Ильюшина с 14 до 18 часов. Жители смогут бесплатно измерить давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост, вес и индекс массы тела. Специалисты городской поликлиники номер 4 дадут советы по профилактике хронических заболеваний. Выездные пункты продолжат работу до конца лета. Областной педагогический совет пройдет в Вологде с 19 по 21 августа. Первый день будет посвящен году единства народов России. Учителя гуманитарных и художественных дисциплин соберутся на трех городских площадках. 20 августа в колледжах и центрах дополнительного образования педагоги обсудят изменения в законах, снижение бюрократической нагрузки и безопасность в школах. Педсовет завершится 21 августа торжественной церемонией награждения лучших работников сферы. Организатором выступает Министерство образования Вологодской области. Вологда отметит медовые яблочные спасы 16 августа. С 2 часов дня ярмарка ремесел откроется у кафе на площади Бабушкина возле вокзала. В 14.30 начнется семейная программа и мастер-классы по народным промыслам. Гостей угостят медом и яблочными десертами. Параллельно празднования пройдут во дворике отеля на Благовещенской, 56. Гостей ждут командные игры и кулинарный мастер-класс. Вход на мероприятие свободный.
4: Новости спорта.
5: Вологодская «Динамо» сыграет против Твери в Кубке России. Матч пройдет сегодня в 19.30 в Вологде. Команда играет в пути регионов Кубка России. В первом и втором раундах между собой встречаются команды любительской лиги, медиафутбольные команды, а также некоторые коллективы второй лиги. Победители проходят дальше по сетке турнира. Ранее у «Динамо» возобновились игры во второй лиге России по футболу. Команда сыграла против владимирского «Торпедо». Встреча завершилась поражением со счетом 0-1.
4: На маяке.
5: Сегодня днем облачная погода, кратковременный дождь, ветер западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
6: ГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
7: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в зоне действия группировки ВСУ за сутки потеряли более 200 военных, две станции РЭБ. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи. Противник потерял там до 245 военнослужащих. Западная группировка улучшила тактическое положение. Потери противника в зоне ее ответственности превысили 225 военнослужащих. Средства ПВО сбили за сутки 1150 украинских БПЛА. Также, согласно сегодняшней сводке Минобороны, вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах. Бойцов специальной военной операции активно выдвигали для участия в выборной кампании в Госдуму 9-го созыва. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова. По ее словам, герои СВО регистрировались как самовыдвиженцы и как представители политических партий.
2: В 47 из 89 регионов выдвинуто 199 кандидатов, участников или ветеранов специальной военной операции. Из них 9 политическими партиями выдвинуто 186 кандидатов, вот вы видите, да, и 13 человек выдвинуто в порядке самовыдвижения.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В Свердловской области сегодня открываются сразу несколько объектов здравоохранения. В 40-й клинической больнице Екатеринбурга начнет работать модульное приемное отделение. В областном онкологическом диспансере заработает дневной стационар, а во 2-й больнице уже принял пациентов в Центр здорового долголетия. Важность этого направления работы подчеркнули зампред правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
3: Мы некоторое время назад приняли решение перезагрузить работу тех самых центров здоровья, которые у нас существуют с 2009 года, которые свою определенную функцию выполнили, но требуют новых идей. И вы знаете, что мировой тренд – это медицина здорового долголетия. А президент страны поставил перед нами задачу увеличить ожидаемую продолжительность именно здоровой жизни.
4: Это направление крайне важно для того, чтобы именно на ранних стадиях, по сути дела, профилактировать, выявлять и давать иногда, ну, у Гиляровского такая фраза была, что этот врач даст вам совет, тот, который позволит как минимум продлить вашу жизнь. Поэтому именно такой подход, он сегодня является самым важным и значимым.
1: 12 тысяч обращений с укусами клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала сезона. Это заметно ниже средних многолетних значений, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Московской области. При этом случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировано. Обстановка находится на постоянном контроле специалистов. Ведомство заверили в Роспотребнадзоре. Завтра в Москве погода немного улучшится. Днем уже до плюс 19 градусов. На выходных температура продолжит расти. В воскресенье до 25, рассказал ведущий специалист центров ОБС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на следующей неделе в столицу придет аномальное тепло, а столбики термометров смогут подняться до 30 градусов.
5: В пятницу погода немного улучшится, осадки маловероятны, ночью в мегаполисе посвежее до 8-11, но по области вообще по-осеннему холодно от плюс 5 до плюс 10, и в дневные часы станет чуть теплее, плюс 16-19 градусов. С наступлением выходных температурный фон продолжит расти, солнце, казавшееся такой уже бледной лампочкой, вновь загорится в полную силу. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета. Но это еще не все. В начале следующей недели вновь может сказаться знойное дыхание Европы. И вот этот язык аномального тепла вытянется через Черноземье и Центральную Россию. И, в общем, дневная температура будет расти. И возможно, что на термометрах мы увидим плюс 25-30 градусов ко вторнику. В общем, лето продолжится.
1: Ну и последний сказочный блокбастер для всей семьи. Последний «Богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему, все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Ну а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22 градуса. В Москве завтра облачно с прояснениями, без осадков, ночью плюс 8-10, днем температура поднимется до 17-19 градусов, по области местами до 20. В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 14 градусов, дует северо-западный ветер с порывами, осадков нет, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Это сюжет нашей программы «Мы посвятим архитектуре». С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы «Ridiculous People» Евгений Карпиков. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Приятно видеть вас снова в нашей уютной студии. Сегодня хочется поговорить про Новый Иерусалим в Подмосковье. Вообще, Новый Иерусалим в Подмосковье.
2: Это а
1: вообще,
2: где старый?
1: Это что? Да, вообще старый. Куда тебе?
2: Ну, старый там, где был, там и остался, в палестинских пустынях. А новый – это наш ответ.
1: Чемберлену?
2: Да если бы Чемберлену, а скорее христианству. Попробуй из Руси 17 века дойди, если ты верующий паломник, до Святой Земли.
1: Далековато.
2: Далековато.
3: Ну, и тут не близко тоже.
2: Будем объективны, многие не доходят даже в сегодняшних реалиях. Это не совсем просто. А в 17 веке это казалось чем-то совсем небывалым. И по финансам это неподъемно, и по силам многие неподъемно, да и в целом предприятие рисковое. Поэтому нужно было построить аналог.
3: Ну, по дороге построили между...
2: Да если бы в Подмосковье. Строили недалеко. От столицы, чтобы...
3: Вообще в другую сторону, да?
2: Да, чтобы все паломники могли дойти, да.
1: А зачем нам вообще Иерусалим понадобился? Ну, вроде у нас свои тут церкви, там православие, вот это все.
2: Тут так сходу и не скажешь. Нужно немножко вернуться назад, отмотать. Ведь ли в чем дело? Не в обиду никому из верующих, просто факты, не более того, без интерпретаций. Но церковь и государство всегда шли параллельно. И между ними хоть и не было открытого противостояния, но так или иначе, оно в любом случае подковерные интриги были. Церковь вечно спорила, кто главнее, светская власть или духовная. Как там многие из высших санов говорили, был великий князь. Первым царем у нас становится кто? Иван IV. Что такое царь? Это кесарь, ну, то есть высший титул, да, помазанник Бога на земле. То есть преступление против царя то же самое, что преступление против Бога. Это, собственно, ему подсказал его воспитатель, соответственно, чтобы он принял титул именно царя. И после этого, когда Иван IV становится первым царем и приближается, ну, скажем так, к святыне, потому что до этого кто был великий князь, а князья, по большому счету, это такие наемные менеджеры, если совсем упрощать. Вон в Новгороде Александра Невского изгнали, потом обратно призвали, и сколько таких историй было, сотни, без преувеличения. И после этого, естественно, Иван IV, поскольку он человек был набожный и в хоре пел церковным, тоже пытается себя отчасти подчинить церковь. Но церковь дает ему достаточно... неоднозначный ответ, что этого, скорее всего, не случится. И различные моменты этому свидетельствуют. Потом начинается смута, католики в Кремле, чуть ли мы не собираемся принимать католичество, Лжедмитрий, там, польский царевич Владислав. Ну, в общем, история тяжкая. Ополчение второе, поляков изгоняем, но все равно на этом фоне религия является образующим для государства. Ну и более того, давайте тоже вспомним историю. Россия всегда собирала земли, и земли собирала совершенно различными верованиями. Иван IV и Казань, и Астрахань, это все-таки у нас были.
3: И Великий Новгород.
2: Ну, Великий Новгород там все-таки православные были, хотя и католиков тоже было много от Литвы, да, но там вообще ислам.
3: Да. Ну, там Ганза еще.
2: Да, и, конечно. А если мы возьмем Поволжье, там и Таты есть, это, собственно, там бывшие булгары, евреи, да, иудеи, точнее, извините, договорился. То есть много верований, поэтому, ну, как бы, должна быть титульная нация, титульная вера и так далее. И вот у нас появляется с вами, что церковь фактически является централизующей силой всего государства. И поэтому, конечно, нужно было иметь свои масштабные символы. После Михаила Федоровича приходит Алексей Михайлович, второй Романов на престоле. Человек очень набожный, вошел в историю как тишайший, хотя по нем было бунтов-то больше всего, и соляной, и медный, и раскол церковный, и сожжение людей в избах, те, кто не отступились от прошлой веры. Ну, то есть, время было, на самом деле, беспокойное. Бунтажный век, чего с него взять. И вот он встречает Никона, значит, совершенно встречает его совершенно случайно, и Никон вместе со своими, скажем так, соратниками, которые позже у него появляются.
1: Никон патриарх, в смысле?
2: Он будущий патриарх. Ага. Пока он просто...
1: Просто какой-то...
2: Странствующий монах. Да, священнослужитель. Да, у него не самый простой титул. Угу. Но в церковной иерархии он занимает не высшую позицию, это явно. И вот он встречается с Алексеем Михайловичем, у них начинаются беседы, откровения. Никон сильно проникается доверием Алексея Михайловича.
3: А еще раскола нет, да?
2: Еще раскола еще нет. Раскола пока нет. У нас тише гладь да Божья благодать. И Алексей Михайлович, опять же, это очень важно уточнить, мы живем с вами в эпоху до фотографии. То есть, как выглядит царь, знают только приближенные. Стоит ему отъехать условно там, на 50 км от Москвы, увидит его простой крестьянин.
3: А на картах не рисовали раньше?
2: Да, как-то, ну, даже если нарисовали, у кого эти карты были-то? У нас страна крестьянская, и будем говорить объективно, ну, по факту, уже в полном крепостном праве, потому что людей уже закрепостили по полной. И это неграмотное население на 98%, если не в большем процентовке. Это самый такой оптимистичный прогноз. Поэтому какой лица никто не знает. И он любил переодеться попроще, снять царские регалии и пойти просто по монастырям на службу походить. И вот они ходят с Никоном вдвоем, как два священнослужителя, условно. Это только домысло, это не искажает смысла, но плюс-минус так как-то иллюстрирует. И понимают, что в каждом храме служится вообще по-своему. Кто поет на два голоса, а кто-то поет вообще во все голоса, чтобы побыстрее служить молитвы. Разбился хор церковный на три части. И вот они, три молитвы, там, за упокой, за здравие. И там за
3: что? Одновременно?
2: Одновременно, ой, да.
3: Это же кошмар диджея, когда у тебя три песни подряд.
2: Конечно. Так еще и в такой акустике, да? И какое-то, говорит, как-то не боголепие получается. Никон говорит, ну, слушайте, Алексей Михайлович, ну, как надо же появить все это к единообразию, поймите, говорит, пока у нас везде по-разному служат, у нас единства не будет в стране. Поэтому тут мотив появляется, прежде всего, политический. Христианство должно было стать единообразным и тем самым объединить и всю страну, привести ее к одному образу и подобию, то есть выстроить какую-то иерархию. Он говорит, ну давай, действуй. Он набирает очень достойных людей, просвещенных для своего века. Это ревнители благочестия, там тот же самый, самый ярый оппонент Никона в будущем.
3: Семен Полоцкий?
2: Нет, Потапов Аввакум.
3: Ага.
2: Он тоже входит в кружок благоденствия. И у них поначалу все ладится. Они обсуждают и понимают, что мы действительно ушли от истинной веры. Там открывают писание, а книги переписывались от руки, и понимают, что нет ни одного писания идентичного. Потому что один переписчик что-то добавил от себя, другой переписчик, ну, такой, ну, кляксу поставил, ну, и страницу, значит, вырвем, не будем писать ее.
3: Купить молока.
2: Да, там, ну, да. Где-то кошка наступила лапкой, ну, серьезно, такие моменты есть. Ну, чернильница стояла, кошка. То есть, ну, все это выглядит, скажем так, шатко-валко, и он говорит, ну, если у нас тут порядка нет, какой будет государственный порядок, когда каждый может делать все, что хочет. И было принято решение пойти к единому образцу, путем чего? Возвращение к истокам. У нас и до этого были, в принципе, столкновения в церковных, скажем так, мировоззрениях. У нас были и осифляне, и стяжатели. Стяжатели выступали за очень такую бедную церковь, в которой должны были вот в аскезе, без земель, без крестьян, ну, как вот эти вот монахи, условно говоря, там, первого Валаама. Ну, вот просто такие. Скит поставили и своим трудом, и молитвой, и вот они осуществляют свою мирскую жизнь. А церковь была еще и богатая. Одни утверждали, что нужно, чтобы церковь была нищая в аскезе и спасала именно дух. А другая церковь считала, что с помощью денег можно спасти больше душ. Можно давать поют, там, не знаю, лечить, обучать, печатать или переписывать книги, распространять там, отправлять тех же самых... паломников, ну, то есть можно делать больше дел. Спор был тяжелый и жесткий, но деньги победили, по факту.
1: Как часто бывает.
2: Да, вообще. Какие-то скиты действительно вернулись к максимальной аскезе отдаленной, это как раз вот в основном север, на островах там Валаам, Кижи, Словецкие вот такие угодья. Центральные же там, где все-таки торговые пути и города, людей много, искушений достаточно, но они пытались каким-то образом все-таки сохранять имущество свое. Это был первый спор. А тут появляется кружок ревнителей благочестия, и они начинают думать, надо вернуться. И они начинают искать первоисточники. А что такое первоисточник? Это мы у кого принимали христианство? У Византии. Угу. Ну, по-русскому греки.
1: Ну да.
2: Ну, по факту. Вот надо сейчас вернуться к греческим основам. Другие говорят, ну, греческие основы, понятно, но у нас же был Кирилл Мефодий, которые принесли нам нашу азбуку, принесли наш язык, мы переписали Святые Писания, Библию, там, Евангелие, Псалмы и прочее. Значит, вернуться надо к этому. А кто-то говорит, а надо вообще вернуться к тому, что есть там, условно говоря, те же самые фрязи, ну, итальянцы, а не католики, ну, Папа Римский. Может быть, туда вернуться надо. И, в общем, там идет, начинается уже раскол. И тут был очень важный идеологический момент. Никон был человек конъюнктурный, при всем уважении. Он славится многими делами благостными, но он был человек конъюнктурный. Он понимает, что когда он будет близким к царю, он будет иметь много власти. И он начинает Алексею Михайловичу вещевать о том, что все-таки церковная власть должна подчинить какую? Точнее, наоборот, светская власть должна подчинить церковную. Да. Хотя план у него был несколько важный, после этого они, собственно, и расстанутся, и попал он. Но пока это так. И вот начинается такой пока маленький раскол между Потоповым Аввакумом и, собственно, Никоном. И вот с этого и начинается у нас, в принципе, история Нового Иерусалима. О чем наша тема сегодняшняя это и есть, так просто, чтобы было понятно. То есть Никон говорит, что нам нужно единство, и самое главное, нужен центр, который объединит Святую Русь. Такой символ православия. А что, ну, христианство? Он там католиков и православных не делил, христианство. А где христианство зародилось? Ну, конечно, на Святой Земле. Поэтому нам с вами нужно что сделать? Святую землю на нашей родной почве.
1: Принести.
2: Принести. Там не надо было делать точную копию, это изначально надо понимать. Там нужны были символы очень важные. Это там Голгофа,
1: Иордан.
2: Иордан, там, да, эти сады и прочее. То есть нужно было перенести, именно этот храм Господень перенести. И вот начинаются поиски этого места. И вот река Истра, ну, очень близка к изгибам Иордана. Опять же, тут тоже важный момент. Кто этот Иордан вживую видел? Только можно догадываться. Поэтому берут, штудируют какие-то там записки путешественников от арабов и греков до наших торговцев, которые доплывали за далекие земли. Берут какие-то, значит, книги, где как-то это схематично изображено. Ну, поскольку это символ, а не полный эрзац, можно, значит, пренебречь точной копией. Ну, вот как-то так давайте. И начинается работа по возведению, собственно, Нового Иерусалима. Поэтому Изимир, выше сказанное, Новый Иерусалим должен был служить трем целям. Первое – это объединение всего православного христианского мира Руси, подчеркивать именно в архитектуре, монументальность власти, ее величие. Ну и третье, о том, чтобы мы показали всем соседям, то, что Москва – это третий Рим с его не просто великими символами, а с его сакральными символами во всем величии.
3: Ну, то есть по мотивам сделали. Как, по мотивам. Как Нолан сделан Одиссею, да, по мотивам, ну,
1: Гомера. Как «Севера козлят на новый лад». Вот был такой,
2: да,
1: фильм,
2: да, да, так и есть. Фильм. Так по факту и есть. Да.
1: Но получается, а почему в Москве не сделали, в конце концов, вынесли в Подмосковье?
3: У нас тоже река есть.
2: Тоже
3: Москва.
2: Важно.
3: На Яузе бы.
2: Если ты делаешь это в Москве, это выглядит так, что ты хочешь собрать под одной крышей. Вот тебе Кремль, где сидит светская власть. А вот тебе через, условно, через мост, ну, допустим, да, сидит патриарх. Я понимаю, что они вместе соседствовали всегда. Но ты же хочешь сделать символ. Поэтому нужно все-таки его немножко разнести, чтобы столица, это была столица, и подчеркивала величие светской власти. А так кому ты идешь в столицу на поклон? К первосвященнику или к царю?
3: Непонятно.
1: Да, непонятно. Давайте тогда сейчас небольшую сделаем паузу, послушаем песню «Выпуск новостей», вернемся к нашему общению. С нами сегодня Евгений Карпиков, учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People. Мы сегодня говорим про Новый Иерусалим в Подмосковье.

Круглосуточно.ру 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: новости.
1: Студии Наталья Христова. Владимир Путин лично позвонил ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгению Знаменскому, которому сегодня исполнился 101 год. Глава государства сердечно поздравил советского воина, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Путин направил Знаменскому поздравительную телеграмму, в которой поблагодарил его за ратный подвиг, годы войны и трудовые свершения в мирной жизни, за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений. Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в Серпухове Московской области. До призыва принимал участие в обороне Москвы. В начале 43-го был призван в ряды Красной армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском, Первом Белорусском фронтах. За время войны форсировал реки Дон, Донец, Вислу, Одер. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага. На фронте Знаменский был ранен, дважды контужен. Российские войска за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны армии Украины, заявило Министерство обороны России. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Также отмечается, что подразделения взяли под контроль, было нанесено поражение формированием трех механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаев, Славянска, Краматорска, Дружковки в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение

0: Острова были и навсегда останутся в составе российской территории. Так Медведев ответил на протест Японии в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп. МИД Японии заявил протест и вызвал российского посла в Токио. Об этом сообщило ранее японское агентство Киода. Сегодняшний день стал самым прохладным в Москве с начала этого лета, рассказала Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Сегодня в городе 15-17 градусов, но если взять средний показатель 16 градусов, то этот день самый холодный этого лета. В июне несколько дней было с температурой максимальной плюс 17 градусов, а в июле вообще не было прохладных дней, указала синоптик. По ее словам, похолодание в Москву принес атлантический циклон, который вышел на Архангельскую область и Коми. Он распространился из центральной части Европы. За историю метеонаблюдений, как заметила научный сотрудник гидрометцентра, 13 августа отмечались и более низкие температуры, но в основном это было в 19 веке. Но если говорить о рекордах, то самое холодное утро, плюс 4 градуса, 13 числа было в 1975 году. Самый жаркий день 13 августа был зафиксирован в 2007 году. Тогда температура повысилась до 31,5 градуса. Паршина добавила, что похолодание в столице кратковременное, и дальше погода будет налаживаться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в Москве плюс 14 градусов, облачно, без осадков, дует северо-западный ветер с порывами, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Борисом Катчуком. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона 26-27. В прошедшем сезоне Катчук провел 3 матча в Национальной хоккейной лиге за Тампу и не отметился результативными действиями. Минская хоккейная «Динамо» объявила тренерский штаб на новый сезон. Главным тренером команды назначен Сергей Брылин. Помогать ему будут Андрей Ковалев, Павел Перепихин и Андрей Михалев. С вратарями будут работать Степан Гричевских и Дмитрий Журавский. Футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что 21-летний футболист сообщил руководству железнодорожников о своем желании продолжить карьеру в стамбульской команде и попросил разрешения на переход. В ближайшие дни «Галатасарай» направит москвичам новое предложение по трансферу россиянина. Российские пловцы сегодня поспорят за несколько комплектов наград на чемпионате Европы в Париже, рассказывает Николай Саприн.
2: Сегодня у российской сборной есть шанс побороться сразу за несколько медалей, и один из них предоставляется рекордсменке России Алине Гайфутдиновой в плавании на спине на дистанции 50 метров. Кроме того, в финале на 100-метровке баттерфляем выступит Андрей Минаков, а Кирилл Пригода представит Россию в решающем заплыве на 200 метров брасом. Также ждем хорошего выступления от мужской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем. В предварительных заплывах россияне квалифицировались в финал с лучшим временем дня. Команда выступала в составе Михаила Щербакова, Романа Житкова, Василия Кукушкина и Андрея Минакова. Кроме того, в утренних заплывах Иван Гирев прошел полуфинал на 200-метровке кролем с 10-м временем. Дарья Клепикова была 4-й на 100-метровке баттерфляем. Евгения Чекунова показала 3-й результат на 200-метровке брасом. А Ксения Мишарина на самой длинной дистанции, 1500 метров вольным стилем, проплыла со 2-м временем дня. Наконец, в плавании на 50 метров на спине первые два места в предварительных заплывах заняли Клим Колесников и Павел Самусенко. 24-12 и 24-13 сотых секунды соответственно. Уровень внутрироссийской конкуренции такого, что Георгий Яковлев показал 5-е время 24-47, но в полуфинал не

0: прошел из-за ограничения по количеству участников от одной страны. Их должно быть в следующей стадии не более двух. В этих видах программы, кроме полуторки, сегодня вечером пройдут полуфинальные заплывы.
1: Волейболист, центральный блокирующий Артем Вольвич, который в этом межсезонье перешел из казанского «Зенита» в петербургский «Зенит», назначен капитаном команды на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Гарик Харламов.
3: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
4: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People Евгений Карпиков. Мы говорим о Новом Иерусалиме в Подмосковье. В первой части нашей программы мы вообще-то разбирали политическую и вообще историческую подоплеку всего этого. И вот пришли к тому, что надо строить некий центр, который будет объединять и духовную власть, и мы такой точкой притяжения, скажем, да, верующих людей, и выбрали в Подмосковье, да, около на Истре место, я понимаю. А выбрали именно потому, что Истра или просто место понравилось?
2: Место понравилось. Ну, скажем так, изгиб реки был ближе всего к...
1: Изгибом Иордана?
2: К Иордану, да.
3: По описаниям, да?
2: По описаниям. По описаниям. Ну, понятно, что это тоже очень условно.
1: И вот, значит, выбрали место, ну, получили, наверное, там, как это называется, субсидию дали тоже строить, нет?
2: Ничего? Нет, субсидии не получали, церковь была богатейшей организацией, она могла и в долг давать государству.
1: А, даже так?
2: Ну, конечно. Ну, опять же, церковь была богатой, почему? Умирает какой-нибудь, ну, богатый помещик, у него там много крепостных, много земель. А он так нагрешил за свою жизнь,
1: ну,
2: и так ему страшно предстать на страшном суде. Идет он к священнику и говорит: вот уже последние дни, как бы, как мне душу мою бессмертную спасти? Он говорит: ну, будем за тебя молиться, но свечей много надо. Он говорит: ну, забирайте все мое. И пишет, что духовную грамоту, отказывается в пользу церкви. Помните, Гардемарины вперед, там, зачем пленили девушку Софью, потому что отец не Зотову. Отец был богатый, и все хотели, чтобы она церковь отписала. Ну, то есть, такие моменты были. Поэтому церковь была богатейшая организация, там вопрос финансов не стоял, и рабочей силы не стоял, крепостных у церкви было.
1: А архитекторы, а вот люди, которые вообще непосредственно всю эту задумку выполнять будут? Вот,
2: тут интересный момент. Во-первых, мы не имеем ключевого ответа, кто же все-таки был архитектором. Сейчас поясню. Потому что это была исключительно придумка Никона. Как пишет Ключевский о Никоне, Никон был человеком великих дел. Обычные дела у него получались плохо, у него получались хорошо, великие только дела. Великие дела. Да. Масштаб личности. Ну, ему мелкое было неинтересно. Он жил новыми свершениями, грандиозностью. Именно поэтому, ну, это опять же, у нас нету прямых никаких этому доказательств. Это просто такая обобщенная информация. Ну, я не думаю, что она далеко от истины уходит. Это была действительно задумка Никона. Потому что, ну, по легендам, по преданиям, он сам с монахами копал. То есть он был труженик в этом плане. Много даже оппоненты Никона, хотя они могли бы насыпать там соль.
1: На сахар.
2: Да, на сахар или на хвост там уже как чего. Но даже они утверждали, что он, в принципе, жил в аскезе. Он не любил роскоши показной, мог трудиться с простыми монахами наравне и лопатой раскидывать землю и таскать камни. То есть поэтому вполне себе допускаем, что придумал это Никон.
3: А Аввакум уже на севере. Все уже.
2: Нет, у них пока еще все.
3: А еще пока нормально.
2: Пока еще нормально. Потому что масштаб только разгорается политические дискуссии. Потом Аввакум был очень любим народом. Мы сейчас к этому чуть позже вернемся. И поэтому, кто в реальности строил монастырь Новый Иерусалимский, это по большому счету на самом деле загадка. Потому что у нас есть некий Петр Заборский, он участвовал в возведении Воскресенского собора. Но Воскресенский собор – это только одна из частей комплекса, потому что там есть холмы, названные в честь холмов Святой Земли. Есть рощи, очень много ландшафтного дизайна. Кто это делал, мы не знаем.
1: А, ну, то есть они не только Истру, наверное, все-таки решили под Иордан подстроить. Наверное, они вообще подбирали место, чтобы похоже
2: по
1: описанию было.
2: Они же
1: и
2: там...
1: холмы были, сады,
2: да.
1: Вот это вот, да. Все было там.
2: Более того, они же руководствовались просто, там, условно говоря, кто-то возвращался из паломничества и вез с собой, ну, записки, как угодно, зарисовки, путевые заметки и еще макетики. Очень любили макетики. Это на самом деле увлечение повальное 17-18 века. Все любили делать макеты.
3: Из глины?
2: Да, из глины или из дерева. Ну, ящики сидели, резали, да, такой, продавали как сувенир. Я понимаю, что звучит так как-то глуповато, но так оно плюс-минус-то и было. Был-то, условно говоря, в Лондоне, и вот привез с собой там резную копию Вестминстерского аббатства. Там, да, ну, что-то такое. Пришел, показал, смотрите, какая штука классная. Вот, ну, то есть, оттуда привозили копию храма Гроба Господня. То есть, на самом деле, никто Святую Землю из строителей реально вообще не видел никогда. То есть, казалось бы, ну, такое большое строительство, наверное, нужно отправить куда-то знающих людей, ну, в командировку, как это назвать еще.
1: Так, чтобы они там померили.
2: Да, там. Ну, конечно, никто никого не отправлял. Все на глазок. Ну, что, у нас чертежи есть, какие-то гравюры есть, эти зарисовки не в масштабе, ну, какая разница, это же символ. Да, как бы, ну, давайте так и сделаем. Вот у нас, тем более, есть глиняная копия храма Гроба Господня. Ну, так вот, собственно, мы его и устроим. То есть, слышали, что существует подземная церковь Святой Елены, то, что она тогда сейчас после казни кинули ее крест, там этот выкопали. Но там была скала, она была очень глубокая, эта церковь, а у нас холм, грунтовые воды, ну, поменьше сделаем точную копию. Ну, так оно и есть. Ну, это просто символ. Тут же, опять же, не было погони именно за точностью и скрупулезностью. То есть, как могли скопировать, так и скопировали. Там же самое главное было символично. Там были... Я сейчас буду путаться в терминологии, и верующие люди, наверное, меня будут поправлять, ну, я не специально. Условно говоря, алтари, где молились все, там, армянский алтарь, православный алтарь, грузинский, ну, поскольку у нас все-таки было разное количество всех конфессий, хоть и все православные, но все равно у всех свои характерные особенности службы. Поэтому, значит, как вот в Иерусалимском храме, да, там, собственно, и православные, и католики, и армяне, и грузины, и там греки те же самые, да, у всех есть свое место, где они могут поклоняться. Там у нас же ключи имеют несколько конфессий от храма. Ну, то есть, вот тут такая же была задумка. Вообще, Никон хотел сделать 365 алтарей на каждый день недели. На каждый
1: день года.
2: День года, да, я оговорился. То есть, ну, задумка не срослась, сделали меньше. Порядка 29. Там, в зависимости, как считать, там идут споры.
3: Это что-то с лунным календарем связано уже, нет? 29.
2: Ну, как получилось, на что хватило. Там, на самом деле, разные версии. Ну, потому что и это и масштаб, и затраты, и как-то уместность этого.
3: Сократили в 10 раз.
2: Да, да, да. Поэтому вот такие дела. Поэтому у нас с вами монастырь начинает строиться в 1156 году, когда все еще хорошо, и церковный раскол, ну, он еще не в полном, так сказать, разгаре и масштабе.
1: А строили прямо вот, ну, понимаем, что символы, да, но все-таки там Иерусалим построен, ну, по другим канонам, нежели у нас православная церковь строит, мягко говоря, да?
2: Мягко, да.
1: То есть, поэтому что решили просто взять вот символы эти, но все-таки построить в нашей стилистике православный храм? Или все-таки взять вот ту иерусалимскую стилистику и сделать вот так вот все?
2: Это вот хороший вопрос и максимально противоречивый. Сейчас поясню. В чем суть раскола? Никон считал, что нужно вот вернуться к образцам. Протопоп Аввакум говорил, что нужно следовать исконной старине. И нам сейчас, с вами современным людям, не хочу ни в коем случае никого обидеть, я меряю только по себе, очень сложно понять место религии в повседневной жизни. Она тогда занимала всю жизнь. Там именины, крестины, праздники, календарь. То есть там все там, из серии там. На день такого святого идет дождь, значит, зима будет холодная. То есть, пойми, это все было привязано именно к церковной жизни. Люди и жили-то, они жили как солнышко. Солнышко встало, все встали, пошли работать. Солнышко закатилось, пошли все спать. Службу вечернюю отслужили за утреннюю, вот тебе и весь день пошел. То есть, религия была вплетена так плотно в ткань повседневной жизни, что было очень сложно. И когда Никон говорит, что у нас реформа, значит, мы меняем Иисус на Иисус и так далее. То есть букву «Ай» латинскую выкидываем из названия, значит, там двухперстное крещение заменяем трехперстным крещением, там крестный ход меняем направление по часовой, против часовой стрелки. Ну, нам, современным людям, кажется, ну, какая-то бюрократия, какая-то странная вещь, ну, какая, в принципе, разница. Для них это имело невероятно большое значение. И тогда, когда Никон начинает делать свою реформу, используя государственную машину, очень жестко, очень жестко. Это использовалось в политических целях. Ну, допустим, пойдем маленькую такую иллюстрацию. Положим, один из ведущих является моим просто, пойми, злейшим врагом. Я никак не знаю, как мне ему вот сделать плохо. А он мне там мешает, не знаю, там, ну, планы мои расстраивает. Что я делаю? Я пишу донос о том, что у него сохранились иконы старообрядческие, о том, что он по-прежнему, значит, нарушает волю государя, на новый не переходит. К нему приходят просто люди, наделенные властью, находят эти иконы, говорят, ах ты такой сякой, и все, и на повешение, на сожжение, там, куда угодно. Все, то есть это элемент, опять же, политического устранения оппонентов. То есть сразу свой-чужой. Подчиняешься ты мне Никону или не подчиняешься? Это было очень важно. И у нас огромное количество людей начинает по факту покидать насиженные места и убегать куда угодно. В Сибирь, на север. Появляется вообще понятие деревни старообрядцев. То есть они даже, там, условно говоря, есть деревни, которые нашли только ребята, пришедшие вместе с советской властью. То есть они там 5 веков жили, по факту, ну, 4 века, и о них никто не знал. Это не придумка, это массовая история, свидетельство этого множества. Это там еще археолог Рыбаков об этом писал. То есть, ну, такие моменты, они есть. Возвращаемся к эклектике, я еще ему сейчас говорю.
1: Да, давайте мы вернемся к эклектике после небольшой рекламной паузы и поговорим уже, значит, об архитектуре Иерусалима и почему Новый Иерусалим, почему она стала именно такой. Евгений Карпиков, учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People. Сегодня с нами в студии «Маяка». Вернемся и продолжим.
4: Маяк.
5: Всем привет.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Сильный дождь может принести до 10 сантиметров осадков. Непогода продлится до утра 14 августа. Вологжан призывают быть внимательными и осторожными, учитывать погодные условия при планировании поездок и пользоваться общественным транспортом. В 10 школах области с 1 сентября будут ставить оценки за поведение. Как пояснила министр образования Екатерина Целикова, этот инструмент поможет администрации школы видеть динамику класса, выявлять зоны риска и своевременно корректировать работу, не дожидаясь конфликтов. Основными критериями оценки станут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика. Поведение будут оценивать по 3 уровням. Образцовое, допустимое и недопустимое. В рамках эксперимента оценки введут в 10 школах. В Вологде это СОШ номер 6, 18, 19, 20 и 24. В Череповце – начальная общеобразовательная школа номер 43, СОШ номер 21, 7, Центр образования номер 12 и женская гуманитарная гимназия. Главную роль при оценивании будет играть классный руководитель. Но решение он принимает не единолично. Свои комментарии дают учителя-предметники, а при необходимости подключаются школьный психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, советник директора по воспитанию и администрация. В Министерстве образования области подчеркнули, что оценка поведения никак не связана с академической успеваемостью. Она не влияет на текущие оценки, не учитывается при промежуточной аттестации и тем более не может стать поводом для недопуска к ОГЭ или ЕГЭ. Максимум, что может произойти, сведения о поведении внесут в личное дело ученика как дополнительную характеристику. В Череповце из-за неисправной электрической турки загорелся балкон жилого дома. Пожар произошел на улице Максима Горького. Огонь вспыхнул в квартире на 14 этаже. До прибытия пожарных подъезд покинули 18 человек. Еще 7 потребовалась помощь. В ликвидации возгорания участвовали 23 специалиста и 7 единиц техники. По данным МЧС, пламя повредило внутреннюю отделку балкона. Причина – аварийный режим работы электроприбора. Вологда вышла в финал федерального конкурса «Культурная столица России-2028». По итогам первого этапа заявочной кампании областной центр вошел в восьмерку финалистов вместе с Владикавказом, Владимиром, Гатчиной, Калугой, Кемерово, Краснодаром и Тулой. Итоги конкурса и народного голосования подведут 23 декабря в Москве. Поддержать город можно через портал госуслуг.
4: Новости спорта.
6: Суточный баскетбольный марафон пройдет в Вологде. Турнир организуют в центре уличного баскетбола на стадионе «Локомотив» 21 августа. Старт игр в 18:00. Заявки на участие принимают в Вологодской спортшколе по баскетболу, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Года на маяке.
1: Сегодня ночью и завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Выборы 2026.
7: С 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Выборы 2026.

решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я бы уехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

Не поеду в Комарова, не уеду в Ленинград. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду. К друзьям только слышно ок да ок.

0: слеп смог.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 16 часов.
1: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин позвонил ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгению Знаменскому, которому сегодня исполнился 101 год. Глава государства сердечно поздравил советского воина, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Путин направил Знаменскому поздравительную телеграмму, в которой поблагодарил его за ратный подвиг в годы войны и трудовые смершения в мирной жизни, за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений. Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в подмосковном Сербии. До призыва принимал участие в обороне Москвы. В начале 43-го был призван в ряды Красной армии и уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и Первом Белорусском фронтах. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага. На фронте Знаменский был ранен, дважды контужен. Российские подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны. По данным ведомства, в зоне действия группировки ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, две станции РЭП. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 245 военных. Западная группировка улучшила тактическое положение. Потери противника в зоне ее ответственности превысили 225 военнослужащих. Средства ПВО за сутки сбили в зоне спецоперации 1150 украинских БПЛА. Вооруженные силы России также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах. В Севастополе при подрыве погиб военнослужащий Минобороны, сообщила пресс-служба Крымского управления ФСБ. По горячим следам задержана гражданка России, подозреваемая в совершении подрыва. По данным силовиков, 32-летняя женщина действовала по заданию спецслужб Украины. Сейчас с ней проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в содеянном она не раскаивается. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Тем временем военные продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Сбиты 10 беспилотников в районе Фиолента, северной стороны и в Балаклавском районе, сообщил губернатор. Работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Посол России в Токио Николай Ноздрев, которого вызвали в МИД Японии для заявления протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп, разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовало российское дипломатическое представительство. Поездку Владимира Путина на Курилы сегодня обсуждает мировая пресса. Агентство Рейтер сообщает, что российский лидер впервые посетил Курильские острова и что его визит состоялся за два дня до 81-й годовщины капитуляции милитаристской Японии. CNN напоминает, что остров Итуруп вошел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Журналисты BBC отмечают, что территориальный спор вокруг Южных Курильских островов стал основным препятствием для подписания мирного соглашения между Москвой и Токио. Сегодня в Москве самый холодный день летнего сезона. Днем не выше 13-16 градусов, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня в Москве самый холодный день этого сезона. На термометрах всего лишь будет плюс 13-16 градусов, а это на 6-7 градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям сентября. Ну а виной тому тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря будут поступать воздушные массы арктического происхождения. Вот как раз этот мешок холода и придется на центральную Россию.
2: Но уже завтра погода улучшится. Днем синоптики обещают до плюс 19 градусов в городе и до 20 по области. На выходных температура продолжит расти. В воскресенье до плюс 25 градусов. На следующей неделе в столице придет аномальное тепло, отмечает Тишковец. Столбики термометров смогут подняться до плюс 30 градусов. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
2: По данным синоптиков центров ФОБОС в Калининграде, завтра без осадков и 25-27 градусов. В Нижнем Новгороде похолодает до 9-11 градусов. Временами пройдут дожди. В Ярославле и Владимире 10-12 градусов. Небольшие дожди. В Ростове-на-Дону 25-27 градусов. Без осадков. В Сочи еще жарче, 27-29, но кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью плюс 9-11. Днем плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 8-10, а днем плюс 17-19 градусов. Сейчас в российской столице около 14 градусов выше нуля. Облачно, без осадков, дует северо-западный ветер. Атмосферное давление чуть выше нормы.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской академии наук Артем Казаков. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня хотим поговорить с вами о вкладе Василия Севердина в развитие русской минералогии. Ну и для начала хотим, конечно, выяснить, кто такой Василий Михайлович Севердин, какое место он занимает как раз в истории русской минералогии.
3: Начать рассказ о Василии Михайловиче Севердине я бы хотел с цитаты. Это необычная цитата, она выбита в граните непосредственно у входа в минералогический музей. И вот в этих словах весь Севердин. Минералогия есть часть естественной истории, которая научает нас познавать ископаемые тела, то есть отличать оное от всех других тел по существенным их признакам, знать их свойства, месторождение, пользу и все отношения их как между собою, так и к другим телам. То есть в этой емкой фразе заключен действительно сугубо научный подход. Это очень-очень важно, потому что именно при Севердине разнообразные естественно-научные направления исследований разных специалистов, очень талантливых специалистов, они стали более не просто скрупулезными, а более точными, выверенными, логичными. Вот он действительно некий столб знаний, столб естественно-научных исследований рубежа 18-19 века, ну и, по сути дела, один из лидеров с такой строгой научной школы в начале 19 века.
2: Где же он появился на свет? Кто его родители?
3: Появился на свет он в Петербурге. Вот, в общем-то, он выходец из семьи художников. Он, сейчас попробую вспомнить, точнее, не художников, а родился он в семье придворного, вольно отпущенного музыканта. И вот когда он получал только домашнее образование, будучи совсем юным, он обучался еще и живописи, вот поэтому я, собственно, запутался. Вот, очень хорошо усвоил грамоту, разнообразные языки изучал, и уже в 11 лет он поступает в академическую гимназию. Представляете, причем его взяли сразу же в отделение взрослых гимназистов, то есть его сверстники были на несколько лет старше. И вот там вместе с ними он стал изучать уже серьезную логику, геометрию, тригонометрию, частично затронул он уже и горное дело, и минералогию, и познакомился с химией. Кстати, это очень важный момент. А к началу 80-х годов он настолько проявил себя, что известный в то время естествоиспытатель и путешественник Лепехин, он ратовал за перевод Севердина на казенное содержание, то есть за госсчет. Родители больше его не спонсировали. И он настолько мощно себя проявил, что уже когда поступил в академический университет в 19 лет, в 84-м году, он сразу же в первый же год рассматривался как претендент на командировку в Европу. И его в 85-м году отправляют в университет Геттингена в Германию. И вот там он уже развернулся по полной. То есть, получается, этот незаурядный человек, он с самого рождения, он действительно впитывал как губка информацию, учился у лучших современников. Ну и, конечно же, его родители, как творческие родители, вот опять-таки вот музыканты, они смогли привить ему именно любовь к невероятно красивому, удивительному миру.
1: Вот интересно, как все-таки Василий Михайлович к минералогии-то пришел? Это в Геттингенском университете он решил ей заняться? Ну, просто вот до этого говорили, что там химией занимался, математикой, ну, то есть науками занимался. Но минералогия, каким образом она в его жизнь пришла?
3: С минералогией он познакомился еще ранее, когда он в академической гимназии обучался, потому что в то время в школах, в гимназиях было нормальным изучать горное дело и минералогию, и большая часть вообще людей образованных, они так или иначе хотя бы азы минералогии, но знали. А вот то, что он увлекся химией, параллельно с изучением минералогии и превратила его в этот столб общества. Потому что в то время, в 70-е годы, когда он еще был совсем юным, в Европе только начали развиваться теории Лавуазье. Ну вот, не все помнят, может быть, напомню, что Лавуазье продвигал теорию взаимодействия веществ при нагревании с неким невидимым веществом. И вот в результате этого взаимодействия и происходит у нас процесс горения и процесс, который мы сейчас называем окислением. Вот до Лавуазье считалось, что при нагревании из некого тела выделяется невесомая огненная материя. Это теория флогистона. Конечно же, совершенно смешно сейчас выглядит, и слышать об этом тоже очень странно. Но до Лавуазье никто не мог научно доказать, что же происходит при горении, при вот каком-то процессе окисления. И, по сути, сами по себе окислы, какие-то процессы формирования тонких пленок на поверхности никто не рассматривал как продукт взаимодействия. И этими исследованиями заинтересовался Сивергин, будучи еще юным. Впоследствии он их развивал, и уже будучи дипломированным специалистом в России, их донес не просто до масс, он ввел ряд терминов. Вот слово «то самое окисление» именно Севергину принадлежит, русскоязычное. Он описывал действительно минералы как соли, как кислородные соединения. Он сформировал тот язык, на котором до сих пор мы и общаемся.
2: Систематизировал, в общем, весь багаж знаний, который был на тот момент, получается.
3: Ну, отчасти да, да. Ну, конечно же, не весь, но очень-очень многое. Вот именно прогрессивные мысли. В этом-то его и заслуга. То есть он брал самое лучшее и сразу же применял на практике. Потому что он уже с самого начала, получается, 19 века, он уже взаимодействовал с минералогическим музеем. То есть тогда еще с минеральным кабинетом, а не минералогическим музеем. Вот. У нас даже вот на сайте музея есть раздел «История». Там Севергину посвящены многочисленные абзацы.
1: Ну, все-таки пытаемся, вот я пытаюсь понять, что же такого, кроме того, что объединил знания, которые были на тот момент, и начал применять, а вы еще в начале нашей беседы говорили о том, что он был скрупулезным человеком, что он все четко по полочкам разложил, не знаю, что он еще сделал, там, предложил какую-то, может, классификацию минералов или еще что-то сделал, чтобы вот понятнее было, вот четкие какие вещи,
3: да,
1: сделал, конкретные.
3: Действительно, он предложил и классификации минералов, и написал несколько интересных книг, но вот что самое важное, что будет понятно абсолютно всем, он написал работу о свойствах и образовании базальта для получения звания академика, кстати, адъюнкта он это написал. То есть он использовал знания, полученные в Европе, для конкретных научных работ. И вот эти вот работы он защищал перед действительно такими зубрами того времени. Вот на работу о свойствах и образовании базальта он получил положительный отзыв самого Питера Симона Паласа. Это тот самый мужчина, который доказал существование самородного железа как такового в природе и описал первый найденный на территории России метеорит. Ну, здесь же стоит отметить, что Палас ничего не знал о метеоритах вот, на момент описания, но сам факт, в честь него же назван и метеорит Паласова железа. Например, по ботанике он сдал экзамен на отлично самому как раз-таки Лепесину, путешественнику, тоже известному очень в Европе. Кроме того, Севергин написал первый в России труд по диагностике минералов в пылевых условиях. Такого не было вообще до него. И на протяжении десятилетий этот труд с удовольствием использовался и научными сотрудниками, и путешественниками, потому что он использовал знания не какие-то сложные, невероятно сложные, но и простые. определение по цвету минералов в порошке, по цвету черты. В принципе, он как раз этим и занимался долгое время. По облику кристаллов, по каким-то простейшим химическим свойствам. Как раз-таки занимался окислением в пламени, как раз-таки зерен минералов. Вот это действительно его огромнейший вклад. А так у него огромное количество научных трудов, там более сотни.
1: Интересно, а что, до него никто в полевых условиях минералы не описывал? Или как-то описывали по-другому? Или как-то не систематизированно описывали?
3: Вот проблема как раз-таки в несистематизированном описании. Безусловно, научные исследования, они шли, и действительно уже довольно много чего интересного люди отметили. Например, Михаил Васильевич Ломоносов открыл на территории России, точнее даже описал, первый наш отечественный минерал. И описал он его следующими словами. Красная свинцовая руда имеет фигуру брусковую и слоеватую, и серебра в себе ничего не содержит. Так он описал минерал краковит. Ну, термин был введен несколько позже Ломоносова, уже после его смерти, но это не важно. В общем, новые минералы открывались, в том числе и нашими соотечественниками. Но Свердин сделал эти исследования удобными для всех. Он действительно строго расписал, какими свойствами, даже какими внешними диагностическими свойствами могут обладать уже известные в тот момент минеральные виды, что до него никто не делал. И исследования проводились исключительно академиками, исключительно в учреждениях Российской академии наук, а другие поскольку, ну как могли, так и определяли.
2: А вот насколько, интересно, минералогия изменилась за эти 250 лет? Василий Михайлович вот сейчас откроет двери Ферсмана, зайдет и скажет: «О, вот это да!» Или: «Ага, ничего не изменилось, разбудите меня через 100 лет, все будет то же самое». Насколько наука поменялась за это время?
3: Очень, очень многое изменилось, потому что мы уже можем определять не только, например, состав, хотя и в составе многое поменялось, сколько химических элементов уже было открыто, структуру минералов определяем, воссоздаем условия кристаллизации. Ну что уж говорить об этом, когда можно просто взглянуть на любые синтетические вещества. Вот как говорят, сапфировое стекло на часах. Это же не природный сапфир, это искусственный сапфир. То есть искусственный оксид алюминия, который в природе, если он бесцветный, прозрачный, называется лейкосапфиром, он используется в качестве такого прекрасного материала для защиты начинки часового механизма. Элементы для квантовой генерации света, лазеры делаются на основе монокристаллов искусственного рубина, это опять-таки корунд, но уже хром содержащий, красненький, искусственного александрита и других кристаллических фаз. Свердину было бы сейчас, наверное, очень-очень интересно и видеть то, как мы воссоздали процессы, описываемые для глубинных каких-то частей Земли.
1: А вот если говорить как раз о влиянии Свердина на дальнейшее развитие науки, то вот насколько большим оно было и что вот он сделал, что, может быть, науку как-то в другую сторону повернуло, но как-то начал развивать в каком-то направлении?
3: Вот здесь очень важно, что он был сотрудником именно нашего музея, который в то время был минеральным кабинетом, потому что именно при нем минеральный кабинет окончательно перешел от собрания каких-то курьезных раритетов, ну, простите меня за такой старый термин, к исключительно научному учреждению. Вот центру, который создавался, начиная с Ломоносова, и к концу директорствования Свердина, мы уже стали исключительно мощной научной минералогической школой такой. Вот даже не просто учреждением, а прям школа выросла. И все последователи во многом ссылаются на работы Свердина. И, кстати, не только минералоги, геологи. Вот если среди слушателей есть любители туризма по северным регионам нашей страны, в Северное Приладожье, в окрестностях Питкяранты, сколько потрясающих книг было написано о Питкярантском районе и в имперское время, и в советское время. И все они на протяжении 200 лет, и сейчас даже уже более, ссылаются на работы, в том числе Свердина. Что он там увидел, как описывал там этносы, какие заметки делал по горному делу, какие руды там, железные или другие, добываются в окрестностях Питкяранты. То есть вклад его в науку невозможно просто переоценить.
1: Угу. Хорошо, спасибо вам большое за этот рассказ. Значит, есть у нас еще один повод прийти в Минералогический музей Российской Академии Наук, посмотреть на табличку, которую вы нам сегодня сказали, вот, и вспомнить вклад Василия Михайловича Севердина в русскую минералогию. Большое вам спасибо за эту беседу. С нами был сегодня специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской Академии Артем Казаков, и мы говорили про Василия Севердина. Спасибо вам большое и до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Всего
2: до свидания.
1: До свидания.
3: Спасибо вам. До свидания.

0: величайший инженер и изобретатель. Дарья Агаркова, биолог.
1: Так говорит маяк.
0: Маяк.
2: После 40 жизнь только начинается.
3: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Минобороны показала кадры освобождения группировкой войск «Центра» населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. Ранее ведомство сообщило о взятии его под контроль. На опубликованных кадрах видна работа российской артиллерии, дронов по позициям и личному составу ВСУ. В конце видео показан боец с российским флагом на территории освобожденного поселка. Накануне российское оборонное ведомство отчитывалось о взятии Водянова в Харьковской области. В Севастополе при подрыве погиб военнослужащий Минобороны, сообщила пресс-служба Крымского управления ФСБ. По горячим следам задержана гражданка России, подозреваемая в совершении подрыва. По данным силовиков, 32-летняя женщина действовала по заданию спецслужб Украины. Сейчас с ней проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, а в содеянном она не раскаивается. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Тем временем военные продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Сбиты 10 беспилотников в районе Фиолента, северной стороны, и в Балаклавском районе, сообщил губернатор, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Россия сможет оперативно организовать прием переговорщиков США, Уиткофа и Кушнера, когда станут известны их планы. Об этом сообщил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
2: Вопрос остается в поле зрения. Периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы.
0: Рябков добавил, что в Москве неизвестное предложение Зеленского сделано американской стороне по вопросу завершения конфликта на Украине. России их не передавали, добавил дипломат. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается сегодня в Москве. Температура воздуха не превысит 15 градусов, что сделает этот день самым холодным с начала лета, отмечают синоптики. Согласно прогнозам, потепление до 26 градусов ожидается в столичном регионе уже в ближайшие выходные. Завтра тоже уже чуть теплее, чем сегодня. Днем плюс 17-19 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Сладатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Борисом Катчуком. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона 26-27. В прошедшем сезоне Катчук провел 3 матча в Национальной хоккейной лиге за Тампу и не отметился результативными действиями. Минская хоккейная «Динамо» объявила тренерский штаб на новый сезон. Главным тренером команды назначен Сергей Брылин. Помогать ему будут Андрей Ковалев, Павел Перепихин и Андрей Михалев. С вратарями будут работать Степан Гречевских и Дмитрий Журавский. Нападающий футбольного «Локомотива» Николай Камличенко приступил к тренировкам на поле после травмы. Камличенко получил повреждение в мае в матче 28-го тура чемпионата России прошлого сезона против московского «Динамо». Форварду диагностировали повреждение наружной боковой связки колена. В начале мая Камличенко перенес операцию. «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 29-го года. Сегодня на теннисных турнирах серии «Мастерс» и WTA 1000 в Цинциннате стартуют Карен Хачанов и Людмила Самсонова. О предстоящих матчах с их участием рассказывает Виталий Павлов.
2: Россиянин Карен Хачанов, в отличие от соотечественников в лице Даниила Медведева и Андрея Рублева, не является сейном на турнире серии «Мастерс» в Цинциннате, поэтому Хачанов вынужден начинать выступление с первого круга. Его соперником по стартовой встрече станет американец Александр Ковачевич. Сейчас 27-летний теннисист занимает 95-е место в рейтинге ATP. Карен располагается на 39-й строчке. Ранее они уже пересекались на Australian Open. Тогда россиянин был сильнее в 4 сетах. На этот раз Хачанов тоже фаворит, но для американца теперь свои корты. К тому же на последних двух турнирах Карен выбывал в первом раунде. Успел ли он восстановить кондиции, пока вопрос риторический. С первого круга в женской сетке начнет выступление Людмила Самсонова, которой предстоит матч против Юлии Путинцевой из Казахстана. Девушки играли между собой в Майами в 2024 году. Тогда Путинцева одержала победу в 3 сетах. Сейчас Самсонова занимает 55-е место в рейтинге WTA, а ее соперница находится на 82-й строчке. При этом россиянка немного моложе и почти на 20 сантиметров выше. На двух последних турнирах Путинцева максимум доходила до второго круга, а Самсонова играла в 4-м раунде в Торонто. Так что россиянка прямо сейчас смотрится предпочтительнее, но недооценивать соперницу точно не стоит.
1: Волейболист, центральный блокирующий Артем Вольвич, который в этом межсезонье перешел из казанского «Зенита» в петербургский «Зенит», назначен капитаном команды на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк.
3: Уже 60. Не говори, Чебурашка, дружок, что ж ты сел в уголок? 20 августа пойдем поздравлять пушистого хитрюгу, а прямо сейчас поговорим с киноведом, историком анимации, шеф-редактором авторской анимации киностудии «Союзмультфильм» Сергеем Капковым. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Прекрасное событие нас сегодня собирает вместе. Поговорить о Чебурашке, как создавался любимый персонаж. Ну вот в 66-м году, да, Эдуард Успенский придумал Чебурашку. В 69-м Чебурашку увидели на экранах в мультфильме. Причем мультфильм назывался не Чебурашка, а «Крокодил Гена». Не верили в Чебурашку, да? Главный герой у нас в названии не Чебурашка, да, а «Крокодил Гена».
5: Да. Самое интересное, что режиссера Романа Качанова в этой книге заинтересовал не Чебурашка. Чебурашка был непонятно что и что с ним делать. Его заинтересовал город, в котором развивались события, и что в этом городе люди и звери существовали на равных, и звери ходили на работу. Вот крокодил Гена ходил в зоопарк, он работал крокодилом. Да, вот этот факт и больше всего восхитил Качанова, и поэтому он делать как раз фильм решил вот про город и про крокодила. Так что Чебурашка стал звездой случайно.
4: Но получается, что до этого времени уже книжки-то Успенского, наверное, были популярны, раз мультфильм решили по ним делать?
5: Или... Нет, они не были столь известны и популярны,

0: Качанову на глазах книжка попалась случайно в гостях. Ему дали посмотреть, сказали, вот, смотрите, какая интересная. Он даже о ней не знал. И, например, на «Союзмультфильме» все наши коллеги всегда были уверены, что если бы не мультфильм, то, возможно, ну, успех бы пришел гораздо позже. Тем более, что «Чебурашку» разные художники в книгах рисовали по-разному, и, в принципе, не был признан какой-то из этих вариантов очень удачным.
1: Канона не было, как бы сейчас сказали.
0: Да, неизвестно, да, абсолютно неизвестно, как бы. Причем вышел еще диафильм, по-моему, в 68-м году вышел диафильм, который рисовал Борис Степанцев и Анатолий Савченко. Это создатели мультфильма про Карлсона. Они рисовали да, диафильм «Чебурашка», и там был такой лохматый, хвостатый, ушастый, забавный зверек, очень обаятельный, потому что они, конечно, были художники, умевшие рисовать обаятельных персонажей.
1: А цензура-то не насторожилась? Город роман решил такой показать, где живут животные с людьми. Это что же, про Москву и про Ленинград он имеет в виду?
0: Абстрактный город, да. Где-то в каком-то городе, да.
2: Понятно. То есть получается, что финальный уже мультипликационный образ Чебурашки, он как бы сильно, во-первых, да, отличался от того, что рисовали в иллюстрациях книгам. Вот. Ну и, конечно, вот тот самый Чебурашка, которого мы видим в этом кукольном мультфильме, он, так сказать, и стал каноном, да, по факту?
0: По факту, да. Но что самое интересное, опять же, здесь не скажешь, кто отец Чебурашки. Ведь это коллективное творчество, и если даже посчитать на пальцах, то, смотрите, Успенский придумал сказку, придумал персонажа, да. Качанов решил снимать и делать свою версию, и он контролировал художника. Художник был Леонид Аронович Шварцман, наш, так сказать, номер один в создании уникальных персонажей, и он рисовал. Но куклу-то делал, уже еще на пальце загибаю, четвертый человек, мастер по куклам. И когда он сделал куклу по рисунку Шварцмана, у куклы были длинные ножки и длинный хвост. И уши такие больше на макушке. И когда они на эту куклу посмотрели, кукла не вызвала у них такой симпатии. И они стали уже дальше именно с куклой. Это Олег Масаинов был художник по куклам. Они отрезали ножки, посадили тельце на лапки. А раз посадили тельце на лапки, да, расчлененка такая шла, то уже хвост мешает, он ползет по макету, надо хвост подрезать, да, и вот когда они вот это все сделали, вот получился такой персонаж. А дальше ему надо давать пластику, как он будет двигаться, насколько он будет трогательный и убедительный, как артист на экране. А пластика, ее делала аниматор Майя Бузинова под голос Клары Румяновой. Как озвучила актриса, так и под нее работает аниматор-кукловод. Вот 6 человек я насчитал. Понимаете, вот 6 авторов у Чебурашки, убери кого-то одного из них, и не факт, что получился бы вот такой популярный герой.
2: Ну вот Шварцман, все-таки художник, он нарисовал, но он что, нарисовал действительно вот с маленькими ушками и длинным хвостиком изначально, получается, или все-таки потом те, кто куклу уже делали, они как это, проявили творческую независимость и творческий полет мысли у них пошел дальше?
0: Нет, он, в принципе, нарисовал-то так, нарисовал только вот под пределы эти мысленно к этому Чебурашке чуть подлиннее ноги и чуть побольше хвост. Mm-hmm. Вот, то есть вот что сделал мастер по куклам, он только подкоротил ноги и хвост. А в принципе так, ну и чуть-чуть ушки растопырил, они были больше задраны наверх, а когда на макете посмотрели, уже решили уши так более симметрично, параллельно к земле. Сделать.
1: То есть уже начался съемочный период, да, привели актер на площадку, а он на ногах не стоит. Ему подрезали.
0: Ну, так скажем, чуть-чуть раньше. Не то, что прямо на съемочной площадке, но чуть-чуть раньше.
2: Но Чебурашка, он же все-таки, ну, как мне кажется, больше похож, да, на ребенка, а не на какое-то конкретное животное. То есть сложно его вообще, ну, найти какие-то соответствия ближайшие. Вот.
0: Ну да, это как раз установка Романа Качанова была, чтобы ведь по его предыдущему фильму «Варежка» даже видно и понятно, что он был человек огромного сердца, для него было важно вызвать в детях, в зрителях сочувствие, сопереживание персонажу. И вот в этом секрет Чебурашки в том, что маленькие зрители видели героя, который был еще более незащищенный, чем они. Им хотелось, они как бы свое чувствовали такое превосходство, а отсюда ну, элемент защиты, что они должны вот его пожалеть, они должны его оберегать. В них режиссер вызывал вот такие уже более взрослые чувства. Вот, это был такой удачный тоже ход в том, что вот милый, да, персонаж милый, вот это слово, оно было, ну, главным, наверное, и в хорошем понимании этого слова, милый.
1: А в варежке мы не можем разглядеть, да, зачатки Чебурашки, ну, там варежка, потом собачка, там никаких ни ушей, ни коротких лапок, ничего не было, да? Откуда у Романа Качанова появилась-то вот эта вот все-таки идея и чувство, что вот оно как раз вот тот самый Чебурашка, который нужен?
0: Через эмоции, да, вот эмоции, которые вызывал фильм «Варежка», это вот у девочки появляется маленькое животное, за которое она чувствует свою ответственность. Вот, вот это маленький песик, да, она хотела этого песика, мать ей не давала. Она тогда настолько девочка, как это, девочка уже, у нее материнский инстинкт уже созревал, ей надо было заботиться о ком-то, и вот она варежку взяла, и с этой варежкой ходила, ну, чуть с ума не сошла, да, фактически. Мать, когда увидела, что девочка уже, у нее поехала кукуха, она с варежкой играет и сует ее в блюдце с молоком. Вот, это только тогда до нее дошло, что, ну да, надо что ребенку дать то, что она хотела, вот эту собачку. Вот. И, в принципе, Чебурашка – это тоже защита всех, ну, нас, всех взрослых и всех тех, кто поменьше, защита, обережение его. Ведь когда он говорит, выдает такую свою идею, давайте построим дом дружбы, при том, что он сам строить ничего не умеет. Он совершенно неумелое существо, которое у них у всех там болтается под ногами, мешает, все через него спотыкаются, но все слушают то, что он говорит, потому что это милое беззащитное существо, которое... неизвестной породы, неизвестно откуда взявшейся, но оно такое милое и такое честное, такое открытое, совершенно чистое, да, но никто не может заподозрить в Чебурашке какие-нибудь тайные неприятные мысли, что все спешат сразу выполнять его вот эти фантазии.
2: А вот интересно, почему Чебурашка вот в какой-то момент, он же вышел за пределы России, его любят не только там наше поколение, там следующее поколение, и сегодняшние наверняка дети, да, а совершеннейшее безумие же по поводу Чебурашки в Японии было, я помню, с удовольствием смотрел Чебурашку на японском языке, это довольно забавно, в том числе и в магазинах, если заходишь, там есть Чебурашка, да, каким образом Чебурашка вот он вышел на мировую арену?
0: Ну, проблема героя, чтобы появился в кино и в анимации, в частности, герой, она острая. Ведь не так часто появляются вот такие персонажи, которые становятся брендами, символами. И в советской анимации это такой первый случай, потому что до этого все персонажи были понятные. Там непонятный Карлсон, но он не наш, он швед. Да, а здесь у нас появился, ну, свой такой, который вышел за пределы тем, что все увидели, ох, ничего себе, в Советском Союзе вот такой неожиданный персонаж, а у нас такого не было. А в Японии так тем более их такая любовь к непонятно кому.
2: К покемонам, чтобы,
0: да. Что покемоны, что весь мир там Хаяо Миядзаки, это непонятно кто. И, а в этом непонятно ком еще море обаяния. Эти глаза блюдца огромные, то, что тоже японцы очень любят. Вот, огромные глаза, большие уши, и такой он приятный, такой пушистый, вот его взять, потискать. И вот глядя на действительно популярных персонажей Японии, мы понимаем, что Чебурашка, он явно прямо оттуда. Он к ним туда и так и полетел. Я когда был там вместо в Токийском доме кино, они устроили вечер как раз, посвященный Чебурашке, и пришла актриса в ростовой кукле, одетая в костюм Чебурашки. Ну, это просто было сумасшествие. Очередь выстроилась, все фотографировались по очереди, все тискали ее, но это действительно популярность бешеная, это да.
1: А почему же мы забыли про Чебурашку перед Олимпиадой 80? Мы вообще как-то вот позабыли, да, 69-й «Крокодил Гена», 71-й «Чебурашка», 74-й «Шипокляк», потом провал, и вспомнили после Олимпиады 83-м, Чебурашка идет в школу, не поздновато ли, Чебурашке уже 14 лет, да. При всем уважении к Мишке Виктора Чижикова, обалденный образ тоже, который мы очень любим, и Виктора Чижикова тоже уважаем, но почему Чебурашку не выдвинули на символ Олимпиады 80?
0: Ну, я могу только предполагать, потому что нужны были, Россию должен был представлять понятный герой, понятный зверь. Ну, как Советский Союз такую огромную державу будет представлять такой покемон, непонятно откуда взявшийся, да, неизвестно где родившийся. А медведь — это все-таки наш символ, русский символ, вот всем понятно. Там его важно было только, ну, ему придать вот какую-то такую вот форму, как он стоит. Да, во-первых, милоту, что у Чижикова всегда было, получалось.
1: А какие коты у него, что вы.
0: Коты вечно бегущие куда-то, да. Вот здесь самое главное было ему позу найти. Вот с этим, конечно, намучился Виктор Михайлович, но, слава богу, вот этот вот его полубоком стоящий медвежонок стал, да, символом. А почему надолго забыли Чебурашку? Ведь в Советском Союзе и на Союзном мультфильме, в частности, не было тогда сериальной традиции. Все фильмы были авторские, и режиссерам очень быстро надоедало работать с одним и тем же персонажем. У нас, по-моему, больше трех только вот выходило, ну погоди, все остальное. Режиссеры три раза потопчутся с одним, а дальше у них куча новых идей, им надоедает, они хотят чего-то нового. Вот, и тот же Роман Качанов вообще ушел в рисованную анимацию, сделал «Тайну третьей планеты».
1: Понимаете? А, кстати, да. Вот. Сергей, давайте сделаем небольшую паузу сейчас и вернемся к нашей беседе после небольшой рекламной паузы и продолжим говорить про Чебурашку.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Сильный дождь может принести до 10 сантиметров осадков. Непогода продлится до утра 14 августа. Вологжан призывают быть внимательными и осторожными, учитывать погодные условия при планировании поездок и пользоваться общественным транспортом. В 10 школах области с 1 сентября будут ставить оценки за поведение. Как пояснила министр образования Екатерина Целикова, этот инструмент поможет администрации школы видеть динамику класса, выявлять зоны риска и своевременно корректировать работу, не дожидаясь конфликтов. Основными критериями оценки станут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика. Поведение будут оценивать по 3 уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. В рамках эксперимента оценки введут в 10 школах. В Вологде это СОШ номер 6, 18, 19, 20 и 24. В Череповце – начальная общеобразовательная школа номер 43, СОШ номер 21, 7, центр образования номер 12 и женская гуманитарная гимназия. Главную роль при оценивании будет играть классный руководитель, но решение он принимает не единолично. Свои комментарии дают учителя-предметники, а при необходимости подключаются школьный психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, советник директора по воспитанию и администрация. В Министерстве образования области подчеркнули, что оценка поведения никак не связана с академической успеваемостью. Она не влияет на текущие оценки, не учитывается при промежуточной аттестации и тем более не может стать поводом для недопуска к ОГЭ или ЕГЭ. Максимум, что может произойти, сведения о поведении внесут в личное дело ученика как дополнительную характеристику. В Череповце из-за неисправной электрической турки загорелся балкон жилого дома. Пожар произошел на улице Максима Горького. Огонь вспыхнул в квартире на 14 этаже. До прибытия пожарных подъезд покинули 18 человек. Еще семерым потребовалась помощь. В ликвидации возгорания участвовали 23 специалиста и 7 единиц техники. По данным МЧС, пламя повредило внутреннюю отделку балкона. Причина – аварийный режим работы электроприбора. Вологда вышла в финал федерального конкурса «Культурная столица России-2028». По итогам первого этапа заявочной кампании областной центр вошел в восьмерку финалистов вместе с Владикавказом, Владимиром, Гатчиной, Калугой, Кемерово, Краснодаром и Тулой. Итоги конкурса и народного голосования подведут 23 декабря в Москве. Поддержать город можно через портал госуслуг.
0: Спорта.
2: Суточный баскетбольный марафон пройдет в Вологде. Турнир организуют в Центре уличного баскетбола на стадионе «Локомотив» 21 августа. Старт игр в 18.00. Заявки на участие принимают в Вологодской спортшколе по баскетболу, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Года на маяке.
2: Сегодня ночью и завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама.
3: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
4: 12+.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Выборы 2026.
8: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Выборы 2026.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин позвонил ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгению Знаменскому, которому сегодня исполнился 101 год. Глава государства сердечно поздравил советского воина, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Путин направил Знаменскому поздравительную телеграмму, в которой поблагодарил его за ратный подвиг, годы войны и трудовые свершения в мирной жизни, за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений. Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в подмосковном Серпухове. До призыва принимал участие в обороне Москвы. В начале 43-го был призван в ряды Красной армии и уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и Первом белорусском фронтах. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага. На фронте Знаменский был ранен, дважды контужен. Российские подразделения группировки «Войск Центр» взяли под контроль поселок Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны и показали соответствующие кадры. По данным ведомства, в зоне действия этой группировки ВСУ за сутки потеряли более 200 военнослужащих, две станции РЭП. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 245 военных. Западная группировка улучшила тактическое положение. Потери противника в зоне ее ответственности превысили 225 военнослужащих. Средства ПВО сбили за сутки 1150 украинских БПЛА. Также, согласно сегодняшней сводке, вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Дипломатическая активность Японии по вопросам Курильских островов, в частности вызов российского посла в МИД Японии в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Туруп, ни к чему не приведет. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Япония вызовом посла выполняют обязательную программу, как фигуристы. Ранее сегодня МИД Японии заявил в Москве решительный протест в связи с посещением Путиным Южно-Курильского острова Туруп. В сообщении японского дипведомства также обозначена позиция Токио, называющая 4 острова Курильской гряды своими северными территориями. Иран опровергает заявление президента США Дональда Трампа о контроле над Ормузским проливом. Несмотря на то, что, по данным СМИ, накануне между Вашингтоном и Тегераном было продлено перемирие, взаимные удары продолжаются. С подробностями корреспондент ВГТРК на Ближнем Востоке Александр Белибов.
3: Центральное командование США подтвердило факт ракетного удара по панамскому судну «Вела Нова» при попытке прорыва блокады Ирана. В результате атаки обошлось без жертв, но сама по себе она вновь стала поводом, чтобы поднять градус напряжения в регионе. Тем временем риторика США в отношении и Ирана, и Ормузского пролива не претерпела каких-либо изменений. Трамп в очередной раз заявил, что его страна полностью контролирует этот водный маршрут.
4: Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Контроль в наших руках, не в чьих-либо еще, только в наших. Наш военно-морской флот невероятен. И для Америки все идет замечательно.
3: Правда, в Иране придерживаются иного мнения. Заявление управления водным путем Персидского залива Исламской Республики утверждает как раз обратное.
4: Ормузский пролив по-прежнему закрыт и не будет открыт до принятия условий Ирана.
3: Иран уже передал США через посредников условия открытия Ормузского пролива. Как сообщают СМИ Исламской Республики, основные из них все те же, что и были раньше. Прекращение боевых действий не только в отношении Ирана, но и в других региональных конфликтах, например, в Ливане и Газе, а также возвращение Ирану его замороженных за рубежом активов. Между тем, законопроект об управлении Ормузским проливом планируют представить на рассмотрение Меджлиса парламента страны уже менее чем через 2 недели. Александр Белилов, «Вести».
1: Погода в Москве уже завтра начнет улучшаться. Синоптики обещают до плюс 19 градусов. На выходных температура продолжит расти, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу погода немного улучшится, осадки маловероятны, ночью в мегаполисе посвежеет до 8-11, ну а по области вообще по-осеннему холодно от плюс 5 до плюс 10 и в дневные часы станет чуть теплее, плюс 16-19 градусов. С наступлением выходных температурный фон продолжит расти, солнце, казавшееся такой уже бледной лампочкой, вновь загорится в полную силу. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета.
1: А на следующей неделе, по прогнозу синоптиков, в столице пройдет аномальная жара. Столбики термометров смогут подняться до плюс 30 градусов. Новое назначение. Екатерина Сироткина назначена на должность директора Московского академического театра «Сатиры». До этого она занимала должность замдиректора учреждения. Об этом несколько минут назад сообщил столичный департамент культуры. Ну и последний сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 20-22 градуса. В Москве тоже без осадков и 17-19 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Всем здравствуйте, и начинается выпуск программы «Трудности перехода». Напомню, что меня зовут Никита Карпов, я подростковый психолог, и моя основная работа на ближайшие 2 часа – отвечать на ваши вопросы, на вопросы родителей подростков. А в начале передачи я традиционно рассуждаю на тему, которая меня интересует, волнует, беспокоит, ну или попалась на глаза за последнее время. А поговорить я хочу сейчас про нейроотличных детей, и сейчас, наверное, пик распространения диагноза СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, который во многом характеризуется сложностями в выполнении социальных требований, сложностями с концентрацией внимания, сложностями с усидчивостью саморегуляции. Но иногда я сталкиваюсь с ситуацией, когда симптомы СДВГ путают с другими нейроотличиями. И те же сложности со взаимодействием с окружающим миром и сложности с концентрацией иногда говорят в большей степени не о гиперактивности и дефиците внимания, а практически наоборот, о том, что ребенок попадает в какую-то границу аутистического спектра. Это достаточно широкий диапазон симптомов, наверное, назовем это так, и большая часть спектра относится к понятию высокофункциональный аутизм. То есть это люди, которые вполне себе взаимодействуют с внешним миром, это люди, которые вполне способны учиться, общаться, играть и так далее. Но есть нюансы, есть особенности. И особенности, например, могут быть связаны с тем, что они не очень хорошо понимают и идентифицируют свое эмоциональное состояние, не очень хорошо вообще отображают эмоциональную сферу как часть взаимодействия с другими людьми. То есть другие люди для них кажутся скорее не очень понятными, и мотивы действий, реакции не очень понятны. И выражается это иногда в том, что они нарушают социальные нормы, говорят, как нам кажется, грубо, да, так обычно не принято выражаться или не принято говорить в глаза. И такие ребята, дети, там, взрослые, очень удивляются, что так не принято, потому что они не очень понимают вот этот вот незримый слой коммуникации из серии «так надо, так не надо». Соответственно, один из там ярких симптомов – это неспособность, да, такое свойство перегружаться от большого количества сенсорных сигналов, от большого количества шума, от скоплений людей, от большого количества коммуникации. Причем большое количество – это не в объективном понимании большое, а просто большее, чем выдерживает их социальная батарейка. И в результате этого перегруза могут случаться истерики, может случаться такой шатдаун, да, выключение вот из всего и вся. Ну и тоже это как следствие сложности со взаимодействием с окружающим миром. Из серии «все в классе шумят», и такой ребенок, он не может учиться, просто потому что для него это перегруз, и его психика сейчас по максимуму ограничивает вообще не то, что даже когнитивную деятельность, еще и сенсорную. Он перестает нормально слышать, перестает нормально концентрироваться, просто чтобы психика не перегружалась от обилия такой сенсорной информации. А у таких детей бывают особенности, связанные с тем, как они пользуются вещами, что они носят, не носят, очень специфические вкусы, переборчивость в еде, в одежде, ну и куча-куча всего. И в связи с тем, что это высокофункциональная история, родители чаще всего списывают это на такой он ребенок. Но в чем отличие между такой он ребенок и наличием, да, вот этого аутистического спектра? Отличие в том, что когда мы думаем, что это такой ребенок, мы начинаем думать, что многое из того, что с ним происходит, зависит от его воли. Он может быть повоспитаннее, он может быть повнимательнее, там, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, когда мы сталкиваемся с такой симптоматикой, мы чаще всего сердимся, мы ему указываем, как надо по-другому, ну, не только мы, а еще учителя и все на свете. И получается не очень хорошо, потому что они не могут по-другому, они так устроены, им там просто, например, вообще непонятно. Нам сейчас сложно это представить, но совершенно непонятно, почему люди могут реагировать так или иначе, да, на обыденные простые вещи. тема, конечно, сложная, чтобы ее полноценно раскрыть за несколько минут, но к чему я призываю? Если вы услышали в моих словах что-то похожее на вашего ребенка, то потратьте немножечко времени, поприглядывайтесь внимательно, посмотрите, почитайте информацию про высокофункциональный аутизм. Раньше его называли синдром Аспергера, да, сейчас уже так не говорят, по крайней мере, врачи. И понаблюдайте, возможно, то, с чем вы имеете дело, это оно. И что тут важно? Это не то, чего нужно пугаться вообще, вообще никакая не катастрофа. Люди с такими особенностями прекрасно живут. Возьмем Илона Маска, например. Просто это та штука, которую придется начать учитывать и обучать ребенка ее учитывать. И помогать ему выстраивать вокруг себя среду, которая тоже может это учитывать. Вот такая у нас тема с вами для начала. На связи Ольга из Москвы. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела бы задать вот такой вопрос. Конечно, к этой теме, наверное, сегодняшней не относится. Дочка 13 лет. Она у меня каждый день очень часто постоянно спрашивает, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня. Я отвечаю, что люблю. Иногда в игру это перестраиваю, но все равно она мне постоянно спрашивает. Я у нее спросила, почему ты меня все время это спрашиваешь? Она говорит, что я просто не знаю, что у тебя спросить. Но мне кажется, что дело тут, наверное, в чем-то другом. И вот я хотела бы спросить, в какую сторону мне смотреть? Почему она так все время спрашивает?
1: А можно я тогда сначала вас поспрашиваю, а почему вас беспокоит то, что она это все время спрашивает? Какая гипотеза у вас в голове?
2: Ну, в голове, ну, во-первых, мне постоянно это отвечать, если она меня может спросить, и через 2-3 минуты опять это переспросить. Ну, это вот во-первых. А во-вторых, ну, может быть, она сомневается в моей любви и как-то чувствует себя какой-то одинокой, неуверенной. И вот как-то так я думаю.
1: Угу. Помимо ее вопросов, есть ли еще какие-то признаки, что она чувствует себя одинокой, неуверенной, и ей не хватает вашей любви?
2: Ну, даже не знаю, как сказать. Она считает, что она общительный ребенок и может спокойно найти контакт с другими людьми, но когда вот я смотрю со стороны, мне кажется, что это не так. Она как-то обособленно от всех держится, и нет у нее такого, что она вот со всеми в классе дружит. Была у нее одна подружка, вот, но они с ней как бы перестали дружить, она очень сильно переживала. И вот мне кажется, может быть, с этим связано. В течение всего года она меня это постоянно спрашивает.
1: Она удовлетворяется вашим ответом?
2: Ну да, я ей отвечаю, она все как бы любишь, поцелует, обнимет, и ну, потом все равно переспрашивает.
1: Хорошо. Есть такая известная картинка про двух пингвинов, там, правда, это про мужчин и женщин. Когда женщина спрашивает, почему ты не говоришь, что любишь меня, да, а он отвечает, слушай, ну я один раз тебе это сказал, если что-нибудь поменяется, я сообщу. Вот, и не знаю, почему я это вспомнил, но вообще для нас, для людей характерно периодически проверять отношения, да, людей, которые для нас важны, потому что мы зачастую там в своей голове живем, зачастую не всегда верно интерпретируем сигналы и не всегда себе доверяем, что я верно интерпретирую сигналы. То, что мама меня кормит, одевает, обнимает и ласково разговаривает, а точно ли это значит, что она меня любит или нет? Вот. Ну, это ко всем отношениям на самом деле относится, не только к детско-родительским. Но с высокой вероятностью вы столкнулись с такой с комплексной достаточно историей. У вас дочка взрослеет, и у нее внутри нарастает история, связанная с отделением от родителей. И она, видимо, нарастает достаточно постепенно, не резко. Вот. И какие-то шевеления, вот как представьте, что у нас наши отношения – это некая конструкция. Да, и вот мы живем с опорой на такую конструкцию. И начались внутри какие-то шевеления, как фундамент под домом немножко зашатался. Вот, и вся конструкция тоже начинает шататься. То есть это нормативно, это возрастное, и оно в какой-то момент зашатается так, что начнет полностью перестраиваться, и там будет вопрос другой, когда ты уже от меня, мама, отстанешь. Но пока что еще как будто структура прежняя, концепция прежняя, что я там мамина дочка, это моя мама, мы все друг друга любим, но уже шатается. И поэтому появляется, ну, дополнительная тревога, дополнительное напряжение. А точно ли? То есть, как будто бы дом еще стоит или не стоит, такая проверка. Вот. Если помимо этого у нее там хорошее настроение, ей есть чем заняться, есть с кем пообщаться, если она там не плачет по ночам в подушку, если она спокойно вас отпускает, без вас проводит время, не устраивает сцены там папе или мужчина, если есть, да, на тему, что внимание должно быть безраздельно ее, то я бы скорее просто относился как к временному феномену. Вы поэтому еще будете потом скучать, когда будете приходить и говорить «я люблю тебя», а да, в ответ будете получать вот что-нибудь такое. Вот. Поэтому вы проверяете, достаточно ли вы даете, но из того, что вы рассказываете, и из того, по какому поводу вы тревожитесь, я подозреваю, что даете вы достаточно. И внимание, там, и позитивные оценки, и поддержки. Вот. И если все ок, то просто понимаете, что это сейчас такой период, в который она... повышенная у нее по этому поводу, даже может не тревога, а потребность сверяться. И это пройдет со временем.
2: Ну, то есть поэтому надо просто спокойно каждый раз ей отвечать на ее вопрос, да?
1: Да, да, да. Можете в ответ спрашивать, как я тебе могу показать, что я тебя люблю. Да никак, скажи просто, ну окей, хорошо. То есть давайте так, пока не доказано обратное, мы просто смотрим на это как на такой некий, ну, феномен. Так происходит сейчас. Надо, надо, почему нет? Вот. В общем, не самые затратные действия от вас требуются, честно скажу.
2: Ну, да, это просто. Да, да.
1: Вот, просто сказать,
2: я думала,
1: что
2: может быть, просто думала, что может быть какая-то вот проблема существует, и поэтому так бывает, что спрашивают постоянно.
1: Может быть, но из того, что вы рассказываете, я не слышу, и она не проговаривает. Да, вы можете периодически уточнять, периодически спрашивать, но в этом возрасте ключевая сфера, ну, это общение со сверстниками, ну, и может быть для девочек это там... условная социальная успешность, там, справляется ли она, не справляется по тем фронтам, которые для родителей важны. Вот. И если там не справляется, то вполне такое обострение потребности свериться, а меня все еще при этом в раскладе любят или не любят, оно может быть. Но если на ваш объективный взгляд все окей, и она особо ни на что не жалуется и не рассказывает, то я не стал бы воспринимать вот эти запросы на «любишь ли ты меня» как на сигнал о наличии какой-то большой проблемы.
2: Все, поняла. Спасибо
1: чуть,
2: огромное,
1: да, за спокойнее, ответ. Да, и с удовольствием я бы к этому относился. Да, понятно, что не всегда есть ресурс на это, но когда-то мы более формально отвечаем, когда-то мы еще и потискать можем в ответ. Ну, в общем, скорее дело хорошее пока что. Спасибо вам большое за вопрос. Ну и, да, чуть-чуть еще завершу разговор с Ольгой, уже, да, без Ольги. Хорошо, когда есть разговор про чувства внутри семьи. Даже если он такой, ну, я не скажу, наверное, прям совсем формальный, но очень короткий. Да-да, нет-нет. Хорошо, что это есть, и это самое время, наверное, радоваться, да, тому, что такая штука еще продолжается. Спасибо вам большое за вопрос. Мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: так. Чтобы ваше утро было максимально добрым, «Маяк», в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: новости.
1: В студии Наталья Христова. Минобороны показала кадры освобождения группировкой войск «Центр» населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. Ранее ведомство сообщило о взятии его под контроль. На опубликованных кадрах видна работа российской артиллерии и дронов по позициям и личному составу ВСУ. В конце видео показан боец с российским флагом на территории освобожденного поселка. Накануне российское оборонное ведомство отчитывалось о взятии Водянова в Харьковской области. Посол России в Токио Николай Ноздрев, которого вызвали в МИД Японии для заявления протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Турубу, разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским дипломатическим представительством. Ранее сегодня МИД Японии заявил в Москве решительный протест в связи с посещением Путиным Южно-Курильского острова Турубу. В сообщении японского дипведомства также обозначена позиция Японии, называющей четыре острова Курильской гряды своими северными территориями. Взрыв произошел на предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра под Римом. Как передает агентство ANSA, речь идет о бывшем заводе Samuel Defesa. Взрыв привел к пожару. На месте работают несколько пожарных расчетов. Тушение пока затруднено, сообщает ТАСС. Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян. Ранее Международный олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР, отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В заявлении Всемирной федерации танцевального спорта говорится, что лица, имеющие российские паспорта или российское спортивное гражданство, будут участвовать в мероприятиях ВДСФ в соответствии с общими правилами, применимыми ко всем участникам. Екатерина Сироткина назначена на должность директора Московского академического театра «Сатиры». До этого она занимала должность замдиректора учреждения. Об этом сообщил столичный департамент культуры. С июня 2024 года легендарный театр возглавлял Павел Нистратов. Москвичей предупредили о сильном ветре скоростью до 17 метров в секунду в пятницу. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Жители столицы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Столичное управление МЧС также предупредило о сильном ветре, рекомендовав значительно снижать скорость движения на дорогах, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Берегите себя и своих близких. При необходимости звоните по телефону 101 или 112, указали в управлении МЧС по столице. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Борисом Катчуком. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона 26-27. В прошедшем сезоне Катчук провел 3 матча в Национальной хоккейной лиге за Тампу и не отметился результативными действиями. Нападающий футбольного «Локомотива» Николай Камличенко приступил к тренировкам на поле после травмы. Футболист получил повреждение в мае в матче 28-го тура чемпионата России прошлого сезона против московского «Динамо». Форварду диагностировали повреждение наружной боковой связки колена. В начале мая Камличенко перенес операцию. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино продвигает идею расширения чемпионата мира с целью сохранения своей должности. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино поддерживает идею о расширении чемпионата мира 2030 года до 64 команд, исходя из личных интересов, пишет «Таймс». Поскольку в таком случае больше стран получат путевку на турнир, глава ФИФА надеется заручиться их поддержкой и собрать больше голосов, необходимых для переизбрания в марте будущего года, отмечает издание. Предложение о расширении представил глава Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес, назвав это прекрасной возможностью отметить столетие турнира. Чемпионат мира 2030 года впервые в истории примут сразу 6 стран. Большая часть матчей состоится в Испании, Португалии и Марокко. По одной игре примут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Ранее «Таймс» также писала о возможной личной выгоде Инфантино от коммерческого проекта FIFA по продаже прав на чемпионат мира. По данным издания, Инфантино мог бы получать в результате зарплату более 30 миллионов евро в год, в 10 раз больше его нынешнего дохода. Он отказался от этих планов из-за критики футбольного сообщества, но Союз Европейских Футбольных Ассоциаций заявил о бойкоте турниров FIFA и утрате доверия и требует досрочной отставки Инфантино. Несколько европейских федераций публично отказались поддержать его на выборах. После скандала поддержку главе FIFA выразили в Африканской конфедерации футбола и в Национальных футбольных ассоциациях Аргентины и Мексики.
1: Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Житков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали в мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях. Евгения Чкунова стала третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробилась в 1-2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с представителей России и допустила их к выступлениям на соревнованиях в полноценном статусе. Об этом говорится на сайте организации. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
3: Программа «Трудности перехода». Программа про подростков. Для родителей подростков с психологом, который отвечает на вопросы родителей подростков про подростков. А мы пока побеседуем с Иваном из Ростова-на-Дону. Иван, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Никита.
3: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
4: Да. Смотрите, мальчик, 10 лет, сын. Ага. Вопрос такой. При столкновении с какими-то задачами или по школе, либо же какие-то, ну, разного рода задачи, у мальчика, у сына моего, прям сразу неуверенность такая очень сильная. Ну, прямым текстом говорит, я не смогу, я не сделаю, я не справлюсь. Ну, прям до слез может доходить, потому что на самом деле задачи стандартные для этого возраста. Там вот, ну, например, последняя, это таблицу умножения выучить. Все выучили как-то благополучно, да, с этим справились. А здесь просто, ну вот, и это один пример, не буду приводить много там разных, ну вот просто... Не получится все на старте, нет, я не смогу, слезы, ну то есть такая прям...

0: ярко. У меня есть старший сын, 11 лет. Ну, такого нет, понятно, не хочется что-то делать. Но вот так прям все, в слезы, прям такая искренняя обида и сожаление в глазах. Я отчасти понимаю, если вы позволите сказать, почему это происходит, потому что где-то раньше, наверное, не совсем были мудрые и что-то... Да, я сам, да, и вот так. Ну, понятно, я уже знаю, почему это может быть, где, откуда растут ноги. Ну, пытаемся искоренять уже давно с супругой. И, ну, как бы стараемся, уже много что сами делают. Вещи, которые даже я в 10 лет, наверное, не делал, достаточно самостоятельные. Но все равно вот у младшего такое прям сильно, прям вот меня это настораживает. Он еще чуть по характеру, может, помягче старшего такой. Ну, вот как быть и... Ну, и дайте какие-то вот рекомендации, которые, может быть, еще я не знаю.
1: А как вы реагируете?
0: Я реагирую так, что я говорю, почему ты спрашиваю, почему ты так решил? Не получится, конечно, конструктива не получаю, не получится, не смогу. Я говорю, ты, то есть все мальчики, девочки или кто-то там либо смогли, я смог в свое время там, а ты не сможешь, почему ты сразу так уверен? Ну, не смогу. Еще пытаюсь, ну, сказать, что... Давай, я тебе помогу, давай вместе, давай что-то вот, ну, какие-то привожу, скажем так, не аргументы, а какие-то способы решения, да, как-то, ну, не бойся, давай по чуть-чуть, давай что-то с этого, давай так, да нет, там, вот такие примерно мои действия.
1: Так в итоге он делает?
0: Да, в итоге делает, конечно, потому что уже разговор переходит в такое русло, что нет, ну, не заставляем, ну, понятно, мы же родители, да, как-то принуждаем. Ну, это просто через слезы, через... Ну, даже это не сильно, это бывает редко. Меня просто настораживает то, что прям сразу... Ну, да я не смогу, нет. Да, ну, блин, почему так? Даже не пробовав, нет. Ну, несмышленый мальчик. Учится как бы не круглый отличник. Ну, и тройки бывают. Друзья есть, все нормально.
1: Неужели в основном это... он учится сам и нормально, но иногда есть такая реакция, так?
0: Да, да.
1: Ага. То есть вообще по большей части он справляется.
0: Ну да, да. У меня жена так построила, что мы не делаем уроки, там вот как со школы они приходят, там вот это все, теперь уроки у родителей нет. Ну, бывает, что приходит потом, приносит оценку не очень хорошую, ну вот приучаем так, что нет, вы делайте, ребят, не выучил, ну получил 2, исправляй, ну а надо будет исправить тебе ее потом. Вот такой у нас посыл.
1: Хорошо. Может быть, вы наблюдали, есть ли что-то типовое вот в тех моментах, когда он именно так реагирует? Может быть, это предмет, может быть, это форма задачи, может, это его состояние, может, это день недели. Есть ли что-то типовое?
0: Не могу сейчас сказать, но типовое – это, знаете, задача, которая, ну, действительно, в его возрасте, наверное, кажется сложной. Это или выучить... стих не очень рифмованный, достаточно большой. Вот повторюсь, да, вот про таблицу умножения. Мы ее должны были выучить год назад, никак не выучим. И я просто сталкиваюсь, ну, на меня эта задача легла, да. И я сталкиваюсь с таким...
1: Выучили.
0: Да, да, с таким каким-то прям блоком и слезами. Я говорю, да выучишь, я тоже учил, я тоже долго читал. Читал ее, зубрил, выучишь, никуда не денешься. Просто нужно делать хоть какие-то шаги, говорю. Хоть если просто плакать, сидеть или говорить, я не выучу, ничего не случится. Вот так я еще говорю. Надо, ну, почитал раз, два, со мной там потренировался. Ну вот, а так чего-то типового нет. Ну какая-то задача такая прям. Вот, например, был еще момент, он до 7 лет или до 6 R не выговаривал букву. И, ну, насторожило, никак, отдали... к логопеду, ходил долго, наверное, полгода, тоже долгие занятия, там всякие сложные упражнения, и тоже здесь были такие слезы, что вот нет, не получится, нет. А я, кстати, тоже в начале, в детстве не говорил букву «Р», только до 9 лет, и говорю, я смог, вот все, смотри, я смог, меня никто к логопеду не водил, вот, и все хорошо, все получилось, как-то сам, ты тоже, давай, просто нужно делать, что логопед говорит. Ну, мама за это взялась, и полгода, и мы все-таки одолели эту букву «Р». Ну вот, просто какие-то сложные задачи.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Слышу, смотрите, несколько идей накидаю, посмотрите, давайте. Да, там, что может быть применимо. Первое, часто это реакция, когда нет ресурса. То есть, возможно, это не просто сложные задачи, а сложные задачи, которые пришли в плохой момент или в плохое состояние. устал, вымотался, я не знаю, чувствует в целом себя несчастным вот, по какому-нибудь поводу, а тут еще и это. Вот. И бывает такое, что детей клинит вот в какой-то позе, в какой-то роли, в какой-то реакции. То есть он бы уже, наверное, и попробовал справиться, но немножечко заклинило. Вот. И вот в этом не могу, не могу. Первое, понаблюдать просто состояние, в которых это происходит. Соответственно, если это расстроенное нересурсное состояние уже, да, к тому моменту, как ситуация началась, то ключевое, это, конечно, сначала поменять состояние, а потом возвращаться к задаче. Потому что, наверное, по себе знаешь, когда устали, да, там все кажется сложнее в этой жизни. Вот, у детей точно так же работает. Вторая история. Я бы, наверное, со сравнениями был поаккуратнее. У вас такой сторителлинг, история успеха, но дети вот этот сторителлинг и история успеха могут воспринимать как то, что они лучше, чем ты. Или я лучше, чем ты. Ну, типа, они справляются, а ты что, да? Uh-huh. Вот, то есть не так, как мы бы хотели, чтобы они воспринимали, да, бодрящая история. Uh-huh. Может быть, вы сядете, еще одна идея, сядете, повспоминаете ситуации, где ему было страшно, что он не справится, но он справился, и прям сделаете список этих ситуаций. Его можно маркером написать и каждый раз туда дополнять, дописывать ситуацию, с которой он справился в конечном итоге, начиная от буквы «Р», заканчивая там стихом каким-нибудь, вообще не важно. Общий принцип такой, что я боялся, что не справлюсь, поделал и справился. Ну и последняя идея вам. Чаще всего в таких ситуациях у нас есть накатанный цикл реакций, просто что мы делаем. Вот. И, может быть, вот этот цикл имеет смысл поменять. То, в каком виде он сейчас есть, он не очень работает. Столкнулись с этим, взяли паузу, например, я фантазирую, да, и вернулись к этому вопросу позже. Поискали, попробовали там возможность раздробить эту задачу, да, не выучить таблицу умножения, а выучить, сколько будет 2×2 и 3×3. Ну, например, эту таблицу умножения на квадраты раскидать, на маленькие, да, и презентовать ему в таком виде задачу. То есть здесь немножко креативности добавить в том, как подходит, потому что часто у детей срабатывает такая штука. Это кажется мне большим, поэтому у меня срабатывает стопор. И я уже не готов думать дальше и не готов прилагать усилия. Я просто готов бояться. У меня лапки, мне домой. Ну, вот из этой серии. Ну и, соответственно, если при любом раскладе, при любом сценарии мы чувствуем, что мы закипаем, вы чувствуете, что вы закипаете, у вас нарастает напряжение, начинаете сердиться, то в этом случае просто останавливаете ситуацию и уходите, чтобы прекратить сердиться. И бог с ней, с таблицей умножения. Потому что получается замкнутый круг. У него что-то не получается, он на это жалуется, вы там стараетесь помогать, начинаете сердиться, и для него эта задача становится не просто сложной задачей, а еще задача, которая тут вокруг поднимает всем напряжение. Ну, включая там спокойного папу обычно. То есть она как будто еще усложняется, еще перегружается, становится излишне насыщенной. Вот. Я бы не генерализовал это, у нас что еще родительская тревога, что он так всегда в жизни будет. Я бы, наверное, все-таки обратил внимание на то количество вещей, с которыми он справляется, и вы даже, может быть, не в курсе, что он с ними справляется, потому что он справляется и вам об этом не заявляет. Может быть, здесь подойдет еще такая история, как, ну, а-ля, знаете, во всяких модных коучингах, типа дневника успеха. Вот такой вам набор идей.
0: Понял.
1: Можно посмотреть,
0: спасибо.
1: Что можно попробовать. Да. Спасибо вам большое за вопрос. Хорошего вечера. А мы продолжим через пару минут.
2: Трудности перехода.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о здоровье сердечно-сосудистой системы. Какие продукты негативно влияют на сердце, что есть полезно, от чего лучше отказаться. Об этом и многом другом нам расскажет заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев.
1: Вообще, то, что сосудистые заболевания молодеют, я бы отнес к основным причинам, ну, три в основном причины. Это стрессы, но их надо поставить, может быть, даже на второе место стрессы. На первое место малоподвижный образ жизни. И на третье место это доступность современного, калорийного, легко усваиваемого питания. Из питания надо сказать, что это углеводы. К углеводам сахар, конфеты относятся, ну, вот шоколад, торты, все, что мы, так сказать, любим. Ну и, конечно же, булки, макароны. Вот это все углеводы, они легко усваиваются и приводят к возникновению атеросклероза.
0: Еще один важный аспект – это вредные привычки. Самые популярные – это курение, употребление алкоголя. Насколько сильно они влияют на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы? Может быть, какие-то вот примеры? Человек курящий, человек не курящий. Какой риск в процентах вот, возникновения каких-то проблем?
1: Давайте начнем с курения. В сигаретах содержится никотин. В том числе в вейпах содержится никотин. Вот. У человека к никотину есть никотиновые рецепторы. При воздействии и возбуждении этих рецепторов сужаются сосуды, что приводит к еще большему сужению сосудов и быстрейшему возникновению атеросклероза. Это вот абсолютно доказанный факт. Если не говорить еще и о различных других моментах, которые с курением связаны, это и вдыхание дыма, и твердых частиц, и так далее. То есть дым – это, собственно, твердые частицы. Поэтому не рекомендуется никому курить, ничего хорошего от курения не будет. И самое главное, что хочу сказать, я ни одного человека, в реанимации же у нас никто не курит, не видел, чтобы он умер от прекращения курения. Если они лежат в реанимации, иногда бывает и по 2 месяца, но причиной смерти от того, что он отказался от курения, такой причины нет. Алкоголь. Надо понимать, что есть различные виды алкоголя, крепкий алкоголь, пиво, есть, значит, вина различные. Ну, во-первых, сам по себе алкоголь прежде всего действует на головной мозг. Крепкие алкогольные напитки всегда приводят к сгущению крови. Если у кого-то есть факторы риска, то получается, что мало того, что у него сосуды сужены, еще и кровь становится густой после употребления алкоголя, и это приводит к нежелательным последствиям. В отношении пива я хочу остановиться. Настоящее пиво содержит в своей структуре кобальт. Люди, которые много употребляют пиво, может быть, вы слышали такое, есть пивное или бычье сердце, вот, когда железо в клетках миокарда заменяется на кобальт. В результате это приводит к увеличению мышцы сердца, которая не способна сокращаться. Возникает сердечная недостаточность, которая, поверьте мне, приносит даже больше страданий, чем ишемическая болезнь сердца. Хотя сама ишемическая болезнь тоже приводит, ну, практически к тому же.
0: Еще один момент, который хочется с вами проговорить. Вы упомянули продукты питания, которые являются фактором риска, лишний вес. И вот давайте обсудим лишний вес и потом перейдем к продуктам питания, чем они вредны. Как он влияет на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы?
1: Да, действительно, продукты питания стали доступны. Ну вот экологи, если они говорят, что человек там убивает зверей, там и всего больше, чем он может съесть. И посмотрите, как себя животные ведут, хищники в среде. Животное утром просыпается, оно бегает, да, потом, значит, наедается и в конце концов, уже наевшись, ложится спать. И лишнего он, ну, животное ничего не съедает. Как себя ведет человек? ну, допустим, офисные работники, к ним можно отнести в том числе и врачей, и учителей, и так далее. Если они сейчас не на операциях, учителя не на уроке, да, давайте попьем чайку, давайте вот это уже, ну, у всех, так сказать. Вот эти перекусы, они сами по себе вредны. Перекусываете вы чем? Углеводами. Кто следит за калоражем? Никто за калориями в данной ситуации не следит. В результате человек набирает лишний вес. Лишний вес сердцу приходится, так сказать, работать. Но мы сейчас говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, но я хотел бы не забывать и о костно-мышечной системе. У вас, у каждого человека фактически рассчитан и все суставы, все на определенный вес. А тут ему приходится, ну, допустим, человек 130 килограмм весом, то есть вы понимаете, что 70 килограмм у него своих, если там у него рост 174, там, допустим, 70, и он еще 70 килограмм практически носит еще с собой. Давайте возьмем штангу и походим. Понятно, что это нагрузки. Вот. То есть я бы это даже, может быть, назвал спортом, лишний вес, который вот приводит к такому, так сказать. И лишний вес тоже сейчас проблема. И если вы начинаете толстеть, я бы, в общем-то, порекомендовал. Вот сейчас очень, и хотелось бы даже в передаче сказать, очень распространены препараты семаглутида, которые сами себе там люди назначают и так далее. Но обратитесь к эндокринологу, к кардиологу, чтобы именно врач вам это посоветовал в той дозировке, в которой это необходимо. И современная эта медицина, в принципе, может помочь совсем, особенно на начальных этапах. И вы забудете, что у вас оно было, если обратиться вовремя.
0: О здоровье сердца нам рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как заявили вечером Минобороны, в четверг днем в порту Одессы поражены резервуары СГСМ и оборудование для разгрузки. В порту Очаков Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Ранее в своей сводке Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, в зоне действия группировки ВСУ за сутки потеряли более 200 военных, две станции РЭП. Подразделения южной группировки заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 245 военнослужащих. Западная группировка улучшила тактическое положение. Потери противника в зоне ее ответственности превысили 225 военнослужащих. Средства ПВО сбили за сутки 1150 украинских БПЛА. Также российские вооруженные силы нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, логистическим центром, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах. Поездку Владимира Путина на Курилы обсуждает мировая пресса. Агентство Рейтер сообщает, что российский лидер впервые посетил Курильские острова и что его визит состоялся за два дня до 81-й годовщины капитуляции милитаристской Японии. CNN напоминает своей аудитории о том, что остров Итуруп вошел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Журналисты BBC отмечают, что территориальный спор вокруг Южных Курильских островов стал основным препятствием для подписания мирного соглашения между Москвой и Токио. Из самого Токио сегодня ожидаемо приходит нервная реакция. Японский МИД вызвал российского посла. Подробности в репортаже Субкора ВГТРК в Японии Сергея Мингажева.
3: Владимир Путин на Южных Курилах в Японии. Сегодня это главная новость. Только по-японски это подают как визит не на южные, а на северные территории. Официальное название, которое Токио использует, предъявляя России претензии на эти острова. Это первое посещение Путиным Южных Курил за все время его пребывания на посту президента. Реакция властей ожидаемая. Решительные протесты, осуждения. Первым об этом заявил глава МИД Тосимицу Мотеги. Его лаконичный комментарий мало отличался от всех прежних, когда Курилы посещали официальные лица России. Все в рамках дипломатического протокола. В МИД Японии сегодня срочно вызвали российского посла Николая Ноздрева. Премьер Санаи Такаити выступила более развернуто уже ближе к вечеру.
4: Нынешний визит действующего президента России на Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий. Он ранит чувства японского народа и категорически неприемлем.
3: Япония в этом году, и об этом Владимир Путин отдельно указал накануне, посещая Сахалин, открыто назвала Россию одной из главных угроз национальной безопасности. Используя конфликт на Украине как оправдание своей позиции, Токио проводит кардинальный пересмотр военной стратегии, размещая на своей территории новые системы вооружений, в том числе наступательного характера. При этом Россия, по словам Владимира Путина, по-прежнему готова к диалогу. Но вот только Курилы – это неотъемлемая часть российской территории. И чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений, свой визит на Итуруп российский президент совершил после масштабных учений Тихоокеанского флота, которые охватывали обширную акваторию, включая Южные Курилы. Сергей Мингажев, Восточно-Азиатская бюро вестей, Токио, Япония.
1: Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян. Ранее Международный олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Уточняется, что лица, имеющие российские паспорта или российское спортивное гражданство, будут участвовать в мероприятиях ВДСФ в соответствии с общими правилами, применимыми ко всем участникам. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса будет создана в каждой школе России до 1 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, это специальный орган, который создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В состав комиссии войдут учащиеся, родители, педагоги. Ранее РИА Новости выяснила, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». С завтрашнего дня в столичном регионе ожидается потепление, а начало следующей недели вообще может ознаменоваться очередной волной жаркой погоды. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В центральной России температура станет повышаться уже завтра. В Москве после сегодняшних 15 будет уже 19. А в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21. Затем, благодаря скандинавскому циклону, станет даже жарковато. В первые дни новой недели до плюс 26-28. Но из-за влияния вихря в мегаполисе начнут развиваться очаги мощной облачности, поэтому местами могут прошуметь кратковременные ливни и грозы.
1: Тем не менее, в гидрометцентре из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до 9 вечера пятницы. Жители столицы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Ну а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 20-22 градуса. В Москве тоже осадков не обещают. Температура воздуха поднимется до 17-19 градусов.

0: «Трудности перехода».
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Программа, в которой мы говорим про подростков. Мы говорим про то, что они творят, про то, как мы реагируем на то, что они творят. И наша с вами совместная задача – пережить этот возраст поспокойнее. И тогда лучше будет и нам, и им, и окружающим в том числе. А на связи Альбина из Оренбурга. Альбина, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Да, слышно хорошо. Задайте, пожалуйста, вопрос.
2: Да, у меня дочь, ей 10 лет.
1: Угу.
2: Она учится отлично в школе, участвует в олимпиадах, занимает первые места в интеллектуальных соревнованиях, вот, но не любит читать. Угу. Для меня, как для мамы, это прям проблема. Вот. Угу. То есть, при виде книги, большой книги, большое произведение, она, то есть, незамедлительный отказ, она отказывается читать его. То есть, она любит книжечки полистать, посмотреть картинки, ее это увлекает, особенно там про животных. Но вот такие классические произведения ей не нравятся.
1: Угу.
2: Я хотела спросить у вас, есть ли какие-то методы, способы, чтобы привлечь ребенка, заинтересовать чтением. Как сделать, чтобы она полюбила читать?
1: Такой вопрос из серии «Все хорошо», но вот еще бы, а есть такой же, только без крыльев, да? Примерно так. Ну, смотрите, во-первых, наверное, ваша главная задача – не задушнить ее, чтобы вы не потеряли все остальные достижения, которые вообще-то тоже стоят сил, стоят концентрации, и участие в олимпиадах и интеллектуальных всяких штуках требует не меньше работы мозга, чем чтение книжек, а иногда и больше. То есть как будто бы вот эту историю, связанную с тем, что мозг должен трудиться, а книги – лучший способ, ну, у вас она закрывается пока еще другими вопросами. То есть давить по поводу книжек – это риск, что рванет где-то в другом месте, если даже вы додавите. Второе, конечно, приходится принять и признать, что вообще сейчас дети и подростки гораздо меньше читают. Это в целом неудивительно, поскольку контента в их жизни стало гораздо больше, и способов получения этого контента гораздо больше, и контент более доступный, наверное, чем книги. Поэтому совершенно закономерно, что читают они меньше, ну, увы и ах. И, возможно, мы с вами последнее поколение, которое так истово верит в чтение. Ну, может, еще там одно. Да, дальше тренд все равно будет меняться. Но, возвращаясь к вашему вопросу, мне очень нравится формулировка «как замотивировать и заинтересовать». Замотивировать и заинтересовать можно исключительно через интерес. Вы когда говорите «классические произведения», «большая книжка», даже меня дрожь берет, при том, что я очень много читаю. Вот. И уж ребенка подавно, потому что это сразу масштаб, это сразу усилия, причем они сразу видно, что большие. То, что она листает маленькие книжки, то, что у нее есть явный интерес там, про тех же животных, это просто шикарнейшая точка входа, если не торопиться и не давить. Соответственно, ваша задача по заинтересовыванию выглядит следующим образом. Все форматы книжек, которые ее интересуют и листают, вы находите и покупаете. Ищите интересные, не только по картинкам, но и по тексту, да, раз она их берет в руки, поверьте, в 10 лет текст она тоже видит, вот, и тоже может там за что-то зацепиться. Книги про животных...
2: Да, то есть неважно, как детектив, это современный детский...
1: Вообще, смотрите, давайте так, до классических произведений вообще по-хорошему надо дорасти. Ну, если уж мы так говорим. Я, например, большая часть программы старшей школы по чтению, она явно преждевременна с точки зрения содержания. Там дети читают просто с ужасом и не понимают большую часть, да, просто потому что у них нет опыта внутреннего, жизненного и душевного. Вот, поэтому... Куча сейчас детской и подростковой литературы абсолютно классной. Да, есть издательства, которые на этом специализируются. Ну, я не буду сейчас, да, в радиоэфире вслух произносить, но прям если поинтересоваться, много всего. И как будто бы ваша задача сейчас не напихать ее классической литературой, а сформировать интерес и сформировать опыт, что через чтение можно получить удовольствие. На чем вы это будете делать, вообще не принципиально. То есть, грубо говоря, если она привыкнет держать в руках книжку и будет знать, что через это можно получить удовольствие, радость, кайфануть, то рано или поздно книжки поменяются, когда интересы начнут меняться, когда мозг начнет деформироваться, когда окружение появится. То есть первичен вообще навык получить удовольствие от чтения.
2: Именно вот от той книги, которая ей нравится.
1: Неважно, от какой книги на самом деле. Вот если мы рассматриваем, получить удовольствие от классической литературы, это как получить удовольствие от классической музыки. Там высокий порог входа. Нужна образованность, нужна начитка, да, нужна вообще привычка получать удовольствие вот таким вот образом, листая страниц книги.
2: Просто есть еще одна проблема с формулировкой предложений у ребенка. Мы с мужем считаем, что если она будет читать более книги посерьезнее, то и у нее лексика улучшится, там формулировка предложений будет объяснять свои мысли правильно и лучше.
1: Мысль верная, давайте так. Но сейчас вы книги рассматриваете как медицинское средство, я утрирую намеренно. Соответственно, давайте тогда уже решим. Если это медицинское средство, вы как таблетки даете в день по 20 страниц классической литературы. Мытьем, катаньем, шантажом, угрозами, как угодно. Если мы рассматриваем это как медицинское средство, что она наберет начитку, 100 тысяч слов, и у нее поправится речь. Но здесь обратная сторона какая? Никто из детей не любит пить лекарства. 99%. Ровно потому, что лекарства надо пить, надо. Их заставляют, вынуждают, уговаривают, как угодно. С чтением получится та же самая история. Вы добьетесь начитки, добьетесь речи, возможно, вероятно, не гарантированно, но точно с высокой вероятностью закрепите отвращение к процессу чтения, и это будет не про удовольствие, а про необходимость. Поэтому вам здесь, конечно, предстоит принять непростое решение, что важнее. Если бы меня спросили, я бы сказал, важнее интерес к чтению. Речь достроится, она никуда не денется. И когда понадобится более сложная речь, будут усилия по развитию этой речи. Потому что сейчас она, скорее всего, судя по тому, что вы рассказываете, все свои задачи с той речью, которая у нее есть, закрывает. Да? И в интеллектуальных конкурсах участвуют, и в олимпиадах. Возможно, вы филологи, я не знаю, или такие у вас там мечты, надежды и чаяния, чтобы ребенок высоким штилем изъяснялся.
2: Нет, если честно говоря, мы с супругом не читаем.
1: Извините, я не учел. Вообще это первый номер. Читать самим. Я сейчас серьезно. Не чтобы поиздеваться. Причем читать так, чтобы было заметно. Я про себя просто расскажу. Я в какой-то момент осознал, что я читаю с телефона. Я много читаю. Но у меня дети видят ровно то же самое, когда я работаю или когда я туплю. Да, они видят, что я в телефоне. И поэтому рассказывать им, как много я читаю, бессмысленно. Но я перешел на бумажные книжки, у меня теперь горы книг валяются везде просто. То, что, смотрите, как это работает, моделирование поведения. Если мы его моделируем, то у нас появляется шанс, что ребенок или подросток в какой-то момент начнет этому поведению следовать. Если мы его не моделируем, то шанса нет. То есть, по сути, вы от нее требуете делать то, чего вы не делаете. Родители в 5 вечера приходят с работы и расслабляются, смотрят телевизор, играют в компьютер, болтают, а ребенок в 5 вечера приходит со школы и должен сесть за уроки. И как-то острая несправедливость здесь выглядит, как минимум. С книжками похожая история. Ты должна читать классическую литературу, а мы не будем. Нам уже поздно, наш мозг уже все. Я не знаю, какие слова находить. Короче, читаем сами, читаем заметно. Или, по крайней мере, тогда не страдаем, что ребенок не так много читает, как вы хотите. Второе, сначала помогаем сформироваться интересу. А интерес формируется, если она получает через книги то, что она хочет получать. Про животных, детективы детские, подростковые, любовные истории, да, там все что угодно. Ну, у 10-летней девочки, я думаю, что широкий достаточно спектр интересов, не совпадающий со списком классической литературы. Вот, и я бы опирался на это прежде всего.
2: Спасибо большое, вы очень помогли.
1: Да, спасибо вам, надеюсь. И читайте, это очень интересно. Спасибо большое за звонок. Вопрос от подростка, спасибо большое. Петр, 17 лет, из Москвы, спрашивает. Мама может накричать, а после этого проявлять нежность и ласки, куда-то звать. Подскажите, как реагировать? Проигнорировать ее срыв или лучше не идти никуда, а остаться с самим собой, чтобы обдумать, что она сказала? Спасибо тебе за вопрос и за такую взрослую позицию. И твой вопрос предполагает, что после маминого срыва ты можешь выбрать, как себя вести. Это очень круто, и это очень по-взрослому. Прям я тебя с этим искренне поздравляю. Смотри, не скажу, как именно тебе делать, я потому что без понятия, какой ты и какая твоя мама. Я думаю, что нет единого правила. Мне кажется, после того, как состоялся какой-то конфликт, хорошо бы было какое-то завершение этого конфликта. Возможно, для мамы нежность, ласки и куда-то звать – это такое завершение конфликта, да, закрыть ситуацию. Ты смотри по себе, для тебя как может это завершение конфликта выглядеть. Возможно, имеет смысл проговорить словами, что все, мы ситуацию закрыли, или проговорить чувства, которые были, мам, не было обидно, когда ты на меня накричала, вот, но как будто дальше дуться уже смысла нет. Вот, проговорил эмоции и едем спокойно дальше. Если там есть чего обдумать, ты вполне имеешь право сказать, мам, мне надо обдумать то, что ты сказала, я с удовольствием, мы с тобой куда-нибудь сходим, но, возможно, немножко попозже. На мой взгляд, здесь надо слушать себя, что с тобой происходит и какая реакция тебе поможет сделать жизнь легче. И второе, возможно, немножко проговорить с мамой, как у вас это вообще происходит. Еще раз спасибо тебе за взрослую позицию.
0: Трудности перехода.

0: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
1: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре. Старайтесь не шуметь. Мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин сегодня лично позвонил ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгению Знаменскому, которому сегодня исполнился 101 год. Глава государства сердечно поздравил советского воина, сообщил пресс-служба Кремля. Знаменский родился 13 августа 1925 года в подмосковном Серпухове. До призыва принимал участие в обороне Москвы. В начале 43-го был призван в ряды Красной армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и Первом Белорусском фронтах. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага. На фронте Знаменский был ранен, дважды контужен. Российские вооруженные силы нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одесса. Об этом вечером сообщили в Минобороны. Кроме того, в сообщении отмечается, что в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер. Киев затягивает обмен пленными, превращая гуманитарный вопрос в предмет политического торга. Об этом сегодня заявили в Госдуме. Там подчеркнули, что Москва готова работать по этому направлению без пауз, поскольку за каждым именем в списках человек, которого ждут родные. Россия готова проводить обмены и передавать украинских военнослужащих хоть каждый день. Однако Киев продолжает выбирать, кого забирать, выдвигать условия и, по сути, просто затягивать процесс. Сегодня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала очередной список украинских военнослужащих, которых Москва готова передать Киеву. В нем 273 человека. Накануне был опубликован список еще на 224 военнослужащих. Большинство из них, как отмечает Лантратова, находятся в России еще с самого начала специальной военной операции.
2: Эти списки наших ребят, которых мы подготовили по итогу личного приема матерей, родных и близких, с кем мы боремся за каждого. Именно их фамилии Украина цинично вывешивает на своих сайтах, называя их брошенными, хотя прекрасно знают, что мы ждем официального ответа Киева на наш пакетный обмен. Власти Украины, которые отказываются забирать своих же осужденных, в реальности относятся именно к ним, как к расходному материалу. Те, кто кормит их надеждой через видеообращение, но не дает добро на их обмен.
0: В Театре сатиры новый директор. На должность назначена Екатерина Сироткина, сообщает столичный департамент культуры. До этого она занимала должность заместителя директора театра. С июня 24 года легендарный театр возглавлял Павел Нестратов. Москвичей предупредили о сильном ветре скоростью до 17 метров в секунду в пятницу, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В МЧС, в свою очередь, призвали граждан беречь себя и при необходимости звонить по телефонам 101 или 112. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве температура немного повысится. Днем обещают уже плюс 17-19 градусов. Осадков не будет. В эти минуты в российской столице плюс 14 градусов. Облачно с прояснениями. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов, и россияне будут представлены в 4 финалах. В 19:30 по московскому времени стартует финал на дистанции 100 метров баттерфляем с участием Андрея Минакова. В 19:36 Алина Гайфутдинова поборется за золото на дистанции 50 метров на спине. В квалификации Алина показала второй результат, побив рекорд России. В 20:29 Кирилл Пригода выйдет на старт финала на дистанции 200 метров брасом. В 20:43 мужская эстафета 4 по 100 метров вольным стилем. Россияне отобрались в финал с лучшим результатом. Футбол. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев в интервью «Спортэкспрессу» спрогнозировал сроки возвращения российского футбола на международную арену. «Я вижу тенденции по возвращению спортивных федераций в разном статусе. Тренд понятен, но футбол – отдельная история, самый политизированный вид спорта. Самый реалистичный вариант – полноценно мы вернемся в 27-м году в систему соревнований сборных и клубов», – отметил Алаев. Супруга лидера «Локомотива» Алексея Батракова Ирина сообщила о том, что покинула клубное телевидение железнодорожников. СМИ отмечают, что это может быть связано с потенциальным уходом и самого Батракова, в услугах которого заинтересован «Галатасарай». Накануне сообщалось о том, что «Локомотив» готов продать футболиста за 28 миллионов евро. 2 арбитра из России будут работать в ближайшие дни на чемпионате мира по художественной гимнастике, который стартовал в немецком Франкфурте на Майне, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Российские судьи Ольга Фролова и Ольга Минигалина начинают работу на чемпионате мира по художественной гимнастике, который накануне стартовал в немецком Франкфурте на Майне. Федерация гимнастики России сообщила, что Ольга Минигалина, судья международной категории, участвует в мировом первенстве в индивидуальной программе, а судья международной категории Ольга Фролова будет обслуживать в качестве арбитра групповые упражнения. Ранее Минигалина и Фролова работали судьями на чемпионате Европы, который проходил в конце мая в болгарской Варне, причем российские арбитры работали в тех же самых дисциплинах. Первенство мира для российских художниц особенные. Они принимают в нем участие впервые за 5 последних лет. Причем это последний турнир, на котором россиянки пока будут выступать без флага и гимна своей страны. Напомню, что на чемпионате Европы в Варне российские художницы завоевали несколько наград. София Летерякова выиграла золото в упражнениях с обручем и бронзу с мячом. Мария Борисова была серебряным призером в упражнениях с булавами и бронзовой в упражнениях с лентой.
1: Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Анжелика Блатцева одержала победу на спартакиаде народов России в дисциплине «Индивидуальные прыжки среди женщин». Елисей Писарев стал победителем индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах. Тяжелоатлет Альберт Шарков победил в весовой категории до 65 килограммов. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. В завершении о баскетболе. Единая лига ВТБ официально опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата предстоящего сезона. Первый матч состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Уралмаш». Регулярный чемпионат пройдет в 2 этапа. На первом все команды сыграют друг с другом в 2 круга. По итогам первого этапа произойдет разделение команд на 2 группы А и Б. И пока это все новости спорта.
3: Мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
9: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». И я напомню, что это программа для родителей подростков, про подростков. А на связи Ольга из Калуги. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
10: Вопрос такой. У меня дочь подросток, 15 лет, хочет, сейчас вопрос стоит учебы. То есть 9 класс закончила, то есть идти в 10-й, либо в колледж. Она заявила желание поступить в Москву. Мы съездили, посмотрели один колледж, поговорили, решили, что нет, я

0: возможности, там все платное, бюджетных мест нет. В общем, решили, что нет. Она как будто бы, ну, наверное, мы не договорили, не очень поняла, думала, что только финансовый вопрос, решила с папой поговорить. А с папой мы не живем, он живет отдельно, и резко появляется, вот, в последнее время они начали чуть чаще общаться, а тогда 8 лет он особого внимания, у него проблемы с алкоголем, и не изъявлял, как, в общем, желания. А вот она договорилась с ним, что он оплатит, и как бы она поедет туда учиться. Я объясняла, поговорила с папой, я объяснила, что у меня вот там кредиты, свои работы, я не могу уехать, то есть с ребенком я не могу поехать и контролировать, и как бы заботиться, и все помогать. Вот. Он сказал, что якобы он поедет с ней, 2 недели поживет, и она сама там будет. Она уже взрослая, приняла решение, а мы тут как бы не власти. Я объясняю, что мы решаем, что я как бы несу ответственность, решаю и воспитываю. Вот. Ну, получается, что мы не договорились. Я все лето пыталась с дочерью найти общий язык, переубедить другие колледжи, там, либо школу, либо что. А получилось, что они за моей спиной подали заявление в колледж в Москве, заключили договор, и она там уже зачислена. И вот я не знаю, какой аргумент дочери уже донести, я уже и то, что это опасно, и ответственность, что я переживаю, что не могу поехать, уже все как бы донесла, и не могу переубедить, потому что папа настойчиво, вот ее, он такой еще как жестковатый человек, вот строго ты решила, все, значит, мы едем, ну, ты едешь и учишься. В колледж я звонила, с ними разговаривала, они говорят, ну, законный представитель заявление подал, все заключили, вы ничего не можете делать, грубо говоря, пусть забирает заявление, он не забирает. Ребенок настроен, потому что, ну, как бы, поддержка отца, и она редко его видит, ей хочется, как бы, от него, вот, и я не знаю, что делать, вот, такая, такая ситуация.
1: Ну, давайте так, вы готовы лечь костьми, чтобы она не поехала?
0: Да, готова лечь, потому что я не так. Готова. Да, да. Не вижу смысла, во-первых, чтобы она туда ехала, потому что это колледж, не институт. Это платно. Это, ну, даже если не поступит, ну, как будто они говорят, ну, пусть попробуют полгода. Ну, то есть мы потеряем время, деньги, как бы, мои силы, потому что я не могу, я разрываюсь просто здесь, как бы.
1: Просто если вы готовы лечь костьми, тогда в чем ко мне вопрос?
0: Ну, допустим, на законном уровне я им объясняю, что я не соответствую, я могу документ, ну, как бы, дать, что я не могу отпустить. Но я не хочу насильно это делать, потому что тогда доверия не будет с ребенком, и она все равно даже, там, если поедет, либо здесь что-то скрывать будет. То есть мне не хочется портить доверительные отношения, когда они уже, конечно, немножко не совсем доверительные, раз она так с отцом договорилась, да.
1: Ну, давайте так. Никаких конструктивных действий, я боюсь, что вы предпринять не сможете, раз история уже долго тянется, уже столько шагов сделано вперед, конструктивных действий, потому чтобы она передумала. То есть все, что вы можете сделать, это всякий трэш, который вот там родители устраивают. Я не знаю, там лечь с припадком, не пускать физически, истерить, кричать, писать бумаги, не знаю, вызывать полицию. Ну вот из этой серии. Это не рекомендации, это я просто описываю спектр.
0: У меня такие мысли были.
1: Да, я понимаю. Возможно, ну, здесь тоже вам решать, как поступать. Возможно, у вас достаточно времени, чтобы возглавить бунт и просто повлиять на то, чтобы часть ваших страхов стали не такие сильные. Ее подготовить к тому, как она там будет жить и как она будет действовать. Ну и себя, соответственно, к тому, что это произойдет. Потому что 15-летний подросток, который уже кучу сил убил на то, чтобы это произошло, вопреки вашему мнению, ну, то есть у вас же очевидная позиция, она проговорена неоднократно, и, соответственно, на длительное достаточно время уже действует вопреки вашему мнению, и открыто, и не очень открыто, и нашла союзника, и нашла деньги, и как бы решила, видимо, часть задач, и по большому счету ей от вас ничего не надо. Такая сложная позиция, то есть у вас нету власти здесь.
0: Ну, как вот не надо, у них тоже не совсем договоренность, папа наобещал, а она рассчитывает, что я буду ездить, ну, то есть он наобещал, он оплатил, допустим, не знаю, квартиру нашел, но собирался найти квартиру, вот учебу, а то, что вот эта текучая жизнь, я так по ее реакции понимаю, что она на меня рассчитывает, а я ей говорю, что, ну, то есть оплату, вот это финансовое все. Вот, сейчас я ей говорю, она, ну, папа все платит. То есть пока это все такое, вот как бы игра в розовых очках.
1: Ей 15, да.
0: Да, я понимаю, что она ребенок, а он-то взрослый человек.
1: Ну, вы с ним не очень взаимодействуете,
0: я так понимаю, не очень договариваетесь, да. Да, он мне просто вот хихи, надо мной смеется просто, и все.
1: Угу. А, ну, тут у вас как, если вы физически просто не будете все это оплачивать или не сможете оплачивать, ей придется вернуться в какой-то момент. Ну, потеряете время. Ну да, что поделать, такой опыт. Вот, ну, тут вам, конечно, предстоит выбрать стратегию. То есть стратегии что-то сейчас поменять, похоже, у вас ее просто нет в доступе. Угу. У вас стратегия, да, это не поддерживать, но отпустить. И сказать, слушай, ну ты сама уже здесь решаешь, я риски uh-huh. вижу вот такие, что у папы кончатся деньги, он перестанет платить. Да, у меня денег платить нет, я тебе об этом сразу честно сказала, и их не появится. Uh-huh. Вот. И да, вы ждете того момента, когда деньги кончатся, и принимаете ее обратно, помогаете залечить раны душевные и выстраиваете какую-то новую траекторию. Это одна стратегия. Не поддержки, давайте так ее назовем, не сопротивление, не поддержки. А вторая стратегия – это все-таки стратегия поддержки. Да, ты, похоже, хочешь, ты действуешь, да, ну, будем искать возможности. Ну, как вам правильно здесь поступить? Здесь правильного нет, к сожалению, ответа. Хотел бы я его знать. Да.
0: Мне нравится, что это манипуляция, опять же, родителями получается, и я это тогда... ощущать буду. То есть они рассчитывали на мою слабость, что я куда и денусь, я и поеду. То есть, ну, то есть получается, как бы ты обесцениваешь не себя, ну, понятно, что это моя ошибка и вина в воспитании.
1: Ну, здесь не вот прям не надо драматизировать и вот таких вот слов. А у нее, обратите внимание, вы сейчас сталкиваетесь с ситуацией, когда у 15-летнего подростка есть цель. Она, может, не все продумала, она не все понимает, она не очень отсекает, где реальность, где нереальность, но у нее есть цель, и она ее преследует. И это очень сильно ее отличает от очень большого количества 15-летних подростков. И вот это, кстати, очень важный аспект, обратите на него внимание. Не думаю, что здесь прям вот из серии меня использовали, и была какая-то стратегия из серии, ну давай мы впишемся, а потом маме некуда будет деваться. Ну, по крайней мере, вряд ли с ее стороны да, эта стратегия настолько продумана. Это все-таки что-то макиавеллистское. Спасибо вам большое за вопрос. Сил вам это пережить, доверие миру и дочке, что все может получиться хорошо. Мы с вами продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Сильный дождь может принести до 10 сантиметров осадков. Непогода продлится до утра 14 августа. Вологжан призывают быть внимательными и осторожными, учитывать погодные условия при планировании поездок и пользоваться общественным транспортом. С 1 сентября в школы области придут работать 800 новых педагогов. Около половины из них – молодые специалисты, выпускники вузов и колледжей. Как рассказала министр образования Екатерина Целикова, новые учителя начнут работу в том числе в сельских школах и малых городах. В этом году к занятиям приступят 6 победителей федеральной программы «Земский учитель». Они пополнят коллективы школ Вологодского, Грязовецкого, Тотемского и Шекснинского округов, а также Чагодской средней школы. По условиям программы каждый из них получит 1 000 000 рублей поддержки и обязуется отработать не менее 5 лет. Кроме того, по региональной стратегии 2.0 предусмотрены дополнительные выплаты для молодых учителей математики, физики, химии и биологии, а также ежемесячные надбавки до 10 тысяч рублей в первые 3 года работы. И в продолжении темы областной педагогический совет пройдет в Вологде с 19 по 21 августа. Первый день будет посвящен году единства народов России. Учителя гуманитарных и художественных дисциплин соберутся на 3 городских площадках. 20 августа в колледжах и центрах дополнительного образования педагоги обсудят изменения в законах, снижение бюрократической нагрузки и безопасность в школах. Педсовет завершится 21 августа торжественной церемонией награждения лучших работников сферы. Организатором выступает Министерство образования области. В Череповце в Ягорбе утонул мужчина. Трагедия произошла накануне вечером. Человека в воде в районе Ягорбского моста заметили прохожие. Они вызвали спасателей. Тело извлекли из воды и передали полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Череповце к зиме готовы 73% многоквартирных домов. Специалисты теплоэнергии проводят промывку систем отопления и гидроиспытания теплопунктов. Весь жилой фонд должен быть готов к 25 августа. Напомним, по нормативам подключение тепла начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не будет превышать плюс 8 градусов. Вологда вышла в финал федерального конкурса «Культурная столица России-2028». По итогам первого этапа заявочной кампании областной центр вошел в 8-ку финалистов вместе с Владикавказом, Владимиром, Гатчиной, Калугой, Кемерово, Краснодаром и Тулой. Итоги конкурса и народного голосования подведут 23 декабря в Москве. Поддержать город можно через портал «Госуслуг».

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается облачная погода, дождь, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль село Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщили сегодня в Минобороны. Оно расположено на берегу реки Казенный Торец в 4 километрах к юго-западу от окраин Дружковки, одного из главных узлов обороны противников ДНР. Чтобы добраться до него, бойцам группировки «Центр» осталось взять еще несколько населенных пунктов. Параллельно со стороны Константиновки на этом направлении наступает группировка «Юг». Помимо прочего, российские военные поразили формирование ВСУ в районе населенных пунктов Доброполе, Грузская, Сергеевка, Рубежная, Райская, Красноподолье, Анновка, Митяшево в ДНР и Урайполе в Днепропетровской области, отметили в военном ведомстве. За сутки было уничтожено на этом направлении 2 ББ, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Вечером Минобороны также сообщило, что вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одесса. Кроме того, в порту Очаков в Николаевской области был поражен украинский патрульный катер. Бойцов специальной военной операции активно выдвигали для участия в выборной кампании в Госдуму 9-го созыва. Об этом на заседании Центра сберкома сообщила ее председатель Алла Памфилова. По ее словам, герои СВО регистрировались как самовыдвиженцы и как представители политических партий.
2: В 47 из 89 регионов выдвинуто 199 кандидатов, участников или ветеранов специальной военной операции. Из них 9 политическими партиями выдвинуто 186 кандидатов, вот вы видите, да, и 13 человек выдвинуто в порядке самовыдвижения.
1: Выборы депутатов в Госдуму, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября. Йеменские мятежники хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар двумя беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу саудовской государственной компании «Сауди Арамко» в городе Джизан. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам информационное агентство САБА. По его утверждению, атака стала ответом на нарушение Саудовской Аравии воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа. США готовятся направить авианосец «Джордж Вашингтон» на Ближний Восток, чтобы заменить Абрахам Линкольна в рамках плановой ротации сил. Об этом пишет Wall Street Journal. По сведениям издания, Линкольн находится в регионе с января, куда был переброшен перед военной операцией США против Ирана. Авианосец играл ключевую роль в американской операции «Эпическая ярость», а затем участвовал в блокаде иранских портов. Как отмечает газета, продолжительное развертывание корабля вызвало обеспокоенность американских законодателей. Уточняется, что этот корабль находился в море более 250 суток и уже 200 дней не заходил в порты, что стало рекордом по продолжительности непрерывного пребывания в море. Удаление по протоколу. В новом учебном году учителя смогут выгонять хулиганов из класса, но это будет коллегиальное решение вместе с директором или завучем. В новых школьных правилах разбирался Борис Бейлин.
3: Во всех школах страны к 1 сентября должны появиться комиссии по урегулированию споров. Об этом напомнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Подобные комиссии помогут укрепить дисциплину в классах, так же, как и система выставления оценок за поведение и другие нововведения.
4: Мы ввели возможность удалять с урока нарушителей дисциплины. Также мы возвращаем оценку поведения. В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Деятельность комиссии регулируется нормативно-правовыми актами, принимаемые в каждом регионе. Также мы организовали чат-бот «Паровой ассистент педагога» в национальном мессенджере «Макс», где можно получить всю необходимую информацию.
3: Удаление нарушителей дисциплины из класса теперь формализовано. В указе Минпросвещения сказано, что учитель в случае, если кто-то на уроке ведет себя неправильно, должен тут же сделать замечание. Если ученик не успокаивается и продолжает хулиганить, учитель незамедлительно приглашает в класс директора или завуча. В свою очередь директор или его заместитель на месте принимает решение об удалении хулигана с урока. Далее с нарушителем проводится профилактическая беседа. После внушения ученик должен вернуться в класс. Школьные комиссии по урегулированию споров тоже получили инструкции. На случай конфликтов предусмотрены конкретные шаги. На каждый этап урегулирования отводится до 3 дней. Что касается оценок за поведение, то здесь возможны 3 варианта – образцовое, допустимое и недопустимое. Оценку за поведение детям с ограниченными возможностями выставляют с учетом особенностей их психики. Первоклассникам оценку за поведение ставить не будут. Напомню, что поведение учащихся строго оценивалось до революции. Затем эту систему отменили и вернули только во время войны. В 1989 году отметки за поведение вновь упразднили. Но теперь они опять возвращаются. Борис Бейлин, Вести ФМ.
1: Москвичи предупредили о сильном ветре скоростью до 17 метров в секунду в пятницу. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Жители столицы призвали быть внимательными на улице. Синоптики также рассказали, что сегодняшний день стал самым прохладным в Москве с начала лета. Об этом сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Температура поднялась не выше 15 градусов. В июне несколько дней было с максимальной температурой плюс 17 градусов, а в июле вообще не было никаких прохладных дней, указала синоптик. При этом она отметила, что 13 августа отмечались и более низкие температуры, в основном в 19 веке. Последний раз температура 11 с небольшим градусов была 13 августа в 1998 году. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 20-22 градуса. В Москве осадков тоже не ожидается. Воздух прогреется до 17-19 градусов. Сейчас в столице плюс 14.

0: «Маяк».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: сразу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вечерняя программа «Все сразу» приветствует вас. И удивительная тема. Главное, ну, вот чем дольше ты за рулем, тем больше или меньше ты знаешь. Как там у нас Платон говорил, философ? Я знаю, что я ничего не знаю, но вот есть такие люди, автоэксперты, и они профессионально должны что-то знать об автомобилях. И сегодня мы поговорим с Максимом Егоровым, автоэкспертом, о звуках или странных звуках в машине. Максим, здравствуйте, приветствую вас.
2: Да, здравствуйте.
1: Как нам определять, что такое странные звуки, и можно один минимальный такой лайфхак, как я нечаянно для себя эти звуки вообще узнала? Я выключила радио или проигрывание, ну, то, что у меня играло очень громко всегда музыка, и просто стала прислушиваться к автомобилю. И тут началось такое. Вот так и надо делать иногда?
2: Ну, иногда мы даже даем, наоборот, другой совет, что можно музыку чуть погромче сделать и не пугать себя какими-то звуками. Потому что, действительно, мы привыкли ездить в автомобиль, у нас играет музыка, мы все равно привыкаем к самому автомобилю. Очень часто, кстати говоря, обращаются люди, которые говорят: слушайте, я тут такая вот штука произошла, у меня машина скрипит, какой-то визг и все остальное. И когда начинаешь выяснять, при каких обстоятельствах это произошло, говорят: ну, знаете, я вот тут на паркинг заезжал, и вот так что-то окошечко приспустил, или там в тоннеле где-то ехал. И на самом деле в этот момент действительно машина производит огромное количество звуков, но производит она в основном впечатление непосредственно водителя, потому что точно так же она звучит, когда вы едете с легкой музычкой с закрытым окном. Поэтому самое основное, то, что происходит по звуку, по всему остальному, ну, понятно, если вы не ездите там и не используете все киловатты вашей музыкальной системы так, что трясутся окна, наверное, вы здесь ничего не заметите, но, наверное, здесь и нервная система ваша будет максимально спокойна, потому что вы ничего не слышите, и, наверное, в какой-то момент какая-то деталь, если отвалится, то она отвалится уже окончательно. Если же большинство ездит достаточно спокойно, хоть и с музычкой и прочим, это как хорошим ботинкам, сумочке, рюкзачку, рубашке всегда привыкаешь, и поэтому, если что-то с ней происходит даже мимолетное, ты начинаешь понимать, что что-то не так. В этом случае, если вы как раз чувствуете какой-то дискомфорт, он просто проявится даже через ту же самую музыку. Скрип, свист, скрежет, шипение и все остальное, вы это обязательно обратите. Ну и для вас это наверняка будет какая-то нестандартная история. Ну и здесь, наверное, ну, лучший момент, если нет больших знаний с точки зрения того, что с автомобилем происходит и что это за звук, ну, если явного нет, там, не знаю, сильных ударов каких-то невероятных, или прямо что-то где-то резко потекло и прочее, ну, в этом случае лучше вызвать эвакуатор и ехать в автосервис. А если появился какой-то легкий скрежет или еще что-то, ну, что явно не влияет сильно на управление автомобилем, ну, добраться до автосервиса, и пусть уже специалисты смотрят, что у вас там скрипит, шипит.
1: Ну, и еще один такой момент. Вдруг ты вышел в какой-то ТЦ, возвращаешься, а под автомобилем видно какое-то пятно. И вот думаешь, это вода или масло? Вы знаете, я не знаю, может быть, это общий невроз, но я реально иногда рукой трогаю, нюхаю, потом вытираю, у меня вся салфетка спиртовая там в машине. Это вообще нормально или это я чокнутая, как многие говорят?
2: Да, ну нет, абсолютно, как бы некое желание что-то потрогать, ну, главное, не лизать, потому что все-таки, если это вытекло из автомобиля, то это химия достаточно серьезная, да. А действительно, попробовать на палец достаточно легко, даже, ну, человек, не обладающий там сильными знаниями, там, ну, конкретно в устройстве автомобиля, на палец вы можете определить, что это все-таки вода или что-то жирное, типа тосола, антифриза, охлаждающей жидкости или масло. Вот, если все-таки это какая-то водичка, ну, наверное, может там потек бачок омывателя, особенно, ну, наверное, не сильно бы, чтобы обращать на пятна в зимний период времени, а в летний, конечно, обратишь. Ну и самое основное, первостепенно, конечно, это обратить, а не было ли этих пятен до вас. Ну, как минимум, когда машину припарковали, хотя бы осмотрите. Просто получится так, что можете в какой-то момент поддаться панике, когда это все-таки лужа была оставлена автомобилем чужим в этом плане. Вот. А так, если действительно что-то жирное, большое вытекло из автомобиля, черное что-то, типа масла, или наоборот какое-то цветное, там типа красного, зеленого, синего, это то, что является антифризом, и эта лужа достаточно большая, в данном случае могу сразу сказать, чтобы не погубить машину, если что-то подобное вытекло, это все-таки воспользоваться специалистами, эвакуатором и уже двигаться. Потому что вытекание этих жидкостей – это достаточно серьезный признак.
1: Ну что ж, спасибо огромное. У нас как-нибудь будет к вам вопрос еще. И надо ли обращать внимание на то, что машина, если у нее что-то ломается, все-таки она дает тебе знать именно надписями. Сейчас современные машины так, по-моему, устроены, да, что обязательно что-нибудь замигает и напишет. Но вдруг такого нет в каких-то олдскульных тачках. Но мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами. Спасибо еще раз. Огромное.
0: Все сразу.
1: Так, продолжаем. продолжая программу «Все сразу», иногда уделяем внимание разным продуктам питания. И нутрициолог, эксперт по коррекции питания и образу жизни Анна Гончарова комментирует то, что я где-то вычитала, и не знаю, что теперь с этим делать. Оказывается, ученые недавно оценили влияние жирных молочных продуктов на вес. Насколько это полезно или нет, и, наверное, с этим вопросом я обращаюсь к Ане Гончаровой. Аня, приветствую вас.
0: Здравствуйте. Это всегда очень интересно, когда появляются резко какие-то статьи, такие коротенькие, но достаточно броские. И ты думаешь, а что ты делал до, когда вроде бы вся наука говорит немножко по-другому, и здесь появляется что-то. Но первое, что хочется сказать, что я видела эту статью, и там, ну, первое, на что мы обращаем внимание, это на количество человек. То есть, ну, 74 человека в целом... Это очень мало, и такие исследования должны длиться дольше, да, и вызывать культ особо жирные продукты нужно всегда с осторожностью, как и обезжиренные. Ага. То есть по одному исследованию вообще не стоит никогда делать какие-то глобальные выводы или брать это за дано, потому что есть общие рекомендации существующие, которые нам могут гораздо, ну, более... емко понять и дать знать, что для нашего организма лучше. Так вот, здесь нужно быть осторожными. И хочется донести, что любой продукт, он может быть как полезный, так и вредный. И сейчас представьте ситуацию. Люди видят такую достаточно броскую надпись и начинают потреблять достаточно большое количество жирной молочной продукции. А если у человека инсулинорезистентность или лишний вес, мы должны понимать, что несмотря на то, что там есть, например, белок, да, особо жирный творог, это не отменяет того, что мы должны смотреть на активность, на общее потребление еды за день. Это же может навредить человеку, потому что жирный творог, он достаточно еще и калорийный. Поэтому здесь нужно быть просто, ну, осторожными. Еще у людей, например, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, это тоже может вызывать некий дискомфорт, это желудочная железа может не справляться с таким количеством, если встретить по 3 порции особо жирных молочных продуктов в день. Это тоже опасно. Но там еще рассказывается про пищевую матрицу. Это интересная тема. Я очень считаю, что люди должны понимать, что продукт – это не просто продукт, это некая пищевая матрица. Мы можем понимать, что какой-то продукт более жидкий, например, какой-то более твердый. В одном чуть больше клетчатки, в другом меньше. Это все состоит из такой некой пищевой матрицы. То есть продукт – это не просто белки, жиры, углеводы, но еще некая такая субстанция, которую мы можем оценить. Mm-hmm. И вот продукты, которые более твердые, где есть белок, да, например, в большом количестве, конечно, могут кальций и другие микромакроэлементы могут действительно влиять на чувство насыщения. Да, от этого человек перестает, например, есть больше или его меньше тянет к сладкому. Это может привести, например, к последствиям, допустим, к снижению инсулинорезистентности, сбросу веса. Может. За счет того, что у него такая пищевая матрица. Но это не только потому, что это жирные продукты. Это в целом пищевая матрица может быть, например, у каких-то там злаковых. Ну, в целом у любых продуктов может быть хорошая пищевая матрица, а может нет. Это, как знаете, есть, например, пюре картофельное и картофель. Вот какая разница, да? Пюре, оно же мягкое.
1: А знаете, что главное в пюре и в картофеле, если отварном? Это количество сливочного масла, конечно, и насколько оно вкусное и качественное. И вот этот продукт, и вот эту консистенцию, вот может кто-то употреблять как вот насыщение, а вот я такое, например, как десерт ем. Если я такое себе позволяю раз в месяц или раз в два, я так счастлива, и делает это меня счастливым. То есть, видимо, опять это все калорийность и частота употребления, правильно я понимаю?
0: Очень важно понимать, что если есть какой-то жирный жареный кусок свинины с картофельным пюре, где большое количество масла, ну, в целом, я не могу сказать, что это будет полезно.
1: Может, да, стукануть, абсолютно. Док, ну, вам огромное спасибо за ваши комментарии. Анна Гончарова, нутрициолог, была с нами.
3: Все сразу.
1: Продолжаю программу. Все сразу. И иногда я, ну, откровенно со своими слушателями говорю, вот недавно на госуслугах я там что-то искала, какие-то выписки просила. Но я забыла, конечно же, пароль. Я забыла, куда его записала. Ну, в общем, вот это все. Я, когда справилась с заданием, я сказала себе, что я седая. Я просто посидела. И вот седые волосы, они меня не пугают, потому что, ну, окей. А вот бывают седые животные, от чего они могут посидеть? Вот в мою голову не очень такую, может быть, рациональную пришла идея и вопрос. И я решила спросить Сергея Харитонова, молекулярного биолога, автора телеграм-канала «Сергей Харитонов Science». Вообще, от чего животные сидеют, если такое бывает?
3: Да, привет. Действительно, животные сидеют. Большинство животных, но не все, сейчас я об этом скажу, сидеют точно так же, как люди. Потому что цвет наших волос определяется наличием специального пигмента, меланина, может быть, вы знаете. Он также определяет цвет кожи, определяет цвет глаз и также и цвет волос. Есть клеточки в основании волоса, в волосяном фолликуле, специальные меланоциты. Они вырабатывают этот меланин, и волос темнее. И дальше генетически будет определяться, много у вас таких клеточек, сколько они этого меланина вырабатывают. От этого будет у разных людей разный цвет волос. Если эти клеточки, например, с возрастом, по какой-то причине помирают, ну, бывает такое, клеточки, они вообще такие, довольно чувствительные, то они перестают вырабатывать меланин, и волос становится либо тусклее, а потом и совсем прозрачным, то есть седым. Это то, что мы видим у людей, и то же самое на самом деле мы видим у долгоживущих животных, у всяких крупных обезьян, у собак, но они для этого должны жить долго. Вообще в природе мы таких животных видим очень редко, потому что в природе столько не живут. А вот домашние животные и животные в зоопарках сидеют точно так же, как и люди, потому что доживают до седых волос, то есть до преклонного возраста. Но, среди всех животных особняком стоят птицы.
1: Птицы.
3: Потому что седую птицу увидеть очень сложно. Хотя птицы живут долго, и вороны, и многие птицы живут 50 лет, 60 лет. Есть крупные птицы, которые живут очень долго, и седых мы их не видим. Почему? Оказывается, что у птиц перо, оно же все-таки не волос. Оно отличается по тому, как оно устроено от волоса, потому что цвет перьев определяется по-другому. Оказывается, что перья вообще не содержат зачастую, даже яркие, красные, синие, переливающиеся перья, они зачастую вообще не содержат специальных красящих веществ. Вот если вы перо там перетолчете в ступке, красное возьмете перо или голубое перо, какое-нибудь яркое...
1: Ну, павлинье, например.
3: Да, павлинье. Перетолчете в ступке с какой-нибудь водой, раствором. И, казалось бы, у вас должен получиться вот этого цвета синего, яркого или красного раствор, да?
1: Да.
3: То есть пигмент красящий должен выйти в раствор. А ничего такого не будет. Получится жижка бесцветная.
1: А,
3: потому
1: да.
3: что перья птиц, павлинов, их окраску определяет структура молекулы кератина, специального белка, который составляет их перо. У них окраска не за счет красящих веществ, а так называемая структурная окраска. За счет того, как микропоры распределены в этом перье, оно по-разному преломляет и отражает солнечный свет, и от этого приобретает окрас. И такой цвет не может стать седым, потому что эта структура не зависит от наличия или отсутствия красящего вещества. А поэтому птицы не сидеют, да, вот такая у них хитрость.
1: А всякие эти выдры, нерпы?
3: У них есть, они могут посидеть, конечно, точно так же. Просто они столько не живут обычно. Вот, но если долгоживущую взять выдру, вполне может, конечно, без проблем.
1: Но это не паниковать хозяевам чихуахуа, которым перевалил за 15, то есть 17 лет, сидит. Ну и что? Да,
3: ну, седина – это история чисто косметическая. От того, что у вас волосы меняют цвет, это чаще всего не является признаком никаких заболеваний, ничего такого. Волосы у некоторых седеют генетически, начиная с 30 лет, и это не связано ни с какими другими болезнями. Так что не надо переживать, просто такое смена имиджа.
1: Ну и не будем. Спасибо огромное. Когда нам говорит молекулярный биолог, не надо переживать. Наверное, есть смысл к нему прислушаться и не переживать. Спасибо огромное. Сергей Харитонов Science, телеграм-канал. Обращайте внимание. Спасибо.
4: Все сразу.

0: Русьему. Насуточно.
1: 6+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 19:30. Новости. Студии Наталья Христова. Вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованием для разгрузки грузов военного назначения в порту Одессы. Кроме того, в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер, сообщили в Минобороны. Ранее в своей сводке ведомство информировало, что российские войска взяли под контроль село Петровка в Донецкой Народной Республике. Оно расположено на берегу реки Казенный Торец в 4 километрах к юго-западу от окраин Дружковки, одного из главных узлов обороны противника в ДНР. Дипломатическая активность Японии по вопросам Курильских островов, в частности вызов российского посла в МИД Японии в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Туруп, ни к чему не приведет, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко. По его словам, Япония вызовом посла выполняет обязательную программу, как фигуристы. Ранее сегодня МИД Японии заявил Москве решительный протест в связи с посещением Путиным Южно-Курильского острова Туруп. В сообщении японского дипведомства также обозначена позиция Японии, называющая 4 острова Курильской гряды своими северными территориями. Италия возобновит с Испанией действие безвизового Шенгенского соглашения только при условии, что ситуация в Сеуте будет полностью улажена и что миграционный кризис не будет представлять угрозы безопасности Италии. Об этом заявила глава МВД республики. По ее словам, целью этих мер в том числе является обеспечение безопасности европейских границ. В конце июля более 70 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко, напомню, проникли в автономный испанский город Сеута на побережье Африки. В связи с миграционным кризисом в Сеуте между Римом и Мадридом возник конфликт. Власти обеих стран ввели взаимные пограничные проверки. Как сообщили в МВД Испании, число детей мигрантов под надзором властей в Сеуте достигло почти 2000. С завтрашнего дня в столичном регионе ожидается потепление, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченко. Заводченков, по его данным, в начале следующей недели вообще можно ждать очередную волну жаркой погоды.
1: В центральной России температура станет повышаться уже завтра. В Москве после сегодняшних 15 будет уже 19. А в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21. Затем, благодаря скандинавскому циклону, станет даже жарковато. В первые дни новой недели до плюс 26-28. Но из-за влияния вихря в мегаполисе начнут развиваться очаги мощной облачности, поэтому местами могут прошуметь кратковременные ливни и грозы.
0: Тем не менее, в гидрометцентре из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до 9 вечера пятницы. Погода. В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра без осадков и 20-22 градуса. В Москве, как уже отмечалось, плюс 17-19, тоже без осадков. Сейчас в российской столице около 15 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов, и россияне будут представлены в 4 финалах. В эти мгновения начинается финал на дистанции 100 метров баттерфляем с участием Андрея Минакова. Кроме этого, сегодня за медали поборются Алина Гайфутдинова, Кирилл Пригода и наша мужская

0: Кирилла. Голкипер «Спартака» Илья Помазун прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2029 года. Позади полтора года, за это время были и сложности, но концовка прошлого сезона получилась максимально позитивной. Надеюсь, что наша команда и дальше будет прогрессировать, в том числе я буду получать больше игрового времени и радовать болельщиков своей игрой, заявил Помазун. Эдуард Спирциан, один из лучших игроков РПЛ последних лет, сегодня официально дебютирует за саудовский Аль-Ахли в чемпионате этой страны. Все подробности у Николая Саприна.
1: Честно говоря, есть волнение. Первый матч за новую команду всегда особенный. Новая атмосфера, партнеры, болельщики и эмоции. Но вместе с волнением чувствую уверенность в команде и в том, что мы можем добиться больших целей вместе. Начинаем новую главу. Написал в своих соцсетях бывший полузащитник Краснодара Эдуард Спирциан. Сегодня его новый клуб, аравийский Аль-Ахли, стартует в новом чемпионате Саудовской Аравии. Это будет выездная игра с командой Аль-Дирия. Напомню, что Спирциан переехал в аравийскую лигу в нынешней межсезонье. По слухам, Краснодар получил за его трансфер 25 миллионов евро. Это новый вызов в карьере Спирциана – попробовать реализовать свой потенциал в лиге с большим количеством иностранных талантов, включая Криштиану Роналду, Карима Бензема, Жоао Феликса. Один из них – английский нападающий Айван Тони – является одноклубником Спирциана. В прошлом году англичанин забил в аравийской лиге 32 гола и стал вторым снайпером турнира. Аль-Ахли по итогам прошлого сезона остался на третьем месте, но при этом второй раз подряд выиграл Лигу азиатских чемпионов и начнет новый чемпионат в статусе лучшей команды Азии.
0: Всемирный совет по автоспорту отменил ограничения для российских и белорусских гонщиков для участия в международных и зональных соревнованиях ФИА. От них больше не требуется подписывать обязательства о соблюдении нейтралитета, а также разрешено использовать национальную символику, флаги и цвета на форме, автомобилях и оборудовании, а на соревнованиях могут исполняться гимны России и Беларуси. И в завершение вновь о чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже состоялся финал в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем с участием российского пловца Андрея Минакова. Он занял 8-е место. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Маяк для всех, кто уже проснулся.
4: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
3: Пока вы спали.
5: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
3: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: сразу.
1: Да, следующая новость звучит примерно так. Россияне покупают трендовую еду ради красивых фотографий. Что такое трендовая еда? И, ну, я не знаю, знает ли клинический психолог моя гостья Ирина Юрьевна Грекова. Ну, сейчас мы разберемся. Но все-таки, почему мы... Понты дороже денег опять? Это новая реальность? Ирина Юрьевна, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый-добрый.
1: Почему так получилось?
2: Да, но далеко не каждый может позволить себе ежедневно выкладывать фотографии реально своих домов, своих автомобилей, нарядов, украшений, а купить себе красивую еду и выкладывать фотографии с ней – это гораздо более реально.
1: Ну а это психологическая проблема или, наоборот, разрядка? То есть, если ты это делаешь, почему нет?
2: Если вы это делаете периодически, то почему нет? Потому что красивая еда – это позитивная эмоция, это эстетическое удовольствие. А умение еще и создать из нее интересные композиции и подавать их максимально красиво вполне себя развивает эстетический вкус и творческое мышление. Если же человек круглосуточно только делает, что фотографирует еду и не может без фотоаппарата позавтракать, пообедать, поужинать там или перекусить орешки, то это уже другая сторона медали.
1: А что это? Это тревожное какое-то расстройство?
2: Это может быть предвестник, да, ОКР. Это может быть вариант, который выльется в ожирение или анорексию. Надо смотреть, да.
1: Так, ну подождите. А как мы, есть ли какие-то нормативы, как мы должны к еде относиться? Вот мы тут разбирали, пытались какую-то повседневность, культуру повседневности разобрать. И мы поняли, что для нашей страны это очень новая формулировка. То есть мы все время в своей повседневности... Либо за что-то виноваты, либо о чем-то мечтаем, и это к повседневности не относится абсолютно. Вот как здесь ориентироваться с психическим состоянием? Жить.
2: Как всегда, все яд и все бальзам. Сейчас еда уже действительно стала настоящим культом, и если раньше это был исключительно источник насыщения, утоления голода, то сейчас это может быть и произведением искусства. Сейчас появились профессии фуд-стилист, фуд-фотограф. Если это красиво и это вкусно, то это замечательно.
1: Так есть специальные люди, которые платят по 30 тысяч за ужин, который выглядит красиво, в хорошей компании, и просто там 4 смены блюд, и вот это эстетика общения и такого насыщения, да, со всех сторон. Это забавно, выглядит очень буржуазно. Мы, по-моему, просто к этому еще не привыкли.
2: Вполне возможно, но если они получают позитивные эмоции, эстетическое удовольствие, коммуницируют, то это все на благо, естественно.
1: А если кто-то об этом узнал и сейчас ненавидит этих людей, как этим людям теперь жить с этим знанием?
2: Ну, это их личный выбор, каждый имеет право ненавидеть кого-то за что-то или наоборот. Всегда есть, да, разные варианты. Кто-то может ненавидеть за то, что он себе может позволить, а кто-то, наоборот, радуется за другого человека и любуется тем, как он выложил, что выложил, посмотрел, может быть, что-то можно самому приготовить или действительно захочет сходить в это место, потому что ему понравилась красота, эстетика.
1: Простая эстетика шаурмы. Ну, а почему нет, действительно? Главное, вот то, что вы сказали, мудрость, все есть лекарство, все есть яд. Ну, и здесь качество и количество, наверное, должно тоже варьироваться.
2: Конечно.
1: Если это
2: какое-то ограниченное количество раз, то это нормально, это на благо. Это ваши позитивные эмоции, ваши коммуникации. Если же это, повторюсь, да, круглосуточная съемка без фотоаппарата, вы не можете поесть, то это уже за пределами нормы.
1: Ну, и вспоминаем, ешь ананас и рябчиков джуй, но мы же ананас-то попробуем. Мы же ананас попробовали, а вот рябчика придется еще как для себя отыскать. Спасибо огромное за ваши комментарии. Я продолжу программу. Все сразу.
0: Все сразу.
1: Дорогие друзья, наша программа выходит как раз вечером следующего дня. То есть, ну, в общем, короче, на 12 число, это было вчера, намечали все астрономы планеты самое красивое небо, которое только можно увидеть. И, видимо, там были какие-то планеты, парад планет, и там что-то такое несусветное. Я не знаю, астрологи как-то ориентируются же на астрономию, поэтому отдам микрофон Любови Калиновской, астролог, астропсихолог. Она сейчас нам разъяснит, что за ситуация была и будет продолжаться какое-то время на небесах планетарно.
3: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели.
0: слушатели. У нас 12 числа, естественно, было солнечно, затмение, знаки Льва, и там действительно был парад планет. Парад планет — это означает, что планетки выстраиваются в один ряд в части неба. И там у нас и Юпитер, и Меркурий, и Солнце, и Луна, и тоже Венера у нас также, да, видна. То есть такой именно парад планет говорит о том, что энергия колоссальная, потому что все планеты излучают достаточно мощную такую энергию. Это событийная энергия, но которая, в принципе, в целом должна для нас повлиять очень достаточно позитивно. Почему? Потому что мы сейчас находимся в коридоре затмения. Он длится до 28 августа, до лунного затмения. Но у нас зато в субботу и воскресенье намечаются благоприятные сюжеты планет. Они начинают с собой дружить и начинают дружить благоприятные планеты, а именно в субботу у нас будет поддерживать соединение Меркурия и Юпитера. Это прекрасно, чтобы работать, писать какую-то интеллектуальную деятельность, встречаться с друзьями, коллегами или по бизнесу, договариваться о чем-либо. Поездки тоже замечательны в это время. А в воскресенье у нас будет секстиль Венеры и Юпитера. Это два благодетеля большой и малой удачи. Они предоставят нам везение и помощь, в том числе и финансового характера. Поэтому поддержка планет сейчас очень достаточно хорошая, и будем надеяться, что вот это затмение тоже принесет для нас какие-то позитивные, достаточно хорошие тенденции. Но давайте все-таки узнаем, что же затмение на этой неделе у нас принесет знаком зодиака и как на них отразится. У Овнов. Ну, дела домашние привлекут внимание, ну и, конечно, вероятные яркие и интересные события, связанные с путешествием, с творчеством и любовными отношениями. Также благоприятные новости у детей. Телец. Прислушайтесь к своей интуиции, также в поездках, на деловых встречах и в реализации бизнес-проектов. Контролируйте свои чувства и эмоции. Близнецы. Возможно, успешная интеллектуальная творческая деятельность и реализация ваших бизнес-проектов. При учете влияния, конечно же, до этого затмения. Финансовые вопросы могут потребовать оперативности. Рак. Вероятен успех в личных делах при условии вашей практичности и сдержанности в чувствах. Финансы потребуют строгости и учета. Лев. Затмение может прибавить вам энергии и вдохновения, но не ослабит окружающего напряжения и все-таки факторов риска. Будьте сдержаны эмоционально и примите меры личной безопасности. Дева. Честность, верность своему делу и наработанное высокое мастерство помогут вам решить текущие проблемы. Весы. Успех придет в профессиональной сфере вместе с яркими эмоциональными переживаниями. Вероятно, общественная активность. Скорпион. Используйте интуицию в своих научных исследованиях и предприятиях, связанных с зарубежными партнерствами. Учите влияние затмения при реализации ваших проектов. Стрелец. Финансовые операции начала недели потребуют строгого контроля и мер безопасности. Зарубежные поездки предприятия могут оказаться прибыльными. Ну и дальше у нас, естественно, остается еще Козерог. Партнерские отношения потребуют чуткости и включения вашей интуиции. Финансовая сфера нуждается в строгом контроле и дополнительных мерах безопасности. Водолей. Затмение включит ваши партнерские отношения в особом режиме. Вероятно, у вас будут какие-то встречи с партнерами, с друзьями, может быть, бурное выражение чувства и эмоций, но все-таки добрая воля и интеллектуальные решения несут позитивную динамику. Рыбы. Звезды благоволят вам в любви, творческую самореализацию, укрепление здоровья и налаживание хороших бизнес-взаимоотношений. Вот такой прогноз у нас на неделю, которая после затмения.
1: Ой, Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог, спасибо вам огромное. Вот так даже чувствуется сквозь эфир позитив, который вы излучаете, и улыбка на ваших губах, лице, которая передается и нам, тем, кто иногда, но все-таки обращает внимание к звездам. Ну что ж, спасибо еще раз, продолжу программу, все сразу.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Подробные инструкции для поисков собственной личности.
7: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
1: Прогноз закончился на рыбах. Я почему-то помню песню из 90-х. Ее пел артист по имени Скутер. How much is the fish? И тут смешная история была, что все, кто слушал эту музыку в те далекие годы, ну, еще не то чтобы разбирался в иностранных языках, но примерно думал, господи, о чем он поет? Почем рыба? How much is the fish? Но в тексте песни было как раз The chase is better than the cake. Catch. То есть там какой-то философский был у него танцевальный смысл, который переводится примерно так, что сама погоня или вот эта рыбалка, она намного важнее, чем рыба, которую ты поймаешь, что ли, цель. То есть сам путь важнее всякого там достижения цели. Не знаю, прав ли Скутер, он был очень популярен, и такая техно-песня для вас сегодня.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об авторских неологизмах, то есть о словах, которые были придуманы прямо в эфире «Маяка». И это отличные слова, они заслуживают особого внимания. Первый пример уже готов. Слушаем ведущего Сергея Стилавина.
2: И она может чувствовать, что он чужой и так далее. Поэтому тут очень важно...
3: То есть
2: важно,
3: как только прибавляется на счете нули, то за вот эта чужесть, да, она оборачивается загадочностью.
1: Чужесть. Новое слово, образованное с помощью суффикса «есть». Модель вполне рабочая, примеров много. Живучесть, свежесть, пахучесть, похожесть. А вот еще и чужесть принимаем в компанию. И слушаем новый пример. У микрофона гость программы «Место действия Россия».
4: И там и движущиеся фигурки, и куклы, и просто какие-то чудовины, которые он привозил из... А где только у него не было командировок, да?
1: Чудовина. Еще одно новое слово, вполне логичное и понятное. Образовано оно от слова «чудо» примерно так же, как и существительное «диковина». Но звучит оно более чудовинно и довольно эффектно. Далее мы послушаем опять Сергея Стилавина.
3: Ты вот сверху смотришь на землю, она вот перед тобой, и она такая огромная, что никакой фотоаппарат, камера не передает вот это ощущение гигантства. Гигантство. Это слово не русское, но оно придумано мной сейчас. Гигантство. Но вот это, наверное, наиболее точно.
1: Ну, здесь Сергей во всех подробностях рассказал о том, как и почему он образовал новое слово «гигантство». Он воспользовался очень популярной словообразовательной моделью с суффиксом «ств». Братство, бегство, жеманство, колдовство. Ну, вот теперь еще и гигантство появилось. Ну а мы переходим к другому слову с таким же суффиксом и слушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кернарскую.
5: И насколько велик народ России, как он силен, сколько в нем богатырства вообще такого.
1: Богатырство. А вот это слово в словарях уже есть. Слово редкое, но это не неологизм. Оно присутствует в словарях. Богатырство употреблялось еще в 19 веке. Это слово есть у Ложечникова, Вяземского, Гоголя. Вот что, например, пишет Гоголь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства. Богатырство. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места, что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Догадались, о чем речь? Конечно, о борьбе с коррупцией. По Гоголю только настоящий богатырь может ее победить. Ну и на этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Москве 19 часов.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ в Одесской области. Также ВКС России ударили ФАБ-500 по пунктам временной дислокации бригад противника в Харьковской области, сообщили несколько минут назад в Минобороны. Ранее в ведомстве в своей сводке сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об успехах группировки рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподоля, Анновки и Матяшева. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Также вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одесса. Кроме того, в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер, информировали в Минобороны. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он также отметил, что незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом – очень опасная стезя Евросоюза. При этом ЕС, как отметил Лавров, самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свое решение выше международного права. Поездку Владимира Путина на Курилы обсуждает сегодня мировая пресса. Агентство Рейтер сообщило, что российский лидер впервые посетил Курильские острова и что его визит состоялся за 2 дня до 81-й годовщины капитуляции милитаристской Японии. CNN напоминает своей аудитории о том, что остров Футуруп вошел в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Журналисты BBC отмечают, что территориальный спор вокруг Южно-Курильских островов стал основным препятствием для подписания мирного соглашения между Москвой и Токио. Из самой японской столицы сегодня ожидаемо приходит нервная реакция. Японский МИД вызвал российского посла. Подробности в репортаже Собкорова ГТРК в Японии Сергея Мингажева.
3: Владимир Путин на Южных Курилах в Японии сегодня это главная новость. Только по-японски это подают как визит не на южные, а на северные территории. Официальное название, которое Токио использует, предъявляя России претензии на эти острова. Это первое посещение Путиным Южных Курил за все время его пребывания на посту президента. Реакция властей ожидаемая. Решительные протесты, осуждения. Первым об этом заявил глава МИД Тосимицу Мотеги. Его лаконичный комментарий мало отличался от всех прежних, когда Курилы посещали официальные лица России. Все в рамках дипломатического протокола. В МИД Японии сегодня срочно вызвали российского посла Николая Ноздрева. Премьер Санаи Такаити выступила более развернуто уже ближе к вечеру.
4: Нынешний визит действующего президента России на Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий. Он ранит чувства японского народа и категорически неприемлем.
3: Япония в этом году, и об этом Владимир Путин отдельно указал накануне, посещая Сахалин, открыто назвала Россию одной из главных угроз национальной безопасности. Используя конфликт на Украине как оправдание своей позиции, Токио проводит кардинальный пересмотр военной стратегии, размещая на своей территории новые системы вооружений, в том числе наступательного характера. При этом Россия, по словам Владимира Путина, по-прежнему готова к диалогу. Но вот только Курилы – это неотъемлемая часть российской территории. И чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений, свой визит на Итуруп российский президент совершил после масштабных учений Тихоокеанского флота, которые охватывали обширную акваторию, включая Южные Курилы. Сергей Мингажев, Восточно-Азиатская бюро вестей, Токио, Япония.
0: Завтра в Москве погода улучшится. Днем уже до плюс 19. На выходных температура продолжит расти. И в воскресенье до плюс 25 градусов. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В пятницу погода немного улучшится, осадки маловероятны, ночью в мегаполисе посвежеет до 8-11, ну а по области вообще по-осеннему холодно от плюс 5 до плюс 10 и в дневные часы станет чуть теплее, плюс 16-19 градусов. С наступлением выходных температурный фон продолжит расти, солнце, казавшееся такой уже бледной лампочкой, вновь загорится в полную силу, если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета.
0: Но сегодняшний день стал самым прохладным днем в Москве с начала лета. Об этом рассказали в гидрометцентре. Максимальная температура воздуха составила плюс 15 градусов. Похолодание в Москву принес атлантический циклон. Около 10 тысяч деревьев высадят на улицах, в скверах и общественных пространствах Москвы в этом году. Специалисты приступят к работам поздней осенью. В это время растения легче всего переносят транспортировку и пересадку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в последние годы столичные власти уделяют большое внимание озеленению крупных городских магистралей. Так, в прошлом году деревья появились на Волгоградском проспекте, на Марксистской улице. Также деревья высадили на Щелковском шоссе с прилегающими улицами. Отдельное внимание уделяют набережным, на Нагатинской, Новоданиловской и Павелецкой набережных высадили 200 взрослых деревьев, а в центре Сколково в прошлом году было высажено более 160 кленов, ели, липы и черемухи. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра 20-22 градуса, без осадков, в Москве тоже без дождя и плюс 17-19.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Если вы еще не уснули, то мы поддержим ваше бодрствование. Если уснули, просыпайтесь.
2: Просыпайтесь, да.
1: Да, мы сегодня будем говорить в продолжении предыдущего, наверное, вторничного эфира. Я бы хотел с вами поделиться тем, что я сейчас проживаю в своей жизни. Мне показалось, что это важно. Вот, я бы хотел попросить Влада сегодня побыть человеком, который будет мне задавать вопросы, поддерживать разговор и помогать как-то вот разъяснять и прояснять тот путь, который лично я прохожу. Почему мне... Ты согласен?
2: С чем?
1: Ну, быть вот этим сопроводителем.
2: Да, конечно.
1: Спасибо. Почему мне кажется, что это важно? Мы с Владом часто используем слово «трансформация», мы с Владом часто говорим о том, как человек проходит через кризисы, но мы редко сталкиваемся с реальными историями, и я подумал, что мне бы хотелось принести вам свою личную историю, которую я проживаю прямо сейчас. Вот. Поэтому будет отчасти эфир исповедальный, отчасти я поделюсь какими-то размышлениями, которые во мне рождаются вот по ходу этого процесса, потому что я сейчас нахожусь в трансформации. Вот. Влад всегда рядом, всегда наблюдает, что со мной происходит и так далее. Вот. И вы можете писать, задавать вопросы, делиться мыслями на номер 967-103-5533. Правильно?
2: Абсолютно.
1: Я бы хотел начать немножко издалека, я бы хотел пару слов про свое детство рассказать, да, про то, что мы называем с Владом программами, сюжетом, сценарием и так далее, по которому мы живем. Я бы хотел озвучить тот сценарий, который я осмыслил, вот, наверное, только за последние полгода, собственный сценарий жизни, и как он оказался мне мал, и что, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Вот. Когда мне было 5 лет, моего отца убили, и я остался один со своими переживаниями, потому что мама работала по ночам, днем она спала, бабушка с дедушкой со мной это не обсуждали. И в тот момент я сформировал один из ключевых сюжетов жизни своей, которую я до сегодняшнего дня, в принципе, живу. Сюжет звучит, наверное, так, что я должен спасти весь мир. Вот, я должен позаботиться сначала о маме, чтобы она не умерла, я должен беречь ее сон, я должен не раздражать ее в чем-то, я должен быть хранителем, я должен быть мудрым, таким выдерживающим мать ребенком. И дальше это все экстраполировалось на весь мир. У меня было в детстве острое чувство справедливости. Я все время...
2: Или несправедливости.
1: А?
2: Или несправедливости.
1: Ну, мне казалось, что вот так быть не может. Я поэтому себя плохо вел в школе, бастовал против глупости учителей. Я по мере сил вступался за слабых и порой терпел фиаско на этом пути. То есть вот я выбрал такой сценарий, потом я начал читать книжки, я начал работать в школе, я сначала думал, надо спасать детей, потом на радио сейчас всю страну спасу и так далее, и так далее.
2: Бэтмен.
1: Да, архетип Бэтмена абсолютно. Сегодня к Бэтмену я вернусь.
2: Угу.
1: Бэтмена я себе запишу, потому что сегодня он второй раз возник в моем поле. Это важный для меня герой детства, потому что Бэтмен – это человек, который борется за безопасный Готэм, да, за то, чтобы... Вот, и так как, чтобы мне быть тем, кто может спасать людей, я должен, во-первых, стать большим, сильным, мощным, опорным. Ну, я думаю, Влад, ты меня знаешь таким.
2: Да.
1: Да? Я всегда готов был помочь. И на самом деле то, что я отвечаю на все ваши комментарии, то, что вы пишете мне в телеграм-канал, я всегда на все отвечаю. Это вот как бы тоже такая миссия. Да? Вот, дать столько людям, сколько возможно. Вот. Это как бы рамка, которая сформировала мой сюжет. Потом он превратился в сценарий. То есть сценарий, как я буду это осуществлять. И второй нюанс, на этой теме завязано очень много, потому что, во-первых, мои отношения с деньгами на этом были завязаны, потому что так как отца убили из-за того, что он начал заниматься там, продуктовый магазин делал, его убили за денег, у меня деньги с детства ассоциировались с чем-то темным.
2: Ну, еще бы.
1: Плюс американские фильмы, где отец из-за сделки не приезжает на утренник ребенка, где там люди забывают об отношениях, потому что выбирают карьеру. Все это меня с детства от денег всячески отгораживало. Плюс у родителей всегда были финансовые проблемы, и они меня как-то в них не подключали. То есть это какой-то вот такой мир был. Я считал, что мне нужно идти вообще другим путем, идти путем духовным, то, что называется саморазвитие. Потом появились книги и так далее. Да, рефлексия, философия, что угодно, психология. Вот, то есть деньги, слово деньги запишу, для меня всегда ассоциировалось с чем-то темным, неправильным, да, то, что разрушает человека, имеет в себе опасность, то есть это, деньги у меня были выведены в тень. Второе слово — это власть. Я понял, что, я даже раньше всегда гордился этим, что я всегда избегал власти, я всегда, мне как-то предложили, когда мне было... Когда университет закончил, первый год, второй год работал в школе, в Бутово, мне директор предложил стать завучем. Помимо того,
2: ты
1: что
2: был
1: это большая...
2: бы самым молодым завучем,
1: наверное,
2: в
1: истории. Не знаю. И я отказался, потому что это власть. А я сегодня буквально, вот перед эфиром задался себе вопросом, а почему я всегда боялся власти? Я не говорил, что боялся, я говорил, что я избегал. Потому что я видел, что власть причиняет людям боль. Чтобы уволить человека, нужно сделать больно. Чтобы ему сказать неприятную правду, это боль. То есть я всегда избегал этой боли. Это тоже часть этого сюжета. Угу. Потому что отец, мой отец, не дал мне... фигур. Отец — это как бы фигура власти, фигура закона, да?
2: Да.
1: У меня не было отца и той фигуры, которая могла бы мне дать пример, что такое мягкая власть, да, или справедливая власть, власть без агрессии, без насилия.
2: Да, даже и с ними. Мне кажется, зачастую это некоторая иллюзия, что вот может быть мягкая власть, потому что
1: абсолютно.
2: Ты правильно сказал, что власть — это в том числе и принятие неприятных для кого-то решений.
1: Да. Вот, я поэтому всегда этого избегал. И из этих двух слов, власть и деньги, рождается третье слово, которого я филигранно избегал долгие годы прямо здесь, в прямых эфирах. Это слово «ответственность».
2: Угу.
1: Потому что я открыл великую фразу, где есть любовь, нет места ответственности.
2: Угу.
1: Она справедлива, но в отношении мира, а в отношении себя. То есть, что такое ответственность? Это держать ответ перед чем? И здесь появляется, значит, три слова этих записали, да? Вот. То есть они для меня связаны. Человек, который занимается бизнесом, например, он себе сочетает все три.
2: Да.
1: То есть он берет на себя ответственность за людей, при этом он осуществляет власть и получает деньги. Это определенный энергетический такой, да, оборот.
2: Угу.
1: Он что-то создает. Ну, просто у бизнесмена возьмем, да. Люди, которые меня вообще никогда не привлекали. Хотя в первом классе я хотел быть бизнесменом. Тоже интересно, да, такой момент? Когда всех спрашивают, кто кем хочет быть. Ярослав говорит, я буду полицейским, милиционером, как мой папа. Там Гоша говорит, я буду мусорщиком. Мне нравится, как мусор там по утрам вывозит. Да, я говорю, я буду бизнесменом. У меня еще был клетчатый немецкий пиджак, не знаю, где мама его раздобыла, там в 97-м году, 8-м. Вот, и я вот у меня... Но потом я отказался от этого. Я хотел быть актером, журналистом, комментатором, писателем. Ну вот вся эта воздушная тема. Эти три записали. Следующая тема — большая — Бог. Вот. Я просто целокупную картину хочу дать, потом мы с этим всем разберемся и в день нынешний придем, и я тут даже...
2: Мне кажется, ты называешь пока главные, там еще должны быть отношения и дети, и тогда все, вообще все основные сферы жизни закроются. Сегодняшней темой.
1: Пояснишь попозже. Угу. Я не очень пока понимаю. Темы какие, с которыми люди приходят,
2: да,
1: в психоаналитику?
2: Да, да, да. С которыми мы вообще по жизни сталкиваемся.
1: Ага. Значит, следующая тема — это Бог. То есть для меня Бог всегда был фигурой очень важной. То есть начиная с глубокого детства, когда я перед сном до слез мог молиться Богу, на ночь читал молитву, продолжая юношеством, когда я кичился тем, что я пощусь Великий пост, что я хожу в храм, что я причащаюсь, то есть это было вот такое. Потом был период такого атеизма, но тоже, читая стихи вот себя 18-19-20-летнего, я вижу, что там везде фигурирует Бог. То есть это не атеизм, это скорее такое исследование того, что это, да, критическая попытка критически осмыслить Бога. Даже на первом свидании со своей вот нынешней женой, да, единственной, мы сидели на скамейке у журфака, и я ей говорю, а у нее за год до этого мать умерла, я говорю, скорее всего, Бога нет, я ей говорю. Она говорит, мне тоже так кажется. То есть, вот, понимаешь, да? То есть,
2: тема для первого свидания,
1: да? 24 года, ну, мы много чего обсуждали, да. А как еще, Влад? Я как бы сразу все карты на стол. Да. И потом уже в отношениях я прихожу к новому Богу, как бы к Богу большому, через философию Мамардашвили, через чтение книг, как к узору мироздания, как к абсолюту такому. При этом всю мою жизнь у меня было ощущение, что он меня опекает. То есть всегда, ну, так как я человек раздражающий, потому что я проявленный, а многие люди не проявлены, да, я их бешу этим. Это ключевая такая вещь, да, почему я бешу людей, потому что они не проявляются, а когда видят меня, я их раздражаю. Вот. Но всегда, начиная там с детства, когда меня мама защищала и вступала за меня, продолжая школы, когда находились, например, учителя меня ненавидели, а завуч и директор крышевали там, да, то есть всегда в университете тоже. У меня было 12 хвостов, но так как куратор курса слушала мои треки и вообще ей нравился, она меня всячески... Всегда находились люди, директор, который меня...
2: Ангелы-хранители.
1: Да, да, директор, который меня там от Минобра Москвы защищал, чтобы меня не увольнять там в Бутово. В общем, постоянно находились люди. Даже то, что я здесь оказался, то, что я могу здесь работать, это благодаря, да, нашему шеф-редактору, да, вот, программному директору, который, в общем, что-то во мне разглядел, да. То есть всегда находились люди, которые мне помогали. Более того, и вот эта программа с деньгами, она с этим связана. Потому что когда я был маленький, на протяжении всего детства мама мне всегда говорила одну фразу про деньги. Денег должно быть столько, чтобы на все хватало. Ни больше, ни меньше. И всю мою жизнь было ровно так. То есть до этого года. Вот ни больше, ни меньше. То есть вот если хочешь на море, то вот тютелька в тютельку. Либо там как-то ты в кредит влезешь, но потом закроешь. То есть как-то вот, вот никогда не было больших долгов. Да, никогда не было. И никогда не было какого-то, вот знаешь, как это...
2: Подушки безопасности.
1: Никогда не было, да. Более того, я еще смотрел на людей с подушкой безопасности, думал, от смерти не убережешься, что это подушка безопасности, что вот будет у нас этот какой-то дефолт, что ваша подушка, ну, то есть, понятно, да? То есть, там, где вот была вот эта вот агрессия на самом деле, да, это же агрессия, вы идиоты, она звучит так, да, я умнее вас. Естественно, там есть какая-то теневая сторона моя, которая мной была не замечена. И действительно, вот когда я там с Алиной встретился, у меня зарплата была в школе там 33 тысячи рублей, плюс я лекции читал, там где-то 1010 я еще заработал, 50 тысяч, ну максимум у меня получалось, какие-то ученики были там лет 10 назад. И Алина говорит, я поеду там учиться в Испанию, я понимаю, что с таким бюджетом я в Испанию ездить просто не смогу. И тут же как-то я начал что-то еще делать, у меня появились еще проекты, там в «Учителя России» меня пригласили, опять мне дали работу, там какие-то сценарии по литературе делать. В общем, короче говоря, жизнь меня все время как бы поддерживала до этого года. До этого года. То есть этот год важный, вообще, может, ключевой вот в моей жизни. Это год перехода к середине жизни. Мне 35 лет в ноябре будет. Соответственно, Бог отвечал за деньги.
2: В твоей личной
1: в моей
2: экологии.
1: Реальности, да. Следующее, следующий узор важный, который я тебе уже озвучивал, это координатная плоскость XY, где Y, да, вертикаль, это духовный путь развития, X – материальный путь развития, да? То есть я в какой-то момент понял, что вот этот материальный путь вообще не мой, мне нужно развиваться духовно, я хочу быть ближе к Богу, я хочу заботиться о своей душе, я хочу быть чувственным, хорошим мужем, отцом. То есть та фантазия о семейной жизни, которую я сейчас воплощаю, она предполагала, что я должен быть вот каким-то таким свободным от материального, потому что материальное – это опасность.
2: Мне почему-то сейчас приходит образ тростника, вот эта ось XY, если я только вверх расту, а вширь не расту, да, для чего нужно там мясо или древесина, то есть материя, да, из реальности. Не баобаб получается, да, не секвойя, а что-то очень тонкое, если только вверх мы растем. И хрупкое, соответственно.
1: Через месяц говорящий баобаб у меня будет телеграм-канал. Замечательная метафора. Короче говоря, да, и вот я вот, и действительно, Сегодня я был на интересной сессии, я чуть попозже расскажу про нее подробнее, но идея в том, что вот женщина, с которой я говорил, юнгианский аналитик, она сказала, что у меня очень высокая скорость именно духовного развития, то есть она на самом деле, ну, запредельна в некотором смысле, да, если сравнивать вот общую картину, да, люди обычно там только после 35, после 40 начинают задаваться вот этими вопросами, с которыми я жил, вот как помню, там с подъезда в 2005 году, типа в 2006, там, какого-то, после, перед дискотекой, да, вот, ну, как я такую точку, я про нее рассказывал, то есть вот это вот, у меня, обычно люди в первой половине жизни думают о материальном, потом они, а дети выросли, а я с ними времени проводил, а и о душе надо подумать, а кто я, а что я, то у меня все как бы наоборот получается, у меня... Это связано, естественно, с моим сценарием, что я как бы супергерой исключительный, как Гарри Поттер, Бэтмен, у которого нет родителей, который с детства инициирован как бы травмой смерти близкого и так далее. Да? Вот, то есть вот этот сюжет, который во всем подчеркивал мою исключительность. Да, я всячески эту исключительность подчеркивал. Например, в вышке отучился, год мне стало скучно, ушел, и через год меня позвали туда преподавать. Из школы меня выгнали, учителя меня многие ненавидели, и я пошел в школу работать там, да. Даже сюда, на радио «Маяк», я ходил к Ружейнику в 2011-2012 году как гость, и потом я не смог прийти на передачу, меня в черный список засунули, а теперь я здесь работаю. Или школа, летняя школа, да, где я был в черном списке, а потом сделал мастерскую. То есть мне всегда нравился вот этот сюжет, да, что как бы...
2: А я не знал, что ты в черном списке был в летней школе.
1: Ну, то есть меня
2: За что тебя туда внесли?
1: А там одна женщина приревновала меня к своим же студентам. То есть она меня пригласила читать лекции и увидела, что я с ними тусуюсь. Вот. Ну, как бы, как обычно, да? Как обычно. Вот эти женщины с сухими волосами, тоненькие, знаешь, вот именно их почему-то я больше всего раздражаю. Ну, это такое, не обязательно. Понятно, да? Как бы рамка такая. Про этот год я еще не начал говорить. И... В принципе, все это держалось. В прошлом году я осознал вещь, вот я не успею сказать, что в моей жизни, если брать человека как пять стихий, да, земля, вода, огонь, воздух плюс эфир, да, то у меня очень много в жизни было огня, я страстный человек, вы прям часто слышите, да, у меня много воды, у меня прекрасные отношения, я умею найти общий язык, на самом деле, практически с любым человеком, да, я умею общаться, произвести впечатление, и у меня очень много воздуха, вот этого духовности, но земли у меня очень мало в жизни было, и я понял, что мне нужно, значит, эту землю как-то в себе воспитывать, проявить интерес к материальному, там, и покупка автомобиля, там, что-то там, готовить больше, спорт, ну, и так далее, и так далее. Вот. Ну и, то есть, вот тот кризис, в котором я сейчас нахожусь... Что ты смеешься?
2: Игорь из Минска написал, ага, черный список. Меня Артем тоже помещал в черный список.
1: И где вы сейчас, Игорь? По-прежнему в Минске.
2: Это интересный узор, да, что ты тоже довольно нетерпим.
1: Да, это правда. Спасибо, что
2: 967-103-5533. Продолжим исповедь святого Августина после новостей.
0: Пойми себя, если сможешь. Развитие искусства неразрывно связано с историей и с мировоззрением людей того времени. Наталья Игнатова, историк искусства.
3: Так говорит «Маяк».

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Президент очень четко выдержанно сказал о том, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Но не обязательно в тех же акваториях, где эти новоявленные миротворцы, как отметил Лавров, будут вершить свое беззаконие. Мы будем выбирать цели сами, и целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство. Решать будем мы, как с этими судами обходиться, резюмировал глава дипведомства. Минобороны только что сообщили, что в течение дня над регионами России были сбиты 193 украинских БПЛА. Они были перехвачены и уничтожены в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, над Башкирией, над Крымом, а также над Азовским и Черным морями, говорится в сводке. Центральное командование вооруженных сил США объявило о создании первой в своей истории многонациональной группировки ударных беспилотников. Об этом говорится в сообщении командования. Новое подразделение будет применять ударные беспилотные системы одностороннего действия, действующие в воздухе, на воде и под водой. В его состав войдут американские военнослужащие, а также представители стран-партнеров США на Ближнем Востоке. Командующий Центком адмирал Брэд Купер заявил, что новая группировка станет развитием созданного 9 месяцев назад подразделения «Скорпион Страйк», первой на Ближнем Востоке специализированной эскадрильи ударных беспилотников. США уже начали консультации с региональными партнерами. По мере их присоединения возможности новой группировки будут расширяться, формируя единую многонациональную систему сдерживания в регионе. Верховный суд России установил, что размер компенсации за незаконное использование фотографии нельзя рассчитывать по средней стоимости других работ автора, так как ценность каждого произведения зависит от многих факторов, включая их художественную ценность. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Там также уточнили, что суд ранее выявил расхождение в судебной практике по серии аналогичных дел. Сегодняшний день стал самым прохладным в Москве с начала лета, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Воздух не прогрелся выше 15 градусов. Похолодание в Москву принес атлантический циклон. За историю метеонаблюдения, по словам синоптика, 13 августа отмечались и более низкие температуры. Последний раз температура 11 с небольшим градусов была 13 августа в 1998 году. Паршина добавила, что похолодание в столице кратковременное. Дальше погода будет налаживаться. Ну а москвичи вместе с тем предупредили о сильном ветре. Завтра ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду. Жители столицы в столичном комплексе городского хозяйства призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В МЧС, в свою очередь, призвали граждан беречь себя и при необходимости звонить по телефонам 101 или 112. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет плюс 14 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов. Россияне представлены в 4 финалах. Только что Кирилл Пригода занял 6 место в финале на дистанции 200 метров брасом. Ранее на дистанции 50 метров на спине Алина Гайфутдинова стала 5-й, уступив в борьбе за бронзу всего 0,08 секунды. На дистанции 100 метров баттерфляем Андрей Минаков показал 8-й результат. Через 9 минут мужская эстафета 4 по 100 метров вольным стилем. Россияне отобрались в финал с лучшим результатом. В футбольном Кубке России сегодня продолжилась программа матчей второго круга в пути регионов. Отмечу победу «Спартака» из Нальчика над Аланией. К 87-й минуте «Спартак» проигрывал 0-3, но успел сравнять счет, а в серии пенальти оказался лучше 4-2. «Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Ильей Помазуном до лета 2029 года. Напомню, Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025 года. Суперкубок Испании в 27-м году будет проведен в Стамбуле со 2 по 7 февраля. В турнире примут участие мадридский Реал, Барселона, Реал Сосьедад и мадридский Атлетико. Встречи пройдут на стадионе Ататюрк Олимпиад. Ян Непомнящий вышел в полуфинал.

0: россиянина случайно встала под бой ферзя соперника. Осознав непоправимое, Ян эмоционально ударил кулаком по столу, сорвал наушники и покинул игровую сцену. Несмотря на вирусную ошибку, киберспортивный опыт помог непомнящему совладать с нервами и вернуться в гонку за главный приз. Шахматный блок Кубка мира с призовым фондом $1,5 миллиона завершится 15 августа, когда определятся имена обладателей кубка и чека на $250 тысяч.
1: Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Анжелика Блатцева одержала победу в спартакиаде народов России в дисциплине «Индивидуальные прыжки среди женщин». Елисей Писарев стал победителем индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах. Тяжелоатлет Альберт Шарков победил в весовой категории до 65 килограммов. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. Российские синхронистки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште. Отмечу, что российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном. И пока это все новости спорта.
2: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
2: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
4: Magic people, voodoo people.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+.

0: если сможешь.
1: Ну что, могу продолжить, да? На чем мы остановились?
2: У нас Игорь много вопросов из Минска задает. Так? Например, он так и не понял, Артем смог поехать в Испанию?
1: Тогда да, я смог заработать денег, чтобы ездить, и билеты-то были дешевые. Вот. А, кстати, Дима утащил мои распечатки все. Да, Дима утащил мои распечатки. Ну ладно, они пока не пригодятся. Вот. А, надо еще будет распечатать. А, значит, ты чего? А, и ближе к кризису, ближе к этому году, да? Собственно, в этом году, ну, мы уже не раз говорили, что этот год для многих поворотный, год красной лошади, согласно китайскому календарю, в 12 раз ускоряющий все там кармические
0: все
1: наработки,
0: процессы, которые все процессы были.
1: Да, и то есть, с одной стороны, этот год, наверное, лучший в моей жизни, потому что мои отношения с женой стали, ну, вышли на совершенно другой уровень. Мы более глубоко стали друг с другом взаимодействовать и так далее.
0: Более лучше одеваться вы стали.
1: Да, у меня как бы и вот внутреннее самоощущение от себя, как от мужчины, как вот как от человека просто стали другие, да, более полные и так далее. При этом во внешней жизни хохма. Я сейчас расскажу, но Влад все знает. Значит, с января, просто из цепки событий, у меня возникли долги. Там сначала маме помог машину купить, потом, там, потом надо было мою чинить, потом надо было на здоровье. В общем, одно за другое. И впервые в жизни я, как говорится,
0: в долгах, как в шелках.
1: Да. То есть... Это ладно. Потом мы с Ладом съездили вот на выходных на этот юнгианский ретрит, так это называется. И там после этого я вернулся с клещом. Первый раз в жизни у меня был клещ. А я еще еду, сил у меня нет, что-то я как-то засыпаю, жена видит клеща, говорит, поехали в больничку. Что там? В общем, короче говоря, на следующий день мне надо было, у меня вздуло десну, мне надо было удалять зуб, я удалил зуб, мне прописали антибиотики, а нет, клеща, оказывается, помогают тоже, универсально. Но уж антибиотики я изначально отказался пить. И, короче говоря, я весь день пролежал вот в таком вот состоянии, сны смотрел, спал весь день. Потом на следующий день... Я с утра просыпаюсь, мне блокируют карты. Кстати, один банк, второй. В общем, сейчас мне заблокированы все карты всех банков. Вот. И удалось выяснить причину.

0: Ну, чтобы вы понимали историю, значит, мне прислал какой-то Иван В. 2000 рублей. Потом он попросил 2000 рублей вернуть. Мне звонил банк. Я сказал, хорошо, возвращайте. В чате тоже подтвердил, да, забирайте. А через месяц мне блокируют все карты, потому что этот Иван В., он оставил жалобу в Центробанк, и мне заблокировали все карты. Теперь, чтобы их разблокировать, мне недели 2-4 понадобится, если не дольше. Ну, короче, понятно, да? И я вот вчера еду на эфир, думаю, а что происходит? Ну, то есть, о чем эта вся история? О чем мне, что мне Вселенная хочет сказать? То есть, с одной стороны, я не стал паниковать из-за этого, как бы денег все равно не было, сейчас просто еще карточек нет, да, как бы одной...
1: А тебе на измайловском рынке говорили, что это все вот кирпичики, кубики, да.
0: Ну вот, с другой стороны, совершенно непонятно там, ну, как расплачиваться. Вот мне сегодня Влад, например, купил перед эфиром бутерброд. Ну, то есть, как бы, как-то... Вот, и я еду вчера на эфир и думаю, а зачем, что мне хочет сказать реально всем этим? И мне приходит такой ответ, чтобы я наконец-таки признал важность, нужность, необходимость денег вообще и материального в моей жизни, и что это на меня влияет. Как бы я вчера не оставался стабильным и вертикальным, меня это все-таки немножко растревожило. Потому что я начинал думать, так, как мне платить за кредит, как за машину платить, как мне оплачивать, значит, школу сыну, как, ну, короче говоря, вот это, как это технически все делать, мне придет зарплата, смогу ли я вообще и пользоваться, ну, вообще, как бы, вообще непонятно в этом смысле. Конечно, и получается, что вся эта вот эта история этого года, да, моя трансформация, чтобы я заметил этот материальный мир, а чтобы его заметить, мне нужно, по большому счету, признать, что деньги, они существенны, что я тоже, как бы, я тоже человек.
1: Угу.
0: Понимаешь?
1: Вот эту исключительность, да, о которой ты говорил.
0: Да, что вот всем нужны деньги, все вот за ними гоняются, а я никогда не гонялся.
1: И вообще, вот 100 тысяч в камин, да?
0: Ну, это уже Настасья Филипповна, это уже знаешь, Злата. Кстати, с этой цифрой известная история, знаешь ее?
1: Нет.
0: Достоевский сначала написал 10 тысяч.
1: Да?
0: Потом он в черновиках, потом он там в черновиках над этой цифрой 3 строчки зачеркнутых до 60 поднял. Все, уже книгу в печать отправили, уже типографию, он вбегает в типографию. Мне надо срочно сменить типографку.
1: Да?
0: И уже в типографии переделан на 100 тысяч. К слову, Достоевские деньги, история похожа на мою, да? Только у него еще там был комплекс вины очень большой, на них завязанный, ну, и так далее. И еще вот чувство, вот это желание перерасти отца и быть ответственным за кого-то. Ну, короче, ладно, бог с ним Достоевским, он уже опочил. Храни бог его душу. Короче говоря... А ты можешь какой-то уточняющий вопрос задать или что-то? Все ли понятно, что я рассказываю, как тебе кажется?
1: Ну, мне все понятно. Ты имеешь в виду слушателю, который первый раз сегодня
0: тебя
1: слышит? Анамнез,
0: так сказать. Я писал весь или нет? Или я что-то упустил? Да?
1: Ну, мне кажется, весь.
0: Хорошо.
1: Значит... Единственное, что, мне кажется, ты сына как-то вообще исключил из этого повествования. А мне кажется, дети — это очень мощные проводники материального.
0: Сына сейчас я включу, спасибо, да. То есть... С сыном была следующая ситуация, которая во многом, мне кажется, запустила его сюжет-сценарий. Не берусь я сейчас говорить, ему 8 лет, но мне так кажется. Пару лет назад у нас как бы не было денег, ну как не было, ну вот начал кредиткой пользоваться. И сын что-то попросил ему купить, и я ему сказал такую фразу: «Сынок, не могу, у нас сейчас безденежный период». И вот эта фраза «безденежный период», он до сих пор ее вспоминает.
1: Да?
0: У нас сейчас безденежный период или нет? Он просто
1: сверяется,
0: да? И оттуда пошли его фантазии, как он там будет богатый, как он то, сё. То есть я не знаю, как вот одна фраза брошенная, да, как именно она на него повлияет и повлияет ли. Но пока как будто бы вот это для него деньги, он сам копит деньги, говорит: «Пап, если что, я вам помогу. Вот на море я вот свои там, сколько он накопил за несколько лет, 9 тысяч он уже накопил, он кто-то там дарит, да, мы там и надаем. Я, если что, вот на море съездим, ну, сынок, это нам до аэропорта хватит такси оплатить, да? Ну, конечно, так не говорю. Ну, суть-то такая, да, и это первый момент. А второй, я думаю, я еще до него не добрался. Вот он связан с фигурой власти. То есть, с одной стороны, я никогда не пытался быть хорошим отцом. Да, то есть, который вот боится наругать или что-то еще. Не знаю, может быть, что-то еще. Я еще в эту сторону не рыл. Ну, короче говоря, этот год для меня определенно кризисный, потому что мир мне говорит: все, Артем, тебе нужно снять с Бога.
1: Старое не работает.
0: Да, тебе нужно... Ну, вот то, о чем мы с Владом говорим, бывает, что предыдущие сценарии работали, мы во вторник говорили, и перестали работать.
1: Да,
0: то
1: исполнились.
0: Есть, то есть в этом году Господь Бог говорит: Артем, давай теперь ты сам можешь. То есть у меня раньше был еще страх, что если я буду заниматься заработком денег, то Бог от меня отвернется. Был такой страх. Сейчас его нет. А еще был страх, который я только недавно смог озвучить, да, как бы не запопсеть. То есть вот буду я, значит, там, не знаю, свои курсы продавать. Сразу запопсею. Сразу люди будут говорить: это не настоящий. Это ряженый. Понимаешь?
1: Угу.
0: Вот этот страх, что вот мне вот хочется быть как не Саргадата, да, который там в своем ашраме нищий, а вот Оша, который там в Бентли ездил, я не хочу, это попса. И поэтому так много презрения у меня всю жизнь было к людям, которые добивались успеха, которые там писали какую-нибудь песню дурацкую, и все эту песню подпевают.
1: Гонорар
0: гонорары
1: да?
0: получают за эту дрянь. Да ее завтра забудут, говорил я, да? Ее забудут, а автомобиль у нее останется. Ну, то есть у меня вот... Почему меня раздражали, да, такие истории? Потому что это было в моей тени. Говорю «было», потому что я сейчас это хотя бы называю «вижу». Да?
1: Uh-huh.
0: То есть в тени было вот это... и потом творчество, конечно, как часть этого. То есть почему меня толком никто не издавал? Меня, я как бы вот в среде любой литературной, хип-хоп среде, я как бы не нравлюсь. Потому что у меня есть это чувство, ну...
1: Но я лучше...
0: Ребят, очевидно, что как бы... Ну, то, что вы пишете, это может быть как бы как статейка, да, но я пишу как бы романы. Да, и это как бы на века. И если не вы, так потомки.
1: Лучше я сдохну ноунеймом, да, чем прославлюсь и стану тобой.
0: Да.
1: Ага.
0: Короче говоря, да, и вместе с тем у меня же ведь как бы идет эта работа с гордыней, как бы не возгордиться. Понимаешь, как бы такое два огня. С одной стороны, не хочешь запопсить, с другой стороны, сейчас возгордишь своей исключительностью. Ну вот, понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Угу.
0: То есть, и как-то не... И с одной стороны, что я буду кривить душой и говорить, что нет, я не великий писатель. Да я знаю, что я великий писатель, понимаешь, да? С другой стороны, как говоришь, что ты великий писатель, тебе никто не верит, да? А я думаю, что ты не великий писатель, а я думаю, что ты какой-то Ухарус, да? Вот. И в этом смысле я произвожу неприятное впечатление на людей, потому что...
1: Своей
0: как бы,
1: честностью кристальной, да, и талантливостью, да, невероятной.
0: Понимаешь, да? Вот, и единственный способ справляться с этим — это как бы самоирония.
1: Удивительно, конечно, при этом ты издаваем, и печатаем, я думаю... Мало кто так успешен. В плане романы выходят в разных издательствах, книги выходят, стихов.
0: Ну, хочется же другого, понимаешь, хочется народной славы, но при этом не запопсеть, понимаешь?
1: Угу.
0: То есть то, что там тебе прочитали 100 человек и сказали спасибо, это изменило мою жизнь, что это такое по сравнению с миллионным тиражом? Ну, грубо говоря,
1: а
0: да?
1: А вот здесь на радио то, что ты работаешь и пишут... Слова благодарности.
0: Не, мне все это важно. Все это важно. Просто я до прошлого года обесценивал всю свою работу на фоне творчества. И работу в школе, и работу на радио, и лекции. Хотя это именно то, что у меня... Ну, я успешен в этом, по большому счету, да. То есть мне легко дается эта работа. Я свободен здесь, да. И от людей приходит... Очень приятно. Ну, обратная связь очень мощная, да? Но вот до прошлого года я это обесценивал. Ну, вот это же все, это что? Вот творчество.
1: А
0: вот
1: ты это обесценивал, потому что это легко, или потому что вот такой вид деятельности, типа, не творчество чистое?
0: А, потому что я разделял творчество, а это как, ну, хобби. Да?
1: То интересно, есть я казалось еще... бы, обычно наоборот.
0: Да, да, да, да, да, да. Ну, это тоже как бы часть моей исключительности.
1: Нам пора
0: была.
1: Прерваться. Пишите 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: С 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы, Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
8: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: «Маяк».
9: Пойми себя, если сможешь.
1: Мы продолжаем. А нам написал Глеб. Добрый вечер, Артем и Владислав. Ой, как знакомо то, о чем говорит Артем. Один в один просто. Мне 34, и вот только недавно начал задумываться о материальном. И, если честно, мне это даже начинает нравиться. Как что-то новое, какая-то неизведанная область бытия. Буквально вчера задумывался над тем, откуда все эти мысли о материальном взялись, пока не понимаю. Наверное, всему свое время. Спасибо.
0: Интересно, Глеб, может быть, вы подробнее опишете, как вы к этому материальному приходите? Это вот от меня лично такой вопрос. Да.
1: Андрей пишет, очень отзывается сегодняшняя история. Смотри, мужчинам отзывается, да? И мужчина нам пишет сегодня. Особенно про материальное. Всю жизнь мне не хотелось об этом думать. Скоро 40. Тем не менее, несмотря на долги, ни в чем себе особо не отказывал. У меня до сих пор нет жилья, но есть жена, два сына, две неплохие тачки. За должностями никогда не рвался, начальство меня не особо любило, два раза переводился, но дослужился до полковника. В общем, слава Богу, еще за все ни о чем не жалею.
0: Вот это слово меня просто ошарашило. Андрей.
1: Начальство меня не любило, надо сложиться на полковника. Настоящий полковник.
0: Да, то есть мы сегодня, напомню, говорим для тех, кто только присоединился, что такое кризис и как сценарий может... Сценарий, по которому мы вчера еще прекрасно жили, сегодня перестает работать, и что с этим делать? Мы еще вот до последнего вопроса не дошли, что с этим делать. Угу. Да. Вот. Я не знаю, насколько ясно прозвучал тот, как бы, что я называю кризисом.
1: Ну, давай, проговори еще раз. Или о форме.
0: Уточни вопрос. Ну, то есть...
1: Ты имеешь в виду, что часто кризис воспринимается как нечто, с чем надо бороться, как в экономике? Мол, кризис — это плохо, а ты говоришь как будто про смену этапа.
0: Да, но суть-то в том, что денег нет. На море мы не знаем, когда теперь поедем вообще. Угу. Да, у меня карты не работают. Мне надо лечить зубы.
1: Подожди, а тебе Собянин не присылает каждое утро, что ли? Можно кофейные деньги пустить там на зубы.
0: Все ушло на пухосос. Ага. Вот.
1: И ты видишь себя в этой точке.
0: Я вижу себя в этой точке. Я понимаю, что я твоя. Да, и я впервые в жизни, дорогие мои, ощутил растерянность. Само это слово впервые в жизни произнес.
1: Это очень ценно, на самом деле. Я когда услышал это от тебя на выходных, вот на этом ретрите, я очень за тебя порадовался. Что...
0: Понимаете, да, за что, друзья мои, радуются? Я так, конечно, растерян.
1: Ну, правда, что ты как бы не прячешься за вот эту фигуру Бэтмена или Бога. У тебя были вот всегда такие два
0: Я производил впечатление неуязвимого человека.
1: Да, да, да.
0: Вот.
1: И помнишь, в начале еще нашей с тобой дружбы я тебе сказал, что я понял твой секрет главный, когда ходил к тебе на лекции, что ты всегда играешь на своем поле. Ты как бы не выходишь за пределы этих полей, поэтому тебе там...
0: А поле можно расширять бесконечно.
1: Поле можно расширять, да, но вот выхода в незнаемое, да, в рискованное или в то, что приносит растерянность, как будто не было. А сейчас, может быть, и появилось.
0: У меня еще такая ассоциация, да, что представьте, вспомните себя в отрочестве, да, когда мы покидали родителей. когда мы начинали свою собственную жизнь, для кого-то это был более, для кого-то менее болезненный этап, кто-то так и не сепарировался, да, что вот теперь ты сам себе готовишь ужин, сам стираешь вещи, да, сам ходишь на работу, ну, то есть ты сам себя обеспечиваешь, вот, и я думаю, я почему такую параллель прожу, потому что у меня сейчас то же самое с Богом, то есть меня Господь Бог говорит, Артём, все, теперь ты сам должен жить сам. Это вот один в один
1: ситуация. Как хочешь, да, а как я хочу. А я не знаю, как
0: и
1: я
0: вот
1: хочу.
0: И вот эта растерянность. То есть у меня ощущение, что я уже занес ногу над порогом, вот из дома на улицу, да, скажем, да. Хотя мне почему-то визуализируется, что я в дом заношу ногу. Может быть, это так, понимаешь, да, в какую сторону. Мне визуализируется, что я в дом захожу какой-то, uh-huh. а не наоборот. Но при этом дом незнакомый. И дом, кстати, да, дом, потому что дом материален. А дорога, как бы, это путь, uh-huh. понял? То есть я захожу в дом. И что мне делать? Что, делать YouTube? Или как-то себя рекламировать? Или заниматься бизнесом? То есть, понимаешь, да, вот я вчера сформулировал очень хорошо в канале. Ты видела, что такую растерянность я написал?
1: Да.
0: Ну, блестящая какая-то мысль, да? Это очередная блестящая мысль. Я ее даже вчера в эфире зачитывал. Но не все слышали. Значит, растерянность — это не отсутствие понимания, что делать, а избыток нераспакованных возможностей.
1: Да, мне очень откликается. Я в похожей, на самом деле, ситуации нахожусь. И вижу эту свою растерянность. Она мне знакома. Как именно... И переживаю ее. Как, а куда пойти? Потому что куда не пойду, все получится. Просто надо куда-то пойти.
0: Да.
1: Или не все получится.
0: То есть я еще с прошлого года же, да, как бы начал что-то сам делать. И вот курс по Евгению Онегину я сделал. В первый раз сам что-то сделал. И напомню, он в свободном доступе лежит у меня в телеграм-канале. Пожалуйста, слушайте, пишите обратную связь. Это очень важное для меня большое дело, на самом деле, было. То есть я что-то сам делал. Но всегда я как бы с упованием на Бога. То есть вот, нет, я как бы, упование не точное слово, а вот что Бог сделает, как бы, Бог довершит, Бог. Странно. Представляешь, что я так много говорил о терапии, о заботе о богах, о том, что не нужно нагружать Бога своими проблемами. И я первый, кто его нагружал просто обеспечением моей семьи и меня самого, ты понимаешь, Влад?
1: Это как в анекдоте.
0: Это же хохма.
1: Это как в анекдоте про золотую рыбку, у которой кавказец три желания просит три семерки «Жигулей», да? А на вопрос удивленной рыбки говорит: «Продам, куплю «Приору».
0: А то как ты свел эти вещи? А? Как ты свел анекдоты и эту историю?
1: Ну, у тебя есть доступ, если к божественному, к луминозному, к любому варианту развития мультивселенной, да, а ты просишь там деньги на красную рыбу и на отпуск на море.
0: Это правда. Это отчасти правда, да. То есть удивительно, что я Бога не обременял решением моих глубинных вопросов. Понимаешь, ну а что ему стоит? Хотя, может быть, это одно. Все равно велико. То есть попросить 100 тысяч рублей у Бога или попросить его разрешить твою муку душевную, может быть, для него это одно и то же. Какая разница, чем обременять? Понимаешь? То есть неважно, отец хочет, чтобы от него дети остались, один просит денег, друг просит поговорить. И для него это одинаково, может быть, понимаешь, да?
1: Ага. Пишите, отзывается ли вам вот эти переживания смены эпох. 967-103-5533. Вернемся после новостей.
10: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:00.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, и не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Вестям».
2: Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку. И эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
0: Европейские элиты решили, что они выше законов и теперь игнорируют конвенцию о международном морском праве 1982 года, отметил министр. 21-й пакет санкций ЕС прямо разрешает продавать украденную России нефть, газ, зерно и корабли. Российские войска взяли под контроль село Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Оно расположено на берегу реки Казенный Торец в 4 километрах к юго-западу от окраин Дружковки, одного из главных узлов обороны противников ДНР. Чтобы добраться до него, бойцам группировки «Центр» осталось взять еще несколько населенных пунктов. Параллельно со стороны Константиновки на этом направлении наступает группировка «Юг». Подробнее о результатах работы южной группировки войск за последние сутки сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки и Николайполье. Противник потерял до 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
0: Вечером Минобороны также сообщили, что российские военные нанесли удар геранями по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ в Одесской области. А также ВКС России ударили ФАБ-500 по пунктам временной дислокации бригад противников Харьковской области. В течение дня над регионами России были сбиты около 200 украинских БПЛА. Об этом также вечером рассказали в российском оборонном ведомстве. Уточняется, что БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, над Башкирией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Центральное командование вооруженных сил США объявило о создании первой в своей истории многонациональной группировки ударных беспилотников. В заявлении говорится, что новое подразделение будет применять ударные беспилотные системы одностороннего действия, которые работают в воздухе, на воде и под водой. В его состав войдут американские военнослужащие, а также представители стран-партнеров США на Ближнем Востоке. Командующий Центком адмирал Брэд Купер заявил, что новая группировка станет развитием созданного 9 месяцев назад подразделения Scorpion Strike, первой на Ближнем Востоке, специализированной эскадрильей ударных беспилотников. По его словам, США уже начали консультации с региональными партнерами по формированию единой многонациональной системы сдерживания в регионе. С завтрашнего дня в Москве ожидается потепление, а начало следующей недели вообще может ознаменоваться очередной волной жаркой погоды. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
4: В центральной России температура станет повышаться уже завтра. В Москве после сегодняшних 15 будет уже 19. А в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21. Затем, благодаря скандинавскому циклону, станет даже жарковато. Первые дни новой недели до плюс 26-28, но из-за влияния вихря в мегаполисе начнут развиваться очаги мощной облачности, поэтому местами могут прошуметь кратковременные ливни и грозы.
0: Тем не менее, в гидрометцентре из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до 9 вечера пятницы. Жители столицы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Еще одна медаль у российских спортсменов на чемпионате Европы по водным видам спорта. На сей раз ее выиграли российские пловцы в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. У россиян серебро. Соревнования проходят в Париже. На счету российских спортсменов теперь 21 медаль, 7 золотых, серебряных. Также есть серебряные и бронзовые награды. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге осадков синоптики не обещают. Днем 20-22 градуса. В Москве тоже без осадков и уже чуть теплее, чем сегодня. Плюс 17-19 градусов. Сейчас в городе плюс 14. Атмосферное давление немного повысилось и составляет 750 миллиметров.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. Что мы продолжаем? Что мы сегодня делаем? Как это называется?
2: Я не знаю, это ты придумал, предложил тему и попросил меня, видишь, поассистировать тебе. Что мы выписываем какие-то слова на бумажке. У тебя там Бэтмен написано.
1: Сейчас про Бэтмена скажу.
2: Деньги, власть, ответственность, Бог. Ты еще зачем-то попросил меня найти пост в канале «Ретроградный Меркурий».
1: Сейчас прочитаем его, да. Это про то, что сейчас происходит. Я немножко ввел контекст. Если прослушали первый час, подключайтесь как можете, да.
2: Одни мужчины пишут. Женщины, что вы думаете по этому поводу? По поводу сегодняшней темы? 967-103-5533.
1: Одни мужчины пишут. Это вот... А потому, знаешь, почему?
2: Почему?
1: Потому что я делюсь своей уязвимостью.
2: А мужчины, кстати...
1: Мужчины не так часто это делают, да. У нас это ассоциируется с жалостью к себе. К слабости характера. И так далее. Вот. Значит, я упомянул Бэтмена в прошлом часе.
2: Да.
1: Это была моя ролевая модель. Но я из этой ролевой модели с детства выкинул одну половину.
2: Какую?
1: Он был миллиардером.
2: Да.
1: И он был не просто миллиардер. У него еще был огромный штаб сотрудников.
2: Да, и оружейные заводы.
1: Да, то есть, и я так понимаю, это вот как раз, то есть у Бэтмена в тени оказалась его жизнь миллиардера. То есть мы знаем Бэтмена как супергероя, который ночью выходит, а про его дневную жизнь очень мало информации.
2: Но он тоже к этому так относится. Если вот брать, это нолановские фильмы.
1: Темный
2: рыцарь, да?
1: Да, это
2: Нолан. Он же там презрительно относится.
1: Да.
2: И играет в этого миллиардера, да? Производит впечатление абсолютного придурка, да, который ездит на спортивных автомобилях.
1: Дурачка такого, да.
2: При этом полностью пропадает у него из этой персоны богача любой намек на глубину.
1: Он может этими деньгами очень много что сделать.
2: Это правда. Удивительно, что
1: он выбирает руками махать.
2: Да, да, да.
1: И мне кажется, это прям про меня. То есть...
2: Это вот эти обратиться к Богу за 100 тысячами рублей?
1: Ну, по большому счету, да. То есть, и вот я понимаю, что мне нужно как бы масштабироваться. То есть, вот по этой оси X как бы расширяться, чтобы воздействовать на мир не вот так, нишевое, это слово нишевое, да? Вот я, может быть, исключительно
2: нишевый. Как противоположность попсовости,
1: да.
2: Которая тоже прозвучала в прошлом часе.
1: Да, потому что интеллектуально я понимаю, что я не могу запопсить. То есть я
2: а что... как это вообще возможно, да? Будешь ты записывать короткие видео или делать, я не знаю, танцевальные ретриты, как ты можешь запопсить? Я вообще не представляю.
1: Ну, то есть, ты понимаешь, да? То есть это рационально, я могу...
2: Ты делаешь комикс про камни. Камон.
1: Я уже сделал. Знаете, вот тоже комикс про камни не могу издать. Но... и понимаешь, суть-то еще в том, что это как женщины. Вот мужчина хочет добиться расположения женщины, чтобы она, да, в постели ему отдалась. Но мужчина будет удовлетворен в любом случае. Если она ему отдастся, он получит сексуальное удовлетворение, а если не отдастся, он получит удовлетворение, потому что еще не добился. И вот это постоянные вечные отказы, это не подходит по формату нашей станции, как в песне, да? Это, значит, непонятно кому. Вот сказка вроде для детей, но для взрослых. Комикс про камни, ну, и так далее. То есть это мне тоже было приятно. Но я такие исключительные вещи делаю, что даже издательства нет, которое способно это осилить. Напишу книгу про 365 дней Мельника, который ходит на мельниц, возвращается обратно, чтобы никто никогда не издал.
2: Мне в этом смысле очень нравится история Диккенса, да, который начал писать, ну, чуть ли не нас, потому что...
1: Последний роман? «Тайная Двина Друда»?
2: Нет, первый.
1: А первый?
2: Да,
1: он
2: читал романы, которые выходят, они говорят, да они идиоты, пишут ерунду какую-то. Мы сказали, ну напиши сам. Он говорит, да я и напишу.
1: То же самое сделал Годар и Трюфо, когда они в прессе хейтили современные массовые французские кинематографы.
2: Им все говорили, сами снимите.
1: Сами,
2: да?
1: Снимите, вот тебе деньги. Трюфо, давай сними. И он снимает шедевр. Так, а к чему-то это...
2: К чему я это? К вот этой вот исключительности, что вот у меня комиксы про камни и романы про мельников, а ты напиши попсовую вещичку.
1: Может быть, действительно, как бы вот в этом. Я и поэтому не могу альбом написать.
2: Прикинь, да? Написать любовный роман, который просто все взорвет. Ну, вот это, в мягкой обложке, который. Или детектив.
1: Вот то, что в тебе есть. То, что.
2: Во мне сюжетность, да?
1: Понимаешь, у нас с тобой тоже сообщающийся сосуд. Ты посмотрел там «Форсаж» или что-то там посмотрел, Гай Ричи, сказал, ну что за фигня, да, ты сказал, или как ты сказал, да? А у меня наоборот, надо полюбить, как бы, Гай Ричи. То есть, понимаешь, то есть мне нужно как-то. Ну, понимаешь, чем говорю? Да. То есть мне нужно как-то вот. Я раньше, вот мне Станислав, который юнгианский таролог, психолог, аналитик, да, он говорил, что мне нужно как-то прийти к бессмысленности, но и это как-то, это не просто бессмысленность, да, это какие-то, в общем, пока я тоже все это собираю, вот это материальное и так далее, вот, и, Коля, мы анонсировали, значит, мне Влад на днях, вот, когда меня заблокировали карты все, присылает пост из телеграм-канала «Ретроградный Меркурий». Мы будем весь пост этот читать или только отрывки, Влад? Как вы знаете, было солнечное затмение вчера, и это важный такой момент астрологический, как я понимаю. Прочитаешь, просто этот пост мне очень отозвался, он лег как бы вот на мою нынешнюю трансформацию.
2: Давай, давай.
1: Влад, вам
2: как
1: сейчас
2: дополнение к узору. Да. 12 августа, с вами коридор затмений. Нас засасывает в него сегодня вместе с полным солнечным затмением в знаке Льва. Ближайшие 2 недели обещают быть интересненькими, поэтому просыпайтесь, протрите глаза и начинайте внимательно наблюдать за происходящим. Говорят, что в ближайшие 2 недели события имеют оттенки судьбоносности, и даже то, что на первый взгляд покажется неважным, в итоге может перевернуть вашу жизнь. Влиять на это не стоит, но стоит наблюдать и не удерживать в ладошках то, что само отваливается. Сопротивляться изменениям бесполезно, поэтому постарайтесь получить удовольствие. Сегодняшнее затмение затронет важный вопрос о том, как мы живем. Оно подтолкнет нас к переосмыслению своего пути, если вдруг он выбран нами ошибочно.
1: Чуть-чуть сейчас помедленнее, вот эта часть будет добра.
2: Особенно важно теперь провести расследование и выяснить, не живете ли вы чужими ожиданиями. И если вдруг вы наткнетесь на неприятное, то не огорчаться, но признать, что так дальше продолжаться не может. Постарайтесь обнаружить ваш главный центр, вокруг которого все вертится. Отстройтесь от самого себя. Ответьте на вопрос, кто определяет стиль моей жизни, иду ли я туда, куда хочу сам, и заявляю ли я о себе так, как хочется мне. Если вдруг там возникнут ощущения, что кто-то другой имеет влияние на ход вашей жизни, вероятно, пришло время перестроить маршрут. Не спешите менять жизнь прямо сегодня, но будьте готовы, что коридор затмений вытолкнет вас на другую дорожку, если та предыдущая скользкая и тащит вас не в вашу сторону. Дальше про градус Льва читать, да?
1: Прочитать, да, я прокомментирую потом.
2: Чтобы сообразить, какие области затронет затмение именно в вашей жизни, постройте натальную карту и посмотрите, в какой дом попадает 20-й градус Льва. Если вас бесит считать черточки, попробуйте вспомнить, что творилось в вашей жизни в августе 2008 года. Пекинской Олимпиады. Или просто попробуйте побыть чуть более чутким к собственной жизни. Коридор затмения обязательно подтолкнет вас к нужному выходу. Главное, чтобы вы не начали сопротивляться и бежать вниз по эскалатору, который тащит вас наверх. Это затмение протрет пыль с лидеров и тем творчества, детей и признания. Если вы заныкали свою индивидуальность под трендовыми шмотками и ботиночками в сеточку, то теперь пришло время достать ее оттуда, отряхнуть и сообразить, в чем ее отличие от остальных. Ничего не бойтесь, но приготовьтесь, что перемены начнут происходить именно там, где они давно созрели. Помните, чтобы жить честно, надо рваться, путаться, ошибаться, начинать и опять бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться. Лев Толстой.
1: Ну, это цитата только. Да. Нам Саша не так часто присылает посты из этого канала, угу. Ты его читаешь, и мне очень отозвался этот пост, потому что я...
2: Вовремя, да?
1: Вовремя, да. Поэтому мы его и привели сюда в эфир. То есть, во-первых, я понял, что я живу в ожиданиях Господа Бога от меня самого. Да, что вот он ждет от меня. То есть я потом отстроюсь от собственного центра. Что такое мой центр? Вопросы, да, которые у меня возникают.
2: Это хорошие вопросы, да?
1: Да, это хороший вопрос. И дальше, заявляю ли я себе так, как хочу заявлять? То есть, может быть, мне стоит принять, что вот я все-таки хотел бы, да, я хочу и могу быть больше, да, и быть, менее нишевым, что называется, да. И, естественно, я сделал то, что было в посте сказано, рассчитайте 20-й градус во Льве. Я это просто закинул в нейросеть. Нейросеть прекрасно все это считает и так далее. И она, так как я, так как она общается со мной по разным вопросам, в том числе я иногда готовлю какие-то материалы к лекциям через нейросеть, все это смешивается и вырисовывается интересный узор. Вот. Когда-то я вечер посвятил разговору о том, что я как хип-хоп-исполнитель вообще могу, да, сказать
2: что
1: миру.
2: Ты сделал,
1: да. для хип-хопа в эти годы, ага. Да. Вот. Потом мой курс по Евангелию от Матфея, который я сейчас тоже делал в телеграм-канале. То есть все это как-то совместилось. И вот что он мне пишет. Значит, у меня точка затмения формально попадает в третий дом. Коммуникация, речь, обучение, ближний круг, текст, эфира. Но настолько близко граница со вторым домом. Ресурсы, ценности, деньги, самооценка через то, чем владеешь, тоже власти, что фактически включено оба дома сразу. То есть у меня вот этот 20 градус попадает на два дома. Я не знаю, как это все устроено. Ну, короче, речь о двух сферах жизни.
2: Интересно, что ты в прошлом часе говорил про дом, как противопоставление дороги.
1: Да.
2: Да, то, что ты входишь
1: вот
2: в дом.
1: Вот гештальтист, сразу он...
2: Феноменолог, да?
1: Феноменолог, замечает. Ага. Вот, и я просто прочитаю. Для человека, чья жизнь и так почти полностью проходит в третьем доме, радио, лекции, текст, разговоры, затмение здесь, это не начни говорить, а вопрос о качестве и мотиве уже происходящей речи. Через какой канал и в какой форме я говорю, и мой ли это голос, или подстроенный под ожидаемый формат. А близость границы второго дома добавила вторую ноту. Не только что я говорю, но и сколько я сам ценю то, что говорю, включая денежное измерение. Вот.
2: Мне вот это очень откликается.
1: Прокомментируй, пожалуйста.
2: Ну, про то, что... А как я сам оцениваю, во сколько... Вот, сколько это стоит или сколько мне надо, да? И я тут на этой неделе поймал себя на мысли, что как будто бывает стыдно заявлять о каких-то желаниях, которые ты сам считаешь избыточными. Как будто вот избыточность... Ну, не знаю, там написать: господа, хочу BMW купить. Я не хочу BMW купить, но вот как будто много хочешь. Знаешь, ага. Вот такое какое-то рождается. И вообще это часто, мне кажется, какой-то общий такой нарратив, не знаю, в нашем поколении или вообще в этой стране.
1: Стыдно просить лишнее?
2: Да, что вот если заявишься с желанием лишнего, то... Как-то
1: что
2: много
1: если
2: просишь,
1: болеешь,
2: мало получишь.
1: Если болеешь, денег можно попросить,
2: ну,
1: да?
2: Типа, да?
1: А вот просто на витамины, это уже зазор, потому что это избыток, я понимаю. Я отвечаю ему на этот комментарий. Я всегда говорю, как хочу, а не как ожидают. Ну, моя реакция, естественно, на это. Потому что я считаю, что сколько он мне отвечает. Первая реакция была такой. То есть тема чужих ожиданий как будто не про меня. Но тут же пришло более точное попадание. Вопрос не в том, живу ли я чужими ожиданиями от людей, а в том, что всю жизнь было упование на волю Бога, и настало время самому заниматься карьерой, взять инициативу вместо ожидания подачек с неба.
2: Как это? На Бога надейся, а сам
1: да,
2: не плашай.
1: Да. В этой же точке впервые прозвучало прямое... Он берет прямо мои фразы. В этой же точке, то есть он привык уже со мной общаться, прозвучало прямое признание. Страх, что Бог отвернется, если признаться себе, что деньги нужны и важны, что от них и зависимость. А за этим страхом еще один более старый апопсити — стать инфо-цыганом. Это тоже моя цитата. Вот. Ну и дальше, как бы, то есть, то, что у меня вот в тени, вот эта материальная вся сфера, власть, деньги, слово масштабирование. То есть я до сих пор не могу эти слова даже нормально использовать. Мне надо масштабироваться. Мне тошнит эта фраза. Я не могу, понимаешь, то, что людям дается легко, и люди говорят: я люблю деньги. И мне тяжело сказать эту фразу, понимаешь? Мне приятно, когда мне приходит зарплата на карту. Мне приятно, когда мне оплачивают гонорар. Мне приятно это. Но сказать «я люблю деньги» не могу. Может, и не надо, но суть в том, что там есть напряжение, да? То есть вот когда я слышу, что там моя мама говорит «я люблю деньги», меня сразу... Я сразу говорю: невозможно любить деньги. Деньги не существуют, понимаешь, да? То есть... Ну, вот это же на языке, я про это, да? То есть наш язык, он как бы отражает. Ну что, прочитать про тень? Да?
2: Давай чуть позже, тут интересные феномены происходят. Нам продолжают мужчины писать, причем мужчины поддерживают, говорят, что откликается. Вот Александр, например, пишет: «Добрый вечер. Будучи индивидуальным предпринимателем, я принимал заказы, реализовывал их, оперируя оборотными средствами, иной раз увлекался, оказывался в финансовых ямах, но раз за разом, отвечая на вопрос, ради чего это, находил душевный покой и в итоге пришел к выводу, что жизнь коротка, чтобы переживать о временных трудностях. Надо просто делать вперед. Делать, что должен, будь, что будет». А Наталья из Тулы пишет: «Ребят, добрый вечер. Артем, мне кажется, вы себе изменяете, говоря теперь в таком ключе про деньги. Мозг человека изворотлив и желаемый начинает упаковывать в красивую и оправдывающую упаковку. Ну, не поедете вы на море. И что, по сути, это не обязательно. И как раз получается посредственность. Море, машины и прочее.
1: А я отвечу сейчас. Прекрасно.
2: Знаю, вы часто говорите про двойственность, но когда убежденные страстные речи расходятся со стремлениями, действиями, непонятно, зачем вообще рассуждать».
1: Во-первых, я не говорю, что я планирую денег делать что-то, денег ради только.
2: Да-да, ну смотри,
1: да, во-вторых...
2: сама позиция, как будто тебе уже надо уточнять, оправдывать.
1: Да,
2: ровно то, что я говорю, когда заявляешь о своих желаниях каких-то необязательных, да?
1: Да, вот. И потом
2: и
1: у меня,
2: первый женский комментарий
1: у меня есть
2: сегодня.
1: Жена. Мне жена приходит и говорит: я хочу на море съездить.
2: И тут ничего не сделаешь с этим желанием.
1: Вот это правда, да? Вот, и я считаю, что жена как бы необходима мужчине, жена желающая.
2: Да,
1: потому что жена, да, жена нежелающая приводит мужчину в точку импотенции. Импотенции и метафорической, и буквальной. Потому что мужчине, в принципе, ничего особо и не надо.
2: Да.
1: И это правда, и любой мужчина вам это докажет. Только если ему там маме что-то и папе не надо
2: лежишь,
1: доказывать.
2: Лежишь.
1: Ну, как бы ходишь на работу, спокойно играешь в PlayStation, там, ну, с друзьями встретился, ну, съездил там куда-то. То есть... Мужчина само существо с огромной энергией, но куда ее направлять, не очень понятно. Да, можно себе придумать мифы разные, успешный успех, но в итоге мужчина приходит в точку, а зачем это все? Совершенно естественно, да, кризис среднего возраста называется. А если женщина направляет, то желания самые разные у женщины. И внимание ей надо, и подарок ей надо, и на море тоже ей надо. Вот, и это просто правда жизни.
2: Как это говорится, базовый минимум.
1: Да, тот я слышал самый. Эту песню. Мне сын включает всю
2: эту. Я не знаю, это песня.
1: Мне сын включает все это мурло, короче говоря. Песня. Он слушает все эти песни.
2: Ну, видимо, она
1: да,
2: в
1: да,
2: песню перекочевала.
1: И я, как бы, вот, понимаешь, вот у сына там звучит эта музыка, да. И я сижу, думаю, Артём, ну работай над собой, что-то. Как бы он же сможет послушать, а ты вот это слушать не можешь. Понимаешь, да, чем я говорю?
2: Uh-huh.
1: Если я ему включаю Моби или Depeche Mode, он слушает. И он еще может это слушать, а я слушаю. И при этом я нашел, мне мама нашла диски мои подростковые с рэпом, которые я сам записывал. Я не могу это слушать. То есть, как бы, понимаешь, да? А надо как... А когда ты мне все это...
2: Да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Короче, про тень. А еще почитаешь комментарии? Тут действительно много. Есть что-то еще? Я просто не смотрю.
2: Глеб пишет. Если бы я понимал, Артем, в целом как будто мне всегда хватало денег, сколько бы не получал. Но как хватало? Какие-то материальные желания, реализацию которых я не мог себе позволить, были всегда. Но не были они в приоритете. Очень просто относился к деньгам. Есть хорошо, нет, ну и ладно. Что поменялось, сейчас не знаю. Будем разгадывать эту загадку. Одному уверен точно. Это не потому, что я стал оглядываться на других. Это вроде не поменялось.
1: Вот Андрей спрашивает. Артем, а тот чувак, который перечислил вам 2000, что он хотел, за что он вам сначала перечислил, а потом потребовал их назад. Андрей, я вообще не знаю ни этого Ивана В, ни почему. Ну, то есть я ничего не знаю.
2: Может, кто-то ошибся, да?
1: Может, кто-то ошибся, да, или все что угодно. Суть в том, что вообще речь не про Ивана, а про то, что мне как бы мир говорит, прояви внимание к финансам.
2: Угу.
1: Походи по банкам, напиши заявление в ЦБ, значит, что там я еще делал, общайся с этими менеджерами, пиши, еще несколько раз в один и тот же банк.
2: Не хочешь через желание
1: да.
2: идти, будешь через проблемы
1: будешь
2: идти.
1: Через...
2: Это ровно же... то же самое, что происходит в динамике отношений между мужчиной и женщиной. Такая фраза хорошая на выходных прозвучала, что у женщин нет проблем. У женщины есть планы. Проблемами они становятся, когда она озвучивает их мужчине.
1: Мы по этой книжке еще сделаем чувство эфира, да?
2: Ага.
1: Вот. Так что меня в целом не волнует. Ну, я считаю, что Иван – это важнейший инструмент моей судьбы. То есть я благодарен ему за то, что он эту жалобу написал, и этот эфир как бы случился отчасти. То есть я, попав вот в эту как бы неприятности, житейские неприятности, да, которые они обратили мое внимание. То есть по большому счету, то, о чем я много раз говорил, любой неприятный опыт, как только из него извлечен смысл, становится поводом необходимым.
2: И в каком-то смысле вообще финансовые проблемы – это всегда разговор о том, как бы, кто я, как я живу, да, и как я выстраиваю свою жизнь, что эти финансовые затруднения случаются.
1: То есть, конечно...
2: Свободно ли течет энергия? Помнишь притчу, мы как-то обсуждали с тобой из этого сборника...
1: Женских притч?
2: Женских притч, где приходит мудрец... К мудрецу приходит мужчина и говорит, у меня жена очень скупая, невозможно вообще ни на что деньги не позволяет тратить, и живем как нищие, хотя у нас как бы деньги есть. И он к ней пришел и говорит, сжал руку в кулак и говорит, как вот если рука все время так, как это? Она говорит, это увечье. Он говорит, а если ладонь всегда раскрыта и не может по-другому эта рука себя вести? Она говорит, это увечье. Ну, все поняла и стал нормально жить после этого. Да, то есть застревание в какой-то одной точке – это увечье ментальное. Вот Сергей пишет, Бог хочет совместного творения. В, я так понимаю,
1: а что, если
2: прошлый
1: Бог,
2: час.
1: А что если Бог хочет, чтобы я творил теперь по-другому? То есть, как бы я тут не беру на себя миссию разгадать, что именно хочет Бог. Но я вижу, что меня ведет, меня направляет. И больше, как бы, как я жил прежде, так больше быть не может. И я могу дальше говорить: ладно, Господь Бог решит все мои финансовые проблемы. Не сегодня, так завтра. Кто-то предложит работу, кто-то там, может, переведет денег и так далее. Хотя куда переводить, карты не работают. Понимаешь, да? Но нет. То есть, мне дано прямое послание, Артем. Теперь надо как-то иначе учиться жить.
2: Про тень поговорим после новостей. 967-103-5533, пишите.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как заявили вечером Минобороны, в четверг днем в порту Одессы были поражены резервуары с ГСМ и оборудование для разгрузки. В порту Очаков Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Сегодня же Минобороны показала кадры освобождения группировкой войск центра населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. Ранее ведомство сообщило о взятии его под контроль. На опубликованных кадрах видна работа российской артиллерии и дронов по позициям и личному составу ВСУ. В конце видео показан боец с российским флагом на территории освобожденного села. Накануне российское оборонное ведомство отчиталось о взятии Водянова в Харьковской области. Посол России в Токио Николай Ноздрев, которого вызвали в МИД Японии для заявления протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Этуру, разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что Южные Курильские острова – неотъемлемая часть Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским диппредставительством. Ранее МИД Японии заявил в Москве решительный протест в связи с посещением Путиным Южно-Курильского острова Ютуруп. В сообщении японского дипведомства также обозначена позиция Японии, называющая 4 острова Курильской гряды своими северными территориями. В Свердловской области сегодня открыли сразу несколько объектов здравоохранения. В 40-й клинической больнице Екатеринбурга начнет работать модульное приемное отделение. В областном онкологическом диспансере заработает дневной стационар, а во второй больнице уже принял пациентов Центр здорового долголетия. Такие центры в ближайшее время должны появиться во всех регионах страны, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
2: Более 130 объектов, вот таких, как в Екатеринбурге, будет построено по стране. Это новый формат оказания медицинской помощи. В первую очередь быстро, качественно. И доступность как амбулаторного звена, так и скорой помощи, она меняется. Сейчас идет строительство еще одного такого объекта на базе 24-й больницы.
0: Такая масштабная медицинская комплексная федеральная программа нацелена на формирование культуры активного долголетия. Мошенники зарабатывают на медовом спасе. Праздник россияне отметят завтра. Накануне преступники начали присылать пользователям в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты, которые упаковываются под подозрительные открытки. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Эксперты советуют обходить стороной красивые открытки и не открывать вложения от незнакомцев. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге без осадков и 20-22 градуса. В Москве осадков синоптики тоже не обещают. Максимальная температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Сейчас в Москве плюс 13 градусов. Дует западный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня было разыграно 5 комплектов наград, и у сборной России одно серебро. В мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем наши спортсмены выиграли серебряные награды. Кроме этого, Кирилл Пригода сегодня 6-й на 200-метровке брасом, Андрей Минаков 8-й на 100-метровке баттерфляем, Алина Гайфудинова 5-я на полтиннике на спине, уступив всего 8 сотых секунды в борьбе за бронзу. В общем медальном зачете у сборной России 21 медаль по 7 золотых, серебряных и бронзовых. Баскетбол. Единая лига ВТБ официально опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата предстоящего сезона. Первый матч состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Уралмаш». Регулярный чемпионат пройдет в 2 этапа. На первом все команды сыграют друг с другом в 2 круга. По итогам первого этапа произойдет разделение команд на 2 группы «А» и «Б». Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Важнейший день для отечественного автоспорта. Международная автомобильная федерация полностью пересмотрела чрезвычайные меры и отменила ограничения для пилотов, команд и официальных лиц из России. Начиная с этого дня, нашим спортсменам больше не нужно подписывать декларацию о нейтралитете, которая действовала с марта 2022 года. Официальный циркуляр федерации возвращает на мировой арене.

0: также о ранее восстановленном полноценном членстве России в Международной автомобильной федерации с правом голоса.
1: Теперь новости футбола. «Спартак» объявил о продлении контракта с голкипером Ильей Помазуном до лета 2029 года. Напомню, Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025 года. Переход вратаря сборной Японии Дзиона Судзуки по маршруту Парма ПСЖ Ювентус завершен. Как сообщает Тутоспорт, соглашение между Пармой и ПСЖ достигнуто. Голкипер перейдет в парижский клуб, в котором также выступает российский голкипер Матвей Сафонов, после чего Судзуки сразу же будет отдан в аренду Ювентусу. Хоккейный «Трактор» подписал контракт на один сезон с 28-летним канадским нападающим Борисом Катчуком. Зарплата форварда составит 65 миллионов рублей в год плюс 10 миллионов в виде потенциальных бонусов. Отмечу, что на счету Катчука 36 очков по системе «Гол плюс пас» в 179 матчах в Национальной хоккейной лиге. Президиум Всемирной федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. И пока это все новости спорта.
2: Себя, если сможешь.
3: Мы возвращаемся.
4: Да, ну что, про теневую часть прочитать, и потом про притчу христианскую. Или у нас комментарии есть? Что когда Дима читает новости, я не о компьютере. Да.
3: Комментарий есть от Натали. Здравствуйте, дорогие Артем и Владислав. У меня было наоборот. Много работало, ничего не заработало и успокоилось. А оно само как-то все образовалось, на съемное жилье хватает, и в отпуск поехать. Каждый день благодарю Господа Бога.
4: Ну, дай вам Бог. Ну, в общем, страх... Читаю то, что мне вот как бы это уже выжимка из моих длинных разговоров. Страх опопсеть — это как бы моя тень. Тень льва вот написано, да, вот. Которая как-то подсвечена вот этим затмением. И грядущими двумя неделями, в которых мы сейчас с вами находимся. «Страх обобсеть» прочитался как классическая тень самого льва. Не про реальную опасность стать шарлатаном, а про архетипический страх, что явное желание признания и денег автоматически делает тебя тем самым персонажем. И тут же вспомнилась знакомая структура, та же, что уже разбиралась раньше на конкретном творческом материале. При разборе текста второго хип-хоп-альбома, ну, моего, мы разбирали все тексты, да, и пьесы «Манфред Зигфрид», обнаружилось, самые живые, подлинные моменты, короткие, физически заземленные, незащищенные, систематически обрастают слоями культурных отсылок, каламбуров и иронического снижения, которые сдвигают голос от прямого высказывания к интеллектуальному перформансу. Тогда же родился практический вывод: разделять сырую генерацию голоса и последующую осознанную огранку, а не делать это одновременно, как уже само собой происходит в радиолекционной практике. То есть я говорил о том, что мне сложно писать, вообще заниматься искусством, писать текст, потому что мой ум начинает воздействовать на текст, который...
3: Культуролог такой, да, да, возникает?
4: Ну, потому что я как бы...
3: Редактор,
4: да, редактор, да, как бы редактор.
3: А это очень важно, разделять творца и редактора.
4: И поэтому я просил у меня упражнение давать, как бы вот разделить это. И он говорил: вот тебе тема, спонтанно быстро пиши текст. Прозой.
3: Креатив райтинг такой, который быстро... ты тоже презираешь. И презирал.
4: Ну, я преподавал тоже.
3: Да-да-да. Ну, в смысле, что
4: да,
3: вот,
4: конечно.
3: Творчество — это нечто возвышенное, а вот это будет какая-то поденщина.
4: Но суть-то в том, что если в тебе нечто есть, что угодно, то оно будет реализовано как бы само по себе, если ты дашь этому просто пространство. Не обязательно сидеть с линейкой или ремнем, или там с пряником, да, над этим. То есть дать просто этому быть. Ну и, короче говоря, да, у меня получалось. То есть страх, обнаруженный сейчас в связи с деньгами и масштабом, не новый. Это тот же голос, который раньше прятался за иронией в текстах, только теперь объект защиты не творческий жест, а коммерческий.
3: Знаешь, мне какой вопрос пришел такой интересный. Вот как бы ты себя почувствовал, если, например, с тобой связывается издательство любое, большое, ну, АСТ, например, да, или заграничное какое-то, и предлагает тебе контракт на книгу, как существует в этом мире, да, но вот они говорят: вот вам аванс, значит, сразу большую
4: сейчас
3: сумму,
4: бы я
3: большую
4: очень
3: сумму
4: очень
3: денег,
4: обрадовался.
3: Да, и вы должны в течение там года написать роман.
4: Очень обрадовался бы. Это вообще моя мечта.
3: Ступора нету в этом месте.
4: Нет ступора. Но, например, когда редакторы Елены Шубиной...

0: заинтересовались моим романом «Гости небытия», который так как бы и не издали, два редактора, да, и Шубина отправили, и я думал, ну, к Шубину выходить, ну, это уже совсем зашквар, это вообще не для меня, это типа, вы видели какие там книжки.
1: То есть мы за тебя радиоманию не получили, да?
0: Конечно, Влад, ты уже давно с 5 статуэтками тут сидел, да. Вопрос только человеку читающему, что там не слушают, наверное. Вот, конечно, из-за меня, Влад. Из-за меня. Mm-hmm. Ты же как бы со мной в одной лодке периодически плаваешь. Вот как бы разделяешь со мной, как бы, что я иногда это, говорю, это очень широкая река, Влад. Ну вот, вот этот рукав подойдет лучше. Там как раз заводи.
1: Бурные, да, вот эти горные стремнины.
0: Там никто не плавает, никто не увидит. Ну да. Да, ты прав. И, короче говоря, то есть у меня вот это было. Ну, конечно, Шубин тоже отказал. То есть, несмотря на то, что два редактора сказали, да, круто, берем. Она сказала, нет, не берем. Ну, то есть, и я тоже в этом вижу, что Бог так, ну, Артем, что хочешь, то получаешь. Угу. Да? Боишься попсеть, то вообще ничего не получишь, да, в этом отношении. Вот. И мне нейросетка напомнила про притчу о талантах из Евангелия от Матфея. И я ее прочитаю, если вы не против, да. Это пересказ притчи, просто сокращенная немножко версия. Читаем?
1: Да.
0: Человек, отправляясь в дальнюю страну, раздает 3 слугам свое имение. 1 5 талантов, 2 3, 1. Каждому по его силам и выезжает. Получивший 5 талантов и получивший 2 сразу пускают их в дело и удваивают. Получивший 1 талант, испугавшись хозяина, человека жестокого, который ждет, где не сеял, жнет, где не сеял, закапывает серебро в землю, чтобы просто сохранить его в целости. По возвращении хозяин требует отчета. Первых 2 он хвалит одинаковыми словами: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю», и приглашает разделить его радость. 3-го же называет лукавым и ленивым. Раз он знал о суровости хозяина, тем более следовало пустить деньги хотя бы в рост у менял, чтобы вернуть их с прибыли. У него забирают 1 талант и отдают тому, у кого их уже 10, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.
1: То есть... А знаешь, талант это сколько?
0: Сколько это?
1: В евангельский период, еврейский талант. 44,8 килограмма серебра. То есть 10 талантов это... полтонны.
0: Это не ошибка?
1: Нет. Там были в разных периодах, в разных... В Вавилоне тяжелый талант 60,5 килограмм, легкий царский 30.
0: Короче, это килограммы серебра. Талант — это килограммы, десятки килограммов серебра.
1: Да, да. Полцентера.
0: Да. Ну и, собственно, почему он мне эту притчу-то, да, дает? То есть... про бездействие и страх. То есть, и пока я боюсь, что я попсею, пока я боюсь, что у меня какая-то ответственность на меня. Это как с горящим лесником, с телеграм-чатом, который был при тростнике, да, вот, что я как бы отрекаюсь. Не нравится мне, что вот моя деятельность порождает то, что мне не нравится. Mm-hmm. Это же про то же самое, то, что, на что я обратил внимание.
1: При этом это выходит уже не в нашей ответственности, да, как слово наше отзовется.
0: То есть вопрос о попсее, ну, о попсею в глазах окружающих. Но для себя-то я буду являться, да, тем, чем я являюсь. Да, насколько я... И это как бы проверка, насколько ты вообще свободен от оценок окружающих, насколько ты чувствуешь, что ты идешь своим путем, насколько то, что ты делаешь, твое, да, это то, что мне нужно. Хотя, казалось бы, я всегда думал, что я свободен от оценок окружающих, но вот в этом аспекте не свободен оказался. Да, казалось, что мне важно, чтобы люди меня видели таким, какой я есть, чтобы они обо мне не подумали, что я, значит, тут торгую лицом, что я, значит, чего-то хочу и так далее. Мне это было важно. Вот. Наверное, останется важным. Просто вопрос именно вот этой фиксации, эмоциональный отклик на это все. То есть, короче говоря, история про что? Про то, что хозяин, он ругает не за то, что люди рискуют, а за то, что они ничего не делают. Да, то есть Господь Бог говорит, тебе дана жизнь, а ты сидишь и боишься. Ты боишься жить, по большому счету. Ты боишься действовать, боишься проигрывать. Ты боишься, что тебя оценят не так, как тебе бы хотелось. То есть тут очень много страха заложено. Хотя я всегда говорил, что я человек бесстрашный, но эти страхи, видишь, они как бы скрыты были от меня.
1: И опять же, ты как-то за них как будто не очень ответственный, да, что это вынесено наружу в других людях, в оценке, в оплату. Это же тоже про контакт с другими людьми.
0: Угу.
1: Да, это же не то, что мы откуда-то из мира вытаскиваем, как Гурджи в ковер.
0: То есть и получается, что я грешник, вот по этой притче, да, что я как бы боясь вот того, чтобы как бы вот и, быть больше, быть шире, большим людям, может быть, стать доступным и пойти на риск того, что мои слова поймут не, как-то не так, как мне хотелось
1: я
0: бы.
1: Я почему-то вспомнил притчу, которую я сегодня прочитал. Вот уже минут 10 я ее держу в голове.
0: А ты обычно притчи читаешь?
1: Я читаю книжку сейчас буддийского учителя просто, которая называется «Отчего вы не буддист?» без вопросительного знака. Он как бы показывает, что буддизм — это не вот это вот сидение просто в недеянии, да, и вне эмоций, а это сложный и радикальный путь. У Будды был двоюродный брат по имени Нанда.
0: Этого я не знал.
1: Который сильно страстно любил одну из своих жен. Они были просто одержимы друг другом, не разлучаясь ни днем, ни ночью.
0: Который что любил еще раз?
1: Одну из своих жен.
0: Хорошая фраза, а других не так сильно. Да?
1: Видимо, да. Будда понял, что для брата настало время освободиться от этой зависимости, и потому пошел просить подаяния к его дворцу. Обычно никаких посетителей не пускали, потому что Нанда был занят только любовью, но Будда имел особую силу воздействия. В течение многих жизней он никогда не лгал, и благодаря этой заслуге обрел силу убеждения. Когда страж доложил, что Будда ждет у дверей, Нанда с неохотой покинул свое любовное гнездышко. Он чувствовал себя обязанным хотя бы поприветствовать своего двоюродного брата. Пока он не ушел, жена послюнявила палец и начертила им кружок у него на лбу, сказав, что он должен вернуться, прежде чем кружок высохнет. Но когда Нанда вышел исполнить свой долг, Будда предложил ему посмотреть на нечто поистине редкостное и удивительное. Нанда попытался увильнуть от этого предложения, но Будда настоял. Вдвоем они отправились на гору, где жило много обезьян-лангуров, среди которых особым уродством отличалась одна одноглазая самка. Будда спросил Нанду, кто красивее, твоя жена или эта обезьяна? Конечно же, Нанда ответил, что его жена прекраснее всех, и стал описывать ее прелести. Пока говорил, он вспомнил, что слюна у него на лбу давно высохла, и ему очень захотелось вернуться домой. Однако вместо этого Будда перенес Нанду на небеса Тушита, где его взору предстали тысячи прекрасных богинь и горы небесных богатств. Будда спросил, кто красивее, твоя жена или эти богини? На этот раз Нанда поклонился и ответил, что по сравнению с этими богинями его жена похожа на ту одноглазую обезьяну. Тогда Будда показал Нанде пышный трон, что стоял пустой посреди всех сокровищ, богинь и стражников. Охваченный благоговением, Нанда воскликнул, кто восседает на этом престоле. Будда велел ему спросить у богинь. Они ответили, на земле есть человек по имени Нанда, который собирается стать монахом. Благодаря своим добродетельным поступкам он переродится на небесах и воссядет на этот трон, чтобы мы могли ему служить. Нанда тут же попросил Будду посвятить его монахи. Они вернулись в земной мир, и Нанда стал монахом. Тогда Будда призвал к себе Ананду, другого двоюродного брата, и приказал сделать так, чтобы все остальные монахи сторонились Нанды. Они должны были любой ценой избегать Нанды. Не общайтесь с ним, потому что у вас разные намерения, а потому у вас разные воззрения и, конечно же, разное поведение, сказал Будда. Вы стремитесь к просветлению, а он ищет счастья и удовольствий. Монахи стали избегать Нанды, и тот стал печален и одинок. Нам сейчас надо прерваться на короткую рекламу, я дочитаю после перерыва. 967-103-5533. Мы вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Жизнь прекрасна.
1: Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери, курил последнюю папироску. Присел и сегодня. Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью минуту. Клавдия стелила в горнице постель. «Ну, иди», — позвала она. Он нарочно не откликнулся. «Что дальше скажет?» «Сергунь», — ласково позвала Клава. Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе, качнул головой, но не подумал так. Купил сапожки, она ласковая сделалась. Нет, не в сапожках дело, конечно. Дело в том, что... ничего, хорошо.
0: Василий Шукшин. Сапожки. Сапожки.

0: себя, если сможешь.
1: Мы продолжаем. Я дочитываю притчу. Значит, Будда с Нандой вернулись в земной мир. Нанда принял обет, стал монахом. На что Будда призвал других монахов и говорит: не общайтесь с этим Нандой. Будда... Монахи стали избегать Нанды, тот стал печален одинок. Он поделился своим горем с Буддой, посетовав, что на него никто не обращает внимания. Будда велел Нанде еще раз последовать за ним. На этот раз они отправились в ад, где увидели всевозможные пытки, расчленения и удушения мучеников. Центром всей этой бурной деятельности был огромный котел, вокруг которого собрались все служители ада, увлеченные грандиозными приготовлениями. Будда велел Нанде спросить, чем они занимаются. «О», — ответили они, — «на земле есть человек по имени Нанда, который теперь стал монахом. По этой причине он надолго попадет на небеса, однако поскольку он не отсек корень сансары, он будет слишком поглощен наслаждениями мира богов, не стремясь создать больше благоприятных обстоятельств. Его заслуги исчерпаются, он пойдет прямо в этот котел, и мы его сварим заживо». В этот миг Нанда понял, что должен отречься не только от несчастья, но и от счастья сансары. Почему-то мне эта притча пришла в
2: знаешь,
1: нашем
2: знаешь,
1: разговоре.
2: Знаешь, какая у меня ассоциация? Вспомнил Сиддхартху Гессе, да?
1: Угу.
2: Как будто бы нужно все пройти. И материальное тоже пройти. А я за 3-4 года с ним не взаимодействовал толком. Понимаешь? То есть земли не было, и мало всегда было. Может быть, это тоже как бы вот этот... Это тоже путь индивидуации. Просто
1: да.
2: У меня он такой. У меня он вот такой. Это мой путь.
1: Угу.
2: Вот. Он не хороший, не плохой.
1: И мне кажется, в рамках нашего разговора важно вот это вот особо выделить, что мы очень часто связываем, даже ну, сегодня мы это делали бесконечное количество раз, действия с последствиями. А оно же все как-то хармы отдельно существует друг от друга. То есть, условно, я вот так себя веду, и поэтому у меня там проблема с материальным. Да, выстраиваются вот эти вот логичные причинно-следственные цепочки.
2: Это не так.
1: А это не так, и вот ты изначально заявил эту тему как некий сценарий жизни людей. Да? Ведь сценарий — главная проблема и в психологии. Ну, то, что называют проблемой у людей, вот как раз эти причинно-следственные связи. Я такой, потому что мама не любила, или потому что папа что-то там делал, или сам себя как-то обесценю, да? А вот остановиться в этой точке и понять, что пути открыты, пути свободны, да, и что мы, ну, если не любыми можем быть, то очень другими, нежели сейчас, вот мне кажется, в этой точке можно опору найти.
2: Ну, понимаешь, вот этот год, то есть сколько мне понадобилось месяцев, когда начались все финансовые трудности, там, не помню, с января, с февраля, да, с февраля.
1: 6-7.
2: Ну, полгода такой вот, значит, умный человек, образованный, начитанный, и невозможно, вот пока мне Иван В. не прислал 2000 рублей и не заблокировал все мои карты, да, мне как бы не доходило, то есть, хотя я много думал, что, почему, ну, очень много времени. Полгода. Это какой процент моей жизни? Довольно большой. Ну, если брать там более-менее осознанно, там, ну, сколько? 16 лет моей жизни.
1: Угу.
2: Полгода это...
1: 3%.
2: Ну, это много,
1: угу.
2: Да? Вот. То есть, А дальше, как бы, и непонятно, что делать, конечно, с одной стороны. С другой стороны, как бы, вот это названо. То есть, и все время хочется впасть в привычные паттерны. Ну, Господь Бог там все разрулит. Ну, какой-то волшебник. И песня-то, которая мне в голову приходит. Знаете, какая? Прилетит друг-волшебник в голубом вертолете и бесплатно
1: покажет кино.
2: Еще всем эскимо раздаст. Понимаете?
1: Да.
2: А еще знаешь там эта песня?
1: Что?
2: Какой там припев? Почему я...
1: Веселый такой?
2: Нет, там что-то...
1: Я играю на гармошке у прохожих на виду.
2: Кто-то там одинокий еще в этой песне.
1: Ну,
2: да, я играю на гармошке у прохожих на виду.
1: Угу.
2: К сожалению, день рождения только
1: раз
2: в году. Про что песня? Про то, что я вот такой хороший человек. А почему вот люди меня не замечают? Это же вот про меня песня. Если я такой, понимаешь, да, о чем я говорю, да? Что вот жду, когда вертолет прилетит какой-то. И мне этот год говорит, не прилетит вертолет.
1: А ты смотри,
2: вертолет.
1: Там даже это, пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Они еще вот какие-то неуклюжие,
2: да? Есть за что их презирать, да.
1: И не ясно прохожим в этот день непогоже, отчего я веселый такой. То есть вы все вот в этой непогоде, да, лужи перепрыгиваете.
2: А я особенно, когда вам плохо, мне хорошо.
1: Да, я играю на гармошке у прохожих на виду, да. Может быть, как идиот на самом деле выглядишь, да. Веселый, счастливый такой.
2: От смысл текста.
1: Прилетит друг волшебник в голубом вертолете, бесплатно покажет кино. И, конечно, подарит мне в подарок 500 эскимо.
2: Ты уже зачем это?
1: Угу.
2: Что ты с ним будешь делать? Они растают, ты не успеешь их съесть. Да, вот эта песня, как будто бы, что это, диагноз или какая-то мифологема, да, упакованная в песенку. Она мне пришла во время медитации, которую я совершал вот в Карелии. Мне спросили, какая песня сейчас отражает ваше состояние ума? И мне вот эта песня пришла. Понимаешь, как, хотя это не то, что я переслушиваю, знаешь, ежедневно. Реально, вот это так устроено. Стоит задать внутрь себя вопрос, всегда получаешь ответ. Сложно задать вопрос, и тот самый вопрос, да. Ты все время спускаешься на уровень ниже, либо в критику, либо в жалость к себе, да, либо, ну, ты сдаешь оценки себе. А вот этот прямой разговор, он часто, часто закрыт путь к этому прямому разговору. А это именно то, что и помогает. Во всяком случае, мне помогает. То есть все ответы в нас есть. У нас доступ к этим ответам часто заблокировано.
1: Ну, или не доступ, а просто нам дают ответ, а мы не понимаем, что это ответ.
2: Да.
1: Мы думаем, что ерунда какая-то.
2: Ну, конечно, песня «Крокодил Гена», «Блажь». Угу. Ну, для меня она стала таким ключиком, и то, что Влад сейчас ее разобрал. Спасибо тебе большое.
1: Да, вот Наталья из Тулы пишет очень по делу. Добавляет, мир не имеет к вам намерений. Вспоминает,
2: да,
1: она цитату Мераба Константиновича, да, Мардашвили.
2: Спасибо большое. Это вишенка на торте.
1: Это вишенка на торте, да. И эту фразу можно использовать как некое такое погоняло, я имею в виду, мол, что ты хотел? А не надо было ничего хотеть. Да? Мир не имеет к тебе намерения. Но кроме этого, кроме мира-то есть еще Бог в той же мифологии Мамардашвили. Он очень присутствует, как некий,
2: да,
1: актер.
2: И не забывайте, что Бог смеется,
1: да,
2: танцует и играет.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, и у Артема говорящий тростник, у меня будет сложнее. Мы с вами прощаемся, до следующей недели.
2: Спасибо,
1: до свидания.
2: Спасибо за ваше время.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ в Одесской области. ВКС России также ударили фабами по пунктам временной дислокации бригад противников Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» своими активными действиями взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Подробности сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподоля, Анновки и Матяшева. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Российские вооруженные силы также нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованием для разгрузки грузов военного значения в порту Одесса. Кроме того, в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер, сообщили также в Минобороны. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».
3: Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку, и эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально, будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
0: Европейские элиты, как отметил Лавров, решили, что они выше законов и теперь игнорируют Конвенцию о международном морском праве 1982 года. 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденную у России нефть, газ, зерно и корабли. Вызов российского посла в МИД Японии для протестов в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуру был необоснованным демаршем. Такие поездки не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами, заявили в посольстве России в Японии. В дипмиссии подчеркнули, что поездки президента по территории России исключительно суверенные решения российского руководства. В посольстве указали, что принадлежность Южно-Курильских островов к сомнению не подлежит. Ранее сегодня посол России Николай Ноздрев был приглашен на беседу в МИД Японии, в ходе которой министр иностранных дел Тосимицу Матеги озвучил протест японской страны в связи с посещением президентом Российской Федерации острова Итуруп. Япония претендует на 4 южных острова Курильской гряды, Итуруп, Кунашир, Шикотана и Хабамай, ссылаясь на трактат о торговле в границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российские суверенитет над ними, имеющий международное правовое оформление, сомнению не подлежит. Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже до 16 августа. Россияне Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев показали результат 3 минуты 10 секунд и уступили буквально 9 сотых секунды венграм, ставшим чемпионами Европы. Третье место заняла команда Хорватии. На счету российских спортсменов теперь 21 медаль. Они завоевали по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград на турнире. Напомню, что наши спортсмены выступают в нейтральном статусе. В результате схода с рельсов пассажирского поезда в окрестностях города Льюис в графстве Восточный Сассекс на юге Великобритании пострадали 11 человек. Некоторым была оказана помощь на месте. Часть людей доставили в больницы, заявили в транспортной полиции страны. Пострадавшие с наиболее тяжелыми травмами находятся под наблюдением врачей. Точные причины инцидента в окрестностях Льюиса устанавливаются представителями экстренных служб. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешана интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране в ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22 градуса. В Москве в пятницу облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 8-10, днем уже теплее, чем сегодня, плюс 17-19 градусов. Обещают синоптики по области местами до плюс 20. Сейчас в Москве плюс 13 градусов, дует западный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк».
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки.

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

цветы. Звезды на лугу я рвать не буду, пусть цветут во славу.

0: Audio Stories.
1: Американская компания Atlas Data Storage создала экспериментальную кассету на основе ДНК, компактную и долговечную систему для архивации информации. Технология основана на нанесении штрих-кодов на специальную ленту из полиэстера и нейлона, разделенную на миллионы сегментов, что напоминает структуру папок на компьютере. Для защиты от разрушения ленту покрывают кристаллическим слоем, благодаря чему данные могут храниться без электричества сотни и даже тысячи лет. Процесс выглядит так. Цифровую информацию преобразуют в последовательность нуклеотидов A, C, G и T, буквы генетического кода, а затем записывают на ленту. Ожидается, что прототип устройства сможет вместить до 36 петабайт данных.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Японские ученые обнаружили, что общение с собаками положительно влияет на психологическое состояние и социальные навыки подростков. Ключевую роль в этом играет обмен микробиотой, бактериями, которые передаются между человеком и питомцем. В ходе эксперимента исследователи пересадили микробиоту полости рта подростков мышам. Грызуны, получившие бактерии от подростков, которые общаются с собаками, проявляли лучшую социальную активность по сравнению с контрольной группой. Результаты показали, что у владельцев собак реже встречаются проблемы с социальным взаимодействием, замкнутостью, мышлением и агрессией. Это подтверждает, что наличие собаки может способствовать психологическому благополучию подростков.
0: Аудио 100.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email.son@radiomayak.ru.

0: Stories.
1: В Англии провели эксперимент, вдохновленный поведением куликов, которые находят добычу в песке. Ученые решили проверить, могут ли люди также ощущать скрытые предметы. Участникам нужно было найти в песке стеклянный куб, погружая в него руки, но не касаясь объекта. В 70% случаев люди точно определяли местоположение предмета, останавливая пальцы в нескольких сантиметрах от него. Исследователи объяснили это тем, что при приближении руки к объекту в песке возникают микроскопические возмущения, которые улавливаются пальцами. Аналогичный эксперимент с роботом и искусственным интеллектом оказался менее успешным. Машина справилась с задачей лишь в 40% случаев. Аудио сторис.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Высказывания японских властей о посещении Владимиром Путиным острова Итуруп вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемо, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что японские высокопоставленные лица дошли до того, что развязно указывают Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее руководитель. Захарова отметила, что Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Путин посетил остров Итуруп 13 августа. Это стало первым визитом президента России на Курильские острова. Во время учений Тихоокеанского флота он заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности. Однако, по словам президента, Япония впервые в своих военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз. Российские военные нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ в Одесской области. Также ВКС России ударили фабами по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Харьковской области. Кроме того, вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одессы. В порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер, сообщили также в Минобороны. ВСУ атаковали электричку в ДНР, ранены 6 человек. Об этом несколько минут назад сообщил глава республики Денис Пушилин. Уточняется, что это была атака на электропоезд с сообщением «Ясиноватая-Успенская». ЧП произошло на станции Кутейниково. Глава республики добавил, что тяжело ранен машинист электропоезда. Оператор станции получил ранение средней степени тяжести. В числе пострадавших начальник станции, проводник и 2 пассажира. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса будет создана в каждой школе России до 1 сентября, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, этот специальный орган создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В его состав входят обучающиеся, родители и педагоги. Ранее стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Технический сбой, из-за которого автомобилисты получили уведомление о неоплаченных штрафах 5-летней давности, мог произойти в результате обновлений баз данных. Об этом информационной службе «Вести» заявил эксперт в области цифровой трансформации. В письмах, которые получали автомобилисты, отсутствовали реквизиты и возможность оспорить постановление дистанционно. Ранее стало известно, что некоторые граждане получили сообщение о штрафах за 2021 год по причине технического сбоя в одном из подразделений МВД в Московской области. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра без осадков и плюс 17-19 градусов, обещают синоптики днем. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в четверг были разыграны 5 комплектов наград. У россиян одна серебряная медаль. Ее выиграли наши пловцы в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В общемедальном зачете чемпионата Европы у сборной России уже 21 медаль по 7 золотых, серебряных и бронзовых. Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Анжелика Блатцева одержала победу в спартакиаде народов России в дисциплине «Индивидуальные прыжки среди женщин». Елисей Писарев стал победителем индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах. Тяжелоатлет Альберт Шарков победил в весовой категории до 65 килограммов. Спартакиада, напомню, является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Футбол. «Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Ильей Помазуном до лета 2029 года. Напомню, Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025. Супруга лидера «Локомотива» Алексея Батракова Ирина сообщила о том, что покинула клубное телевидение железнодорожников. СМИ отмечают, что это может быть связано с потенциальным уходом и самого Батракова, в услугах которого заинтересован «Галатасарай». Накануне сообщалось о том, что «Локомотив» готов продать футболиста за 28 миллионов евро. Суперкубок Испании в 27-м году будет проведен в Стамбуле со 2 по 7 февраля. В турнире примут участие мадридский «Реал», «Барселона», «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Встречи пройдут на стадионе «Ататюрк Олимпиад». Федерация футбола Франции объявила полный состав штаба Зинедина Зидана в сборной Франции. Отмечу, что тренером вратарей будет Фабьен Бартес. Давид Бетони назначен ассистентом главного тренера. Ранее он работал с Зиданом также в мадридском «Реале» на аналогичной должности. Хоккей. «Трактор» подписал контракт на один сезон с 28-летним канадским нападающим Борисом Катчуком. Зарплата форварда составит 65 миллионов рублей в год плюс 10 миллионов.

0: кожаные мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов.
2: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
1: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
3: Magic people, voodoo people.
0: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

завтра росою умоется и походную долю изведав, мы отправимся в

это красное, терема свои открывай. Расскажи нам, все были и не были, и как встарь удивить чудесами, если б лето у нас...

красная, терема свои открывай. Мир вам, долы и пажити русские, мир вам, клёны, берёзы, осины. Мы идём, и вливается в мускулы неуёмная сила России. Песней добрую, далью ясною, сердце радует очи край. Ой, ты гой, еси, лето красное, терема свои открывай. Светит утро волшебными красками, пешехода зовет и поэта. Ты, пожалуйста, будь с нами ласков.

0: Audio Stories.
1: К 2050 году мировой спрос на животный белок может удвоиться, что обостряет проблему его дефицита. На фоне снижения интереса к растительным аналогам мяса и законодательных ограничений для мяса из пробирки, генетики из Китая предложили альтернативу – генно-модифицированные

0: грибы. С помощью технологии ученые отредактировали ДНК гриба Ficharium venenatum, повысив его усвояемость и придав мясной вкус. Для этого были отключены гены, которые отвечают за синтез определенных ферментов. Грибы выращивают в биореакторах на смеси сахаров и минералов, получая белковую биомассу. Из нее производят продукты, способные заменить пищу животного происхождения. Такая грибная альтернатива может снизить нагрузку на экологию и уменьшить зависимость от традиционного животноводства.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Китайские ученые обнаружили, что ритм музыки влияет на частоту моргания человека. В ходе эксперимента с помощью ай-трекинга и электроэнцефалографии они изучили, как мозг обрабатывает музыку и как это связано с движениями глаз. Также исследователи проанализировали структуру нервных путей, которые соединяют лобные, теменные и слуховые зоны мозга, чтобы выяснить индивидуальные различия в слухо-окулярной синхронизации. Оказалось, что при прослушивании музыки люди неосознанно моргают в такт ритму. В отличие от сознательных движений, например, постукивания пальцами, моргание происходит автоматически. Частота таких спонтанных морганий считается важным показателем работы мозга. Музыкальный ритм способствует синхронизации нейронной активности и движений глаз, что улучшает восприятие звуков.
0: Audio Stories.
2: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами,

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Когда я был учителем, я вызывал к доске двух учеников. Одного просил написать слово на видимой стороне доски, другого на оборотной. Если ребенок писал на виду у всех слово «пес», то оно уже было особым словом, готовым к определенной роли в необычной ситуации, к тому, чтобы стать участником некоего непредвиденного события. Пес уже был не просто четвероногим, он был героем приключения, вымышленным персонажем, полностью находящимся в нашем распоряжении. Повернув доску, мы обнаруживали, предположим, слово «шкаф». Дети встречали его взрывом смеха. Слово «утконос» или «четырехгранник» не имело бы такого успеха. Отдельно взятое слово «шкаф» не заставит ни смеяться, ни плакать. Оно инертно, бесцветно. Но «шкаф» в паре с «псом» — это совсем другое дело. Это уже открытие, изобретение, стимул.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Современные методы 3D-печати микроскопических объектов требуют очень тонких сопел, производство которых сложно и дорого. Канадские и американские инженеры нашли оригинальное решение, вдохновившись природой. Они используют комариный хоботок. Для этого хоботок отделяют от головы насекомого, очищают и с помощью полимера прикрепляют к стандартной игле шприца. Получившаяся насадка устанавливается в высокоточный 3D-биопринтер. С помощью такой технологии уже удалось напечатать сложные микроструктуры, например, пчелиные соты размером 600 на 300 микрометров и кленовый лист с толщиной линий около 18 микрометров. Также был создан решетчатый каркас с живыми раковыми клетками и эритроцитами. В будущем биосопла планируют применять для точечной доставки лекарств в ткани.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные под Одессой ударили геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, которые использовались для нужд ВСУ. ВКС России с помощью авиационных бомб ФАБ-500 разнесли объекты противника в Харьковской области. Поражены пункты временной дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады в населенном пункте Новоалександровка и 58-й бригады в Новой Казачьей. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка, Храповщина, Сумской области и города Сумы, Макарова, Новоалександровка, Купино, Подсредняя, Кудеевка, Васильевка, Светличная, Дергачи и Казачья Лопань Харьковской области. Киев потерял более 200 боевиков, 6 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 станции РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки и Николайполья. Противник потерял до 245 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Экипажи боевой авиации, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК, транспорта и логистики Украины, цеха сборки, места хранения ударных БПЛА. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда и более 1000 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено около 200 украинских беспилотников. Украинцы призывного возраста больше не получат временную защиту в Германии без разрешения на выезд из своей страны, пишут украинские СМИ со ссылкой на МВД ФРГ. Правила распространяются на тех, кто приехал в страну с 31 июля этого года. Ранее десятки украинских беженцев призывного возраста не получили временную защиту в Чехии из-за новых правил воинского учета. Европейские элиты решили, что они выше законов и могут игнорировать конвенцию о международном морском праве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИДа, Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран.
3: Евросоюз решил применить свое собственное право, если можно назвать незаконное решение Брюсселя правом, в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. И они включили запрет, по сути дела, на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюз, под любым флагом объявлены теневым флотом. Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права.
0: 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли. США потеряли четверть своих тяжелых БПЛА MQ-9 Reaper в войне с Ираном. Речь о почти полусотне беспилотников, констатировали источники газеты «Вашингтон-Пост». Сумма ущерба превышает 1 300 000 000 долларов. MQ-9 Reaper используют для разведки и ударов. Стоимость одного варьируется от 30 до 50 миллионов в зависимости от оснастки. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в личном многоборье. Серебро у нашей гимнастки Анны Калмыковой. Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Вторыми стали Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. На счету российских спортсменов теперь 21 медаль. Они завоевали по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути – все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть «Колобка» на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Погода в столичном регионе начинает успокаиваться, температура продолжает расти. В воскресенье до плюс 25, как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, на следующей неделе в столицу вернется летнее тепло, столбики могут показать плюс 25.
1: В пятницу погода немного улучшится, осадки маловероятны, ночью в мегаполисе посвежеет до 8-11, но по области вообще по-осеннему холодно от плюс 5 до плюс 10 и в дневные часы станет чуть теплее, плюс 16-19 градусов. С наступлением выходных температурный фон продолжит расти. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов.
0: Погода. В пятницу днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 21, в Москве 19 градусов, без осадков. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов. Новости читайте на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Швейцарии и Канады обнаружили древнейшее известное изображение космогонического мифа – представление о сотворении мира. Артефакт был найден на берегу реки Иордан в Палестине. Это серебряный кубок возрастом около 3500 лет. Находка относится к периоду Среднеассирийского царства, 12-11 век до нашей эры, и проливает свет на религиозные представления жителей древней Месопотамии. Долгое время значение замысловатых гравировок на кубке оставалось неясным. Только благодаря современным методам анализа ученым удалось распознать в них глубокий мифологический сюжет.
0: Audio Stories.

маяк. Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки. Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт. И тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза.

0: Аудиосторис.
1: Международная группа ученых исследовала, может ли сочетание окситоцина и позитивного взаимодействия в паре ускорить заживление ран и снизить стресс. В ходе эксперимента участникам нанесли небольшие раны на предплечье. Затем одни пары получали окситоцин, другие – плацебо, а также выполняли задания, направленные на укрепление позитивного общения. В течение недели участники дважды в день вводили себе препарат и 6 раз в день практиковали упражнения на сближение. Заживление ран отслеживали в течение 7 дней. Результаты показали, что быстрее всего раны заживали у тех пар, которые получали окситоцин и активно взаимодействовали друг с другом, особенно при ежедневном физическом контакте. При этом ни окситоцин, ни позитивное общение по отдельности не давали такого эффекта. Ученые пришли к выводу, что гормон лишь усиливает пользу от эмоциональной и физической близости, но не работает как самостоятельное средство.
0: Аудиосторис.
2: Сегодня праздник у девчат.

0: Audio Stories.
1: Гора Сулайман-Тоо – священная вершина в центре города Ош в Кыргызстане. Более 1500 лет она остается одним из главных мест паломничества в Центральной Азии. В 2009 году гора и прилегающие к ней объекты были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственный подобный объект в Кыргызстане. Особое место занимает Национальный историко-археологический музейный комплекс Сулайман-Тоо, уникальное здание которого частично встроено прямо в скалу. Музей был основан в 1949 году, а современное пещерное здание открыли в 1978 к 3000-летию Оша. Первый этаж расположен в расширенных карстовых пещерах, верхний – в одной большой пещере. Всего в музее 13 залов общей площадью 1238 квадратных метров. Экспозиция посвящена истории, археологии, духовной культуре и природе Южного Кыргызстана. Здесь хранится более 33 тысяч экспонатов. Древние петроглифы, предметы быта кочевников, войлочные изделия, национальная одежда, монеты, рукописи, украшения, а также артефакты, связанные с шаманизмом и мировыми религиями. В комплексе расположен единственный в Кыргызстане музей духовной культуры, а с балкона открывается панорамный вид на Ош и окрестности. У подножия горы расположен и большой наземный корпус с экспозициями по истории шелкового пути, археологии и культуре региона. Audio Stories.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: жизни упаду. Подберет музыка меня.
1: Audio Stories.
2: Пароход Бессемер. Один из самых необычных и неудачных экспериментов в истории судостроения XIX века. Это колесное судно, которое предназначалось для перевозки пассажиров через Ла-Манш, прославилось своей уникальной качающейся салон-каютой. Изобретатель, знаменитый инженер сэр Генри Бессемер, страдавший от морской болезни, был уверен, что его система карданных подвесов и гидравлической стабилизации избавит пассажиров от неприятных ощущений. В 1869 году он запатентовал конструкцию, где центральный салон оставался бы строго горизонтальным при любой качке. После успешных испытаний модели была основана компания, собраны инвестиции и построен пароход длиной более 100 метров.

0: роскошный салон сняли и перевезли в резиденцию главного конструктора Эдварда Рида, где он стал бильярдной, а позже лекционным залом в женском колледже. В годы Второй мировой войны исторический интерьер был уничтожен при бомбардировке.
1: Аудио сторис.

Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23.07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: В 1972 году Джон Африка основал радикальную организацию MOVE – христианское движение за жизнь. Члены коммуны выступали против материализма и властей, жили в единении с природой и носили общую фамилию. Их вызывающее поведение и постоянные конфликты с соседями быстро привели к противостоянию с полицией. В 1978 году попытка выселения коммуны в районе Повилтон-Виллидж закончилась перестрелкой, в которой погиб полицейский. 9 членов MOVE получили длительные тюремные сроки. Оставшиеся активисты переехали в дом на Осейдж-авеню, превратив его в крепость с громкоговорителями, откуда круглосуточно транслировались лозунги. Соседи годами жаловались на мусор и шум. 13 мая 1985 года полиция прибыла с ордерами на арест. Переговоры провалились, и после перестрелки полиция начала массированный обстрел дома, выпустив более 10 тысяч пуль. Затем с вертолета на здание сбросили самодельный заряд взрывчатки, предоставленный ФБР. Взрыв вызвал пожар, который быстро перекинулся на соседние кварталы, так как пожарным приказали не вмешиваться. В огне погибли 11 человек, включая основателя Джона Африку и 5 детей. Выжили только 2. Пожар уничтожил 61 дом, оставив 250 человек без крова. Власти провели расследование и принесли официальные извинения, но никто не был привлечен к ответственности. В 1996 году федеральный суд обязал город выплатить компенсацию выжившим и родственникам погибших. Попытки восстановить квартал оказались неудачными из-за плохого качества строительства. Восстановленный район существует и сегодня, а один из домов был превращен родственниками MOVE в музей. Аудио сторис.

0: Маяк. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чавчавадзе. Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе смотрим. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.

0: Radio Stories.
1: В 1965 году ирландский актер Ричард Харрис получил в подарок автомобиль Rolls-Royce Phantom 5 за роль в фильме о Второй мировой войне героя Телемарка. Находясь в Нью-Йорке, он оставил роскошную машину в подземном гараже и напрочь о ней забыл. Харрис, известный своей любовью к алкоголю и бурной жизни, отправился в любимый бар, где заказал свой обычный набор – 6 двойных порций водки. После этого он окончательно потерял интерес к подарку. Спустя много лет, в 1997 году, Харрис случайно обнаружил старую фотографию, на которой он был запечатлен рядом с этим Роллс-Ройсом. Он позвонил своим бывшим женам, но те ничего не знали о судьбе машины. И только бухгалтер актера смог найти старые документы и неоплаченные счета. Оказалось, что «Фантом» все это время числился за Харрисом и простоял в том же гараже 25 лет. Долг за парковку составил 92 тысячи долларов. Харрис перевез автомобиль в Великобританию, отреставрировал его, а затем продал.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками армия России поразила патрульный катер в порту Очаков Николаевской области, в Одессе резервуар СГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения. Российские войска также нанесли удар по пункту управления ВМС Украины в порту Рені, в порту Измаил, по пункту временной дислокации ВСУ. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад противника в районах населенных пунктов Балаклея, Престен, Веселая, Червоный Став, Подлиман, Петровка, Харьковской области, Светогорск, Красный, Старый Караван и Маяки в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 200 боевиков, 5 бронемашин, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции РЭП. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерской штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красном Подоле, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда и более 1000 дронов самолетного типа. Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК, транспорта и логистики Украины, цеха сборки, места хранения ударных БПЛА. Бойцов специальной военной операции активно выдвигали для участия в выборной кампании в Государственную Думу 9-го созыва. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова. Герои регистрировались и как самовыдвиженцы, и как представители политических партий.
3: В 47 из 89 регионов выдвинуто 199 кандидатов, участников или ветеранов специальной военной операции. Из них 9 политическими партиями выдвинуто 186 кандидатов и 13 человек выдвинуто в порядке самовыдвижения.
1: Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран. Не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Вестям». 21-й пакет санкций Евросоюза напрямую разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли.
4: Они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку, и эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально, будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
1: Высказывания японских властей о посещении Владимиром Путиным острова Итуруп абсолютно неприемлемы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что японские высокопоставленные лица развязно указывают Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее руководитель. Захарова отметила, что Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Среднесуточная температура воздуха в Москве в четверг оказалась ниже климатической нормы на 5 градусов, что соответствует показателям 11 сентября. С пятницы в столичном регионе ожидается потепление, а начало следующей недели может сопровождаться очередной волной жаркой погоды, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
0: С завтрашнего дня атмосфера над Европейской Россией начнет успокаиваться. Дело в том, что в течение погодных процессов вмешается гребень Азорского антициклона. В результате поля дождевых туч сохранятся только в восточной половине Европейской России и над склонами Кавказа. Обратите внимание на еще один вихрь, который раскрутился над Скандинавией. Благодаря ему в регион вскоре вернется лето.
1: Погода. В пятницу в Петербурге солнечно, плюс 21, в Москве 19 градусов, без осадков, сейчас в российской столице плюс 13 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В 1880-х годах предприниматель и изобретатель Адольф Сутро приобрел участок в Сан-Франциско и задумал создать грандиозный комплекс купален. Морская вода должна была поступать в бассейны естественным приливом, а для отлива был спроектирован специальный тоннель. Строительство началось в 1884 году и велось более 10 лет. В результате было построено впечатляющее здание размером 152 на 77 метров с 7 бассейнами разной температуры. Комплекс, рассчитанный на 20 тысяч посетителей, включал водные горки, трапеции, трамплины, рестораны и даже музей с мумиями. Вход стоил всего 25 центов. Открытие в 1896 году стало сенсацией. В выходные комплекс посещало до 10 тысяч человек одновременно. Сутро построил трамвайную линию и добился низких цен на проезд, чтобы сделать отдых доступным для всех. Однако после его смерти в 1898 году купальни стали убыточными из-за высоких расходов и низкой стоимости билетов. Попытки возродить бизнес, в том числе создание ледового катка в 1936 году, не увенчались успехом. В 1952 году комплекс был закрыт. Через 14 лет пожар уничтожил деревянные конструкции, оставив лишь бетонный остов. Сегодня руины купалин Сутро – это бесплатный музей под открытым небом и одна из самых популярных достопримечательностей Сан-Франциско, привлекающая сотни тысяч туристов ежегодно.
0: Аудио сторис.
2: Я люблю.

собравшись в путь, ты не клади в рюкзак тоску и грусть, обиды и печаль, тяжелый груз, чтоб по дороге не натер тебе плеча. Пусть под ногой пружинит шар земной, призви

0: счастье, счастье встретится с тобой.
1: Audio Stories.
2: На глубине более 3 километров у берегов Аляски исследователи обнаружили необычный золотистый объект. Округлая находка с небольшим отверстием располагалась на скале и не была похожа ни на один известный биологический вид. Сначала ученые выдвигали разные версии. Это могла быть губка, яйцевая капсула или неизвестный организм. Возникали даже предположения, что какое-то существо могло проникнуть внутрь объекта через отверстие. Или, напротив, его покинуть. Чтобы детально изучить находку, шар подняли на поверхность и отправили в Смитсоновский национальный музей естественной истории. Расследование продлилось более 2 лет и потребовало участия экспертов в области морфологии, генетики и биоинформатики. Ученые рассчитывали, что стандартные методы идентификации быстро дадут ответ, но случай оказался уникальным. Микроскопический анализ показал, что объект состоит из волокнистых слоев, которые насыщены стрекательными клетками. Позднее в тканях обнаружили спироцисты – структуры, которые характерны для подгруппы шестилучевых кораллов, к которой относятся кораллы и анемоны. Обычное ДНК-штрих-кодирование не помогло. В образце присутствовали следы других микроорганизмов. Решающим этапом стало полногенное секвенирование. Расшифровка митохондриального генома выявила почти полную идентичность с ДНК гигантского глубоководного анемона. В итоге ученые пришли к выводу, что золотой шар – остатки мертвой ткани, основание анемона, которым он прикреплялся к камням на дне океана. Это открытие подтверждает, даже на многокилометровой глубине природа хранит множество тайн, разгадать которые можно лишь с помощью современных технологий генетического анализа.
1: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Опоссумы – одни из самых древних сумчатых млекопитающих. Они появились на планете более 65 миллионов лет назад. За это время они практически не изменились и считаются одними из самых примитивных представителей своей группы. В прошлом ареал опоссумов был значительно шире. Их ископаемые останки находят в Америке, Европе, Африке и Азии. Однако сегодня все современные виды обитают исключительно в Новом Свете. От юго-востока Канады через восточные районы США и Мексику до центральных регионов Аргентины, а также на некоторых островах Карибского бассейна. Эти животные сумели приспособиться к самым разным условиям. Их можно встретить в лесах, степях, полупустынях и даже в горных районах на высоте до 4000 метров. Одни виды предпочитают жить на деревьях, другие – на земле. А водяной опоссум ведет полуводный образ жизни. Рацион опоссумов отличается разнообразием. Они всеядны. Основу питания составляют мелкие животные – грызуны, птицы, земноводные, а также насекомые, черви и другие беспозвоночные. Не брезгуют опоссумы и растительной пищей, включая плоды и семена. Водяные опоссумы охотятся на рыбу. Благодаря развитому обонянию эти зверьки успешно находят пищу в ночное время, ведь они ведут преимущественно ночной и сумеречный образ жизни. Среди необычных особенностей опоссумов – их высокая устойчивость к яду некоторых ядовитых змей, например, гремучих. Это позволяет им охотиться на опасных животных и регулировать их численность. В случае угрозы опоссумы притворяются мертвыми. Они падают на бок, у них стекленеют глаза, изо рта появляется пена. А из специальных желез выделяется неприятный запах. Такое поведение часто сбивает с толку хищников и спасает животному жизнь. Опоссумы – удивительные сумчатые животные с необычным процессом воспитания потомства. Их детеныши рождаются крошечными, беспомощными и почти прозрачными, а их развитие происходит в несколько этапов. Сразу после рождения маленькие опоссумы самостоятельно добираются до материнской сумки, используя острые коготки на своих передних лапах. Оказавшись внутри, они прикрепляются к соскам матери, где проводят следующие 65-70 дней, продолжая свое развитие. В это время они остаются полностью зависимыми от материнского организма. По мере взросления и выхода из сумки детеныши начинают передвигаться самостоятельно, но остаются под защитой матери. Поскольку они еще слишком малы и уязвимы, мать переносит их на своей спине и боках, где они крепко цепляются за ее густую шерсть. Во время опасности или длительных переходов мать может поднимать хвост вверх, позволяя подросшим детенышам обвивать его своими хвостиками для дополнительной безопасности.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: В годы Второй мировой войны крошечная французская деревня Ле-Шамбон-сюр-Лион, население которой едва достигало 3000 человек, совершила невозможное. Она укрыла около 5000 евреев. Это была не спланированная операция спецслужб и не работа армейского подполья. Спасением занимались обычные люди – фермеры, учителя, пасторы и домохозяйки, которые жили на уединенном плато в центре Франции. Жители деревни, будучи потомками гугенотов, протестантского меньшинства, веками преследуемого во Франции, слишком хорошо помнили, каково это – быть гонимыми. Механика спасения была дерзкой в своей простоте. Детей записывали в школу под вымышленными именами, взрослых прятали по фермам. О приближении полиции деревня узнавала за час, и люди исчезали в лесах и погребах. За 4 года оккупации ни один житель не совершил предательства. Этот факт ломает привычные представления о человеческом поведении. После войны они десятилетиями молчали о своем подвиге.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1920-х годах работа на часовом заводе считалась престижной. Девушки из бедных семей рисовали светящиеся цифры на циферблатах краской с радием, чтобы стрелки были видны в темноте. Их учили особой технике – обмакивать кисточку в краску и облизывать кончик для тонкой линии. Начальство уверяло, что радий безопасен и даже полезен. Работницам нравился эффект. После смены они светились в темноте, как феи. Но через пару лет появились страшные симптомы. Зубы выпадали без боли, челюсти и кости разрушались, возникали опухоли и анемия. Врачи и компания отрицали связь с радием. Но к середине 20-х годов 20 века стало ясно – девушки умирают. Радий, попадая в кости, разрушал их изнутри. В 1928 году пятеро девушек подали в суд. Процесс длился 2 года. За это время четверо истиц умерли. Последняя дожила до соглашения, но была уже тяжело больна. Их победа изменила трудовое законодательство США. Появились стандарты безопасности и ответственность работодателей за здоровье сотрудников. Тела девушек до сих пор радиоактивны и похоронены в свинцовых гробах.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитание души.
1: Зачем же учиться языку искусства? Разве оно и так непонятно? Разве, глядя на картину или просмотрев кинофильм, мы не понимаем в нем самого основного и важного? А если какие-либо оттенки ускользают, то пусть в них разбираются специалисты. Да ведь и создаются произведения искусства не для знатоков, а для публики, и, следовательно, должны быть понятны без всякой подготовки. На это рассуждение можно многое возразить. Прежде всего, напомним, что говорим мы не для лингвистов, пишем не для учителей орфографии. Понять, что написано, можно и в случае, если в письме полно ошибок. И безграмотный человек не исключен из общения. Его, за очень редкими случаями, понимают вполне удовлетворительно, и он понимает других. И все же мы понимаем, что быть безграмотным стыдно во всем, кроме искусства.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Аудиосторис.
1: Орангутан с острова Суматра Фуманчо, который живет в зоопарке города Омаха, много раз выпускал себя и четверых соседей из вольера. Делал он это с помощью куска проволоки, который согнул в отмычку. Беглецы не пытались покинуть зоопарк, а мирно отправлялись на экскурсию по территории, обычно останавливаясь в ветвях деревьев у вольера со слонами. Побеги начались в 1968 году, и никто не понимал, как орангутаны выбираются из закрытой на замок клетки. Сотрудники долго винили друг друга, пока после нескольких побегов в вольере не поставили видеокамеру. Тогда зоологи заметили кусочек проволоки во рту у Фу, который он спрятал между щекой и десной. Местная пресса назвала Фу волосатым Гудини. Аудиосторис.

0: В Москве час ночи. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные под Одессой ударили геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, которые использовались для нужд ВСУ. ВКС России с помощью авиационных бомб ФАБ-500 разнесли объекты противника в Харьковской области. Поражены пункты временной дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады в населенном пункте Новоалександровка и 58-й бригады в Новой Казачьей. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированию двух механизированных горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Григоровка и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали более 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка, Храповщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Макарова, Новоалександровка, Купино, Подсреднее, Кудеевка, Васильевка, Светличная, Дергачи и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих.
0: За день уничтожено около 200 украинских беспилотников, а за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда и более 1000 дронов самолетного типа. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала очередной список украинских военнослужащих, которых Москва готова передать Киеву. В нем 273 человека. Накануне был опубликован список еще из 224 военнослужащих. Большинство из них, как отмечает Лантратова, находится в России еще с самого начала специальной военной операции.
2: Эти списки наших ребят, которых мы подготовили по итогу личного приема матерей, родных и близких, с кем мы боремся за каждого. Именно их фамилии Украина цинично вывешивает на своих сайтах, называя их брошенными, хотя прекрасно знают, что мы ждем официального ответа Киева на наш пакетный обмен. Власти Украины, которые отказываются забирать своих же, в реальности относятся именно к ним, как к расходному материалу.
0: Киевский режим затягивает обмен пленными, превращая гуманитарный вопрос в предмет политического торга, заявили в Госдуме. Там подчеркнули, что Москва готова проводить обмены и передавать украинских военнослужащих хоть каждый день. Однако Киев продолжает выбирать, кого забирать, выдвигать условия и затягивать процесс. Высказывания японских властей о посещении Владимиром Путиным острова Итуруп абсолютно неприемлемы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Сергей Лавров в интервью «Вестям» напомнил о курсе Японии на милитаризацию.
3: Синдзо Абе был абсолютно корректным политиком, который понимал национальные интересы, невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией. Те, кто его сменил, они считают, что эти интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами путем начала милитаризации Японии. Была недавно информация, приезжала какая-то японская делегация бизнесменов. Прямо сказали, у нас твердые указания руководства страны, никаких проектов с вами не обсуждать.
0: Курильские острова были, есть и будут российскими, а кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями, предупредил Дмитрий Медведев. Утверждение премьера Японии о принадлежности Курил зампред Совбеза назвал «ничего не меняющей болтовней». Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Сильный ветер сохранится в Москве в пятницу. Местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Москвичей просят быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. В выходные в столичный регион вернется теплая погода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: С наступлением выходных температурный фон продолжит расти. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета. В начале следующей недели вновь может сказаться знойное дыхание Европы. Дневная температура будет расти, и возможно, что на термометрах мы увидим плюс 25-30 градусов ко вторнику.
0: Погода. 14 августа днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 21, в Москве 19 градусов, без осадков, сейчас в столице плюс 12, атмосферное давление 750 миллиметров, новости читайте на сайте vesti.ru.

0: Аудиосторис.
1: В Японии смертная казнь приводится в исполнение исключительно через повешение. К этой мере наказания приговаривают лиц, которые совершили массовые убийства. Осужденные содержатся в строгой изоляции, в одиночных камерах. Дата исполнения приговора держится в строжайшем секрете. О ней не сообщают ни самому заключенному, ни его родственникам. Узнать о предстоящей казни человек может только утром назначенного дня, а семья уже после того, как приговор приведен в исполнение. Перед смертью осужденному, как и в США, предоставляется возможность выбрать последнее блюдо и встретиться со священнослужителем. Процедура казни проходит следующим образом. Сначала осужденного приводят в специальное помещение, где он может увидеть статую богини милосердия. Это одно из последних лиц, которые он увидит в жизни. Затем его с завязанными глазами подводят к люку в полу. На шею надевают петлю, а сам люк открывается дистанционно из соседней комнаты. Три сотрудника одновременно нажимают на кнопки, чтобы никто из них не знал, кто именно привел механизм в действие. Последняя на сегодняшний день казнь в Японии состоялась в июле 2022 года. Был казнен Като Томохиро, осужденный за массовое убийство, которое совершил в 2008 году. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Владислав Шпильман был одним из самых известных пианистов довоенной Польши. Его знала вся страна по выступлениям по радио. 1 сентября 1939 года он играл ноктюрн Шопена в прямом эфире, когда эфир прервался из-за немецких бомбардировок. Это была последняя передача польского радио. В 1942 году его семью депортировали в Треблинку. Самого Шпильмана в последний момент спас знакомый полицейский, буквально вырвав из колонны. Он больше никогда не видел родных. 2 года пианист скрывался в руинах Варшавы, страдая от голода и болезней. Ему помогали незнакомые люди. Однажды его нашел немецкий офицер, капитан Вильм Хозенфельд. Вместо того, чтобы выдать, он попросил сыграть на пианино. Услышав балладу Шопена в исполнении обессиленного музыканта, Хозенфельд стал тайно приносить ему еду и одеяло, спасая до конца оккупации. После войны Хозенфельд попал в советский плен. Шпильман пытался его спасти, но не успел. Офицер умер в 1952 году. Вернувшись на радио, Шпильман первым делом исполнил тот самый ноктюрн Шопена, который прервался в 1939 году. На этот раз он доиграл его до конца. Аудио студия.

0: Audio Stories.
1: Хельсинки вошел в число самых удобных для пешеходов городов мира. Финская столица подтверждает этот статус. 18 апреля 2026 года здесь торжественно открыли самый длинный пешеходный мост. Протяженность сооружения составляет 1191 метр. Ключевая особенность моста – подсвеченная центральная опора высотой 135 метров. Ее подсветка динамически меняется в зависимости от времени суток, сезона и праздников, что делает конструкцию новой городской достопримечательностью. Мост рассчитан на эксплуатацию в течение 200 лет. При проектировании учтены сезонные изменения и погодные условия региона. Сооружение предназначено для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. В перспективе здесь появится трамвайная линия, а движение частных автомобилей по нему запрещено. Открытие переправы существенно оптимизировало транспортную доступность. Путь между центром города и развивающимся районом сократился с 11 километров до 5. Ранее для попадания на остров требовалось комбинировать наземный транспорт, автобус или трамвай, с паромной переправой либо водным такси. Проект является частью масштабной программы развития Хельсинки. Ее цель – улучшить

Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В начале 20 века на заре авиации страх перед полетами не считался болезнью. Это была естественная реакция на шумные, ненадежные и трясущиеся аппараты. Тревога пассажиров воспринималась как норма, а не как клиническая проблема. Ситуация кардинально изменилась с развитием гражданской авиации после Второй мировой войны. Полеты стали массовыми, безопасными и доступными. Однако у части людей страх не исчез, а трансформировался в устойчивую фобию. К середине 20 века психиатрия начала классифицировать этот иррациональный страх как специфическое тревожное расстройство, которое не соответствует реальному уровню риска. Технический прогресс стал катализатором этих перемен. Появление герметичных кабин, реактивных двигателей и комфортабельных лайнеров сделало перелеты регулярными и относительно комфортными. Эволюция методов лечения шла в ногу с развитием психологии. Первые подходы были примитивны. Пациентам давали седативные препараты или даже алкоголь. Позже акцент сместился на поведенческую терапию и постепенное привыкание к стрессовой ситуации. Сегодня золотым стандартом считается когнитивно-поведенческая терапия, которая учит пациента работать с катастрофическими мыслями. На помощь пришли и технологии. Симуляторы и виртуальная реальность позволяют безопасно проиграть полет, а образовательные программы снимают страх перед неизвестностью. В наши дни аэрофобия – одна из самых распространенных специфических фобий, но при этом она хорошо изучена и в большинстве случаев успешно поддается коррекции.
0: Audio Stories.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера.

0: Аудиосторис.
1: В древнеегипетском городе Аксеринхе, на месте которого сегодня расположен Эль-Бахнаса, археологи из Барселонского университета сделали уникальную находку. В гробнице римской эпохи, возраст которой составляет около 1600 лет, был обнаружен папирус, фрагмент Илиады Гомера. Это первый в истории археологии случай, когда греческий литературный текст был намеренно использован при мумификации. Папирус был найден на животе одной из мумий, что особенно заинтересовало ученых. Ранее подобные тексты в погребениях носили магический или ритуальный характер. Анализ артефакта провели в январе-феврале 2026 года. Эксперты определили, что фрагмент относится к каталогу кораблей из песни Второй Илиады, знаменитому перечислению греческих войск, которые собрались у Трои. С конца XIX века в Аксеринхе найдено множество папирусов, в том числе важных греческих литературных текстов. Однако находка литературного папируса непосредственно в погребении – явление беспрецедентное.
0: Аудиосторис.

0: часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные под Одессой ударили геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, которые использовались для нужд ВСУ. ВКС России с помощью авиационных бомб ФАБ-500 разнесли объекты противника в Харьковской области. Поражены пункты временной дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады в населенном пункте Новоалександровка и 58-й бригады в Новой Казачьей. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка, Храповщина, Сумской области, Макарова, Новоалександровка, Купино, Подсреднее, Кудеевка, Васильевка, Светличная, Дергачи и Казачья Лопань Харьковской области. Киев потерял более 200 боевиков, 6 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 станции РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили за сутки более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки и Николайполье. Противник потерял до 245 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Экипажи ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты ТЭК, транспорта и логистики Украины, цеха сборки, места хранения ударных БПЛА. Украинцы призывного возраста больше не получат временную защиту в Германии без разрешения на выезд из своей страны, пишут украинские СМИ со ссылкой на МВД ФРГ. Правила распространяются на тех, кто приехал в страну с 31 июля этого года. Ранее десятки украинских беженцев призывного возраста не получили временную защиту в Чехии из-за новых правил воинского учета. Европейские элиты решили, что они выше законов и могут игнорировать конвенцию о международном морском праве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИДа, Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран.
3: Евросоюз решил применить свое собственное право, если можно назвать незаконное решение Брюсселя правом, в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынка. Они включили запрет, по сути дела, на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюз, под любым флагом объявлены теневым флотом. Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права.
0: 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли. США потеряли четверть своих тяжелых БПЛА MQ-9 Reaper в войне с Ираном. Речь о почти полусотне беспилотников, констатировали источники газеты «Вашингтон-Пост». Сумма ущерба превышает 1 300 000 000 долларов. MQ-9 Reaper используется для разведки и ударов. Стоимость одного варьируется от 30 до 50 миллионов в зависимости от оснастки. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в личном многоборье. Серебро у нашей гимнастки Анны Калмыковой. Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы в Париже в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Вторыми стали Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. На счету российских спортсменов теперь 21 медаль. Они завоевали по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. гидрометцентре из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве, который продлится до 9 вечера 14 августа. Жители столицы призвали быть внимательными на улице. Температура в столичном регионе продолжит расти, в воскресенье до плюс 25 градусов, а начало следующей недели может сопровождаться очередной волной жаркой погоды, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: Еще один вихрь, который раскрутился над Скандинавией. Благодаря ему в регион вскоре вернется лето. В полной мере потепление проявится уже в воскресенье. Днем в Южной России столбики термометров смогут подняться до плюс 28-33, а в центре и на северо-западе до плюс 22-27. В Москве будет уже 19, а в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21.
0: Погода. В пятницу днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 21, в Москве 19 градусов тепла без осадков, сейчас в столице плюс 10, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, новости на сайте vesti.ru.

0: Аудиосторис.
1: В рамках 200-летней стратегии адаптации к климатическим изменениям для Венеции рассматриваются 4 основных сценария. К ним относятся модернизация существующих мобильных барьеров, строительство кольцевых дамб, полное закрытие лагуны и перенос города вглубь материка. Исследования, которые сопоставили эти варианты с прогнозами межправительственной группы экспертов по изменению климата, рассматривает Венецию как пример проблем, с которыми сталкиваются Мальдивы, Нидерланды и другие низменные регионы. Ученые отмечают, что текущая система барьеров эффективна при подъеме уровня моря до 1 метра 25 сантиметров. Однако к 2300 году этот порог будет превышен. Стоимость реализации проекта варьируется от 500 миллионов евро за дамбы и более 30 миллиардов евро за суперплотину до 100 миллиардов евро за перенос города.

Stories. В чешской деревне Луково находится церковь Святого Георгия. Внутри, на лавках, сидят десятки фигур в белых накидках. Храм построили в XIV веке, но в 1968 году, во время процедуры похорон, у него обрушилась крыша. Люди испугались и решили, что это плохой знак. После этого храм опустел. Его бросили почти на полвека. Все изменилось в 2012 году, когда за дело взялся скульптор Якоб Хадрава. Он не стал восстанавливать интерьер, а вернул в храм прихожан. Он создавал фигуры с реальных людей, накрывал их тканью с гипсом, фиксируя позы и складки. В итоге получилось более 30 силуэтов без лиц, которые будто застыли в молитве. Фото фигур разлетелось по всему миру, и в деревню начали приезжать туристы. Благодаря пожертвованиям удалось восстановить церковь и возобновить в ней службы. Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Love Stories.
1: В течение 43 лет международная команда ученых наблюдала за почти 132 тысячами человек, чтобы выяснить, как кофе и чай влияют на здоровье мозга. Специалисты отслеживали рацион, фиксировали случаи деменции и проверяли когнитивные способности. Анализ показал, что регулярное потребление кофеина снижает риск развития деменции на 18% по сравнению с теми, кто почти его не употребляет. Участники из кофеиновой группы также реже жаловались на ухудшение памяти и лучше справлялись с интеллектуальными тестами. Оптимальный защитный эффект давали 2-3 чашки кофе или 1-2 чашки чая в день. Напитки без кофеина аналогичного действия не оказали, что подтверждает ключевую роль этого вещества. Положительный эффект наблюдался у всех участников, независимо от их генетической предрасположенности. Таким образом, кофеин может стать важным элементом в общей системе защиты мозга от старения.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Тема этого выпуска – лишние буквы. Иногда какие-то буквы коварным образом проникают туда, где их быть не должно, и беззастенчиво портят слово. Очень хотелось бы эти буквы изъять, поругать и отправить куда следует. Например, обратно в алфавит или в другие слова, где им есть место. Первый пример к нам подоспел прямиком из программы «Как знать».
2: Мы понимаем то, что всему должно быть свое время. И иногда зритель фальшстарт не прощает.
1: Прозвучало слово «фальшстарт» с «ш» в середине. Но это неверно. Этой буквы здесь быть не должно. Правильно, фальшстарт. Кто-то может совершенно справедливо возмутиться. Слово «фальш» у нас есть, слово «старт» тоже. Да и по смыслу все совпадает. Ведь речь идет о неправильном, преждевременном, то есть фальшивом старте, который не засчитывается. Логика железная. Но все сложилось так, как сложилось. Фальшстарт пишем и произносим без «ш». Почему так? Слово «фальстарт» пришло к нам из английского языка «fail start», то есть ошибочный старт. Никакого звука «ш» здесь нет. Зато звук «ш» есть в слове «фальш». Это слово имеет латинские корни. И там нет «ш». Но в русский язык оно попало через польский, где и обрело эту «ш». А в польском, кстати, звук «ш» почти в каждом слове. Итак, фиксируем «фальстарт». И переходим к следующему слову вместе с Олегом Осиповым, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Когда японцы вдруг, так сказать, начали делать в высшей степени конкурентоспособные автомобили, и американцы начали перенимать уже японский опыт.
1: Конкурентоспособные. Неверно. Убираем «н» из середины и получаем конкурентоспособные. Наше слово образовано от словосочетания «способный к конкуренции», а не от прилагательного «конкурентный», где «н» после части «конкурент» есть. В нашем слове схема простая. Конкурент плюс соединительный гласное «о» плюс «способный». Конкурентоспособный. И мы двигаемся дальше вместе с гостем программы физики и лирики Павлом Барбаяновым.
4: Там, вот уже там, 28 лет будущий папа, которого тогда звали совсем по-другому. Уно. Бон компани, то есть человек, любящий веселые компании.
1: Будущий – это неверно. Срочно выкидываем «ю» и оставляем «будущий». Суффикс «юж» есть в некоторых причастиях. Например, «следующий», «чередующийся». Ну а в нашем прилагательном «будущий» «ю» нет и быть не должно. Ну и мы переходим еще к одному примеру. В нем кое-что лишнее оказалось в начале слова. И слушаем два высказывания.
5: Конечное решение принимали они, и что младшие никак не могли их сподвигнуть к тому, что они бы не решили делать сами.
6: Везде написано, что их сподвигнул Джимми Хендрикс.
1: Сподвигнуть, сподвигнул. Словари таких слов не фиксируют. Что же здесь лишнее? Я предупреждала, лишняя первая буква, приставка «с». Должно быть «подвигнуть». Дело в том, что в этом слове уже есть приставка «под», которая означает начало движения. Второй приставки с таким же значением не требуется. Подвигнуть. Хотя вы можете настаивать и в качестве аргумента привести слово «сподвижник». Но тут приставка «с» нужна, и она имеет другое значение. Значение «присоединение». То есть сподвижник как бы присоединяется к тем, кто что-то подвигнул. Ну и на этом я выпуск завершаю. Надеюсь, что мы скоро с вами встретимся опять. Чуть позже здесь или прямо сейчас в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: товарищ мой.
1: Аудиосторис.
2: Недалеко от немецкого города Франкфурта археологи исследовали уникальное подземное святилище римской эпохи, связанное с шокирующими ритуалами. Раскопки выявили обнесенный стеной культовый комплекс, практически нетронутый с античных времен. На территории площадью более 4500 квадратных метров обнаружены 11 каменных зданий, около 70 шахт и 10 ям для ритуальных подношений. Планировка комплекса не имеет аналогов в римских провинциях Германии и Галлии. Богатство находок подчеркивают более 5000 фрагментов расписной штукатурки, бронзовая фурнитура, керамика, кости животных, остатки растений, 254 монеты и свыше 70 фибул. Особый интерес вызывают признаки возможных человеческих жертвоприношений, что крайне редко для региона. Среди почитаемых божеств – Юпитер, Юпитер Долихен, Меркурий, Алатей, Диана, Аполлон и Эпона, что говорит о статусе святилища как крупного регионального культового центра. Комплекс был основан в начале II века и действовал как минимум до середины III века. Место, возникшее как военная база, к началу II века стало важным экономическим и культурным узлом, сохранившим значение до упадка около 275-280 годов. Исследование направлено на реконструкцию ритуальной жизни и организацию этого уникального центра Римской Германии.
1: Аудиосторис.
3: Был шторм, канаты рвали кожу с рук.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Геофизического института Университета Аляски 27 лет наблюдали за ледовым покровом и выяснили, что сезон неподвижного морского льда Припая у северных берегов с каждым годом сокращается, а его площадь зимой уменьшается. Если раньше таяние фиксировалось в основном в Чукотском море, то теперь этот процесс затронул и море Бофорта. Припай критически важен для местных жителей. Он обеспечивает доступ к местам охоты и рыбалки, служит основой для ледовых дорог, нефтегазовой отрасли, защищает берега от штормов и способствует распространению речной воды в океан. Главная причина изменений – позднее замерзание. Осенью океан дольше сохраняет тепло. В результате сезон формирования припая в Чукотском море сократился на 57 дней, а в море Бофорта – на 39. Лед становится тоньше и реже образует якорные гряды, которые раньше помогали

0: закрепляться на дне и нарастать. Теперь ледяной покров не уходит далеко от берега. Ученые продолжают исследовать причины этого явления, но уже ясно, что исчезновение припая связано с общим истончением арктического льда.
1: Аудио сторис.

своими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

0: обойму движением одним. Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота.
1: Маяк.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: На другой день, ни свет, ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна, в роще, в 6 часу весеннего утра.
0: Александр Сергеевич Пушкин. Барышня-крестьянка.

0: True Stories.
1: В одном из медицинских журналов описан беспрецедентный случай. 33-летний мужчина прожил 48 часов без легких. Его история началась с гриппа, который осложнился пневмонией и привел к острому респираторному дистресс-синдрому. В критическом состоянии, с остановившимся сердцем, он был доставлен в больницу Северо-Западного университета недалеко от Чикаго. Легкие пациента были необратимо разрушены инфекцией. Хирург Анкит Бхарат сравнил их состояние с плавлением. Чтобы спасти жизнь, врачи приняли радикальное решение – удалить легкие. Пациента подключили к системе жизнеобеспечения, которая насыщала кровь кислородом. Состояние пациента стабилизировалось, и через 2 дня ему успешно провели двойную трансплантацию легких. Спустя 2 года он живет нормальной жизнью. Анализ удаленных тканей доказал, что при таких тяжелых поражениях легкие не восстанавливаются, что делает трансплантацию единственным шансом на выживание. Доктор Бхарат надеется, что этот метод станет стандартом для спасения молодых пациентов с острыми инфекциями.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками армия России поразила патрульный катер в порту Очаков Николаевской области, в Одессе резервуар СГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения. Российские войска также нанесли удар по пункту управления ВМС Украины в порту Рені, в порту Измаил по пункту временной дислокации ВСУ. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад противника в районах населенных пунктов Балаклея, Престен, Веселая, Червоный Став, Подлиман, Петровка, Харьковской области, Светогорск, Старый Караван и Маяки в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 200 боевиков, 5 бронемашин, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции РЭП. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерской штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподоле, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда и более 1000 дронов самолетного типа. Бойцов специальной военной операции активно выдвигали для участия в выборной кампании в Государственную Думу 9-го созыва. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова. Герои регистрировались и как самовыдвиженцы, и как представители политических партий.
3: В 47 из 89 регионов выдвинуто 199 кандидатов, участников или ветеранов специальной военной операции. Из них 9 политическими партиями выдвинуто 186 кандидатов и 13 человек выдвинуто в порядке самовыдвижения.
0: Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Вестям». 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли.
4: Они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку, и эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально, будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
0: Вызов российского посла в МИД Японии для протестов в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп был необоснованным демаршем. Такие поездки не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами, заявили в посольстве России в Токио. В дипмиссии подчеркнули, что поездки президента по территории России – исключительно суверенные решения российского руководства. Центральное командование вооруженных сил США объявило о создании первой многонациональной группировки ударных беспилотников. В его состав войдут американские военнослужащие, а также представители стран-партнеров США на Ближнем Востоке. Новое подразделение будет применять БПЛА в воздухе, на воде и под водой. Сказочный блокбастер для всей семьи по